0: для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О США.
1: Палата представителей Конгресса США поддержала процедурную резолюцию по законопроекту об ужесточении санкций против России. За документ проголосовали 214 конгрессменов против 211. Это позволяет нижней палате провести окончательное голосование по законопроекту. Документ предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, госкомпаний, вторичные санкции против торговых партнеров России. Также предлагается предоставить президенту США возможность вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российскую нефть и газ. Законопроект предусматривает и дополнительные меры против Ирана. Сенат США одобрил документ в августе. В случае принятия палатой представителей его направят на подпись Дональду Трампу. Ожидается, что окончательное голосование может пройти уже на этой неделе.
0: О выборах.
1: Более 5000 моряков на Камчатке досрочно проголосовали на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. Об этом ТАСС сообщили в Краевом избиркоме. Голосование прошло на 91 из 104 избирательных участков, организованных на судах в море. Свой выбор сделали 5097 человек, военнослужащие пограничных кораблей, а также экипажи рыболовецких и транспортных судов. Результаты досрочного голосования огласят при общем подсчете голосов 20 сентября.
0: О памяти.
1: За историческую память нужно держаться зубами, поскольку ее утрата может привести к потере суверенитета и перспектив страны. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, важно сохранять память о предках и победе в Великой Отечественной войне. Лантратова также отметила, что в этом направлении Россия сотрудничает с другими странами.
0: О школе.
1: Российские школы смогут самостоятельно выбирать, проводить 2 или 3 урока физкультуры в неделю. Об этом ТАСС сообщили в Минпросвещение. Для третьего часа рекомендованы 24 спортивных модуля. Среди них самбо, дзюдо, хоккей, футбол, бадминтон, скалолазанье и спортивный туризм. Физкультура остается обязательным предметом с 1 по 11 класс. При этом нагрузка должна соответствовать медицинской группе здоровья школьника.
0: О животных.
1: Численность медведей в России за 36 лет выросла больше, чем в 2 раза, до 307 тысяч особей. Об этом рассказали в Минприроды. Ведомстве связали рост численности с доступностью пищевых отходов. Особую опасность, по словам специалистов, представляют медведи, которые привыкли питаться на свалках и возле населенных пунктов. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. В Москве в среду солнечно, плюс 8, плюс 18, в Санкт-Петербурге пасмурно, от плюс 10 до плюс 20. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
3: Мирный раунд и женская мобилизация. Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине и предупредил о скором призыве женщин в ВСУ. Лазерный отпор в космосе. США впервые открыто признали вывод на орбиту наступательного оружия. И в школах и судах Миноборнауки готовит генеративный нейросетевой прорыв. У нас здесь что не час, то свой прорыв. Пришел Измайлов. Включаем ИИ и слушаем Лаврова. Пока. Россия готова к новому раунду переговоров по Украине. Москве есть что сказать, заявил глава МИДа Лавров на посольском круглом столе по украинскому регулированию.
4: Мы объяснили, что мы никогда от переговоров не отказывались. И все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому, если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать. Мы ни разу никогда с начала специальной военной операции, объявив задачи, которые мы перед собой ставим, мы ни разу не меняли свою позицию. Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы, но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях. Освободить их от угроз нацификации, милитаризации и так далее. Мы никогда не меняли этой позиции.
3: Лавров, собственно, напомнил, что европейцы периодически заикаются о каких-нибудь переговорах туда-сюда и предлагает Москве установить канал общения по Украине. И Россия-то от этого, собственно, никогда не отказывалась. Россия хочет завершить украинский конфликт. Напомнил Лавров, мир уже год жил бы без войны на Украине, если бы европейцы не отговорили США от договоренности Анкориджа. Ну, а пока Запад затягивает процесс, Лавров назвал отчаянный шаг Киева предстоящий. Скоро на Украине начнут призывать и мобилизовывать женщин, бусифицировать.
4: Трансляцию ситуации, которые показывают деятельность так называемых людоловов, тех, кто отлавливает на улицах Киева, других украинских городов, людей, молодых людей, да и не очень молодых людей, и затаскивают их в транспортные средства для насильственной отправки на фронт, без всяких повесток, без всякой официальной мобилизации. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет.
3: А еще есть проблема, связанная с так называемым иммунитетом Украины в Международном уголовном суде.
4: По украинскому досье прокуратура МУС даже не пытается скрывать тот факт, что расследование нацелено исключительно против России. Ни у суда, ни у государств-участников не вызвало никаких возражений и оговорки, которые Киев сделал при ратификации Римского статута в 2024 году. Внимание! На 8 лет из-под юрисдикции МУС изъяты военные преступления, совершаемые гражданами Украины. Представляете, на каких условиях эта страна во главе с незаконным режимом была принята в члены Международного уголовного суда. То есть из двух сторон конфликта МУС претендует на юрисдикцию только над нами, над Россией. Все при том, что Россия в Римском статуте не участвует, а режим Зеленского получил карт-бланш. А при этом для самого этого Международного уголовного суда украинское дело – золотая жила, без преувеличения.
3: Ну и, собственно, давайте вспомним о грабеже наших российских золотовалютных резервов.
4: Пытаются обставить дело так, что средства принадлежат России, но прибыль от них, сверхоговоренной доли, России не принадлежит. Это было бы правильно, если бы не был наложен арест на эти средства, если бы они не были заморожены. А когда мы не можем распоряжаться своей собственностью, не можем получать положенные нам проценты, а кто-то, наваривая на наших деньгах дополнительную прибыль, финансирует войну против России, это невозможно оправдать никакой юридической конторе. И Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, я нисколько в этом не сомневаюсь.
3: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько изучает эти сигналы МИДа через призму жесткой геополитической реальности. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Вы, кстати, готовы к переговорам с Украиной?
5: Я всегда готов, раунд. Но у меня будет жесткой. Но моя позиция будет жесткой.
3: А что вы скажете переговорной группе по Украине?
5: Ну, что я могу им сказать? Вначале я поздороваюсь, а потом спрошу, на каком языке они предпочитают вести эти переговоры. На родном русском или на формальном украинском? Я могу и на том переговаривать.
3: На этом? Тогда переходим к следующему пункту, потому что они, наверное, захотят через переводчиков общаться. Но смысл, то есть, что мы можем или хотим протранслировать?
5: Ну как, во-первых, мы всегда заявляем о том, что мы не отказываемся от дипломатии, от дипломатических путей решения конфликта, от переговорного пути. И если бы не вмешательство Бориса Джонсона, уже не занимающего пост премьер-министра Соединенного Королевства, то наверняка переговорный путь привел бы к мирному регулированию еще в 2022 году. Сейчас проблема состоит в том, что Украина, по сути, не субъектна. С одной стороны, она не субъектна по отношению к ряду западных центров, а с другой стороны, по отношению к собственному политическому классу. У политического класса на Украине есть свои собственные интересы. И эти интересы, они достаточно значимы для того, чтобы быть заинтересованными в продолжении войны. А продолжить войну и отказаться от переговоров можно элементарно. Для этого просто нужно сделать переговоры невозможными. Отказаться от любых компромиссов. Ткнуть в какое-то условие и сказать, мы на это никогда не пойдем. И все. Чтобы шли переговоры, нужно, чтобы украинская сторона желала переговоров. Чтобы она действительно стремилась к мирному урегулированию через дипломатические инструменты с помощью переговоров. А у них такой задачи нет. Им этого не хочется. Они это блокируют, манкируют, саботируют. И, надо сказать, вполне успешно. Поэтому переговоры сводятся в основном к чему? К договоренностям об обмене пленными, об обмене телами погибших, о гуманитарных вопросах. Раньше это были еще какие-то там воздержания от огня там во время Пасхи, Нового года или чего-либо еще, но поскольку, опять же, украинская сторона их не придерживалась, то, соответственно, они тоже сошли на нет. Поэтому мы не отказываемся от дипломатических переговоров. Давайте, вперед, мы готовы. Но давайте обсуждать реальные условия, а не условия капитуляции России, которые вы вот нам вываливаете на переговорах.
3: А зачем это в принципе говорить? Ну вот, вот мы готовы, мы кому это говорим? Вот,
5: всем говорим, чтобы нас никто не мог обвинить. Ну, я понимаю, там, допустим, администрация Трампа там уже клейма негде ставить, им что ни говори, это, так сказать, вспоминаются народные поговорки там и так далее. Все как с гуся вода. Но весь остальной мир пусть видит, чтобы нам никто, ни наши партнеры, ни союзники, ни попутчики из глобального юга, из Юго-Восточной Азии, откуда угодно, не смогли сказать, что ну почему вы все время воюете? Почему бы вам не попробовать вот дипломатические инструменты? Да мы готовы, пожалуйста.
3: Но президент Путин же, если надо, приведет разъяснение. То есть вот недавно в Индии, Китай. Мы свою позицию доносим.
5: Это все понятно.
3: А зачем Лаврову Путин каждый день говорить, что мы... Он, смотрите, 7 сентября, неделя прошла, Лавров сказал, веры Западу не будет уже никогда. 8 сентября, на следующий день, Лавров говорит следующее, что американцы исходят из реальной земли, это вызывает позитивный отклик Москвы и готовность продолжать диалог. Так не будет веры никогда, или мы готовы продолжать диалог?
5: Нет, ну, во-первых, Путин всегда может сказать, что вот, пожалуйста, вот сейчас Сергей Лавров подойдет, и он вам список, там, не знаю, страниц на 100-200 покажет, все наши инициативы по переговорам, если кому интересно, действительно.
3: Да.
5: А второе, это то, что, нет, мы готовы вести переговоры, но мы не позволим себе обмануть на этих переговорах. Вот что имеется в виду. Но мы уже не ведемся на слова, на обещания, ну ни на что вот абсолютно из этого класса. Я вчера был на закрытом круглом столе, и там был один из руководителей одного из украинских регионов. Он сейчас живет в России. Он рассказывал, как к нему приезжали политики западные, например. Они говорят, да, прекрасно, у вас все хорошо, выборы прошли без нарушений и так далее. А потом он читает их отчет, там, опубликованный в Европе, а там, наоборот, сплошные нарушения, нарушения демократии, это ужас. Все эти партии, которые вот защищали интересы восточных регионов, они все недемократичные и плохие. И он его спрашивает потом при встрече, так что же такое, мы же за столом сидели, вы мне в лицо говорили, что у нас все в порядке, все прекрасно. А тут ему просто говорит, ну, это политика. Вот мы к этому уже привыкли, у нас уже есть иммунитет. После распада СССР у нас масса народу, например, пошла там в секты в тоталитарные, стала деньги это пирамиды, потому что не было иммунитета. А сейчас это уже сложнее, сейчас уже у людей есть понимание того, что тут могут обмануть. Но вот мы и говорим, что да, мы вам не верим, но когда сложатся условия, достаточно сложные для всех, тогда давайте приходите, и мы будем договариваться, мы готовы. Мы не ставим своей целью просто уничтожить, вот, так сказать, провести геноцид, чтобы там никого не осталось. Вне зависимости от того, собираетесь вы с нами переговариваться или нет. Нет, мы так такую цель не ставим. Мы готовы к компромиссам, но компромиссы должны быть такими, которые нас устраивают, Россию.
3: Ну, таких не будет, это все, это на колу мочало, начиная сначала. Да?
5: Любые
3: переговоры ведь, наверное, хороши после победы.
5: Это совершенно верно. Но если Западу будет плохо, а там действительно сейчас начинает плохеть, и Европейскому Союзу, у них тоже и ресурсы не бесконечны, и воевать они хотят, но не готовы. Вот не хочется пошло шутить, так сказать, очень хочется, но не может.
3: То пока.
5: Вот. И рано или поздно, им придется на эти переговоры идти, и они сделают вид, да, будут делать вид, что это их победа, что они добились там и так далее. Но им придется с нами вести переговоры и договариваться о реальных компромиссах. А пока что нам такого не предлагают.
3: Спасибо. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был с нами на связи. Главное, мы, как всегда, готовы вот, к конструктиву. Но пока дипломаты пытаются удержать от хаоса грешную землю, в США решили, что земных проблем мало, и перенесли фронт прямо на орбиту. Вот туда и заглянем.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о попытках России договориться с США и НАТО о гарантиях безопасности.
7: Мне было поручено, я презентовал в Брюсселе эти наши предложения. И если мы посмотрим вот на все те элементы, на Запад скажут, что это российский ультиматум, но если мы посмотрим на каждый элемент наших предложений, то если бы это было реализовано, конечно, ситуация в сфере безопасности в Европе сегодня была бы значительно лучше. Не было бы вот этого внешнего аспекта, который тоже сыграл роль в том, что мы были вынуждены принять решение о начале специальной военной операции. Что там было? Первое, НАТО останавливает в своем расширении. Второе, что ее военная инфраструктура возвращается к состоянию на 1997 год. Мы свято соблюдаем мораторий, который предложила Российская Федерация на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе после того, как американцы из него вышли. А Европа промолчала, бессловесно промолчала. Это поразительно, потому что речь шла о фундаментальных интересах европейской безопасности. И мы с послами, когда европейскими говорили, их предупреждали. Американцы собрались выйти из этого договора. Вы свой голос можете поднять в защиту этого документа, который десятилетиями служил интересам европейской безопасности? Ну, это российско-американский договор, вы договоритесь с американцами.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
3: Итак, Вашингтон официально переносит фронт в космос. Как сообщает Wall Street Journal, министр ВВС США Трой Мейенко впервые публично признал, или, кстати, может быть, признала, за загадка, но неважно, размещение на орбите наступательного космического оружия. Прямо там, в космосе. В Пентагоне это называют контролем над космосом. Но анонимные чиновники там же в США не скрывают. Американские системы создаются для прямого уничтожения чужих вражеских, как они говорят, спутников. То есть наших и китайских. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, достает свой лазерный меч, наводит его на американские спутники, видимо.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: Я буквально несколько минут поговорил с академиком, профессором, академиком Академии военных наук Виктором Аполлоновым. Аполлонов уже много-много лет занимается и лазерным оружием, и лазерными системами. Естественно, он мог сказать только то, что можно сказать про американское оружие. Что касается нашей системы противодействия, Виктор Викторович воздержался. Ну и правильно сделал, чтобы враг не знал, чем мы располагаем. Итак, что это за система? Это лазерная система, которая может быть использоваться в двух видах. Но это, по сути, космические аппараты, излучающие лазерное напряжение. Американцы этим уже давно занимались. И каждый раз, когда Россия говорила, ну мы же договорились с вами не милитаризировать космическое пространство. Нет, нет, мы ничего такого не делаем, ничего противозаконного не делаем. И вот, наконец, сенсация. Министр ВВС США Трой Мейнке сделал официальное заявление, что такое оружие, которое выводится на орбиту Земли, уже выведено, и оно работает. Если говорить вам на пальцах, это лазерные лучи с очень большой мощности. В чем здесь проблема? В том, что лучшие умы мира бьются над разработкой лазерного оружия, но никак не могут решить один вопрос. Лазерный луч имеет такое свойство, как рассеивание. Он не может концентрироваться в одной точке, и потому он что, может нагреть только там тело российского спутника или тело нашей ракеты и не прожечь его тело и не вывести из строя. Очень похоже, что американцам, если верить вот этому самому министру ВВС, они добились каких-то прогрессов в этом направлении. Безусловно, мой собеседник сказал, что нельзя исключать, что американцы не врут, что они действительно сделали определенный шаг в этом направлении. И зачем же? Тут можно две вещи предполагать по словам моего уважаемого собеседника. Это борьба с российскими спутниковыми системами, это раз, и это борьба с российским гиперзвуковым оружием. Потому что если сегодня говорить о том, какая страна в развитии гиперзвукового оружия стоит на первом месте, то даже сами американцы признают, что это россияне. Мы разработали целый выводок вот такого супер-гиперзвукового оружия, и американцы этого боятся. Но вот в чем вопрос. Есть же договор вот 1967 года, который обязывает американцев и другие страны, мы, нас в том числе, не выводить в космос оружие любого типа. Американцы сейчас виляют хвостом и говорят, что в 67-м году еще никто не знал, что у нас будут лазеры, потому этот лазер не входит в состав этого договора. Ну, короче, виляют хвостом и прячутся под корягу. А у нас есть уже противоядие? Американцы кое-что пронюхали, но мы пока помалкиваем, как помалкивают, собственно, и китайцы, которых они тоже боятся. Вот этот самый вот Трой Мэнкинг, он как раз и говорит, что нам такое оружие космическое необходимо для борьбы с космическими объектами России и Китая. Но вопрос о том, какие именно российские системы уже существуют, и выведены ли они в космическое пространство, тут у американцев пока ответов нет. Но мы, разумеется, не стараемся открывать свои козырные космические карты. Следовательно, вывод. Война пробирается в космос. Космическая война. Мы можем быть с вами свидетелями новых космических войн. Собственно, по этому пути уже давно идут американцы. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Ну а пока американцы делят космос, на грешной земле стремительно пустеют бензобаки. Мировые запасы топлива усыхают уже более полугода, а стратегические резервы стран больше не в силах сдержать этот дефицит. Цены на дизель бьют исторические рекорды, а стоимость нефти вплотную подбирается к сотне долларов за баррель. На бирже уже фиксируют 101. Как пишет Wall Street Journal, американские нефтяники вовсю объявляют о начале глобального топливного кризиса, о котором предупреждали последние месяцы. Ситуацию окончательно добила атака на саудовский нефтепровод, построенный в обход Армузского пролива. С мирового рынка одним ударом выбили не менее 2,5 миллиона баррелей в сутки. С новостями мастеров денежных дел, с канистрой качественного дизеля на всякий случай, Евгений Проскуряков.
0: Экономика на радио КП.
10: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о том, откуда цены растут и как можно контролировать этот процесс. Дело в том, что правительство составило перечень товаров, стоимость которых власти будут мониторить по всей цепочке – от производителя и до магазинной полки. Закон об этом был принят в августе, заработает он с 1 января следующего года, и вот сейчас стало известно, за какими именно товарами государство будет следить. Правительство выпустило постановление, в котором 24 пункта. Думаю, они достойны того, чтобы перечислить все. Итак, в перечень для контроля цен вошли говядина, свинина, баранина, куриное мясо, рыба, сливочное масло, подсолнечное масло, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, макаронные изделия, картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. Как именно будут контролировать цены на эти продукты? Конечно, речь не идет о том, что каждый производитель будет ежедневно отправлять чиновникам отчеты. Данные для анализа министерствам будет давать налоговая. И поэтому государство будет видеть не просто, что говядина подорожала на столько-то процентов, а сможет отследить, в каком звене цепочки и как именно изменилась цена. И если на каком-то этапе она выросла слишком сильно, можно будет принимать точечные меры. Например, ввести на товар экспортные пошлины или проверить соблюдение антимонопольного законодательства. За комментарием мы обратились к научному руководителю Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгию Остапковичу. И по его словам, очень многие страны, в том числе с развитой рыночной экономикой, прибегали к этой мере, когда менялся инфляционный фон. Это позволяет на какое-то время стабилизировать цены на товары и не допустить резких скачков. При этом очень важно, чтобы такой контроль остался временной мерой и не был слишком жестким. Ведь если производители поймут, что от них требуют установить цену ниже порога прибыльности, они просто уйдут с рынка. Поэтому главная задача контроля – это поиск причин роста цен на том или ином этапе, чтобы эти причины можно было устранить. И на этом вмешательство государства должно заканчиваться. Потому что мировая практика показывает, затянувшееся регулирование цен приводит к ухудшению ситуации с инфляцией. И еще сегодня я хотел бы предупредить вас о новой уловке мошенников. Как известно, с 1 сентября в России внедрили цифровой рубль. И, конечно, аферисты не могли пройти мимо такой новости. Они звонят пенсионерам и пугают, что пенсии переводятся в цифровые рубли. И если жертва поверит в эту легенду, ее будут обрабатывать до потери денег. Есть и другие уловки, связанные с цифровым рублем. Например, мошенники убеждают жертву, что нужно срочно перевести пенсию или зарплату в цифровой рубль, иначе все сбережения сгорят. Или, например, другая страшилка. Если не конвертировать обычные накопления на счетах в цифровой рубль, то вы потеряете все свои деньги. А еще мошенники могут рассказывать, что ваш банк перешел на цифровой рубль, поэтому надо срочно подключиться к платформе, и помогут вам в этом только они. Никуда не делась и схема с якобы безопасным счетом, на который надо перевести рубли, только теперь уже цифровые. А заканчиваются все эти разговоры одинаково. Мошенники просят продиктовать код из СМС. Если это сделать, в итоге можно потерять не мифические цифровые, а вполне настоящие рубли. То есть запугивать жертву пытаются по тем же сценариям, что и с обычными банковскими счетами, когда людей убеждают в том, что их деньги под угрозой. Только теперь упор делается на модную тему – цифровой рубль. Как же не стать жертвой таких махинаций? В первую очередь нужно помнить, что цифровой рубль – это полностью добровольная тема. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Никто и никогда не переведет ваши деньги в цифровые рубли насильно. А если вы сами не конвертировали свои безналичные рубли в цифровые, значит никаких цифровых рублей у вас нет. Поэтому потерять их вы не можете. Так что все эти рассказы мошенников имеют одну цель – запугать жертву и заставить ее действовать в панике. Поэтому никому не сообщайте коды из СМС. С подозрением относитесь к любым звонкам с незнакомых номеров. И вообще, если вам кто-то звонит или пишет и о чем-то просит, назвать код из СМС, сообщить данные банковской карты или перевести деньги, сразу кладите трубку, потому что это мошенники. А еще помните о том, что без вашего согласия цифровым рублем никто пенсии и пособия не платит и не собирается.
0: Экономика на радио КП. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
11: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об Украине.
1: Воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины сегодня ночью. По данным официального ресурса оповещения населения, сирены также звучали в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях. Позднее тревогу в Киеве отменили. Предупреждение об опасности действовало 3 минуты, а сейчас воздушная тревога сохраняется в Днепропетровской и Одесской областях.
0: Про газ.
1: Центробанк Армении рассматривает возможное повышение цены на российский газ как апокалиптическое явление. Об этом заявил глава регулятора Мартин Галстян. По его словам, подорожание энергоносителей может привести сначала к росту инфляции, затем к сокращению экономики, поскольку стоимость газа закладывается в цену продукции. Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Армению временно приостановят с 15 по 25 сентября из-за плановых ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ» Закавказье. В «Газпроме» заявили, что на конечных потребителях это не отразится.
0: А США.
1: Представители администрации президента США Дональда Трампа обсудили с одним из руководителей компании Anthropic риски, связанные с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, директор Anthropic по вычислительным системам Том Браун провел видеоконференцию с ведущим специалистом Пентагона по технологиям и министром торговли. Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Его идею поддержали Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман.
0: О животных.
1: В поселке Палана на Камчатке застрелили медведя, который перелез через забор и оказался на территории средней школы. Об этом РИА Новости сообщили в администрации поселка. Зверя обнаружили две сотрудницы школы и вызвали полицию. Специалисты сочли отстрел вынужденной мерой, поскольку отпугивать медведя за пределы поселка с помощью автомобилей было опасно. Ветеринары проведут исследования и возьмут биопробы, в том числе на бешенство.
0: О работе.
1: Каждый седьмой работающий россиянин активно ищет новую работу и готов перейти на нее этой осенью. Об этом сообщают аналитики. Еще 8% опрошенных рассматривают смену работы, но планируют сделать это зимой или после Нового года. При этом 38% собираются остаться в своей компании и развиваться внутри нее, а 28% периодически просматривают вакансии. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. В Москве в среду солнечно, плюс 8, плюс 18, в Санкт-Петербурге пасмурно, от плюс 10 до плюс 20. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
3: Мозги на аутсорс. ИИ официально захватывает школы и вузы. Смертельный дрифт следком умоляет родителей не покупать подросткам мопеды. И астрал по науке. Ученые доказали, что душа может покидать тело. Наши новости нас тоже иногда покидают. Здесь Измайлов. Будем все доказывать. Итак, дети, активно сидящие в обнимках с нейросетями, мгновенно, моментально теряют свои когнитивные способности, быстро тупеют и превращают в абсолютно неэффективных лентяев. Пугающие данные международных исследователей привел Максим Орешкин.
12: Те исследования, которые сейчас делаются во всем мире, показывают, что те дети, те студенты, которые используют искусственный интеллект
13: как замещающий, очень быстро теряют в уровне образования, очень быстро становятся менее эффективными с точки зрения своего дальнейшего развития и дальнейшей жизни. Понятно, что без искусственного интеллекта жизнь уже представить себе сложно. 3/4 респондентов по всему миру говорят о том, что использование генеративного искусственного интеллекта действительно помогает быстрее решать задачи уже в профессиональной сфере. И на самом деле даже где-то искусственный интеллект приходит уже на замещение человека в каких-то бизнес-процессах. Важно, еще раз повторюсь, то, что касается школьников и студентов, но также касается уже и взрослых людей, это, конечно же, вопрос критического мышления. Если у человека уверенность в ответе искусственного интеллекта максимальная, то критическое мышление у такого человека снижается. А именно критическое мышление сегодня является ключевой способностью, которая отличает успешных людей от неуспешных людей в будущем. Поэтому если человек уверен в себе, если человек развивает себя, у него сильнее развито критическое мышление, он, конечно же, будет использовать искусственный интеллект себе во благо, будет его использовать как инструмент. Если же происходит полное доверие искусственному интеллекту, то это, наоборот, ведет к дальнейшему ухудшению критического мышления и снижению общего уровня знаний человека.
14: Ну, на этом фоне Минцифры, точнее Миноборнауки, тоже разразился размышлениями относительно нейросети, искусственного интеллекта, и нарисовали новые ориентиры. К 30-му году искусственный интеллект, который называют генеративный, разные ассоциации приходят, станет главной основой нашего образования. Глава ведомства Фальков рапортует, что уже совсем скоро более 70% всех студенческих научных работ будут писаться строго в обнимку с нейросетями, а более половины вузов перейдут на гибридную виртуальную модель. Можно начинать рвать на себе волосы. Школьникам с 5 по 11 класс официально разрешили использовать ИИ для поиска информации. Знаем, как они будут искать и домашние работы. Ну, а младшеклассников к ботам пока решили не подпускать, но учителям уже дали команду готовится контролировать нейросетевую туфту в рефератах, а встречаться она будет, очевидно, и для старшеклассников, и для вузов, потому что этот самый ИИ фантазирует «только успевай». Да, ну и, в общем, глядя на такие инициативы, сама нейросеть задается вопросом, если ввести эти данные, какой интеллект использовали чиновники, ну, потому что, возможно, какой-то настоящий дал небольшой, а может быть и критический сбой. Не превратим ли мы детей в цифровых бездельников, о чем размышляет Орешкин выше, готова ли сама система к такому кремниевому взрыву? Эксперт Дмитрий Глушко, кандидат педагогических наук, в общем, предупреждает, если не научить педагогов держать ИИ на поводке, с образованием всяко может быть.
15: Бессмысленно отрицать, что искусственный интеллект, он пришел не только в систему образования, он пришел в нашу с вами жизнь. Поэтому, если приложить на систему образования, я бы, наверное, ответил три аспекта, которые система образования просто обязана сегодня учитывать. Во-первых, это необходимость научиться администрировать или сопровождать образовательный процесс с учетом искусственного интеллекта, то есть выработать определенные регламенты, где можно, где нужно, где целесообразно и чему нужно учить. Второе – это искусственный интеллект, агенты, ассистенты для педагога и такие же ассистенты для обучающихся. Вот три этих аспекта. И в связи с этим, мне кажется, очень важно, чтобы наши учителя и преподаватели как университетов, так и школ, они были готовы к работе в сегодняшнем, вот в сегодняшней действительности, потому что все-таки искусственный интеллект, он, если правильно его применять, и вот этих вот ассистентов, они позволяют от рутинной подготовки материалов уйти или сократить время на подготовку этого материала. Важно, чтобы превратились наши молодые люди не просто в написатели промптов для различных агентов, которые бы выдавали ответ, а все-таки не просто сохранить технологию, а учить молодого человека логическому мышлению. А это значит, что вот агенты, ассистенты должны применяться и обучать, соответственно, учителей и детей таким образом, чтобы, в том числе организовывая проверку знаний, могли удостовериться самого молодого человека, школьника или студента. Ну и, конечно же, искать технологии проверки знаний, которые были многие годы традиционно их учитывать. То есть смещать, например, от формальных рефератов, которые могут даваться школьнику или студенту для проверки его знаний, да, на устные собеседования, на устные ответы, на степень и способность строить свою проектную деятельность и защиту, аргументацию тех знаний, которые защищаются молодым человеком. То есть вы искусственный интеллект используете для углубленного понимания различных процессов и ускорения рутинных операций. Но это тоже нужно делать осознанно. И то знание, которое выдает агента, его нужно уметь верифицировать. Вот именно этому нужно и учить наших учителей быть готовыми к использованию этих инструментов. Еще раз, нужно, конечно же, ставить и постановку задач для школьников или для студентов таким образом, чтобы проверить его способность анализировать, защищать, аргументировать и свою транслируемую мысль, вообще построение логистических моделей, которые он транслирует дальше. Но вы правильный вопрос задаете, кто этому будет учить? Это очень важный вопрос. В моем представлении на сегодняшний день больше готовы в какой-то степени, лишь в небольшой, наверное, преподаватели информационных технологий в образовательных учреждениях. Но их тоже этому нужно учить, потому что даже выпускник сегодняшнего дня, который отучился на учителя информатики, приходя в школу, обладает лишь минимальным набором знаний. А искусственный интеллект, технологии IT, они прогрессируют ежесекундно.
14: Ну а пока дети доверяют свои мозги искусственному интеллекту, на улицах они продолжают рисковать жизнями на двух колесах. Следственный комитет выступает с экстренным и отчаянным призывом к родителям. Не покупайте детям мопеды, это те самые питбайки. Наш Юрий Кораблев взял большой гаечный ключ, вызвал эвакуатор и уже готов лично скручивать колеса с этих бешено орущих табуреток.
16: Следственный комитет призвал родителей не покупать детям питбайки из-за множества тяжелых аварий. Ведомство Александра Бастрыкина обратило внимание родителей на очень серьезную ситуацию, которая фиксируется в этом году с использованием мототранспорта подростками. В России участились случаи ДТП с участием несовершеннолетних, которые управляют мотоциклами, мопедами, питбайками, скутерами. И заканчиваются такие ситуации летальным исходом или получением травм различной степени тяжести. Особо беспокоит ситуация с питбайками. В прошлом году в ДТП с мини-мотоциклами погибло свыше 30 подростков, но спрос на них продолжает расти. Питбайками называют мопеды, для управления которыми не нужны права и паспорт транспортного средства. Только выезжать на них на дороге запрещено. Это спортинвентарь, отмечает руководитель объединения «Мото Москва» Андрей Иванов. Вот что эксперт рассказал радио «Комсомольская правда».
17: Питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название. Сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. Спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники, и рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год, просто вдумайтесь, которая в белую ввозится. Вот мы собирали экспертный совет в Госдуме. 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую. В белую вообще ничего не приезжает.
16: По статистике МВД, только за первые полгода 2026-го произошло почти 700 ДТП с участием несовершеннолетних водителей на мототехнике. 67 подростков пострадали, 20 погибли. Важно знать, что всю ответственность за управление питбайком несовершеннолетним несут его родители. Кроме административного штрафа и изъятия техники на штрафстоянку, это может обернуться реальным уголовным делом за вовлечение ребенка в действия, представляющие опасность для жизни. Для решения этой проблемы Росстандарт уже разработал ГОСТ для питбайков с четкими стандартами. Какую мототехнику считать спортинвентарем, а какую полноценным транспортным средством с обязательным оформлением ПТС. Однако вступить в силу этот ГОСТ должен только в следующем году. Андрей Иванов из объединения «Мото Москва» на данный момент предлагает радикальный способ для решения проблемы с безопасностью – забирать сотрудникам ГАИ питбайки у подростков.
17: Просто ловить эти

0: определенные моменты никак по-другому это сделать нельзя.
1: В ГАИ также просят родителей не покупать детям питбайки. Малолетние гонщики не имеют прав вождения мотоциклами, не знают правил дорожного движения и не могут выезжать на своих мотосредствах по дорогам общего пользования. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? На территории Москвы обитают 6 видов летучих мышей. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
6: Пришел Измайлов, и вот что интересно. Ученые подобрались к главному, к человеческой душе. В ходе экспериментов с сознанием исследователи на полном серьезе зафиксировали сверхъестественные результаты. Оказывается, некоторые граждане способны легально находиться в двух местах одновременно, а душа спокойно покидать физическое тело и улетать по своим делам. Как оформить внетелесный опыт, не слезая с дивана? И почему наука больше не считает мистику бреднями? С нами научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский. По-настоящему здесь визуализируется. Владимир Игоревич, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
6: О чем речь?
7: Смысл экспериментов. Во-первых, что ученые подразумевают под выходом души из тела? Они подразумевают так называемый внетелесный опыт. Внетелесный опыт – это когда человек вдруг ощущает, что что-то из него действительно вышло, куда-то воспарило, и он видит себя со стороны, как правило, сверху. Обычно об этих внетелесном опыте рассказывают люди, пережившие клиническую смерть, то есть вернувшиеся с того света. И считается, что этот феномен, он как-то свойственен этому так называемому околосмертному опыту. Near-death experience считает. Вполне научный термин. Более того, медики считают это состояние околосмертного опыта тоже реальностью. Все эти истории, которые рассказывают пережившие этот опыт, они считают, что да, это действительно они ничего не придумали, это реальная история. Спор о том, либо это галлюцинации, которые возникли в их мозге, при недостатке кислорода, умирающем мозге, еще живым. То есть, когда человек теряет сознание, потом возвращается с того света, после клинической возвращения, все эти процессы, и это галлюцинации. А мистики, не все, в том числе и ученые, говорят, нет, это не галлюцинация, это действительно какой-то реальный процесс, действительно нечто, назовем какое-то «я», собственно, нечто выходит из тела, и, собственно, оно и видит себя со стороны, всякие по туннелю,

0: все вот эти истории встречают как родственников там умерших. Но вот это выход из собственного тела, это одно из проявлений. Практически все вот эти околосмертные явления объяснили. А вот это оставал оплот такой мистики. То есть те как бы поддаются, полет по туннелю, ну, можно там объяснить. А вот как вот, что такое выйти из тела? Ну, не поддается это объяснение. И вот, значит, смысл такой. Что если человек рассказывает, что он вышел из тела, то проверить, в самом ли деле он вышел из тела, или, так сказать, ему привиделось это просто. Очень просто. Значит, уже давно придумали, что мы расположим где-то в недоступном со стороны, взгляду со стороны, где-то какие-то таблички, какие-то надписи или картинки. И если вот эта сущность, она действительно выйдет из тела, то она, как воспарив, она эти какие-то знаки, картинки увидит. Да, вот такие эксперименты время от времени проводят. Значит, а тут, значит, новая серия экспериментов, модернизированная в университете штата Вирджиния, в американском. Они отобрали людей, вполне живых, не тех умирающих, потому что тоже известный факт, что некоторые люди могут выходить из себя, так называют, да, как-то, ну, независимо от того, умирают они или нет. Ну, там как-то гипервентиляция легких, ну, перегрузки какие-то, ну, то есть умеют люди и говорят, да, мы выходим из себя, мы видели себя со стороны, божаться. Вот набрали 21 человек, значит, стали с ними экспериментировать. Смысл эксперимента – 3 комнаты. В одной комнате сидят вот эти вот путешественники душевные, значит, которые говорят, что мы можем отделить душу от тела и, значит, куда-то переместиться. В соседней сидят ученые, наблюдают за этим экспериментом. В третьей комнате стоит компьютер, на которую транслируются некие картинки, набор из 100 картинок, какая-то одна из сотни туда на экран выводится. Экран поворачивается к стене, чтобы никто не видел, только как-то вот изощрившись, можно как-то туда заглянуть. Сами ученые тоже не знают, что за картинка. Ни испытуемый, ни ученый, никто не знает. Да вот. И вот, значит, люди говорят, ну что, полетели, значит, мы... Говорит, ну, давайте. Им картинки, значит, и предъявляют. Ну, что, сказал? Ну, если увидят картинки, значит, да. Действительно, ничего не привидел, да. Никто ничего не увидел.
1: Неудивительно.
0: Никто ничего, то есть ни одну правильную картинку не назвали. Она простые. Яблоко, это шарик, кубик. Ничего не назвали. Ну, все, когда? Финита ля комедия. Нет души, ничего не отделяется. Но был нюанс вот в этом самом эксперименте, который, собственно, и явил собой некое сверхъестественное явление. Двое из испытуемых, из этих вот 21 человека, двое всего, они вдруг рассказали, что делали ученые, которые сидели в этой соседней комнате. То есть в точности описали расположение, что они делали, когда, ну, в этот момент прям эксперимента, говорит, ну, полетел, все, я полетел. То есть, получается, все точно описано. Два человека. Одного бы хватило, чтобы поверить во что-то сверхъестественное, а тут два. Ну вот. То есть, почему-то они полетели не туда. То есть, душа не смотреть картинку, а куда-то потянулась все-таки почему-то живым людям. И вот еще на полном серьезе делали предположение. Так они уже, честно говоря, не говорят, что это душа, ну, как-то предпочитают об этом как-то не афишировать. Но говорят, ну, может быть, вот той сущности, которая из них вышла, как-то ее картинки не заинтересовали. То есть абсолютно серьезное предположение. Ну, скажу, если еще время есть немножко, скажу, что такие эксперименты, они по своей сути, это не первый. Где-то лет 10 назад обширный эксперимент был в английских, американских, по-моему, австрийских больницах. 25 больниц, 2600, значит, ну, уже там настоящие пациенты при смерти были, значит, что-то... где-то около полутора сотен, нет, порядка 300 человек, значит, клиническую смерть пережили. Примерно половина говорит, да, мы что-то видели, возвращаясь как бы с того света. Вот. И что-то пару десятков рассказали, что да, мы выходили из тела. Вот. А ученые, собственно, им это и надо-то было. Вот они, собственно, это опять выход из тела исследовали. Они вот, пока длился этот эксперимент, а длился он там, я не знаю, более 10 лет, это все за долгий период, они размещали под потолком такие записочки. Ну, с какими-то коротенькими словами. Ну, тоже была такая, значит, идея такая. Ну, действительно, если путешествуют, значит, увидят под потолком, куда они воспаряют, как рассказывают. Значит, знаете, записочку увидят и расскажут, что там было написано. Опять никто. Никто ничего, значит, не сказал. Ну, все, типа, грустим, загробного мира нет, ничего не отделяется. Но там уже был один из испытуемых в точности описал, опять же, что делали медики с ним, что делали медики в соседней комнате, ну, какой, ну, даже точь, какие-то мелочи прям, что-то там, ну, какие-то подробности, которые он, находясь в состоянии клинической смерти, просто не мог. У него не работали никакие ни органы, ни чувств, ни слух, ни зрение. А он это увидел. Ну и вот такой, стало быть, ну такая дилемма. Опять же, верить, не верить. Ну, как каждый человек решает для себя сам. Но получается, что да, намеки есть, что душа существует, и какой-то тонкий мир, в котором все эти обитают, вот эти сущности, уходя из тела. Но точно доказать это невозможно.
1: А как они объясняют? Есть. Последний случай как объясняют? И это, получается, все всегда при отключении сознания происходит?
0: Да, да. Но, опять же, что ученые говорят? Ну, возможно, какие-то органы чувства остаются в работе, просто мы не видим, не слышим, не знаем, что все-таки что-то работает, а как уж точно там устроено человеческое тело, что, может быть, каким-то образом оно все это воспринимает, все собирает в кучу, потом как-то вот в мозгу все это перемешивается, и потом, как они говорят, ученые, проецируется на сетчатку глаза, то есть как бы с другой стороны, и человек это все видит. Но опять же, это, говорит, ну, это все равно сродни галлюцинации. А пытались выяснить, вдруг это не галлюцинация. Ну, то есть то, что не галлюцинация, намек такой есть, но точно доказать это не удалось. Тем не менее, да, результаты сами по себе, пока их как-то не объяснили с материалистической точки зрения, да, они остаются действительно сверхъестественными.
1: Вот здесь и остановимся тоже на такой сверхъестественной паузе. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Но научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский также честно ищет ответы на эти вопросы, как и все передовые ученые. Спасибо, Владимир Игоревич.
2: Друзья, будущее наступило. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Владимир Орлов о проблемах украинской ПВО. настоящий момент киевские текущие власти, они действительно испытывают определенную проблему в ракетах-перехватчиках типа Патриот. То есть это у них проблема, она действительно имеет место быть, и судя по вот тем налетам, которые беспилотников у нас идут, в том числе и там ракетные удары, перехватывают они их, ну, очень плохо. Вот, это уже отмечают, в том числе и даже на внутреннем украинском трейде признают, что это, да, действительно перехватывать нечем. Они даже привозили туда западных журналистов, показывали им вот эти вот стоящие пустые установки Патриот, да, вот, и делали такой жалостливый вид для того, чтобы вот как-нибудь там разжалобить Дональда Трампа, да, чтобы он что-нибудь им дал.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Палата представителей США поддержала ужесточение санкций против России. За процедурную резолюцию по законопроекту проголосовали 214 конгрессменов против 211. Теперь Палата представителей сможет перейти к окончательному голосованию. Оно, как ожидается, пройдет уже на этой неделе. Законопроект предусматривает вторичные санкции против торговых партнеров России и возможность введения пошлин до 100% против 5 крупнейших импортеров российской нефти.
2: О людях.
6: Россия и Украина продолжают переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих и обмениваются списками. Об этом в интервью РИА Новости сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, ведется работа с Министерством обороны, а также с украинским омбудсменом. Она отметила, что стороны стараются установить судьбу каждого человека. Если военнослужащий находится в плену, предпринимаются попытки выйти на переговоры. Ранее стало известно, что Россия вернула из украинского плена 663 военнослужащих. На пленных с момента вступления Лантратовой в должность нового федерального омбудсмена.
2: О конфликтах.
6: Военные США потопили плавучую заправочную станцию, которая, как утверждается, использовалась для наркотрафика в восточной части Тихого океана, сообщает пресс-служба Южного военного командования США. По данным ведомства, разведка подтвердила причастность судна к наркотеррористической организации Los Choneros. Оно использовалось для поддержки операции по незаконной торговле наркотиками.
2: О происшествии.
6: Вертолет телеканала KNBC разбился во время репортажа про ДТП с автобусом в Лос-Анджелесе. Как сообщают местные СМИ, 3 человека погибли, 1 пострадал. Причина произошедшего пока неизвестна.
2: О мошенниках.
6: Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах под предлогом подозрительной активности. Как сообщили в МВД, злоумышленники направляют жертве сообщение, что в ее аккаунте якобы зафиксирована подозрительная операция, из-за чего профиль блокируется. Для восстановления доступа мошенники предлагают пройти проверку и просят сообщить личные данные, коды из СМС. Получив эти сведения, аферисты открывают доступ к личному кабинету жертвы, после чего могут оформлять заказы и списывать средства с привязанных банковских карт. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что трансляции идут на YouTube, канал Нео Панкин, и на нашем сайте radiokp.ru. На YouTube, кстати говоря, можно писать, там чат работает, так что, пожалуйста, участвуйте в эфире. Если не дозвонитесь, то можно написать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Тема разговора сегодня, стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья. Вот этот ключевой момент, нет собственного жилья, стоит ли заводить детей. Так стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702, сегодня розыгрыш, давно я кофе вам не дарил, за лучший звонок. Выбираем рандомно абсолютно. Вкус Африки, эксклюзив от «Комсомольской правды». Две упаковки в любую точку России мы отправим. Вот он, я его показываю для тех, кто смотрит трансляцию. Пожалуйста, друзья, звоните, по итогам эфира определимся. И с удовольствием две упаковочки отправим победителю еще раз в любую точку России. Квартиру, конечно, мы вот не можем вам и себе тоже позволить, да, подарить кому-то. И вам не можем себе позволить ее подарить. Так что... Вот могу вас взбодрить только таким подарком. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напоминаю вопрос, стоит ли вас заводить детей, если нет собственного жилья. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
8: Да может

0: Канги на радио «Комсомольская правда». Так зовут исполнителя — Артур Покатаев, если просто, да, без псевдонима. С него начинаем наш сегодняшний эфир. «Вкус Африки», кофе, две упаковки, эксклюзив от «Комсомольской правды». Мы подарим за самый лучший звонок. Ну, это как обычно, прямиком из Уганды в любую точку России, две упаковки. Все как всегда. Если не выиграете, ничего страшного, можно купить. На том же Озоне, на Wildberries найдете «Вкус Африки», он называется. Тема сегодняшнего разговора, еще раз напоминаю, стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья. И давайте условимся, друзья. Давайте не будем вспоминать, пожалуйста, ну, как мы любим, да, с упором на архаику. Вот мы в Советском Союзе, или вот мы в 90-е. Да, то было в 90-е, то, может быть, было в нулевые. Даже в 10-е была другая картина немножко. А сейчас все-таки, ну, время особенное. И давайте ориентироваться на то, что происходит прямо сейчас. Вот сейчас вы видите эти ставки по ипотеке, да, видите цены в магазинах. Да, вы все видите прекрасно. И, соответственно, вот прямо сейчас стоит ли заводить детей, если некуда их привести, грубо говоря, да, если не у мамы с бабушкой живете. Давайте вместе подумаем об этом. 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Кировской области, пожалуйста.
1: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
1: Доброе утро, «Комсомольская правда». Мое мнение однозначное, что детей надо заводить ради этого жильем. Бог даст ребенка, Бог даст на ребенка.
0: Так.
1: Это дополнительный стимул, ответственность. Ради этого и живем.
0: Ну, хорошо. А вы на что опираетесь, когда вот рекомендациями разбрасываетесь? Не, я тут, собственно, не пропагандирую. Child-free. Child-free в России запрещено и всенародно порицаемо, как мы знаем, да? Добровольный отказ от детей.
1: Я ориентируюсь на собственный опыт.
0: А, вот, вот. Это тоже интересно.
1: Нельзя, ну как, не рекомендовали вспоминать 90-е, нулевые, но не буду вспоминать, но если спросите, расскажу свой опыт.
0: Да понимаете, в чем дело? Мне кажется, что даже, ну насчет нулевых, ладно, не буду тут умничать, хотя середину нулевых я вполне себе застал уже работающим человеком, поэтому, мне кажется, картина была другой. Все-таки десятые, благополучное, замечательное время. Зачем, собственно, замечательное время-то опираться, если мы живем не в очень замечательное, правда ведь? Вот, соответственно, я бы все-таки думал бы о каких-то других материях. Спасибо. Далее. Оксана из Новосибирска, прошу вас.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Ну, я считаю, стоит заводить. Мы детей завели с 2005-2007 год, своего жилья не было. Мы 12 лет прожили в съемном жилье, но приобрели участок. В общем-то, это правда. Построили дом. Мы всегда работали на двух работах. Мы всегда работали. Ну, если есть цель, есть крепкая семья. С мужем уже 22 года живем. И, в общем, что дети выросли, учатся.
0: А скажите, пожалуйста, не боялись вот тогда? Да, вот, не было ли страха, что своего жилья нет, детей, собственно, заводить как-то вот?
2: Ну, конечно, страх присутствует. Конечно, присутствует. Но этот страх, он сподвигается идти вперед, не сидеть на месте, двигаться. Если уж завели, как говорится, родили детей, нужно отвечать за тех, кто, вот, так сказать...
0: Ну да, понятное дело. Да-да-да. Уточните, пожалуйста, вы про двоих, кажется, сказали, да?
2: Да.
0: И вот крыши над головой своей не было, и когда второго тоже рожали. Я правильно понимаю, да?
2: Да. Ага. Ну, как раз тогда началась программа «Материнский капитал».
0: А это какой год, напомню? 17-й, кажется, или какой? Я не помню, честно говоря.
2: 2007.
0: А, 7-й еще, господи, прости. Да, материнский капитал начали вводить уже, да? Потрясающе.
2: Да, но мы его как бы на жилье не использовали, я оплатила учебу детям сейчас.
0: Угу, понятно. Спасибо. Спасибо. Вот вам, пожалуйста. Да, рожайте, рожайте, еще раз рожайте. Да, кстати, друзья, важно проговорить, что мы просто интересуемся вашим мнением. Если вдруг кто-то из компетентных или не очень компетентных людей вдруг подумает, а что это у них там в эфире такое происходит? Что это они child-free тут пропагандируют, запрещенное, всенародно порицаемое в России? Нет, нет, нет. Просто спрашиваю мнение народа. Рожайте, рожайте, еще раз рожайте, конечно же. Да, далее. Антон из Хабаровска, пожалуйста.
3: Ведущий, я услышал тему вашего разговора. Знаете, я не могу дать совету по этому поводу, но хочу рассказать маленькую историю. Я разговаривал с женщиной из Дагестана, и она сказала, что никогда девушку никто не выдаст замуж, за того человека, у которого нет своего жилья и своего дома. А у них ведь детей много в Дагестане. Вот так.
0: Угу, да. Да, ну, кстати, спасибо, да, спасибо. Я не уверен, что там это касается всех, и прям никогда можно говорить, но, в общем, такой, такие настроения имеются. Это действительно так. Далее. Александр из Белгорода, прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, страна. Мое мнение такое, нужно подходить с холодной головой, особенно девушкам, потому что, ну, естественно, ребенок остается всегда с девушкой, женщиной. Вот, и все-таки проанализировать, насколько уверены в своем мужчине, насколько есть подспорье в родителях, чтобы потом, ну, это тоже не являлось какой-то ошибкой по жизни или подобным. Ну, а так, конечно, если есть хорошее подспорье в своем муже, в родителях, обязательно. Уж точно, что поменяло меня, это рождение ребенка. Это самый лучший день в моей жизни.
0: У вас, когда ребенок появился, крыша над головой была?
4: У меня была в тот момент.
0: Ну вот. Хорошо, спасибо большое. Да, кстати, про холодную голову сказали, стоит вспомнить, наверное, и то, что завещал нам Феликс Эдмундович Дзержинский, да, про холодную голову, чистые руки и горячее сердце. Далее. Станислав из Челябинска, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Звонил вам как-то перед Новым годом, у вас была тема там такая, о чем вы мечтаете, что вы себе пожелали. Может, так. Помните, я тогда сначала шутку пожелал, чтобы нам всем чебурнет подключили. Так.
0: Спасибо вам большое, серьезно. Кстати говоря. Больше ничего не желайте у меня в эфире. Просто мечты сбываются на радио «Комсомольская правда».
5: А потом вы спросили, что для себя, и я, конечно, сказал, что для себя хотелось бы пополнение в семье. Вот. И вы тогда еще сказали, обязательно будет в этом году.
0: Так,
5: и все, ждем уже на четвертом месяце.
0: Ну, вот видите.
5: Так, да. Так что да, это для всех слушателей. У нас причем не получалось в том году до Нового года,
0: после того, как Иван Павлович сказал. А после меня получилось, да?
5: Все случилось, да.
0: Да-да.
5: В общем, да, а по теме могу сказать, что, ну вот тоже сквозь призму своего опыта, что это все отмазки на самом деле. Сначала там мы говорим себе, что нам нужна квартира, потом что-то еще, а потом время уходит, и мы такие, о, блин, да к нам на самом деле ничего не надо было. Более того, хочу сказать, что вот для девушек, для женщин это, ну, большая, ну, не травма, а большое расстройство, когда... ну вот что-то ждете, а ничего не происходит. Вот. И я все-таки однозначно считаю, что ничего ждать не надо. Весь этот комфорт, он, в принципе, рано или поздно достигаем. А какие-то вот такие вот обычные вещи, их можно просто проморгать, и потом уже никакой Иван Панкин
0: не поможет. Не поможет, да, действительно. Спасибо, да. Счастья, удачи. Здорового, конечно, малыша вам желаем, безусловно. Спасибо. Так, перерыв у нас, друзья. Сейчас немножко отдохнем. Стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья? Да, звоните в эфир радио «Комсомольская правда». Можно и так вот походя аккуратненько, если быстро, недолгие желания загадывать, они обязательно сбудутся, если в эфире радио «Комсомольская правда» в моем эфире загадать, проверено неоднократно. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, новости, реклама и анонсы пройдут быстро.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Привитые горем, почему собаки массово гибли после вакцинации мультиканом. Когда искусственный интеллект научится вычислять серийных убийц, авоська, неваляшка и чай со слоном. Какие товары времен СССР выпускают до сих пор. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
8: Для лиц старше 15 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
8: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
6: Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Дмитрий из Подмосковья. Здравствуйте.
6: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138. Дальняя, 1. Дьяконова, 4. Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
12: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Что мой муж получит квартиру, это было еще начало 90-х, получит квартиру от предприятия. Но, к сожалению, тоже не получилось. И со вторым ребенком мы тоже мыкались у моих родителей. То есть потом получилось так, что мои родители ушли один за другим, и как бы квартира стала моя. И вот тогда только я позволила себе родить нормально еще двоих детей. Но если бы у меня жилья не было, то есть я бы больше не рожала, это однозначно. Потому что, ну, материальные сложности, да, трудности. Потом действительно женщина может остаться, ну, как бы...
0: Ни с чем она может остаться,
13: да. С этими детьми, ну, всякое может быть, понимаете, в жизни. И именно у меня был выбор, что я родила вот этих двоих детей только потому, что у меня было свое жилье. И сейчас у меня вот мои дети, у них своего жилья нет, и у меня только одна внучка. И потому что я сначала расстраивалась очень сильно, а теперь думаю и правильно, потому что я не могу им помогать. Я пенсионерка, но я работаю. И понимаете, как снимать жилье и еще и ребенка тянуть, это очень сложно. Поэтому я их не гоню жениться, рожать мне внуков. Как бы все само собой. Сами захотят, пожалуйста, но я никого не подталкиваю мне рожать внуков, когда у них нет своего жилья. Потому что свое жилье, это, я считаю, ну, как бы краеугольный камень семьи. И семья не может, ну, существовать, ну, без детей. В смысле, без жилья и без, ну, как и дети тоже там еще, да. Снимать квартиру очень дорого, еще и ребенка, потому что женщина не будет работать, да, будет сидеть с ребенком. И один, значит, это, ну, мужчина должен тянуть, да, и съем, и еще и ребенка, еще и жену. Ну, извините, это какие зарплаты должны быть, я не знаю. Вот мое категоричное нет.
0: Хорошо,
13: нет,
0: да, все принимается. И, кстати говоря, еще не каждый сдаст квартиру семье с маленьким ребенком. Тоже важно учитывать, да. То есть найди, еще пойди найди квартиру, которую тебе сдадут, если у тебя маленький ребенок. Далее. Алексей, Волгоград, пожалуйста.
14: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте.
14: Ну, давайте разговор начнем с того, знать, где упасть, соломку подстелил бы. Да, ну, мое мнение, что детей надо заводить в молодом возрасте, то есть, ну, конечно, когда уже голова немножко есть на плечах.
0: А это во сколько? 20. Лет 20,
14: ну,
0: да?
14: Ну, 20 плюс туда-сюда, минус там, потому что очень много друзей, очень много, у которых возраст 30 плюс, и они мучаются, они реально мучаются, ездят по врачам, они хотят, они могут, у них есть жилье, у них есть все.
0: Это
14: то есть
0: правда.
14: Они не могут. То есть, и они стараются, не получается. И как бы чуть-чуть историю там, да, там, своего, грубо, детства. То есть, мы у мамы были вдвоем, я и сестра. То есть, ну, получилось так, развелась она, да, ушла. То есть, в тот момент она жила со свекровью, то есть, с отцом, со свекровью. Ушла к своим родителям, то есть, у матери двое детей. Она ушла, не ушла никуда, грубо говоря. Она добилась, то есть, я так понимаю, мы все-таки какой-то стимул у нее были в жизни, да? Большое ей за это спасибо. Есть мы, есть я, есть сестра. То есть у нас есть дети, по двое детей. Месяц назад я стал второй раз, как это, двоюродный дедушка получается. То есть у племянницы второй ребенок. То есть и, ну, мнение надо заводить, пока молодые и здоровые.
0: Да.
14: А то все здоровье потратить на эту квартиру и остаться без детей.
0: Это, ну, тоже это правда. Печально. Знаете, недавно проходили мимо Репробанка. Есть такой банк, район, где я живу, и там вот на одной из улиц как раз Репробанк находится. Вот прям так и называется, Репробанк. Ну, вы поняли, да, что за банк? Там не про деньги. И мы идем как раз, и к нему, к дверям из Мерседеса, из хорошей машины выходит парень с девушкой. Молодые, кстати говоря, им, наверное, немного за 30 лет, плюс-минус, да, и идут, собственно, прямиком в Репробанк. Понятно, почему. Вот одет хорошо, молодые, в общем, да, немного за 30, красивые, машина дорогая, да, вот, а детей, видимо, завести не могут. Вот вы правы абсолютно, да, по этой части. Далее. Армен, да, из Пятигорска. Армен, пожалуйста.
15: Да-да, здравствуйте. Здравствуйте,
0: говорите, пожалуйста.
15: Пару лет назад меня блокировали в Инстаграме, но я давно очень, еще до пандемии, говорю, комсомольским радио разговариваю. Вы знаете, эта проблема очень серьезная. С 2000-х годов, если вы посмотрите, демография не поменялась. Я очень давно пишу президенту, и этот вопрос вообще не решается. Я могу все доказательства вам отправлять. На самом деле проблема очень серьезная. У меня вот трое детей с женой общие. Вы понимаете, ипотека – это пожиратель жизни. Вот смотрите, нужно людям, молодым людям, 30 лет платить 100, 150, до 200 тысяч рублей. Откуда взять эти деньги в течение 30 лет? Если они будут платить, они закончат эту ипотеку 60-50 лет. Вы понимаете, они оба должны работать. Сейчас дедушки, бабушки вообще не помогают. Это конфликты, скандалы. Выгоняют их из дома. Там девушка живет отдельно у своих родителей, парень у своих родителей. Я работаю в такси очень долго лет. Я все вижу, это изнутри. Сейчас дети не нужны ни государству, ни семье. Даже государство не помогает. Если, допустим, вот у меня считается, что я якобы самозанятый, якобы зарплата 100 тысяч. Но это не мои чистые зарплаты 100 тысяч. Из-за этого, если жена не будет работать, государство моему дочери вот 7 лет не платит пособие. Говорят, якобы у меня зарплата очень высокая. А на самом деле доход 30-20 тысяч, если все это учитывать. Это очень серьезная проблема. Вы поняли,
0: а вопрос стоит иначе. Да, никто не хочет, как обычно. Вопрос стоит иначе, но, в принципе, я по вашему настроению понял. Да, упомянутый Инстаграм запрещен в России, относится к МИТе, она экстремистская, запрещена, всенародно порицаем. На всякий случай напомним об этом, если вдруг вы забыли. Далее, Алексей из Иркутска, пожалуйста.
16: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
16: Привет всей стране. Но я за то, что надо заводить, чем раньше, тем лучше, и не смотреть ни на что.
17: все проблемы решаемы по ходу событий. Объясню почему, потому что я тоже был сторонник того, что вот надо сначала образование, карьеру, потом жилье, а потом детей заводить. Вот сейчас я со своим маленьким ребенком как раз бегаю по всяким волшебным заведениям и пытаюсь его вылечить. Потому что слишком поздно спохватились для того, чтобы заводить ребенка. Вот. И тоже бегали по всяким банкам, которые вы сейчас рассказывали, платили кучу денег. В итоге у самих получилось, но получилось маленько не так, как хотелось. Поэтому, как говорил предыдущий оратор, не вот этот наш из Пятигорска, да, а другой, который чем раньше, тем лучше, пока есть здоровье. И все остальное действительно приложится, потому что потом ты ни за какие деньги не купишь ни здоровье ребенка, ни свои нервы, и, ну, ничего у тебя не выйдет, другими словами. Поэтому вот 20 плюс с небольшим и рожать детей, а потом решать все вопросы по мере их поступления. Я вот такого мнения, потому что я уже этого накушался, нарешался, у меня есть машина, квартира, но теперь я бегаю, трачу кучу денег, каждое занятие 1500-2000, а 3 занятия в день, вот сегодня только ребенка доставил на одно занятие, вот сегодня у меня ушло 6000 на 3 занятия.
0: Понятно, да. Ребеночку здоровья, спасибо, что позвонили. Стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья? Друзья, вопрос сегодня стоит так. Звоните, пожалуйста, близимся к перерыву. Новости, рекламы, анонсы. Перерыв большой, 4 минуты. Но вы, тем не менее, не переключайтесь. Можете, кстати говоря, подумать над ответом. И позвонить, конечно, в эфир, безусловно. Номер 8 800 200 ровно 9702. Кофе сегодня разыгрываем победителю, который выбирает случайным образом две упаковки нашего кофе. Вкус Африки, эксклюзив от «Комсомольской правды». Выращено в Уганде. В любую точку России отправим. Так что звоните, да. Скоро вернемся, короче, перерыв.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. «Комсомольская
18: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше
6: 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы поделилась впечатлениями от встречи с представителями ветеранских организаций Великих Лук, прошедшей накануне. Она отметила, что для нее встречи с ветеранами всегда особенно важны. Это люди с огромным жизненным и профессиональным опытом, настоящие лидеры общественного мнения. Их позиция, мудрость и отношение к истории – важный ориентир для молодого поколения и фундамент для патриотического воспитания. Парламентарий рассказала, что во время встречи обсуждали, как сохранить связь поколений – Какие форматы патриотической работы сегодня особенно нужны детям и молодежи? Любовь к родине начинается не только со слов, но и с личного примера, уважения к истории и людям, которые ее создавали, подчеркнула Юлия Ярышкина. Великолукские полицейские вместе с юными инспекторами движения школы номер 16 провели акцию «Трафарет безопасности». Школьники сделали надписи вблизи пешеходных переходов с призывом переходить проезжую часть в положенном месте. Акция прошла в рамках профилактического мероприятия «Безопасный путь в школу». В Международный день музыки 1 октября в детской музыкальной школе номер 1 имени Мусоргского состоится открытие уникальной выставки «Хождение за три моря. Путешествие длиною в ноту». Эта экспозиция вдохновлена странствиями поэта, писателя, творческого путешественника, мецената Сергея Бурыкина. Он привезет в Великие Луки частичку души Индии, Китая и других загадочных стран Азии. На выставке можно будет увидеть колоритные музыкальные инструменты от звонких струн до мистических барабанов и услышать, как звучат эти диковины в руках музыкантов.
1: О валютах.
20: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
1: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
12: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья, отдельного жилья? Как поправил меня один из слушателей, наверное, это важно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сегодня, кстати говоря, за лучший звонок автор этого самого звонка получит две упаковки нашего кофе «Вкус Африки». Эксклюзив от «Комсомольской правды» прямиком из Уганды. В любую точку России отправим. Если вдруг не выиграете, пожалуйста, можете купить на любом маркетплейсе. «Вкус Африки», он называется «Наш кофе». Слушаем сейчас Виталия из Орска. Прошу вас, Виталий, здравствуйте.
22: Доброе утро, Иван, любители комсомолки. На ваш вопрос ответ однозначен да. Если нет квартиры, то последствия всегда что-нибудь, даже если есть всегда, последствия что-нибудь будет мешать. То есть мешает квартира, будет квартира, ребенка не хотят, давайте там карьеру сделаем там, и так далее. Все равно как будут откладывать. Если есть любовь, значит, надо вперед и с песней работать. Я вспоминаю наших дедушек и бабушек, он войну тоже 1,5 миллиона в 44-м году родили. В 45-м году уже...
0: Но я просил все-таки, давайте, да, вот на Советский Союз не опираться, пожалуйста.
22: Свой опыт я скажу. Значит, женился на даме с двумя детьми, жила она в квартире родственников, то есть платили только, ну, то есть как бы не ее квартира была. Это значит, только коммуналку не снимали. Ну, то есть двухкомнатная, было двое детей. Все равно любовь, третий ребенок пошел, потом следом пошел четвертый ребенок. У двушки жили четверо детей. Ничего, справились от зарплаты до зарплаты. Как грубо говоря, но все равно в любви да в счастье. И более того, что скажу слушателю, что вот, когда есть ребенок, то второй рождается гораздо проще. Уже все есть. Коляска,
0: слушайте,
22: корыца.
0: Уточните, да, пожалуйста, но двухкомнатная двушка-то, собственно, была чья-то, родственников, да? Родственники тоже могли, могли попросить. Родственники могли попросить.
22: Хватит. Нет, там нет, там такое не было.
0: Но вы же не можете распространить всю вот эту историю на все. всех. Правда, не у всех есть такие замечательные родственники.
22: Нет, не могу распространить. То есть я говорю, что у нас была, что такая возможность была, что дальше как-то сказали, ну, двушки, ну, куда там еще третьего бана сказала. Ну, третий родился, ну, куда же нам еще четвертого? Ну, четвертого родили, ну, уже... Да, вот так вот.
0: Не, ну двушки бывают разные. Там двушки есть не, и 60 квадратов.
22: Я не сказал. Допустим. Не сказал, что там... Ну, где мы... Да, нет, небольшая. Там, ну, где мы вот были, там, эта двушка, там, метров 10 зал был, ну, детская была спальня, там уже она побольше, метров, там, ну, 20.
0: Вы сейчас ну, мне описываете хрущевку как раз классическую.
22: Ну, ну это... Нет, знаете, это старый дом 50-х годов немцы строили.
0: Угу. Ну, это хорошая планировка, слушайте.
22: Нет, нет, это городок, это земля Гамова, это там немцев на Урал, вы же знаете Орск.
0: Ну,
22: вашему
0: привет ему,
22: кстати.
0: Да, Орск, ну, как знаю. Ладно, все, спасибо. Спасибо, да. Так-то я все города знаю. Спасибо. Далее. Виктория Сургута, пожалуйста. Слушаем вас.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Первый раз звоню на ваше радио, поэтому волнуюсь немножко.
0: Не волнуйтесь, все свои. Сургутик. Пожалуйста.
2: Спасибо. Спасибо за поддержку. Вы знаете, в Сургуте. 80-е годы. Квартиры давали тогда, конечно, активнее. Вот, в нашем городе. Вышла замуж, забеременела. Не было жилья вообще никакого, общежития было. Вот. Дали не квартиру, а вагончик. Дали вагончик. Прям поселочек был из вагончиков, но он прямо в Сургуте был. Вот, сейчас он ликвидирован, конечно, под снос. Ой, какая была жизнь, несмотря на то, что это вагончик, но он отапливался очень хорошо, хотя нам топить не надо, печку было, он отапливался, но вода была в колонке, надо было ходить далеко на санках, с флягой таскать эту воду. Я родила сына, и пеленки, и все, и еда, было все с этой колонки надо было таскать. Вот. Но мы вообще трудностей не замечали, мы так прекрасно жили. У нас этот взлетный назывался, кто слушает из Сургута, может представить себе. Поселочек взлетный, но это микрорайон Сургута. Вот. Дети наши, у всех маленькие дети, дети наши дружили, морозов мы не боялись. Все было здорово, очень дружно жили. И 3 года мы там прожили, потом я получила квартиру. Родила дочку, все нормально, все хорошо, все на позитиве. Теперь у меня дочка вышла замуж, взяли небольшую квартирку, у них 2 сыновей. Взяли квартирку в ипотеку, но живут с бабушкой, со мной, потому что со мной удобно. И я не страдаю от этого, что мы тут в такой куче, в двухкомнатной квартире. Дочка с мужем, 2 детей, 8 и 6 лет. Вот, поэтому кто там плакал, что ой, со свекровкой нельзя или с тещей нельзя, мы так дружно живем.
0: Ну, вы знаете, рада, да, теща рознь, понимаете, да? Ага, не все тещи и свекрови хороши и замечательные.
2: Да, я и садик, я и уроки с ребенком сделаю, мне это в удовольствие, понимаете? Вот на таком позитиве мы живем, и так надо жить всем, надо дружить, тем более с родными детьми, надо детям помогать. Пусть рожают. Я только вот я рада.
0: Хорошо, все. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Алексей из Тулы. Прошу вас. Алексей, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Алексей из Тулы. Ну, у меня. Я считаю, что с психологической точки зрения любой человек должен увидеть, как выглядят его дети. Поэтому. Чем больше детей будет, тем лучше для тебя, для страны. Это первое. Ну и второе, из собственного опыта. Мать, когда второго рожала, получилось не один человек родился, а 2 близнецы.
0: Угу.
3: Вообще огромное счастье для меня. Но мать потом говорила, что... Она не так много сил потратила, хотя первый ребенок у нее... то есть мы родились через 7 лет после рождения первого. Они, естественно, жили там на съемных квартирах. Мы тоже как он в подвальчике жили. Но после нашего рождения там пошли и 3-комнатная квартира, потом уже 4-комнатную предлагали. То есть Бог, он сам все рассудит, все поможет, и потом в конце жизни мать говорила такие слова, что, что дети у меня сами выросли, мне помогала страна. Поэтому нужно обязательно рожать в молодом возрасте, не бояться ничего, и увидеть своих детей, мальчиков и девочек, смотреть, как они выглядят.
0: Все понятно. Все, спасибо. Спасибо. Далее. Дмитрий из Симферополя. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро, Иван.
0: Да, пожалуйста.
4: В Кремль легче дозвониться.
0: Это смотрите, правда.
4: Я считаю, наоборот, что детей нужно заводить, если нет жилья, только в определенных условиях. Если у тебя либо образование, либо какой-то бизнес, либо что-то, что действительно может тебе в будущем помочь действительно вытянуть всю эту ситуацию. Потому что потом, если своего жилья нет, мучаются дети, родители постоянно ругаются. И не надо вспоминать Советский Союз, когда страна давала квартиры, и была другая экономика, и политика, и все было другое. Вот. Поэтому вы правы. И тещи разные, и зятья разные. Все это как бы в сумме ломает жизнь и так далее. Поэтому нужно либо выучиться хотя бы получить образование, чтобы можно было все это вытянуть, понимаете? А огульно рожать, и потом вот эта нищета, бедные дети не могут нормально питаться, не могут одеваться, нет образования, негде жить, и все это, понимаете? Поэтому тут надо очень серьезно к этому подходить, я считаю.
0: Угу, да, спасибо. Принимается. Далее. Илья из Волгограда. Здравствуйте, Илья, пожалуйста.
5: Здравия желаю, Иван.
0: Здрасте.
5: Я многодетный, жильем обеспечен, не в этом дело. С другой плоскости посмотреть, у нас ипотека суют кругом наше... Ипотека. Ипотека – это удушка для народа, потому что это петля на многие годы. Это ипотека, это с этой ипотеки только жируют банки, а народ вечно с петлей на шее ходит. Бешеные деньги платить, это невозможно людям. Это одно. Даже если он возьмет ипотеку, ну ладно, не в этом дело. Единственное, что если как хочет государство помочь народу, это жилье социального найма. И не просто там кому-то раздавать его. Для некоторых, как сказать, для военнослужащих, которые служат добросовестно, которые пожарные, для силовиков, для милиции, для учителей, для воспитателей детских садов, для врачей, для медсестер, которые работают, которые нищенскую зарплату получают, и молодцы они, но только зарплаты нищенские, и там вообще ипотеку невозможно взять, даже и платить не смогут. Вот что я могу, хочу сказать.
0: Я вас понял, спасибо, спасибо. К тому же идем к перерыву. Сейчас отдохнем 2 минуты, новости, рекламу и анонс послушаем. После этого вернемся и продолжим. Не забывайте про то, что мы сегодня, вот сейчас в следующем блоке как раз определимся, кому сегодня достанутся.

0: Неваляшка и чай со слоном. Какие товары времен СССР выпускают до сих пор? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Итак, друзья, сегодня вопрос стоит так. Ну, давайте уже, по сути, подводить определенные итоги. Да, все-таки финальный блок нашего с вами разговора. На сегодня стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья?
6: 8-800. Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй сам.вл.ру.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: На своем хозяйстве, хотя оба высшее образование, красные дипломы, на своем, скажем так, опыте совсем стали и изучали, скажем так, и деревенскую жизнь. У нас и козы, и бараны, мы своих детей кормили своим мясом, своим молоком. Они у нас здесь получили образование в деревне, школу. Они научились разговаривать, они не забитые, как это, ну, не то, что не забитые, да, а очень спокойно общались здесь с преподавателями, легко общаются. Вот. Получили даже золотые медали в школе. И сейчас поступили уже в город. Они сейчас учатся в Ульяновске, а мы им также продолжаем.

0: продолжаем продукты возить. Поэтому, и знаете, когда я хотела 3-го, 4-го, когда мы переехали в деревню, политическая обстановка, супруг сказал, не та, чтобы заводить детей.
1: А, ну вот, вот. Так и в итоге ваш ответ какой на вопрос? Стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья?
0: Да, потому что я жалею. Мама тогда сказала, не надо, как раз свекровь сказала, не надо плодить нищету. Так вот, я жалею о том, что я тогда не родила, потому что они бы след друг за другом, как и говорили передо мной, имеются и коляски, и все на свете. То есть легче уже всех остальных рожать. Ну и, конечно, чтобы, конечно, родители помогали, были как-то на подхвате. Дедам, бабам, говорю, чтобы не оставляли своих детей, когда у них рождаются детвора, внучата, то бишь, и помогали.
1: Спасибо. Спасибо, далее. Сергей, Нижний Новгород, здравствуйте. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, говорите.
2: Ну, у нас это было вот, как бы, с супругой начали жить, я после армейки пришел, в Нижний Новгород переехал, вот. С супругой мы уже были знакомы, туда-сюда встретились, вот. Начинали мы с чего? Начинали мы жить у тещи, как бы, вот, в двушке. Ну, мы там недолго прожили, как бы, ну, думаю, что тут стеснять, надо свое что-то. Вот, решили снять комнату в общежитии сначала. Вот, там пожили пару месяцев, ну, думаю, что-то надо это, побольше, пошире. А, решили снять квартиру. Квартира тогда стоила где-то около 15 тысяч рублей, это было 2011-2012 год. Вот, как бы, зарплата у нас была такая же, где-то 15-16 тысяч, вот. А тогда я после армейки это, охранником начал подрабатывать туда-сюда, вот. И думаю, а зачем мы платим, да, деньги левым людям каким-то, если можно так взять ипотеку, например, как вот говорили, на 30 лет там, да, но ты платишь эту ипотеку, ты живешь, во-первых, в своем жилье, как бы уже, платишь за свое, я вот так думал. И супруга также со мной соглашалась. И пока мы жили на съемной, пока обдумывали, вот, у нас уже появилось как бы две полосочки. То есть мы там уже забеременели на съемной квартире, и это уже было, нам подвинуло поближе как бы к идее уже точно это, купить что-то свое, ипотеку взять. Мы опять переехали с этой съемной и взяли уже ипотеку на комнату в общежитии. Вот. В комнате в общежитии мы прожили 4 года. Пока жили, у нас родился сын, и забеременели уже вторым. Вот. Я к тому времени уже сменил работу, уже работал на нормальной работе, уже была зарплата у меня нормальная, как бы. Все вот, я к тому, что все практически вот это все поочередно у нас было. Как бы, если есть голова на плечах, да, если ты хочешь детей, хочешь это, умеешь работать, не ленишься, там лежишь где-то, что-то ждешь, когда тебе что-то упадет, то у тебя обязательно все будет, и квартира, и машина.
1: Спасибо. Вот.
2: И да. Главное...
1: Ваша мысль понятна. Да, вот да, насчет не затягивать. Основная красная нить нашего эфира сегодняшнего. Не затягивайте эту самую нить. Далее кто? Олег из Подмосковья. Пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: У нас очень интересная история. Мы с моей будущей супругой познакомились в Санкт-Петербурге. Потом, ну, там снимали квартиру. Потом переехали на фуре в Москву. Сняли двухкомнатную квартиру, арендовали. Но условие у хозяйки было, чтобы, во-первых, мы поженились и родили детей. Она работала, ну, где детей рожают, да? Вот.
1: Роддом.
3: Да, в роддоме. Она работала в роддоме. Доктор, очень хорошая женщина, спасибо ей за все. В итоге мы поженились, родили двух дочек. Потом переехали в Московскую область. Приобрели свою квартиру, ну, там в Хрущевке трехкомнатную, 55 квадратов. У нас там родилась третья дочка. И сейчас мы живем в пятикомнатной квартире, в двухэтажной. У нас три дочки, все прекрасно. Дети на втором этаже. В общем, мы счастливы, все прекрасно.
1: Отлично, двухэтажная квартира. Прекрасно, прекрасно, да. Ну что ж, друзья, давайте подводить итоги. В общем, все, большинство выступает за то, что рожать, несмотря ни на что. Ну, в общем, и хорошо. Кто у нас победитель? Вот, видите, случайным образом выбираем Алексей из Иркутска, который сегодня звонил. Это, кажется, у которого у ребеночка со здоровьем не все, да, благополучно. Да-да-да. А, вот, собственно, он победитель. «Вкус Африки» Две упаковки отправляются ему. Выбор вот абсолютно случайно, друзья. Так что и в перспективе, когда будем разыгрывать эти самые кофеи, пожалуйста, звоните. Вот получить может абсолютно любой эксклюзив от «Комсомольской правды» прямиком из Уганды в любую точку России. «Вкус Африки» не выиграли в эфире. Можете приобрести на любом маркетплейсе. «Вкус Африки» он называется. Все. Сейчас большой перерыв. После этого вернемся в рамках уже большого эфира. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
3: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
6: БАД не является лекарственным средством.
7: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
10: О важном.
9: Площадки для переговоров по Украине предложили уже около 10 стран. Среди них как европейские, так и азиатские государства. Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая именно площадка определена. Сообщил источник в беседе Стас. По его словам, площадка должна быть нейтральной.
0: О выборах.
9: На Камчатке досрочно проголосовали более 5000 моряков. Процедура прошла на 91 из 104 избирательных участков, созданных на судах в море. Об этом сообщили в Краевом избиркоме. Результаты досрочного голосования будут учтены при общем подсчете голосов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
0: О ресурсах.
9: Крупнейшие месторождения урана в России находятся в Якутии. На них приходится около 55% всех запасов в стране, заявили РИА Новости в Минприроды. Месторождение сосредоточено в Ильконском ураново-рудном районе. Крупнейшие среди месторождений Дружное, где насчитывают почти 96 тысяч тонн запасов урана. США в мае 2024 года ограничили импорт урана из России. В ноябре того же года российское правительство ввело ограничения на вывоз обогащенного урана в США или по договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США.
0: О школе.
9: На изучение физкультуры в российских школах отводится 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество уроков. Это рассказали в Минпросвещении. Помимо этого, образовательным организациям рекомендовано 24 дополнительных общих спортивных модуля. К урокам физкультуры допускаются только школьники, имеющие медицинское заключение.
5: О происшествии.
9: В Ермаковском муниципальном округе Красноярского края медведь напал на 66-летнюю женщину. По предварительным данным, это случилось сегодня ночью. От полученных травм она скончалась на месте. Следственные органы устанавливают все обстоятельства гибели. Отмечается, что женщина была найдена во дворе собственного дома. Медведя ищут охотники.
5: Обо всем.
9: Каждодневное хождение по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%. Универсальная доза на каждый день для взрослого человека 6-10 пролетов, уверяют ученые. Это примерно 50-100 ступеней. Ходить больше этой нормы не обязательно. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от такой нагрузки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
10: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
11: Доброе бодрое утро, это 102.6 FM, утро с той ноги, и сегодня вам не дадут заскучать Антон Киф и Алена Медведева, потому что именно сегодня мы ведущие этого эфира. Привет, Антон.
12: Ален, привет. Всем приветики. Ну что, начинаем?
11: Начинаем.
12: Да? А как твоя среда? У нас такая, знаешь, уже традиция по средам встречаться и что-то вести.
11: А, да, правда?
12: Да. Ну, например, мы в ту среду, кажется, и виделись с тобой.
11: Да. Ну, если или ты следишь, уже... значит, так и есть. Я верю тебе.
12: Ну, я так просто примерно помню. Или ты в театральных днях просто уже потерялась и уже
11: да,
12: не помнишь.
11: Да, я правда теряюсь.
12: Такое нормально. Когда сезон начинается, ты уже не понимаешь, где четверг, а где понедельник.
11: Да, потому что у меня еще такое расписание нестабильное. У меня вчера, например, были такие мероприятия, которых вообще не было раньше.
12: Например, что за мероприятие? Поход в музей?
11: Нет, тренинг по речи.
12: Тренинг по речи, интересно. А кто его проводил?
11: Актриса наша из труппы.
12: Елизавета?
11: Нет.
12: А я не знаю, кто тогда.
11: Элеонора.
12: Элеонора, мы не знакомы, к сожалению.
11: Морева. Да, просто мы обычно сами разминаемся самостоятельно, а тут вот такая неожиданная акция, вроде как должно перейти, ну, как сказать, в план войти, в план работы.
12: Акция от Элеонора.
11: А, да. Ну, не совсем,
12: что-то,
11: конечно.
12: Что-то новенькое.
11: Нет, от Максима Владимировича, конечно.
12: Я понял.
11: Вот.
12: Ларина.
11: Да.
12: Ага. Хорошо.
11: Вот. И как-то вот правда, все такое новое. Вчера еще начали новую постановку разбирать. Но я пока не буду об этом говорить, потому что...
12: Она пока без названия?
11: Она, ну, для, она пока совсем-совсем еще разминается. Это еще, в общем, далеко до нее, до премьеры.
12: Может, даже нам лучше не знать.
11: Да, я вас просто
12: времени.
11: Так заинтригую. Это... Немножко необычный формат. Я вообще не уверена, что были такие спектакли. По крайней мере, я не слышала, чтобы они были, ну, именно в этом театре.
12: Именно такие спектакли, ты имеешь в виду...
11: Ну, формат.
12: А как называется формат сам по себе?
11: Ну, я не скажу.
12: Почему? Ну, какой-нибудь там жесткий андеграунд, вот не для всех, да, что-то такое.
11: Нет-нет, для всех.
12: Для всех?
11: Да.
12: Ну, не знаю, у нас все жанры были, даже хоррор.
11: Угу.
12: Но там, «Лисьи огни», по-моему.
11: Но это, там есть такой элемент, который обычно всегда есть в спектаклях, а так. Тут его нет.
12: А тут его нет? Актеры. Просто люди пришли на декорации посмотреть, красивые.
11: Нет, не совсем. В общем, вот такую я оставлю вам загадку, заинтригую. Потом чуть позже, возможно, расскажу.
12: Класс.
11: Ну, 100% расскажу.
12: Ну, спасибо. Давай перейдем к нашему празднику.
11: Да.
12: А, я знаю, чего точно не будет в вашем спектакле. Там не будет парикмахеров.
11: Нет, не будет.
12: Ну, потому что этот праздник сегодня отмечается, и вы решили просто их не добавлять в постановку.
11: Ну, конечно, сегодня парикмахеры актуальны как никогда. Сегодня их праздник. Вот я когда думаю про парикмахерскую, я вспоминаю, когда вот моют голову в парикмахерской. Это так приятно, безумно.
12: Конечно. Когда тебя наклоняют в эту раковину, и знаешь, ты ложишься как будто бы на плаху. Вот тебя осудили за какое-то преступление, совершенное в 17 веке, и сейчас с тобой разберутся наконец.
11: Ну, если это так, то это самое прекрасное наказание. Мне бы хотелось ходить в парикмахерскую только вот ради этого даже.
12: Ну, наверное. Как приятный такой массаж головы.
11: Да.
12: Но у меня, например, есть разные истории с парикмахерскими. Например, у нас на Гагарина, где я раньше жил, есть эта парикмахерская. Там уже сменились, насколько я знаю, сотрудники. Но парикмахерская стоит до сих пор. И я помню, что меня там так сильно обкарнали, что мама аж плакала. Это был 90-й какой-то год прям. А потом нашлись такие вот хорошие, сказал, профессионалы. Как раз-таки случился матч, и меня стригла всегда одна и та же женщина на протяжении очень долгого времени. То есть это, получается, детство, юность, где-то до 5-го курса академии, где я учился. Так что я походил в одну и ту же всегда парикмахерскую, а точнее этот салон красоты уже получается, потому что там оказывали очень широкий спектр услуг. То есть я приходил, смотрел какой-то журнальчик, связанный там, не знаю, с модой, там, по уходу за волосами или что-то еще. И потом, помимо прочего, мне еще, помню, проводили там процедуру по удалению прыщей со лба. Я как такой подросток был такой очень, очень бурно прыщавый в очень короткий промежуток времени. И мне это все удаляли. Это было вот прям все в одном помещении, где мне стригли волосы.
11: Ничего себе, я не знала про такую процедуру.
12: Ну, в принципе, она косметическая, такая традиционная.
11: Но в плане, я имею в виду, что это в парикмахерской делают.
12: Салон красоты скорее, да. Потому что это уже в центре города, это что-то уже посерьезнее, чем просто парикмахерская где-то на краю города, конечно.
11: Как бы соединили две организации, так скажем.
12: Да, потом так получилось, что я подрос, хотелось поменять... Все время вспоминаю это слово и каждый раз подбираю какие-то аналогии, все время не то говорю. Стилиста по волосам, который, может быть, что-то поменяет, и мама посоветовала мужчину, который стрижет в другом салоне красоты. И я к нему до сих пор хожу. Так что Роману большой привет. Он просто потрясающий человек, почему-то стесняется приходить на мой подкаст, хотя мы с ним знакомы с 14-го года, представь. А, и я думаю, что он много чего мог бы интересного рассказать. Сам по себе такой позитивный, веселый, всегда вежливый. И вот он сохраняет это вплоть до этого времени. Очень комфортно с ним всегда.
11: Здорово.
12: Что такие отношения.
11: Ну, мне повезло. У меня есть такой бонус профессии. Мне подстригают волосы в театре, в гримерно-постижерном цеху. Вот, так что экономлю, в общем, на этом.
12: То есть актер не тратит деньги на походы в салоны красоты?
11: Ну, в салоны красоты, наверное, тратят. Просто я как-то домашними способами, средствами обхожусь обычно. Вот. А именно то, что там подрезать концы. Ну, я не делаю никаких-то причесок. Я сохраняю свою длину. Мне нравятся мои длинные волосы. Я единственное, что их подрезаю периодически. Но это как бы вот в театре можно подойти и сделать.
12: А у тебя были какие-то неудачные походы к парикмахеру?
11: Нет, пожалуй, нет, потому что я...
12: У себя на родине, например.
11: Я не делала каких-то особенных экспериментов, но однажды меня там подстригли чуть сильнее, чем я ожидала, но мне даже понравилось.
12: А что это была, корешка?
11: Да нет, у меня никогда не было коротких волос. Угу. Вот, ну, максимум, ну, прям вот по локоть было, это самое короткое.
12: То есть ты всегда как такая сказочная принцесса.
11: Да.
12: Где-то вот в воздушном пространстве ты паришь.
11: Да. Ну, мне кажется, они мне идут, поэтому мне очень жалко с ними расстаться. Плюсом это, как сказать, важный тоже бонусик, плюсик в профессии. Пригождаются длинные волосы.
12: А я однажды волосы красил даже. То есть у меня был опыт в 11 лет. Мне их покрасили.
11: Краской?
12: Ну да, это милирование, кажется, называется. Mm-hmm. Это было просто очень сильное и бурное увлечение Эминемом. Тогда я думал, что мне, конечно же, нужен такой же цвет, как у него. А потом, я сейчас тебе скажу, когда, году 2017 я сделал повторно, это получается через 6 лет. Я уже, по-моему, работал на радиостанции, но не Луки FM, а уже на другой. И помню, что тогда я сильно обновился и ходил примерно год или полтора. Потом я просто вернулся к привычному цвету волос и так хожу до сих пор. Мне пока что не тянет краситься, если честно.
11: А какой это был цвет?
12: Тоже милирование. Угу. Тоже белый, переходящий со временем в такой желтовато пернатый цыпленочный. Но вот он со временем почему-то таким становился. Сначала ты ходишь такой красивый, как певец Скутер, если помнишь такого. How much is the fish? Это супер немецкий хит там конца 90-х. А потом ты превращаешься потихоньку в такого великолукского цыпленка, и тебе хочется уже обратно вернуться.
11: В общем, недолго, да, длится вот это вот наслаждение эффектом.
12: Ну да, еще когда, да, еще когда брюнетские вот эти волосы, они начинают резаться обратно, и уже не так красиво, когда вот ты не полностью милированный, а ты милированный, и у тебя еще черные волосы твои лезут.
11: Да, но это самое сложное — поддерживать цвет. Вот это вот, особенно если он сильно разнится с твоим натуральным.
12: Да, а еще сложнее, когда ты сидишь в кресле, и вот это вот милирование происходит, два часа или сколько там, два и плюс часов сидишь и ждешь, когда тебе все это сделают. То есть это очень кропотливый процесс. Мне кажется, в этот момент понимаешь, что лучше иногда прийти и просто постричься, потому что это занимает не больше получаса.
11: Угу.
12: Как-то так, да. А ты не красила волосы?
11: Нет, никогда.
12: Нет, у тебя всегда вот это ты шатенка, получается?
11: Да, наверное, да.
12: Угу, угу. Вот. А у тебя на родине были какие-то вот прям стилисты по волосам, которые считаются там мировыми, крутыми какими-то, с которыми ты была знакома?
11: Не в курсе, я сильно не интересовалась. Мне как бы всегда и по сей день нравится вот именно мой цвет волос. Я не представляю себя в другом цвете. Не знаю, может, темнее немножко.
12: Или, может, среди знакомых твоих были какие-то неприятные случаи или забавные, связанные с походами к стилистам по волосам?
11: Нет, у меня просто есть такие опасения. Мне кажется, что покраска, она вредна для волос.
12: Ну да.
11: Я как бы даже феном-то особо не пользуюсь.
12: Ну, даже так?
11: Да, но крайне редко.
12: Угу.
11: Поэтому вообще все, что касается вот какой-то термической и химической обработки, я стараюсь с этим не связываться. Ну, просто иногда бывает, что на спектакле, на какие-то мероприятия нужно завиваться. Мне как бы этого достаточно, я как бы переживу этот стресс.
12: То есть тебя обошла мечта всех девчонок купить или подарить фен Дайсон?
11: Ну, наверное, да.
12: То есть тебе, в принципе, все равно, какой фен у тебя. Главное, чтобы работал.
11: Да, ну просто я им... Да, я не пользуюсь феном практически, поэтому... Можно сэкономить в этом плане на мне.
12: А у меня, кстати, была в программе девушка-стилист по волосам Ирина Кинович, поэтому мы ей большой привет передаем. Она очень сильно развивает себя еще в социальных сетях, то есть снимает всякие прикольчики с клиентами, какой-то всяческий юмор, и в целом она очень интересная. Я думаю, что сейчас как раз-таки вот та эпоха, когда парикмахеры — это не просто профессионалы своего дела, это еще и такие многостаночники, которые снимают рилсы, что-то выкладывают, постоянно экспериментируют с форматами и показывают свои работы в соцсетях здесь и сейчас. Тоже. Вот мне кажется, Ирина Кинович — это такой наш очень популярный и очень хороший кейс в этом плане. Наверное, ты с Ириной еще не знакома.
11: Нет.
12: Да.
11: Нет.
12: Поэтому советую. Просто советую тебе человека, если вдруг тебе станет скучно в плане каких-то экспериментов, может, захочется. Поэтому я тебя к ней отправляю заочно. А мы, слушателей, всех отправляем в рекламу на Луки FM. Скоро вернемся.
13: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
12: А вот и «Утро с той ноги». Мы с Аленой Медведевой продолжаем. Меня, кстати, зовут Антон Киев. А у нас потрясающая тема — это день парикмахера. И мне кажется, что этот день как будто бы отметили уже пару дней назад. Тебя тащат вниз, да? Как будто бы, нет, ты придерживаешь провод.
11: А, не знаю, мне просто, да, кажется, что он тянет меня.
12: Главное, чтобы на театральное дно тебя не притащили. Короче говоря, почему я говорю, что два дня назад, как будто бы я вчера или позавчера видел, что уже поздравляли парикмахеров, и мои знакомые стилисты по волосам писали: «Ой, спасибо за поздравления». Как будто бы вот в календаре праздников как-то что-то сместилось, и, возможно, разные люди живут по разным календарям.
11: Может быть, там несколько дней отмечается праздник?
12: Ну, тогда это было бы мощно. Вот, например, знаешь, 3 сентября обычно, знаешь, что отмечают? Шафутинов день.
11: Да.
12: А некоторые люди отмечают это неделю, потому что мы на музыкальном квизе даже сделали отдельный раунд по шафутинскому, и получается, что мы его несколько дней отмечали. Вот так. Мы нашли рейтинг. Исходя из нашего сегодняшнего праздника, есть рейтинг самых необычных причесок в мире.
11: Интересно.
12: Да, конечно, в формате радио это будет сложно описать, но благо у нас есть талантливые авторы, которые это сделают. Вот первая прическа называется «Амасунзу Руанда». Это традиционная и очень узнаваемая прическа народа Руанда. Волосы выстригали полукругом так, чтобы они напоминали гребень или корону. Мне кажется, для некоторых криминальных районов Великих Лук очень такая хорошая была бы прическа.
11: Знаешь, есть воинственная картинка?
12: Нет, наверное, но если найти какой-то источник, я сейчас через нейросеть мне помогли найти это. Потом посмотрим картинки сразу. А вторая называется «Вавилон и каркасные прически 18 века». В эпоху барокко и рококо во Франции укладки стали настоящим произведением искусства, достигавшим высоты в 30-40 сантиметров. Это, мне кажется, вот ближе к твоим, наверное.
11: Это женская прическа?
12: Разная. Я думаю, универсальная. С перьями и макетами кораблей до метра.
11: Ну, то есть это парики все-таки?
12: Ну, укладки. Укладки скорее.
11: Интересно. Написано, это же должно быть укладки. Много волос для
12: ну,
11: этого.
12: Ну да, да. Много, или, может быть, чужих волос каких-то. И даже есть... Как делали? Волосы начесывали на каркас и подушечки, а закрепляли все это с помощью животного жира и ароматной пудры. Это как фильм-парфюмер какой-то. Мыть такую красоту могли месяцами, из-за чего внутри часто заводились незваные гости. Какие, вши, что ли? Незваные гости.
11: Мне вспоминается, что на одну из работ студенческих мои однокурсницы делали так, они ставили на голову бутылку, и волосы как бы вот так вот со всех сторон, вот, закрывая бутылку, вот такой получался. Болванчик.
12: Интересно. А сейчас не используются такие решения?
11: Мне кажется, используются периодически. Это уже какой-то вот такой найденный ход, и кочует все-таки.
12: Ну, я, кстати, нашел рейтинг, который с картинками. Наверное, проще будет его как-то воспринимать. А вот, например, хорватские косички. Знаешь, такое вот, так это выглядит с картинкой.
11: Ну, это как будто обычный пучок.
12: Да, или звучит как будто название какого-то блюда в необычном ресторане.
11: Да, ну, не знаю, для меня это вполне себе привычная прическа.
12: У многих стран есть традиции плетения, но хорватские косички заслуживают особого внимания из-за украшений, которые они используют. Как-то так. Прически японских гейш. Вот, это уже поинтересней. Такой вариант. Как будто я тебе предлагаю сменить образ.
11: Кстати, не представляю, как они там закручивают. Как-то интересно.
12: Волосы сильно натерты воском и закреплены на голове в определенной форме. Затем к ним добавлены украшения. И снова украшения. Многие женщины для того, чтобы не испортить прическу, спят на деревянной циновке. Вот это ответ.
11: Просто какой ценой добивается красота. Это удивительно. Не знаю, я бы на такое...
12: Не пошла бы?
11: Хотя, например,
12: спать
11: на дощечке я могу. Как бы я спала, у меня однажды была такая кровать, там был прям тоненький-тоненький матрас, ну, настолько, что его почти не чувствовалось. Ну, и, кстати, я очень хорошо высыпалась.
12: Ты на короткое, кровати. Да, даже на короткое время почувствовала себя гейшей.
11: Да.
12: Ну, возможно, да. А, следующий вариант — это короткие стрижки племени Масаи из Кении и Танзании. Здесь в целом ничего необычного просто.
11: А что тут?
12: Ну, просто боец ММА, да, как будто?
11: Отсутствие волос. Ага. Такая прическа.
12: Девушки прекрасны в своей простоте, цветные аксессуары создают яркий и радостный образ. Вот. Племени Масаи. Они там все радостные, яркие, я уверен, на 100%.
11: И без волос.
12: Конечно. Французская коса. Показываю картинку.
11: Ага, ну французская коса, да. Я умею, многие девочки умеют.
12: Угу. Волосы распределяются на две половинки, каждая из которых заплетается в три косички, а затем они соединяются в одну. Это выглядит очень эффектно.
11: Ну вот что-то про корону, вот там было, конечно, понеобычнее.
12: Угу. Женские прически племени Химба из Намибии.
11: Mm-hmm.
12: Это уже в сторону какой-то фантастики, аватара.
11: Но это косички, они чем-то тоже, ну, воском не воском, чем-то обрабатываются.
12: А есть специальная мазь, которую племя использует по всему телу для поддержки гигиены, защиты от солнечных лучей и укусов насекомых. Длинные дреды наращиваются наполовину с помощью чужих волос. Чаще всего с почтением принятых от отца семейства.
11: Mm-hmm.
12: Я думаю, это необычное ощущение носить на себе волосы отца. Ну, какой-то отдельный вид очень странных традиций.
11: Да, очень странный и тяжело понять.
12: Чего там не придумают только в этой Намибии, да? Прически племени Хамар из Эфиопии. Здесь не особо понятно, потому что у центрального персонажа там головной убор на голове.
11: Mm-hmm. Тоже какие-то косы.
12: Да. А ты заметила, у нас в основном такой, можно сказать, направление африканское пока что идет. Волосы разделяются на несколько мелких прядей, затем от макушки формируются дреды. Когда они созданы, на каждую прядь наносится связующая смола. Она придает красивый глянцевый эффект.
11: Mm-hmm.
12: Такой. О, а далее у нас идет Индия. Прически Манг Тика из Индии. Индийская пословица говорит: «Женщина без драгоценностей, что поле без воды. Короны и красивые тиары, диадемы, цепочки — излюбленные индийские украшения».
11: О, прикольно. Блестяще.
12: Да, но как будто бы здесь больше украшений, чем прически самой. То есть прически почти даже не видно.
11: Да, видимо, вот именно яркость, блеск тут основополагающая.
12: Угу. Просто даже вот если они делают какое-то одно маленькое-маленькое движение, уже стоит грохот какой-нибудь там у них. Созданный при помощи, знаешь, цепей, всяких обвесов, колец и так далее.
11: Да, это как вот есть над дверями висит вот эти колокольчики, когда открываешь дверь, выходишь,
12: заходишь. Да, примерно то, что...
11: И также женщина двигается и какой-то звук создает.
12: Да, и оттуда звучит Джимми-Джимми, Ача-Ача, прямо из пупка.
11: Да.
12: Вот. А прическа Фалер. Вот, показываю тебе.
11: Mm-hmm. Тоже какое-то плетение. Нет.
12: Прическа Фалер.
11: Ну, необычно очень. Mm-hmm.
12: А, это последняя, кстати, поэтому, в принципе, можно... объяснить нашим слушателям. Это замысловатое произведение парикмахерского искусства напоминает прическу принцессы Леи из «Звездных войн». Мастерам нужно приложить далеко не мало усилий для того, чтобы достичь результата. На затылке делают самый большой пучок и закрепляют его всевозможными гребнями, шиньонами, заколками. Что-то такое вспоминаю, хотя я не особо по «Звездным войнам», но есть у нас товарищ, который точно помнит эту прическу в этой студии. Как-то так. Я думаю, что мы... в принципе, прошлись по самым таким самым необычным, я считаю, прическам.
11: Mm-hmm, да, именно по народным каким-то больше.
12: Да. Разных народов. У нас, мне кажется, в России самый такой, можно сказать, народный тип — это там полубокс, да, для мужчин. Это что-то из 90-х, я думаю. Бокс, полубокс, прически. Ты помнишь, что мальчики раньше любили так стричься?
11: Да, было время.
12: Такая там суперкороткая стрижка.
11: Да.
12: Угу. А еще была такая стрижка биланка.
11: А, это по бокам такие подлиннее волосы.
12: А и сзади еще длиннее.
11: И сзади.
12: Да. Это когда Дима Билан носил стрижку в 2008 примерно. Что-то в ту сторону. И кажется, это официально называется стрижка малет.
11: Угу.
12: Потому что она прямо у американцев распространена и называется, кажется, малет. Вот именно, когда у тебя есть какой-то объем сзади, но очень мало спереди.
11: Угу.
12: А, как-то так. Я думаю, что тогда очень многие артисты и просто мальчишки носили такую прическу. А сейчас знаешь, какая прическа популярна? Мне кажется, я бы назвал ее Дмитриеновка. Знаешь, вот Ваня Дмитриенко. И обращаю внимание на то, что у нас подростки очень часто ходят просто кудрявые. Просто очень много кудрявых подростков. И я думаю, что многие из них не имеют в оригинале и такой тип волос. То есть они специально завиваются под Ваню Дмитриенко. Зачем так делать?
11: Да, такое, правда, это тенденция. Делают, да, химическую завивку. Даже мой однокурсник сделал. Я тоже так удивилась, подхватила эту волну популярности этой прически, тоже сделал. Правда, многие. Парень моей сестры тоже с такой прической ходит. Все больше и больше таких. Вот молодежь, подростки.
12: А как ты смотришь на каре? Как тебе это? Привлекает или, наоборот, отталкивает?
11: Каре
12: на девушку.
11: Мне нравится эта прическа, если она идет. Если она подходит к форме лица, то вообще отлично. Я бы сама себе, возможно, хотела бы сделать.
12: О, даже так? А ты согласна с утверждением, что когда девушка расстается, она себе бахает корешку?
11: Ну, я нет. Так не делаю. Вот я бы сделала бы себе каре, если бы мне сказали, что через месяц все отрастет обратно. Вот с таким бы условием я бы периодически, возможно, бы подстригалась.
12: Знаешь, где я впервые увидел каре? У Умы Турман в фильме «Криминальное чтиво». Мне кажется, оттуда пошел вот этот тренд.
11: Да.
12: Ты помнишь фильм?
11: Да, конечно.
12: Вот. Поэтому все прически хороши, и прическа боб, я еще знаю, такая есть у девушек. Это как-то такое, короткая стрижка, и есть как бы такой начес сверху.
11: Да.
12: Вроде бы боб называется.
11: Да. Но это вообще, мне кажется, далеко не всем идет. Это настолько надо вот избирательно, не знаю, иметь чувство вкуса, потому что, частенько, мне кажется, делаю девушки, которым не идет.
12: Потом переделывать приходится.
11: Да. А, кстати, ты знал, что раньше парикмахеры не занимались волосами конкретно?
12: Так, чем же они занимались? У тебя есть какая-то информация интересная, видимо.
11: Да, но это очень логично. Раньше парикмахеры занимались...
12: Стрижкой бород.
11: Париками.
12: А, париками.
11: Да. И
12: спасибо.
11: Да, и в то время именно прическами, бородами занимались цирюльники. И помимо волос, они могли еще... Вот, это слово «цирюльник», оно происходит от слова «хирург». И цирюльники, помимо стрижки волос и бород, они могли, например, вырвать больной зуб, к примеру.
12: Сейчас они такого не умеют,
11: сейчас...
12: к сожалению. Надо потратить очень много тысяч рублей, чтобы к отдельному специалисту прийти.
11: Да, вот почему вот, допустим, ты там приходишь на пятую стрижку, у тебя, например, есть карта постоянного покупателя, и там на пятый раз тебе скажут, еще мы вам удалим кариес заодно.
12: Акция такая,
11: по бонусам, да. Хотелось бы, да, такое.
12: Это как пятый кофе в подарок, если куда-то приходишь в кофейню.
11: Да-да-да.
12: Да, а у нас подарок новости для великолучан. Послушаем их, скоро вернемся.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы поделилась впечатлениями от встречи с представителями ветеранских организаций Великих Лук, прошедшей накануне. Она отметила, что для нее встречи с ветеранами всегда особенно важны. Это люди с огромным жизненным и профессиональным опытом, настоящие лидеры общественного мнения. Их позиция, мудрость и отношение к истории – важный ориентир для молодого поколения и фундамент для патриотического воспитания. Парламентарий рассказала, что во время встречи обсуждали, как сохранить связь поколений, какие форматы патриотической работы сегодня особенно нужны детям и молодежи. Любовь к родине начинается не только со слов, но и с личного примера, уважения к истории и людям, которые ее создавали, подчеркнула Юлия Ярышкина. Великолукские полицейские вместе с юными инспекторами движения школу номер 16 провели акцию «Трафарет безопасности». Школьники сделали надписи вблизи пешеходных переходов с призывом переходить проезжую часть в положенном месте. Акция прошла в рамках профилактического мероприятия «Безопасный путь в школу». В Международный день музыки 1 октября в детской музыкальной школе номер 1 имени Мусоргского состоится открытие уникальной выставки «Хождение за три моря. Путешествие длиною в ноту». Эта экспозиция вдохновлена странствиями поэта, писателя, творческого путешественника, мецената Сергея Бурыкина. Он привезет в Великие Луки частичку души Индии, Китая и других загадочных стран Азии. На выставке можно будет увидеть колоритные музыкальные инструменты от звонких струн до мистических барабанов и услышать, как звучат эти диковинки в руках музыкантов.
1: О валютах.
20: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
1: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
23: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
11: Доброе бодрое утро. Это все «Утро с той ноги». Оно не заканчивается, оно продолжается.
12: Мы еще пятый час сидим, на самом деле. Мало кто знает об этом.
11: И мы до сих пор еще не все обсудили.
12: Конечно. Давай завершим тему про парикмахеров. Есть еще такой интересный пласт. Это барбершопы. Кстати, мы забыли про это сказать. Но это же такая чисто мужская тема.
11: А чем отличается от парикмахерской? Я даже не знаю.
12: Ну вот это чисто мужская тема, куда приходят только мужчины, и там есть какой-то свой определенный, я бы даже сказал, какой-то байкерский стиль. Потому что куда ни придешь, везде какие-то черепа, там флаги разных стран, какие-то стоят там хромированные колеса. Ну, в общем, какой-то, вот, знаешь, стилистика чего-то такого кожаного и грубого. Вот часто такое. Вот. И еще могут угостить горячительным. Это вот постоянно. Хотя интересно, что я был один раз в барбершопе, не как клиент, а мы снимали рекламу, когда мы работали еще на телеке. Я был в качестве модели, чтобы был какой-то визуал некий между переходами в нашей передаче, которую мы снимали. И причем меня не стригли, мне тогда обрабатывали бороду. Бороду с усами. И помню, что под какую-то тяжелую музыку потом мы это сделали, какой-то монтаж некий. Так что у меня только такое соприкосновение с барбершопами. А так, в целом, у меня даже есть знакомые, которые там работают.
11: То есть отличие от обычной парикмахерской, это просто какая-то тематическая парикмахерская?
12: Она тематическая и только для мужчин.
11: Ну, это да.
12: Да.
11: Интересно, что такое создали. Прям здорово, я считаю.
12: Да, и у нас даже в городе забавно, что не одна, а, кажется, целых две точки барбершопов. Ну, как-то так. Может, даже и уже больше получилось, я не знаю.
11: Здорово.
12: Да. А по этой теме все, например. Что-то еще, может быть, мы упустили? Или нет? Вроде все, да?
11: Вроде все.
12: Нормально. А, переходим дальше. Ты несколько раз уже поднимаешь тему и хочешь прямо сказать, потому что эта тема связана с пьесами и с театром. Ну, давай, говори.
11: Да, сегодня день рождения Джульетты.
12: Ура.
11: Да, ну так необычно, правда. Я никогда не слышала, чтобы отмечались дни рождения литературных персонажей. Для меня прям это удивительно. Где-то я находила, сколько же ей лет исполняется.
12: Там... Сегодня?
11: Да, сейчас я найду точные цифры.
12: Лет 300-400?
11: Нет, больше.
12: Больше? А когда это было написано? В 17 веке?
11: В 16-м. Конец 16 века.
12: Обалдеть, как это давно было. Боже мой. Представляешь, и до сих пор Шекспир популярен. Как такое может быть? Как у него театральная студия называлась? Глобус?
11: Глобус, ага. Да. Сегодня Джульетте исполняется 742 года.
12: Я бы провел такой корпоратив, честно. Интересно.
11: Да, ну это правда безумно интересно, но оказывается, что, ну, не просто так оно появилось, это не с неба взята эта дата. Итальянский исследователь доктор Джузеппе Вивиани провел исследование на основе исторических реалий и сопоставил их с текстом Шекспира и как-то вот докопался до даты.
12: Я бы на таком юбилее провел конкурс «Кто выживет после коктейля».
11: Хорошо.
12: Это будет кульминация.
11: Да, здорово. Вот. У меня в моей жизни... я, как сказать, начало моей карьеры...
12: Ты играла Джульетту?
11: Нет, я не играла Джульетту. Я играла кормилицу.
12: Это персонаж пьесы?
11: Да. В театральной студии я играла ее. Но даже не это. Это для меня почему-то не такой важный период в жизни, хотя это было, но почему-то у меня это таким проходное. А вот важное, вот начало, так скажем, вот прям точка становления у меня в профессии, день, когда я решила стать актрисой, в тот день я померила платье Джульетты на балу. Я, по-моему, рассказывала уже эту историю. Я тогда впервые попала в своей жизни за кулисы театра, и мне дали примерить это необычное платье, потому что, ну, оно действительно... такое неординарное. Оно из металлического каркаса сзади, то есть ничего нет. Ну, в обычной жизни вряд ли ты будешь это использовать, такое платье. Сзади оно, да, просто ты в него входишь, в этот металлический каркас, а на этом каркасе такие красные розы искусственные, и все такое пышное платье, но очень широкое, и оно вот так вот все в красных розах, очень красивое.
12: Любопытно.
11: Да, у меня где-то осталась фотография.
12: Это у тебя в городе такое, да?
11: Да, в Магнитогорске. Mm.
12: А там помнишь имя мастера, имя модельера, кто это создал?
11: Ой, это я даже не интересовалась, кстати, в тот момент. В тот момент я только ходила на спектакль «Ромео и Джульетта». Кстати, очень хороший был тогда спектакль, я помню. Ну, такой интересный, запоминающийся, что было по оформлению, по решению. Вода там была на сцене, прям много воды. Как вот эти
12: какой-то капсуле или как?
11: Нет.
12: Это разлито было просто, да?
11: Да. И причем по всей площадке, ну, большая часть площадки была в воде. Ну, конечно, там было не прям глубина большая, но вот именно чтобы были вот эти брызги, когда все вот эти бои происходили, чтобы это все было красиво.
12: Я был на подобном шоу, кстати, называется «Шоу под дождем». Это,
11: да.
12: Это театральная, ну, театрально-танцевальная группа, которая периодически приезжает в Великие Луки, может быть, даже и два раза в год. Они периодически меняются. Помню, что я даже снимал как-то видеовлог изнутри. То есть я сидел прямо за кулисами, и вот когда мальчишки там топли, спрыгали, на меня эти брызги летали каждый раз. Есть в этом какой-то забавный такой потрясающий эффект, который работает именно на женскую аудиторию, понятное дело. Но то, что они лили воду сверху, и все это находилось на сцене, и они там прыгали, резвились и по этой сцене катались, это, конечно, есть такой формат незабываемый.
11: А это связано с классическим мюзиклом «Поющий под дождем»?
12: Нет, кстати.
11: Нет?
12: Это набор каких-то комедийно-романтических скетчей, которые связаны между собой просто подводками ведущего.
11: Надо же.
12: Нет, вот то, что ты говоришь, это не связано с этим.
11: Угу, интересно.
12: Да.
11: Так.
12: Но вообще «Ромео и Джульетта» — это такой пласт очень широкий, культурный. И я помню фильм, я тебе уже говорил, с Леонардо Ди Каприо даже. И они там на протяжении фильма говорят стихами. Помнишь этот фильм?
11: Нет.
12: Нет? Пропустила?
11: Какой?
12: «Ромео и Джульетта».
11: А, «Ромео и Джульетта»?
12: Да.
11: Нет, я не смотрела. Надо посмотреть обязательно.
12: Угу. Ну, есть еще и другие фильмы, они, по-моему, называются не «Ромео и Джульетта», а просто вот созданные как будто бы на основе вот этой пьесы, но играются в более современных каких-то тонах. И называется по-другому, чтобы не совпасть по авторским правам. Кстати, а как они решают авторские права? Это какие-то дальние родственники Шекспира? Кто этим всем владеет? Прикол. Интересно.
11: А мне
12: спустя
11: кажется,
12: столько лет.
11: Уже это должно стать как...
12: Как народная сказка?
11: Да, народное так достояние.
12: Да, а я не думаю.
11: Через какое-то же время истекает вот это вот авторское право?
12: Или передается по наследству? У нее уже остались родственники, наверняка.
11: Ну, а сколько будет передаваться?
12: Бесконечно.
11: Да?
12: Такое... Пока не закончится род.
11: Ну, а такое возможно, да?
12: Я думаю, да.
11: Угу.
12: Надо почекать, кстати. Ну, а так, в целом, трудно сказать, что «Ромео и Джульетта» — это явно не сказка-колобок. А это более серьезное произведение, и там как бы надо тоже решать некие вопросики, если снимается что-то глобальное на уровне мирового там кинематографа или мюзикла какого-то.
11: Угу, интересно, зачем же тогда существует это правило, что через сколько-то там лет истекает авторское право? Если, мне кажется, это такой редкий тогда случай, если вот как ты описываешь. Ну, интересно, да. Кстати, еще интересно, что есть такая, ну, как сказать, акция, опция, что можно написать письмо Джульетте. Ты слышал о таком?
12: Нет, не слышал. И кто получает письмо?
11: Получают, ну, есть какие-то специальные организации, которые получают, возможно, отвечают. Но раньше это было популярно именно в Европе. А сейчас, с каких-то там относительно недавних годов, я где-то читала, уже сейчас не могу найти, в России тоже есть такая, ну, организация, которая передает туда, в Италию, видимо, отправляют эти письма, переправляют.
12: Классно.
11: Ну, вот, и многие, ну, в основном, наверное, все-таки женский пол пишут какие-то письма там с просьбой, там, не знаю, советов каких-то по сердечным делам, так скажем.
12: Ну, это как письмо Деду Морозу, да, только
11: ну, да.
12: В расширенном составе.
11: Да.
12: А я нашел информацию. GPT выдает то, что ты примерно и предполагала, что у произведения Шекспира нет владельца авторских прав.
11: Угу.
12: Вот так. Шекспир умер в 1616 году, а срок действия авторского права истек спустя много веков назад. Обычно защита прекращается через 70 лет после смерти автора.
11: Вот.
12: Видимо, никак не передается особо.
11: 70 лет.
12: Угу. Разрешено создавать свои переводы или менять сюжеты. Вообще, судя по тексту, можно делать абсолютно все. Важное исключение. Переводы и адаптации. Новые переводы на русский язык, например, работы Бориса Пастернака или Самуила Маршака, защищены авторским правом их переводчиков или их наследников. Вот, так что перевод защищен,
11: а
12: не
11: вот
12: произведение.
11: Как.
12: Да, то есть то, что я читал, ты читала, это все защищено.
11: Угу.
12: Получается, русский язык защищен, вот именно в переводе, а оригинал можно использовать.
11: Ну, там нужно посмотреть еще, сколько прошло времени.
12: Со времен жизни Пастернака и Маршака.
11: Пастернака, да.
12: Но 70 лет как-то уже подбирается по чуть-чуть, мне кажется.
11: Ну да.
12: Угу.
11: А,
12: вот так, провели эфир и сами много чего узнали. Я считаю, что это самый важный кейс.
11: Да, кстати, помимо дня рождения Джульетты, вчера я не сказала про такую важную дату. Вчера был юбилей Нарштейна. Мы вчера упомянули, кстати, про «Ёжика в тумане». У нас вот прошла премьера. Уже 4 спектакля, кстати, отыграли. Спектакль для самых маленьких, для детсадовских детей, скорее даже вот прям самый младший возраст. Для 2-3-4 лет это вот будет самое интересное, наверное. Вот. Юрию Нарштейну исполнилось 85 лет вчера.
12: Это автор сказки?
11: Да. «Ёжик в тумане». Угу. Да.
12: Хотя само по себе произведение, оно достаточно философское и взрослое. Да?
11: Да, на самом деле, да.
12: Просто это такое более детское прочтение?
11: Да.
12: Угу.
11: Это самостоятельная работа наших актеров.
12: Ты там играешь кого-нибудь?
11: Нет.
12: Почему?
11: Это спектакль двоих. Это очень маленький формат. Там
12: ёжик и еще кто-то, да?
11: И медвежонок.
12: И медвежонок, да?
11: Да. Там обычно не используется больше двух актеров. Я уже смотрела такой формат. Очень часто даже один актер все исполняет и играет за всех героев. Но герои чаще всего куклы. У нас сейчас новый проект в театре называется «Сказки из сундука». Вот. Это, ну, то есть площадка чаще всего служит вот чемодан, который находится в развернутом виде, что-то внутри чемодана, там какой-то маленький мир. Какие-то декорации созданы внутри чемодана. Вот. И «Ёжик в тумане» — это вот первый спектакль из нашего нового раздела, так скажем.
12: Роскошно. Вот.
11: Да.
12: Кстати, в том году я был в театре кукол.
11: В каком городе?
12: В Пскове.
11: В Пскове. О, да. там есть театр кукол.
12: Конечно. И я там был на «Царевне лягушки».
11: Угу. Хороший спектакль или детский совсем?
12: Он детский, но мне понравилось, потому что я в неосознанном возрасте видел последний раз и какие-то любительские постановки. А год назад это...

0: и скоро вернемся.
1: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: А вот и мы, Алена и Антон, практически завершаем средовый эфир. Интересно, какое сочетание? Средовый эфир. Такое, как будто название какого-то экзотического блюда.
8: Да.
0: Угу. А в целом мы поговорили про парикмахерскую, про стилиста по волосам. Если вы пропустили вдруг, что очень плохо. Поговорили про барбершопы, и даже Алена вспомнила, оказывается, что у Джульетты из того самого произведения сегодня день рождения.
8: И не только у Джульетты день рождения.
0: Да.
8: Сегодня много дней рождения.
0: И даже у Нарштейна.
8: Да, но оно было вчера, но все-таки угу. Такая дата... 85 лет. Я просто обожаю этого мультипликатора, и ну, нельзя про него не сказать. В какой-то момент, ну, когда я вела киноклуб, мы смотрели все его сказки. Прям в один, по-моему, заход. Да, нет, в два, наверное. Два дня подряд мы смотрели все сказки.
0: А ты можешь сказать, что он еще выпускал?
8: «Сказка сказок». Ну, из самого такого знаменитого после «Ёжика в тумане» это «Сказка сказок». Но сейчас открыла, чтобы вспомнить,
0: конечно,
8: что
0: давай.
8: Там еще есть.
0: Списочек нам, пожалуйста.
8: Да. «Цапля и журавль», «Лиса и заяц», «Шинель», угу. «Сеча при Керженце».
0: «Шинель» — это по Гоголю?
8: Да, по Гоголю.
0: Супер.
8: Вот, «Зимние дни», 95-й, «Первый день». Вот что-то на военную тему.
0: И все мультфильмы?
8: Да.
0: Ага.
8: «Времена года» еще. «Времена года», помню, там еще из кружева декорации сделаны.
0: Это тот самый мультипликатор той самой закалки, который создавал те самые ламповые мультфильмы, 80-х в основном, или даже раньше еще, да, это 70-е?
8: Раньше, да.
0: Или даже 60-е?
8: 70-е.
0: 70-е.
8: По большей части. Да, но есть, кстати, конец 60-х тоже есть мультфильмы.
0: Я помню
8: ты,
0: еще
8: ты
0: в школе.
8: Ты был очень близок, точнее, ну, ты отгадал.
0: Ага. Бывает утром перед школой включаешь какой-нибудь канал, это вот даже был не первый, не второй, а вот какой-нибудь типа ТВЦ. В 7 утра, и там показывают вот такие мультики советские, там, из раздела «Карусель» или что-нибудь такое.
8: Да.
0: Чаще всего.
8: Но это самые добрые мультики, причем для любой аудитории.
0: Угу.
8: Они удивительные, философские, даже вот просто по своей атмосфере, уж не говоря про смысл, если разбираться.
0: Причем,
8: столько можно докопаться.
0: Конечно. Причем интересно, что у каждого крупного телеканала были свои какие-то мультипликационные направления по утрам. Включаешь канал «Россия», тогда еще РТР, там показывают аниме. Например, uh-huh. был такой мультфильм «Астробой». Его в 7 утра показывали перед школой. ТНТ, конечно, это «Никелодеон». Это «Ух уж эти детки», «Джимми Нейтрон». Ты точно это смотрела. «Эй, Арнольд».
8: Да.
0: Это прям, мне

0: кажется, это культурный
1: котопес взрыв. Оттуда нет?
0: Оттуда. Котопес, крутые бобры.
1: Да.
0: От ТНТ, мне кажется, очень хорошо удерживали аудиторию именно при помощи этих мультфильмов.
1: «Финиас и Ферб» я сейчас вспомнила. Это, наверное, уже чуть новее.
0: Да, вот это я не помню уже.
1: Но я, по-моему, застала.
0: Угу.
1: А может быть, это еще когда сестра у меня была маленькая. Ну, у меня детство немножко продлилось, потому что у нас разница 8 лет. Угу. Я немножко подросла, а тут вот у меня сестренка подрастает. Естественно, я смотрела мультики чуть дольше, чем хотелось бы, может быть, даже.
0: Ну и главный канал страны, первый канал просто показывал утро. То есть там не было мультфильмов, насколько я помню. Они показывали утренние сюжеты, какие-то легкие, типа про готовку, про сад и огород, про то, как какой-нибудь кореец придумал новую собаку, например, и какие-нибудь слишком радостные, немножко неестественные ведущие утром.
1: Кстати говоря, про каналы, я сейчас вспомнила вот эти каналы, где реклама постоянно идет. Интересно, они еще существуют?
0: Ты имеешь в виду, когда только реклама идет?
1: Да, вот эти вот
0: каналы. Магазин на диване? Где...
1: Да.
0: Угу.
1: Это еще актуально?
0: Ну, это какие-то кабельные каналы, скорее, ты имеешь в виду.
1: Ну, наверное.
0: Если только реклама.
1: Да.
0: Купите ожерелье по сниженным ценам прямо сейчас. Вам это надо прямо сейчас. Там вместо 1000 рублей 999. Закажите прямо сейчас. Да, мне, конечно же, в 7 утра это надо было.
1: Да.
0: А у тебя были какие-то такие покупки из той эпохи, магазин на диване? Заказывала?
1: Ну, конкретно у меня нет, но мои родственники точно что-то заказывали. Mm. По-моему, пылесос, что ли, какой-то заказали.
0: Обалдеть. Там или какая-нибудь, знаешь, супермягкая обувь.
1: А, еще, для летнего сезона. Какой-то набор ножей, по-моему, еще заказали. Терки, ножи, там что-то такое было.
0: Конечно.
1: И все ходили, восхищались. Ой, какой хороший набор.
0: Да, причем любопытно, что до сих пор существуют такие рекламные вставки. В основном на канале «Домашний», кстати, они происходят. И сейчас, в момент засилия маркетплейсов, кто-то вообще пользуется такими переходами. Потому что, вот, например, последнее, что я видел, это реклама шапочек, в которых встроены фонари. Купите себе шапочки для всей семьи. Шапочки с фонарями, и у вас жизнь заиграет новыми красками. Вот мне кажется, это как раз-таки можно поменять и перейти с маркетплейса на покупку вот таких вещей, когда реальные актеры показывают тебе, насколько это круто.
1: Mm-hmm.
0: Да. А у нас есть не менее крутой формат, он называется «Посмотреть на звезды» или «Заглянуть в гороскоп», или, например, как бы «Взглянуть в будущее», в ближайшее. Я тебе... Ты по моей ссылке, да, перешла?
1: Нет.
0: Нет? О, видишь, какая ты самостоятельность. А я такой, я ищу, думаю, где же там у меня Алена Медведева в этом Максе, найти ее, быстренько скинуть. А чего же говорить про среду? Среда — это половина позади, и самое интересное впереди. Есть у нас такое небольшое объяснение. Сегодня стоит задуматься о том, что действительно имеет значение. Важно не спешить с выводами и постараться внимательнее следить за происходящим.
1: Овны, если у вас возникнет желание разобраться в сложной теме, лучше делать это без давления и спешки.
0: Тельцы, чтобы достойно пройти день, вам потребуется внутренняя честность, показалась внутренняя челюсть, с собой и готовность меняться.
1: Близнецы, напряжение накапливается незаметно, поэтому устройте себе спокойный день. Прогулки и полноценный отдых пойдут на пользу.
0: Раки, день пройдет без необходимости постоянного контроля, позволяя действовать в своем ритме и без лишнего напряжения.
1: Львы, уважение к другим укрепляется. Укрепит внутреннюю уверенность и поможет достигнуть успеха.
0: Девы, новые идеи могут быть продуктивными, но их лучше сначала записать и обдумать.
1: Весы. Ваше беспокойство относительно финансов может быть преувеличено.
0: Скорпионы, у вас может возникнуть соблазн проверить чувства другого человека на прочность, но это разрушит доверие.
1: Стрельцы. Сегодня отличный день для уединения, самонаблюдения и размышлений. Не стоит спешить с выводами.
0: Козероги, возможно, вам будет непросто сегодня найти общий язык с единомышленниками, однако это не должно вызывать серьезных волнений.
1: Водолеи. Карьерные решения следует отложить до более спокойного и продуктивного момента.
0: Рыбы, дайте себе время на сомнения и размышления. Не пытайтесь сразу прийти к однозначному ответу. В целом все.
1: Да, кстати, вот еще говоря про парикмахерскую тему сегодня, существует такое мнение, что скорость роста волос зависит от того, в какую лунную фазу была сделана стрижка.
0: Ого, здорово как.
1: Не знаю, насколько это правда, может быть, это просто какой-то эффект плацебо.
0: Может, да, надо как-то, необходимо еще попасть в эту воронку.
1: Да-да-да. Если хочется, чтобы быстрее отросли, приходите на возрастающую луну, парикмахерскую.
0: А есть такая парикмахерская интересная в России? Салон «Возрастающая луна».
1: И она работает периодами.
0: Да, только так, да, только по гороскопу. По-моему, у нас все идеи сегодня были.
1: Да, мы много чего обсудили. Есть о чем подумать, что отметить, угу. Кого поздравить.
0: Конечно.
1: Так что, ну, дали достаточно поводов, как провести сегодняшний день. Я, наверное, сегодня пересмотрю «Ежика в тумане».
0: Пересмотрим мы его все, тем более там достаточно короткий формат.
1: Да.
0: Сколько там длится?
1: Там меньше 10 минут.
0: О, даже так. Всегда казалось, что минут 40.
1: Нет.
0: Да, может, я смотрел сиквел какой-то. Всем спасибо большое за внимание, всем потрясающей среды. Все, мы прощаемся, я там до завтра, например. У тебя когда выход?
1: На следующей неделе.
0: О, даже так? То есть ты редкая пташка здесь.
1: Ну как, вчера была.
0: А это уже многое значит.
1: Так что да, ну немножко соскучимся, на следующей неделе встретимся.
0: Да, с новыми новостями придем.
1: Да, всем хорошего дня. Всем пока-пока.
0: Алена Медведева, Антон Киев. Всем до свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Там румынам или, кстати, как и наши некоторые чиновники это предлагали сделать, вот, либо останутся за нами.
4: У нас минут, короткое уточнение, одна холодная зима или, может быть, две холодные зимы поспособствуют окончанию специальной военной операции, или холодные зимы вообще никак не повлияют на ход непосредственно того, что происходит на фронте? 50 секунд.
3: В моем понимании холодные зимы на характер ведения боевых действий никак не повлияют. Да, людям будет тяжело, но солдаты в блиндажах будут согреты, обуты, накормлены, у них будут генераторы, будет подвоз топлива
4: организован. Кстати говоря, как бы это не подхлестнуло многих пойти на фронт, не находите? На Украине.
3: Без это, кстати, ТЦК. На самом деле, да, да, нет, это на самом деле решение, когда представим себе семья какая-нибудь состоящая там, из женщин уже, у которых не воюют, многие из них молодые могут пойти работать куда-нибудь в штабы, чтобы хоть как-то кормить семью.
4: Спасибо, Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Благодарим за выход.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты. Как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргадзе. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргадзе. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
7: Российские войска поразили киевское автотранспортное предприятие, производящее специализированные автомобили для ВСУ. Как сообщили в Минобороны, удары беспилотниками также нанесли ночью по предприятиям ВПК и портам Украины. В порту Черноморск Одесской области нанесен удар по сухогрузу, который доставлял груз военного назначения.
2: О топливе.
7: Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября 2026 года. Об этом сообщили ведомости со ссылкой на два источника, знакомые с результатами совещания вице-премьера Александра Новака. Нынешнее ограничение действует до 30 сентября. По словам одного из источников, эмбарго планирует продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок.
2: Об учениях.
7: Корвет Тихоокеанского флота провел противолодочное учение в Японском море. По сценарию экипаж корабля «Герой России» Алдар Цидянжапов искал подводную лодку условного противника в акватории залива Петра Великого, сообщили в пресс-службе ТОВ. Совместно с противолодочным вертолетом К-27ПЛ корвет установил контакт с подводной целью, после чего расчеты корабля условно уничтожили субмарину с применением торпедного оружия.
2: О будущем.
7: На смену старым исправительным колониям в России планируют построить 7 современных мультирежимных учреждений в СИН до 2035 года. Это сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию Федеральной целевой программы развития уголовной исправительной системы. В каждом из таких учреждений будет следственный изолятор и изолированные участки колонии разных видов режима. Их построят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане и два на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из учреждений будет рассчитано на 3000 мест. Первое планируется построить в Татарстане уже к 2030 году.
2: Обо всем.
7: Снежный покров уже установился на арктическом побережье Якутии, Чукотки и в Магаданской области. Это сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, устойчивый снежный покров также появился в северной половине Камчатского края. Там его высота пока не превышает 2 сантиметров. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозировал аномально теплую зиму на большей части России, за исключением арктической зоны, Северо-Сибири, Чукотки, Берингова и Чукотского моря. И теплее всего будет в Центральной России и южных регионах в феврале. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Привет, дорогое отечество. Здравствуй, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб, ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите. К нам присоединяется Георг Мирзоян, политолог-международник. В Телеграме Мирзоян, в Максе Мирзоян. Найдите, подпишитесь. Георг, я вас приветствую.
8: Здравствуйте.
4: Георг, тут звучит... в том числе от Лаврова, да вообще это такие общие заявления, общие слова, которые мы слышим давным-давно, и в том числе от Верховного Главнокомандующего, цели и задачи специальной военной операции будут выполнены. Лавров вот тут накануне об этом снова сказал, да, и боевые действия мы не собираемся останавливать даже во время этих самых переговоров, все это хорошо и замечательно. В то же время от Лаврова прозвучало про компромисс от разных чиновников, не только от российских, звучит периодически. Вот он сказал, что Россия готова на разумные компромиссы. Я не совсем понимаю, как возможно, как это сочетается, как это дружит, женится друг на друге, разумные компромиссы, на которые мы готовы, и также вот эта информация про то, что цели и задачи специальной военной операции будут выполнены. Это как?
8: Ну, это сложный вопрос, потому что мы же не знаем,
4: я еще просто
8: понимает.
4: Так, чтобы позвал, то есть, на легкие вопросы.
8: Давайте так, чтобы аккуратно пройтись.
4: А что аккуратничаете? Не надо, не надо.
8: Ага, не надо. Хорошо, ладно, давайте не будем аккуратничать. Мы живем с вами в реальном мире.
4: Вот именно.
8: Цели и задачи специальной военной операции, поставленные в 2022 году, в полной мере сейчас не факт, что будут выполнены. Ну, как минимум...
4: Не знаю. Я не знаю лично. Вот я слышу другое, не от вас. Я... И вы слышите другое.
8: Ну, вы же меня позвали.
4: Да-да. Цели и задачи... Вот да? вы говорите, ну, они не факт. Тогда подождите. Что имеют в виду те люди высокопоставленные, которые говорят, цели и задачи специальной военной операции будут выполнены?
8: Потому
4: точка.
8: Что есть цели и задачи официальные, есть цели и задачи реальные. Есть цели и задачи максимальные, есть цели и задачи умеренные, скажем так, которых тоже можно будет назвать победой, но может быть не такой большой. Например, конечно, здорово сменить режим в Киеве, здорово заставить Украину перестать быть русофобской и так далее, здорово искоренить на Украине нацизм, но для этого нужно взять под контроль физически всю территорию Украины. Мы это сейчас можем сделать? Вот мы можем сейчас ввести войска в Киев, в Житомир, в Луцк, в Ровно и так далее? Вот исходя из нынешних темпов СВО? Я думаю, вряд ли. Для того, чтобы так сделать, нам нужно полностью перестроиться на войну, провести мобилизацию, набрать несколько миллионов солдат, и тогда, возможно, мы сможем это сделать. Мы готовы на такие меры? Я не уверен. Те, кто кричат «да, мы готовы», вы не понимаете, что это означает. Вы не понимаете, какой это удар по экономике, вы не понимаете, какие это потери и жертвы.
4: Ну, вообще, да, не понимают последствий, да, в полной
8: мере. Не понимают последствий и то, как это будет идти. Это первый момент. Второй момент касательно компромиссов. Где компромиссы невозможны? Компромиссы, на мой взгляд, невозможны в территориальных вопросах. Не потому, что их кто-то не хочет, а потому что для того, чтобы их принять, необходимо будет изменять Конституцию, где четко прописано, что мы свои территории не отдаем. Если мы этот пункт убираем из нашей Конституции, из нашего основного закона, резко поднимают голову японцы с куривами, которые понимают, что ага, сейчас может быть тоже такой момент, их ритуальные заявления будут превращаться в реальные. Возможно, что-то начнет думать Китай и целый ряд других стран, которые, в общем-то, имеют с нами границы далеко не бесспорные. Нам это надо? Нам это не надо. Поэтому территориальный вопрос, на мой взгляд, здесь компромисса быть не должно. Что касается языковых моментов, режима Украины, русофобского, изменения в Конституции и так далее, здесь, мне кажется, возможно пространство для компромиссов. Не потому, что мы хотим кому-то уступать, а потому что, я это много раз говорил, нас кинут. То есть, если мы сейчас приложим огромное количество усилий, жертв, уступим по другим, более важным нам вопросам и, например, заставим прописать внеблоковый статус Украины в их Конституцию, через 1-2 избирательных цикла приходит новый президент, заручается поддержкой Запада и на народном референдуме этот пункт Конституции меняет с понтом на то, что такова воля украинского народа. И что мы будем делать? Снова войска вводить? Но... Они изменят этот пункт на абсолютно законных основаниях. И мы ничего здесь не сможем сделать. Нас кинут в этом пункте. Поэтому настаивать жестко на то, чтобы он был, на мой взгляд, не стоит. Знаете, ну и вот как бы целый ряд других таких моментов.
4: Ну вы знаете, честно говоря, одна цель и задача специальной военной операции, как раз про которую вы говорите, мне кажется, уже выполнена. Я про то, что Украина в НАТО, ну все-таки 90% что не вступит уже никогда.
8: А для этого не обязательно ее включать в НАТО. Она может получить статус ассоциированного члена, на территории которой будут размещены натовские войска, и которая, армия которой будет использоваться как наемная армия НАТО. Это такие римские федераты из числа варваров, которые защищали римский лимес. Вот плюс-минус такое же
4: может быть. Для этого нам все-таки придется стоять в Киеве, правда ведь, чтобы не допустить этого?
8: Чтобы этого не было, нам придется физически стоять в Киеве.
4: То есть тут компромиссов быть не может никаких?
8: В смысле?
4: Ну, вот по поводу того, чтобы доходить до Киева именно. Мы пока говорим только про Донбасс, обратите внимание. Ну, наверное, Запорожье и Херсон тоже.
8: Мы не готовы пока доходить до Киева. Мы пока не готовы доходить до Киева. У нас нет таких возможностей сейчас. Но они в теории могут появиться, если на Украине режим может разваливаться. Кучка придурков тоже может прийти к Зеленскому, как в свое время пришла к Николаю II с требованием об отставке, и весь режим, и весь фронт порушились на этом самом. Такое же тоже может быть, различные внутренние варианты на Украине. То есть здесь все возможно, но вероятность этого не настолько высока, чтобы мы прямо это рассматривали как некий 100% сценарий. Поэтому пока мы речь идет об освобождении наших конституционных территорий, возможно, на мой взгляд, увеличение этих территорий за счет других областей Украины, который представляет для нас жизненный интерес.
4: А вы, кстати, об этом как-то говорили, мы с вами не успели тогда подискутировать, можно в этом эфире подискутировать насчет как раз того, что неправильно, что мы тогда не провели референдум и
8: да,
4: о присоединении
8: Харьковской
4: области.
8: Харькова.
4: Да, Харьковской области. Сначала вопрос другой, а потом можно перейти и к обсуждению этого вопроса. Значит, исходя из текущих реалий, какие цели и задачи вы видите вполне себе исполнимыми?
8: Исходя из текущих реалий, наши цели и задачи – восстановление нашей конституционной целостности нашей территории, освобождение наших земель, создание пояса безопасности за счет Одесской, Харьковской и Сумской областей, и Николаевской, естественно, тоже. Это уже не вопрос наших хотелок, это вопрос сокращения потенциала Украины, который останется после войны. С Одессой и Николаевым это одна Украина и одна угроза для нас. Без Одессы и Николаева это другая угроза для нас. И, соответственно, принуждение киевского режима официально признать, подчеркиваю, официально на бумажке, подписанной либо к спикерам Верховной Рады, либо новым президентом Украины, то есть кем-то легитимным, признать эти территории нашими. Вот это должна быть сейчас наша цель. Все остальное вторично. Потому что нам нужно не просто освободить территорию, нам нужно зафиксировать их переход в Российскую Федерацию именно с согласием киевского режима. Потом они могут сколько угодно орать из серии «нас заставили подписать, это было нечестно». Бумажка в данном случае есть бумажка. Нам здесь надо действовать, как действуют израильтяне на западном берегу, когда они не просто отжимают у палестинцев территории, а они заставляют или убеждают, или покупают согласие палестинских хозяев на передачу этой территории. Там втихаря те бумажки подписывают, израильтяне
4: хранят. Мне кажется, Израиль бумажки не интересует, кстати.
8: Не интересует. Вот. А зачем он тогда это делает?
4: Я не
8: то
4: знаю,
8: есть палестинцы
4: вот мне...
8: орут, ложатся под эскаваторы, мы не пустим Израиль на эту территорию, а по факту они ее уже продали Израилю, получили за это деньги, подписались, и все. А остальное – это игра на публику. Потом, когда станет вопрос о принадлежности земель, Израиль покажет эти бумажки. Вот и все. И как бы здесь к нему претензий никаких уже не будет. Вот нам плюс-минус нужно вот такое военно-политическое решение территориального вопроса.
4: Сам Владимир Владимирович как-то говорил, что когда в Стамбуле уже почти ударили по рукам, дело в шляпе, звонит ему Макрон и говорит, Украина не может подписывать эти бумаги с револьвером у виска. И случился отвод войск. Почему они потом не смогут сказать? Ну вот все это подписывается. Написано с револьвером у виска.
8: Они могут говорить и будут говорить что угодно. Но давайте так. Подписано есть подписано. Мы точно так же можем сказать, что условно там с каким-то револьвером у виска нас заставили подписать какие-нибудь соглашения с Западом в 90-е годы, например, по разграничению шельфа в Ледовитом океане, там с норвегами или с американцами. Мы же так не говорим, а можем.
4: Хорошо. Теперь к референдуму в Харьковской области. Но, хотя у нас минута остается, можем начать, в общем, этот разговор. Итак, как вы думаете тогда, а почему тогда, в 22-м году, мы почему-то не подумали про Харьков?
8: Да? А потому что тогда, в 22-м году, мы вообще не думали вначале о том, что нам придется присоединять новые территории. Уже потом, когда стало понятно, что, в общем-то, мирного соглашения не будет, что Стамбульские соглашения мертвы, Путин принял решение о том, что то, что мы контролируем, надо присоединить. Почему здесь Харькова не было? Возможно, потому что мы контролировали тогда только треть Харьковской области. Если в Запорожье и Херсоне это было больше 50%, там было только треть. Но, опять же, на мой взгляд, надо было все равно даже в трети проводить. Это важный был момент, потому что на самом деле референдум давал понять местным жителям, что Россия, даже если временно уйдет, то вернется, потому что у нее вариантов не будет.
4: Перерыв у нас. С нами Георг Мирзоян, политолог-международник. Скоро вернемся и продолжим.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
13: А знаете ли вы что?
14: Алтайское село Белеши своим названием обязано не жареным пирожкам. Белеш на алтайском означает «маленькую седловину в горах».
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: И Георг Мирзоян, политолог-международник. Георг, а вы в перспективе видите присоединение через референдумы еще каких-нибудь земель бывшей Украины? Ну, Сумская область у нас есть, да, может быть, Черниговская.
8: Все зависит от того, насколько российская армия окажется успешной в продвижении. То есть пока давайте, наша задача освободить то, что сейчас наше.
4: Плюс... Хорошо, а создание буферной зоны? Вот мы говорим про создание буферной зоны. Предполагает после создания буферной зоны включить официально эту буферную зону в состав Российской Федерации?
8: Ну, давайте так. У нас есть заявление президента Путина о том, что Украина за нападение на Курскую область ответит территориями. Хотелось бы считать, что речь идет о присоединении других украинских земель, той самой буферной зоны. Но, на самом деле, просто посмотрите на карту, и вы поймете, что... Харьковская область должна быть присоединена с Россией, потому что это такой вот кинжал, который вдается в тело российских территорий. Ну, географически просто посмотреть, как это выглядит. А Одесса и Николаев должны быть нашими для того, чтобы отрезать Украину от моря окончательно. То есть все остальное это уже по ситуации.
4: А пойдет. Это актуально после того, как беспилотники с каждым днем выходят новые модификации, реактивные беспилотники? Вообще вот эта, вся эта история про то, что ну вот это же по соседству находится, а значит надо эту территорию контролировать как раз, чтобы обезопасить себя.
8: Ну, беспилотники, во-первых, это не диверсионные группы и не войска, которые вторгаются в Курскую область, это раз. И во-вторых, давайте так, сегодня у нас... рай беспилотников, сегодня все вот играются в эту классную, здорово, прекрасную игрушку, но когда будет найдено средство борьбы с беспилотниками, эффективное и недорогое, то есть какой-нибудь хороший рэп, который может подавлять все беспилотники, и беспилотники превратятся из такого вундервафа современной войны в просто один из элементов. Нет, не в тыкву, тыквы они не будут уже никогда, просто в один из элементов.
4: Угу. А так все равно все, значит, все будет решать нога живого пехотинца.
8: Все всегда решает нога пехотинца. Рано или поздно вы можете изобретать что угодно. Любые вундервафы, порох, стремя, что угодно, что лук, естественно, что меняет ход войны. Но все равно все решает пехота. Всегда. Рано или поздно.
4: Ну, исходя, опять-таки, я вот во второй раз повторяю этот вопрос, но уже, конечно, с другим подходом, исходя из текущего положения дел, возможно ли, я постоянно задаюсь этим вопросом, звучит, значит, информация от некоторых людей, что вот еще максимум две зимы, и все.
8: Максимум две зимы. Я бы не стал здесь загадывать, во-первых, это просто гадание на кофейной гуще, раз там... Ситуация может быть снежным комом.
4: Ну что, это не гадание, это как раз вот смотрим на логику событий.
8: Нет, когда слишком много переменных в конфликте, очень сложно давать долгосрочные прогнозы. Еще раз, могут случиться события, которые как снежный ком пойдут и закончат войну за месяц.
4: Например?
8: Ну, например, переворот в Киеве.
4: Вы верите в переворот, да?
8: Нет, я сказал, что такое событие возможно. Зеленского сейчас со всех сторон обкладывают.
4: Не, подождите, переворот или все-таки замена? Как, давайте, переворот – это когда это Майдан, да, вот, это переворот.
8: Вы знаете, скажем так, ручной управляемый переворот может в любой момент превратиться в неуправляемый Майдан. Такое тоже бывало и не один раз в истории. Все считают, что они самые умные, что они могут контролировать, а тут вылезает огромное количество внутренних проблем, и пошло-поехало, и вся ситуация вышла из-под контроля. Так не раз во время революции было. Вот. Возвращаясь к вашему вопросу, во-первых, слишком много переменных, во-вторых, мы же сами не знаем, как Россия будет себя вести. Потому что мы, если мы сейчас ужесточим удары, если мы начнем полностью отключать Украину от электричества, в том числе уничтожая распределительные станции, которые подают энергию от АЭС, то есть не трогая АЭС, безусловно, ни в коей мере, и заранее предупреждая, отключайте АЭС, потому что мы будем уничтожать распределительные станции, мы их уничтожаем, и Украина остается вообще без энергии на зиму. А потом посмотрим, как они будут без энергии жить и воевать.
4: Вы у себя в телеге написали, если посмотреть на последнее заявление кокаинового чуда, в смысле Зеленского, то можно сделать однозначный вывод. Он поплыл. Зеленский начинает просить переговоров, демонстрирует готовность к компромиссам, напрашивается на встречу с Путиным в Майами во время двадцатки. Ну, компромиссам и мы тоже, мы сами с этого начали, высказываем как бы желание, да, ну, не желание, да, слова про компромисс также произносим. И вот из свежего эта информация появилась после того, как вы пост написали. Зеленский признал невозможность победы над Россией в войне, заявив, что победителей в ней уже не будет. Ну, пожалуйста.
8: Ну, если вы дочитали пост до конца, вы там увидели.
4: Если я буду читать пост до конца в эфире, сами понимаете, да, можно, собственно, Мирзояна и не звать.
8: Там как бы речь идет уже об обратном, что может показаться, что вот Зеленский поплыл. На самом деле он не плывет. Он пытается нас кинуть, он пытается нас замотать, он пытается нас обмануть, он пытается всячески... попытаться, скажем так, извините за тавтологию, убедить нас заключить энергетическое перемирие с ним, и все. То есть принципиальная позиция Зеленского пока не меняется. Для того, чтобы она принципиально поменялась, нужно, как я сказал, ужесточение ударов. Сейчас мы еще раз, мы очень классно делаем, мы очень много что выносим, молодцы. У нас появилась такая возможность в виде реактивного герани, плюс над Украиной наконец-то взошел рассвет. Пока не до конца, но частично уже взошел. Вот. И, соответственно, появились возможности. Я надеюсь, что эти возможности будут использоваться максимально. И этой зимой мы в Украине вынесем все, что может генерировать электричество, и даже все, что занимается ЖКХ.
4: Рассвет, низкоорбитальная спутниковая система наша, да, напомню.
8: Да, да.
4: Аналог
8: Старлинка. По мнению определенных дурачков, не работает, потому что спутники сошли с орбиты, все такое, ай-яй-яй, нехорошо. На самом деле все видят, как все работает.
4: А почему мы считаем, что вот наш Зеленский хочет обмануть, пытается нас, Европа пытается обмануть? Почему мы не говорим в контексте того, что и мы тоже пытаемся обмануть? Мы же тоже постоянно говорим про компромиссы, мы тоже постоянно говорим про переговоры, от которых мы не отказываемся и готовы на любые переговоры, на двусторонние, на трехсторонние, на прочие-прочие, на всякие переговоры. Четырехсторонние, наверное, тоже готовы. Вот. Почему мы не думаем...
8: Так.
4: Да, вот почему мы привыкли к тому, что нас обманывают и еще раз обманут? Я не понимаю.
8: Во-первых, я не могу сказать, что где-то Россия кого-то обманывает, потому что тогда я попаду под санкции, в том числе за дискредитацию вооруженных сил и вообще. Это не надо так делать.
4: Подождите, как это касается? Это дипломатическая составляющая.
8: А, вот так. Потому что если я, например, буду говорить о том, что когда Россия говорит о намерении, например, о том, что когда Минобороны, например, говорит о том, что мы выносим только военные цели, это не совсем так, потому что мы выносим в том числе и экономические цели. И это правильно, так и надо делать. Но я же не могу так говорить, потому что это дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Не кто-то может так посчитать. Большинство адекватных людей скажет, ну да, это так и есть, и нормально, все правильно мы делаем. Мы же не израильтяне, мы же не уничтожаем здания жилые с людьми. Нет, и никогда не будем этого делать. Вот. Но мы уничтожаем объекты экономики, прямо не связанные с ВСУ, потому что это война на истощение, так она и ведется. Портовую инфраструктуру и так далее. Вот. Но, как я сказал, у нас принят закон, поэтому мы все должны этому закону подчиняться. И очень многие, кстати, ходили очень долго из-за этого по краю, когда, например, называли СВО полноценной войной.
4: Да, а потом, только Владимир Путин не ходил по краю.
8: Вот когда момент, наш президент назвал СВО войной первый раз, вот так. Тогда мы все выдохли, потому что мы как бы сошли с края.
4: Мы выдохнули все-таки, пока еще не выдохли, Георг, пока еще не выдохли.
8: Выдохнули,
4: да. И не передохли, слава богу. Да, но я вам открою страшную тайну. Официально и сейчас не стоит все-таки в эфире называть войну войной. Да, не стоит. Все-таки лучше специальная военная операция. Это, конечно, специальная военная операция, никакая не война. Даже вот Песков накануне, ну, не так давно сказал, что это, конечно, уже давно война. То, что начиналось как специальная военная операция, нынче это война и все, да. И,
8: давайте
4: и все
8: так,
4: равно,
8: специальная
4: и все равно.
8: Военная операция закончилась плюс-минус летом 2022 года.
4: Теперь это специальная война теперь это. Давайте
8: да, и это превратилось в войну. С тех пор, как мы присоединили наши новые территории, а нам за это взорвали северные потоки, СВО стало войной.
4: Но, тем не менее, еще раз, официально, с точки зрения законодательства, это ничего не меняет. Я вот открою страшную тайну.
8: Да.
4: И все
8: да.
4: равно специальная военная операция, как ни странно. А вы хотели бы, чтобы вот мы официально заявили, что это теперь война?
8: Нет.
4: А почему?
8: А потому что, если мы официально называем это войной и объявляем Украину полноценную войну, то это очень серьезный удар по нашей экономике, потому что резко растут процентные ставки, вступают в действие различные форс-мажоры, связанные с войной. В общем, это большие экономические издержки. Плюс к этому мы должны ставить уже Западу ультиматум, что если идет официальная война, то те, кто поставляет оружие на Украину, они уже участники этой войны.
4: А мы разве этого не говорили?
8: Нет. Ну, как бы мы это говорим, но еще раз, пока нет официальной войны, Запад имеет право на военно-техническое сотрудничество с киевским режимом. Юридическое право, его никто в этом не ограничивает. Ни состояние войны, в котором находится Украина, ни решение со стороны Совета Безопасности.
4: А значит, нас текущее состояние устраивает, исходя из того, что вы сказали?
8: Нет, а зачем? Послушайте, если вы выдвигаете ультиматум, и вы не можете его выполнить, вас никто не будет считать за уважаемого человека. То есть мы готовы сейчас выставить Западу реальный ультиматум с реальными последствиями? Ну, вот в плане поставок оружия, я не уверен.
4: А зачем там адреса сборки БПЛА в Европе и даже в Канаде публикуем? 30 секунд.
8: Ну, затем, что показываем готовность России. Плюс к этому давайте так. На очень многих западных компаниях, особенно европейских, прежде всего европейских, где производится оружие, сейчас происходят различные ситуации, связанные с техникой безопасности. Ну, курят там ребята
4: да, очень сильно.
8: Нарушают, и, в общем-то... Да. Да, нарушаю технику безопасности. Я думаю, что все понимают и осознают.
4: Но это не точно. Спасибо. Георг Мирзоян, политолог-международник. Благодарим за выход. Перерыв у нас.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Дмитрий Солонников о том, меняется ли отношение Европы к России в лучшую сторону.
17: Ситуация не совсем однозначная, конечно, и усиление роли контрэлит после победы в Саксонии-Анхальт может иметь двоякие последствия. С одной стороны, это может быть продолжена такая тенденция. 20 сентября еще выборы в двух землях, Мекленбург, Верхней Померании и в Берлине. А с другой стороны, наоборот, силы мейнстрима могут закручивать гайки. Там давно подбирались к тому, чтобы вообще запретить партию. И альтернатива для Германии, в общем, Мерц может пойти на этот шаг. Поэтому говорить о том, что силы выступают за изменение курса нынешнего кабинета в Германии дальше будут разрастаться, не факт. Могут начать разрастаться, а могут их полностью закрыть. То же самое во Франции. Да, сейчас национальное объединение Мари Ле Пен пытается в свою предвыборную повестку, а выборы там уже весной, включить тему прекращения войны на Украине. Но, опять же, не прекращение войны, там, да, а более осторожного участия Франции в этих военных действиях.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится.
18: а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
19: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы поделилась впечатлениями от встречи с представителями ветеранских организаций Великих Лук, прошедшей накануне. Она отметила, что для нее встречи с ветеранами всегда особенно важны. Это люди с огромным жизненным и профессиональным опытом, настоящие лидеры общественного мнения. Их позиция, мудрость и отношение к истории – важный ориентир для молодого поколения и фундамент для патриотического воспитания. Парламентарий рассказала, что во время встречи обсуждали, как сохранить связь поколений – какие форматы патриотической работы сегодня особенно нужны детям и молодежи. Любовь к родине начинается не только со слов, но и с личного примера, уважения к истории и людям, которые ее создавали, подчеркнула Юлия Ярышкина. Великолукские полицейские вместе с юными инспекторами движения школу номер 16 провели акцию «Трафарет безопасности». Школьники сделали надписи вблизи пешеходных переходов с призывом переходить проезжую часть в положенном месте. Акция прошла в рамках профилактического мероприятия «Безопасный путь в школу». В Международный день музыки 1 октября в детской музыкальной школе номер 1 имени Мусоргского состоится открытие уникальной выставки «Хождение за три моря. Путешествие длиною в ноту». Эта экспозиция вдохновлена странствиями поэта, писателя, творческого путешественника, мецената Сергея Бурыкина. Он привезет в Великие Луки частичку души Индии, Китая и других загадочных стран Азии. На выставке можно будет увидеть колоритные музыкальные инструменты от звонких струн до мистических барабанов и услышать, как звучат эти диковинки в руках музыкантов.
22: О валютах.
21: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
22: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
25: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Андрей Литвинов, пилот, командир экипажа А-320, отличник аэрофлота. Андрей Александрович, здравствуйте.
27: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А что значит отличник аэрофлота? Поясните, пожалуйста. Я просто не знаю.
27: В титре не понял.
4: Отличник аэрофлота. Это что значит?
27: Это мне присвоили отличник аэрофлота за предотвращение теракта на борту воздушного судна.
4: Ух ты!
27: Это было в 2006 году, когда пьяный пассажир вломился в кабину и кричал, что я всех взорву, никто никуда не долетит, летим, значит, в Египет, а мы летели в Женеву. Вот. Мы сообщили на землю, два натовских истребителя подняли воздух, и нас сопровождали до самой посадки. Потом, значит, мы его сдали спецслужбам, сели в Праге мы, потому что под нами Прага была, они в НАТО входят. Ну, в общем, вот так вот нас немножко тряхануло.
4: Вообще потом за такое Герой России вручают, на самом-то деле. Они просто отличники.
27: Ограничились отличником аэрофлота.
4: Да, вот зажали, понимаете. Спасибо. Давайте продолжим.
27: Героям знаете, кому дают? Кто в кукурузу улетает? Вот им героям.
4: Слушайте, давайте сейчас перейдем к новостям коротко. А ведь на самом деле, несмотря на то, что мы с восторгом воспринимаем подобные новости, посадить самолет на кукурузное поле, это как бы не всегда считается правильным ходом на самом деле, да?
27: Ну, я про это и говорю.
4: Да, вот вы сиронизировали не зря, да, в кавычках, все, да. Вот, да. Все.
27: Герой, да, в кавычках.
4: Все, понятно, да, развивать тему не будем. Да. Новость такая. В ближайшие 20 лет мировому авиарынку потребуется около 42 тысяч новых самолетов, пишут, опираясь на прогноз Airbus на 26-45 годы. При этом львиная доля поставок порядка 45% будет направлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельный акцент в прогнозе сделан на Китае, как на крупнейшем национальном рынке. Нам понадобится там вообще чуть ли не 10 тысяч пассажирских лайнеров. Мы-то как справляться будем с этой ситуацией? У вас есть предположение? Понятное дело, что у нас с самолетами сейчас не то чтобы хорошо.
27: Ну, первый признак того, что с самолетами у нас нехорошо, а мы, кто в авиации много лет работает, мы это прогнозировали в самом начале санкций. Когда ввели санкции, мы это прогнозировали, что самолетов не будет хватать. Вот мы подошли сейчас к такому этапу, что нам не хватает самолетов. Своих у нас нет. Боинги и Airbus нам не продают. Поэтому самолет – это техника, он выходит из строя, он иногда не летает, ему надо форму делать и так далее, и так далее. И первый признак этого, что сейчас ввели изменения в воздушный кодекс, внесли изменения в воздушный кодекс, что нам разрешено теперь использовать мокрый лизинг. Мокрый лизинг – это, чтобы было понятно, самолеты вместе с экипажами арендуют, и они летают по России. И как бы первая информация была, что Вьетнам вроде как какие-то соглашения там устные или там я не знаю какие, но сразу могу сказать, что это влажные фантазии чиновников. Вряд ли кто придет к нам по мокрому лизингу, так как самолетов не хватает везде. То есть везде самолеты задействованы, и найти на рынке свободные вот эти вот возможности, это скорее нет, чем да. Это первое. Второе. Недавно выступал господин Александровский. И выступил с просьбой, обратился с просьбой к правительству, чтобы вот эти вот иностранные компании, поменьше их было на российском рынке, так как международные рейсы, они приносят наибольший доход, чем полеты по России. Ну вот он хочет летать за границу, чтобы побольше доход был у него. А Вьетнам он хочет, чтобы летали внутри России. Ну, чтобы вьетнамские авиалинии поменьше у них был доход. Ну вот такой вот подход такой смешной.
4: Александровский – это как раз управленец в Аэрофлоте.
27: Это генеральный директор Аэрофлота, да, генеральный директор Аэрофлота. И это действительно так, что международные перевозки, они приносят наибольшую прибыль, чем внутри России, когда полеты. Естественно, он хочет побольше летать за границу. Но вьетнамцы тоже хотят побольше летать за границу, а не внутри России. Поэтому, в свое время генеральный директор Аэрофлота Савельев, господин бывший, да, он у нас не хватало летчиков, командиров, именно командиров не хватало. И вот он решил, что сейчас он несет изменения, пролоббирует изменения в воздушном кодексе, и к нам выстроится очередь из желающих у нас работать в Аэрофлоте. Внесли изменения в воздушный кодекс. Иностранцам можно работать командирами на наших самолетах. Но очередь к нам не выстроилась. Пришли чехи, их человек 10 было, и один какой-то немец, которого выгнали там из Люфтганзы. Ну, немец вскоре ушел, а чехи у нас работали, потому что им было выгодно Им в Чехии, там чешские авиалинии обанкротились, им платили за простой зарплату. Как бы они не работали, но им платили. И вот плюс к этой зарплате еще аэрофлотовская зарплата. И им еще сделали очень такие льготные такие условия, комфортные. Там они 4 дня летают, 3 дня выходной. Он бесплатно летит в Прагу. Ну что тут, 2 часа, 2.20 было, и ты в Праге. То есть вот они 4 дня поработают здесь, летят в Прагу на 3 дня, опять возвращаются, опять поработают. Или рейсом летит в Прагу, а там остается, другой садится. То есть ну вот так вот им сделали такие комфортные условия. Им это было выгодно за счет двух зарплат, которые они получали и в Чехии, и в Аэрофлоте. И все, больше никто не пришел. Потому что все равно неконкурентные условия для работы, вот, допустим, в европейской компании «Аэрофлот» или в том же вьетнамской компании или «Эмирейтс», ну, там, кто где работает, наши летчики. Поэтому «Аэрофлот» он не выигрывает по сравнению с другими компаниями. Ну вот очередь не выстроилась. Здесь точно такая же ситуация. Это, конечно, хорошо, что внесли такие изменения. Может быть, и действительно тут найдется, в чем я сомневаюсь. Потому что, ну, это хорошо. Ну, посмотрим.
4: А знаете, уточните, пожалуйста. Сейчас прошла информация без опоры на какие-то серьезные источники, но так или иначе, что российские пилоты уезжают, в смысле, работать в другие страны. И дело не только в зарплатах, да. Еще и потому, что, ну, как немножко устаешь, когда у тебя рейс на 2 часа, приходится сильно дольше иногда задерживаться, потому что не факт, что вылетишь вовремя, ну и так далее. И вот из-за этого все это людям поднадоело, и они якобы, ну вот, начинают уходить, переезжать, уезжать. Есть такое или нет?
27: Есть, да. И в Узбекистан очень много едут работать, в Индию, в Арабские Эмираты, в Китае много летчиков наших работает, в том же Вьетнаме много летчиков работает, в Казахстан едут. Ну, то есть сейчас как бы устроиться на работу летчику с допуском, со всеми там международными допусками на пилота Airbus и Boeing вообще, ну, при хорошей подготовке никакой проблемы нет. Командиры везде нужны. С Аэрофлота, я знаю, уходит по моральным соображениям, потому что там такой летный директор, которого надо давно уже снять с должности. Но он вот так там чудит, и поэтому люди не выносят вот эту вот всю обстановку и уходят. Вот первая причина, говорит, мы, говорит, просто не можем работать с этим человеком. И уходит вот. Потом уже зарплата идет на втором месте. Потом, ну, первое, вот что касается Аэрофлота, я знаю, я общаюсь постоянно. Там, они писали в свое время письма и президенту, и прокуратуру, и в Росавиацию, и в Минтранс. Ну, почему-то вот его генеральный директор покрывает. За что и поплатится в будущем.
4: И ну, у нас не сильно больше минуты остается. Тем не менее, новость есть. Коротко-то прокомментируйте. Первые Суперджет 100 с двигателями ПД-8 начнут поставлять российским авиакомпаниям во второй половине 2027 года. Я, насколько знаю, первый уже летал. Он абсолютно импортозамещенный, если я правильно понимаю, да? То есть наш во всех смыслах этого слова. Вот вам, пожалуйста, на комментарии.
27: Ну, не полностью импортозамещенный, конечно. Это они хитрят. Вот, там все равно остаются какие-то иностранные запчасти. Вот, это, ну, мы слышим уже давно, уже 10 лет мы слышим про МС-21, про Суперджет импортозамещенный. Посмотрим, вот они сначала пусть его сертифицируют, ПД-8, потому что с двигателями у нас всегда была проблема в авиации, всегда. Даже со времен Советского Союза. Двигатель – это слабое место, и мы никогда не могли их делать хорошо. Посмотрим, как он будет себя вести. Вот они его импортозаместили, да? А там вместо 1000 циклов, да, писали об этом и говорили везде, вместо 1000 циклов 100 циклов, и надо менять там свечи и так далее. Поэтому, конечно, они отрапортуют, что они импортозаместили, все хорошо, но как он себя будет вести, это только специалисты могут сказать, те, кто летает на этих самолетах.
4: Спасибо. Андрей Литвинов, пилот, командир экипажа А320, отличник Аэрофлота. Благодарим за выход, перерыв. Скоро вернемся и продолжим, никуда не переключайтесь.
26: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон.

0: еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомолки». Володя, я тебя приветствую. Привет. Ну и чего ты молчишь? А, ну вот, заговорил. Значит, есть супергерои, да, которые... Ну, их задача какая? Спасать человечество. Твоя задача — спасать школы. Может быть, даже это одно и то же. В России за 25 лет закрыли половину школ. С 2000 года число действующих организаций начального, основного и среднего общего образования в стране сократилось практически в два раза, на 45%, следует из статистики, которую публикует Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Высшей школы экономики. То есть, ну, с чем это связано? Ты наверняка скажешь про оптимизацию. Пожалуйста, ты вот спасаешь школы сельские. Вот тебе слово, твоя тема. Пожалуйста.
3: Нет, ну, у меня неблагодарная на самом деле задача сейчас
2: Сейчас
3: возражать.
2: Или вообще?
3: Вообще неблагодарная. Я каждый раз борюсь...
2: Каждый раз говорю правду, а меня либералом называют. Да.
3: Дело не в этом. Да при чем здесь это? Многие говорят, уже. Либералы, не либералы. Все говорят, они видят проблемы. Так деревня умирает, так школы закрываются. Это вне зависимости от политических пристрастий, это просто видно. Но неблагодарная это из-за того, что... Вот такая стена вырастает перед тобой с большим лозунгом, что все равно сделать ничего нельзя. Вот можно повозмущаться, а что ты сделаешь, если село вымирает, что в школах становится все меньше детей? И тут, да, появляется такая статистика. Эти цифры раньше не мелькали, что оказывается государство закрывает школы опережающим образом. То есть не потому, что школьников становится меньше, их становится меньше, но не настолько, насколько закрываются школы.
2: Ну да, школьников не стало в два раза меньше, скажем так.
3: Два раза меньше. Им стало там на 15-20% меньше. А школ, допустим, сельских, на 54% стало меньше. То есть получается, что государство сознательно закрывает опережающие школы, чтобы дети сгруппировались в гигантских классах, как сельди в бочке, в одной большой школе. Это госполитика, она признана, это Минпросвещение прекрасно ей владеет. Это строительство гигантских школ в каком-нибудь районном центре, куда свозят несчастных детей из далеких деревень. Здесь ведь в чем беда? В том, что чиновники скажут, ну нет у нас столько денег, чтобы сохранять вот эти школы. Они как-то сразу за скобки выносят, что закрываются не только школы, уничтожаются села таким образом. Если закроешь в селе школу, то значит скоро закроется и село. Это они тоже прекрасно понимают, но об этом не говорят. Закрываются ФАПы, закрываются эти, почта закрывается, почтальонов увольняют. Вот я сейчас как раз делаю материал о том, как в далеких селах убирают ставки почтальонов, хотя им платят там по 7, по 8 тысяч рублей, но и на этом экономят. Здесь идет речь о том, что, вот я даже писал колонку на эту тему, что эта деградация русской глубинки, она самоподдерживающая. А чем меньше людей, тем меньше получается удобств. Чем меньше удобств, тем меньше людей. Это закольцованная история. И государство азартно включилось в это дело, думая, наверное, что, в общем-то, пусть разгребают проблемы опустевшей России, опустевшей глубинки, какие-нибудь, видимо, будущие власти, какие-нибудь будущие поколения пусть сражаются с этой проблемой. Нам бы сейчас день пережить и ночь продержаться. Вот когда... А именно такая временная психология, временное управление главенствует, то в этом случае что ты либерал, что ты консерватор, кто бы ты ни был, хоть и коммунист, ты все равно должен думать,

0: чем это обернется для России в будущем. А о будущем у нас почему-то сейчас не очень модно думать.
1: И чем это обернется для России в будущем? Ну, понятно, что ничем хорошим, конкретнее.
0: Ну, это может, вот этот черт может выпрыгнуть из любого угла. То есть очень даже трудно предугадать. Но можете себе представить, с точки зрения национальных интересов, я даже экономику не беру, вот национальный интерес, национальная безопасность. Что для национальной безопасности означает пустая страна, где все сконцентрировано в гигантских мегаполисах? Вот что это значит? А если мы уже поговорим о Дальнем Востоке, о Сибири, где страна граничит с гигантскими, с густонаселенным Китаем и другими, скажем так, южными странами. Это же проблема в том, что никто сейчас об этом не думает, потому что это еще не встало во главе угла, это пусть вот потомки с этим разбираются. Я думаю, что вот сейчас в Китае, кстати, эту проблему решают административным путем. Там, если какой-то райончик или регион пустеет, ну, вдруг там бегут люди, бывает такое, естественно, то по шапке дают и главе региона, и главе города, потому что он не обеспечил, вот, чтобы люди оставались в конкретном населенном пункте. Значит, он плохо работает. А у нас замечательно происходит. То есть, если в школе не достают детей, администрация радостно закрывает школу. Если село пустеет, государство, местная власть, потирает руки, мы на этом сэкономим. У нас совершенно обратная история. Мне кажется, скоро будут награждать за то, что у нас пустеет страна.
1: Ну, это, удалось, конечно, оптимизировать, конечно. Удалось оптимизировать.
0: Да.
1: Да. Но может оптимизация...
0: Нет, когда начнутся увольнения и нормальные, возможно, даже административные или уголовные дела по поводу того, что вдруг тебе дают регион с определенным количеством населения, а ты его сдаешь следующему начальнику на 10-20% ниже, то ты должен, мне кажется, пойти под суд. Ты не обеспечил инвестиционную привлекательность региона, ты не сохранил школы, ты не сохранил детские сады. Отвечай перед населением или перед государством. Но, а у нас нет, у нас все наоборот.
1: Да, у нас ставка на оптимизацию, причем во всех сферах, обрати внимание, не только вот в образовательной, но и в медицине, да везде. На оптимизацию, на оптимизацию, на оптимизацию. Но чиновники же мыслят цифрами, понимаешь, да?
0: Да, но это все проходит по человеческим душам, по человеческим судьбам. Вы не представляете, как мне тяжело проигрывать в споре с администрации, когда закрывают школу. Недавно мне просто вот кровью сердце обливается, закрывали школу в Подмосковье.
1: Так там... ты же ее отстоял.
0: Нет, это я отстоял в прошлом году, а сейчас мы все потерпели поражение. А закрыли школу, значит, и подрузы. И я просто общался и со школьниками, и с родителями, и с учителями, которые остались без работы. Вот это каток прошел по ним. Если ребенок шел в школу через двор, и были все его родные ходили, и его дети, то есть бабушки, тетушки ходили в эту школу, у них был какой-то общий такой маленький мир, то сейчас их каждый день сажают в автобус или в машину и везут за 40 километров, полтора часа туда-обратно, и то и два, в чужую школу, переполненные классы. Нервные родители. Я сейчас только про школу говорю, я не говорю про больницы, про роддома и прочих, чтобы действительно проходят через каждую судьбу. Простого человека, который живет в глубинке.
1: А аргументация какая? Нет, конечно, вот под Рузой ты говоришь, да, Руза? Ну, Руза маленький городок, там 20 тысяч даже нет под Москвой. Недалеко, правда, от Москвы, там несколько десятков километров. То есть это не дальнее Подмосковье, если мне память не изменяет, Руза-то, да? На юге находится.
0: Ну, среднее Подмосковье, скажем так, да. Ну, это же просто типичная история. Их каждый год таких школ закрывают по 20-30, сотни школ закрывают. Поэтому это просто одно из... Я просто хочу... Почему дело неблагодарное? Потому что придет какой-нибудь сейчас в эфир счетовод из правительства и скажет: ребят, нет денег. Ну, нет денег.
1: Да нет, он даже и без этого скажет, что выгоднее оптимизировать, перенести там школу туда-то, это лучше. Он найдет слова, он аргументирует. Но надо понимать, что чиновники мыслят языком цифр, как раз языком статистики.
0: Это Минфин. А есть еще Минэкономразвитие. Есть, кстати, чиновники, специально заточенные на развитие. И у них должна быть другая логика. Они, наоборот, должны говорить об инвестициях, об развитии территории. Ты знаешь, что у нас на развитие, развитие маленьких сел и городков, имеется в виду на строительство, я забыл просто, как называется точная статья, выделено на всю страну в следующем году 500 миллионов рублей.
1: Да что такое 500 миллионов рублей?
0: Это вообще ничего.
1: Вот я о том же.
0: Сущие копейки. То есть все-таки есть у нас статья расходов по каким-то образом, чтобы развивалось село, но, говорят, денег нет.
1: Ну, 500 тысяч рублей, это вообще не... Это как будто бы денег миллионов. Нет. Это как будто бы нет денег. 500 миллионов.
0: Ну, нет.
1: Ну, квартиру можно в Москве найти легко и непринужденно, и много за 500 миллионов.
0: А здесь мы переходим к другой теме. Что важнее для страны? То есть это приоритеты.
1: Приоритет, ну, продолжи-то. Вот как раз 30 секунд остается
0: приоритетом. Ну, можно решать приоритеты сегодняшнего дня, завтрашнего дня. Но и есть искушение именно сейчас это потратить те вещи, которые нужны сейчас. Да, сейчас страна воюет.
1: Подрузы уже окончательная история, да, и обжалованию не подлежит.
0: Да, да, все, закрыли школу, заколотили, отдали школу этим мигрантам. Не мигрантам, прошу прощения, специалистам.
1: Под общежитие.
0: Прекрасно. Это, кстати, чаще всего так и происходит со школами. Они как-то специально под это делают.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», в телеграме Варсобин найдите, подпишитесь. Иван Панкин был здесь, остался в недоумении. До завтра. Все равно все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске – полдень. В Новокузнецке – 2 часа дня. В Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
5: 6 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию очистных сооружений в городе Спутники Запорожской АЭС «Энергодарья». Повреждения уточняются, сообщил глава города Максим Пухов. Пострадавших нет, экстренные службы работают на местах. Минобороны ранее сообщили, что ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 беспилотник самолетного типа над 7 российскими регионами.
2: О России.
5: Россия стала мировым лидером по снижению числа абортов. За 15 лет этот показатель сократился в 4 раза. Общее количество таких операций в стране уменьшилось с миллиона в 2010 году до почти 236 тысяч в 2025 году, пишут ведомости. Благодаря этой динамике Россия покинула последнюю десятку глобального антирейтинга среди 100 крупнейших государств мира и переместилась на 30-ю строчку. Ключевыми факторами масштабного снижения статистики абортов специалисты называют широкое распространение современных средств контрацепции и рост грамотности населения в вопросах осознанного планирования деторождения.
2: Про визы.
5: Япония намерена добиться возобновления безвизовых поездок своих граждан на Курилы. Речь идет о гуманитарных визитах японцев для посещения могил родственников, похороненных на этих территориях, сообщили в посольстве страны в Москве. Программа была приостановлена в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 после введения Японии санкций против России, Москва прекратила действие ряда соглашений с Токио, включая договоренности о свободных посещениях и обменах жителями 4 южных Курильских островов. Южнокорейская переводчица Ким Джон А, известная переводами романов Федора Достоевского, попала в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс обвинил ее в поддержке СВО и распространении российской пропаганды. Ким Джон А перевела на корейские языки «Преступление и наказание идиота, бесов и братьев Карамазовых».
2: Обо всем.
5: Минтранс презентовал новый дорожный знак парковки для многодетных семей. На нем изображена большая белая буква «Р» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. В Минтрансе напомнили, что в июле проводился опрос, каким должен быть новый знак. На выбор предлагало 7 дизайнов. В опросе приняли участие почти 4000 человек. Сейчас министерство работает над корректировкой правил дорожного движения. На следующем этапе внесут изменения в ГОСТ, после чего новый знак сможет появиться на улицах. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: На отрицательную затоваренность. Мне очень нравится это словосочетание, судя по всему, от создателей «Хлопка», да?
7: Вот. Отрицательная затоваренность?
6: Отрицательная затоваренность это, бензином.
7: Ну, это совершенно противоречит. Одно слово противоречит другому.
6: Но мы же любим вот такие оксимороны.
7: Коннотация «затоваренность» значит «чего-то много», а как может чего-то быть много со знаком «минус»? Я не понимаю. Объясни мне, пожалуйста.
6: Цитирую. Это товарищи из Петербургского комитета по энергетике, по-моему. В Санкт-Петербурге на автозаправочных станциях спрос на бензин марок АИ-92 и АИ-95 временно опережает объемы текущих поставок, из-за чего отсутствие топлива может наблюдаться на период транспортировки бензина с мест его хранения до АЗС для последующей продажи, что приводит к образованию очередей. Круто.
7: У меня дар речи пропал. Извините, конечно. То есть получается, что бензин есть.
6: Да, но отрицательный.
7: Да, но вот он есть где-то в пути. То есть это вот как тот суслик или кто там?
6: Суслик-суслик.
7: Суслик-суслик. Он есть. Радуйтесь этому факту, господа хорошие.
6: Здрасте все. Вся страна, здравствуй. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула. Доброе утро.
6: Из Петербурга, который переживает отрицательную затоваренность бензином. Олег Осипов вместе с нами из Москвы, в которой, в общем, тоже где-то там, сколько, полчаса, 40 минут в очереди на заправку.
8: Олег. Привет всем. Примерно привет. Так и есть. Минут 40 я застаю вот последнюю неделю. Ну, это что вы хотите, потому что есть за 120, допустим, литр 95-го, так это вообще без очереди, без проблем. Ага. Пожалуйста, как правило.
6: Тут так в что? Петербурге, прости, пожалуйста, прерву, обнаружили чувака, который подвозит бензин людям, стоящим в очереди. По-моему, по 150 рублей за литр, канистры в багажнике, вот это вот все. Он говорит, что он умудрился купить оптовую партию бензина в Беларуси и сейчас ее распродает. Но что-то в это слабо верится. Есть такое ощущение, что чувак имеет доступ к топливным картам, которыми обеспечивают, там, допустим, спецтранспорт, там, уборочные машины.
7: Вот мне кажется, все. Чувака пора вычислять товарищам из правоохранительных органов.
6: С вопросом, типа, откуда вас?
7: Откуда, да.
6: Потому что, насколько я понимаю, бензин с доставкой в Петербурге сейчас стоит где-то рублей 300-400-500 за литр.
7: Да, там получается, что 20 литров, что ли, за 8 тысяч продают.
8: Вот а вы хотите ловить скромного человека?
7: Там скромняга даже... просто, понимаешь?
6: Этот скромняга, у нас вопросики по поводу того, откуда у него такой дешевый бензин.
8: Понимаешь? А какая разница? Слушай, если бензин нормальный, ну и бог с ним, он продает и продает. По 150, так по 150. Не хочешь стоять.
7: Покупай по 150.
8: Я бы, так сказать, особенно... Это вообще не наше дело, откуда он его взял. Это кому надо, тот интересуется. Я, например, приветствую. Раз есть возможность залиться, я помню, я бы заплатил 150, когда... Вот кризис был там еще месяц назад, и в Москве тоже. И я бы не спрашивал, откуда у него бензин. Был бы он качественный, и все.
6: Ладно. У нас тут другие перемены еще назрели. ОСАГО подорожает, вступают в силу новые, более справедливые справочники автозапчастей с 19 сентября.
7: Я сказал, что они более справедливые.
6: А это все так говорят, но потому что новая методика Центробанка, которая не учитывает самые дешманские варианты на рынке, сами страховщики посчитали, что в среднем уровень цен на запчасти по справочнику вырастет на 8,2%. Выплаты станут чуть более справедливыми, платить будут больше, на 6-7% к нынешнему уровню. Это глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев говорит, что это может оказать дополнительное влияние на убыточность сегмента.
7: Подожди, но в данной ситуации у нас выплаты по ОСАГО не растут. Они как были 400 тысяч, так и остаются.
6: Средние выплаты. Понимаешь, речь идет о том, что у нас половина регионов сейчас приносит убытки страховым компаниям по институту ОСАГО.
7: Я в курсе. Я в курсе.
6: Да, средние выплаты по ОСАГО растут. Стоимость полисов не растет.
7: Не понял. Ну. Смотри, если раньше ты мог по этой самой книжечке отреставрировать свой автомобиль за 400 тысяч, то теперь это уже будет невозможно?
6: Нет, почему?
7: Ну как, ну все же вырастет на сколько, 6-7%?
6: Не все вырастет, понимаешь, в чем все дело? Они убирают оттуда самые дешманские варианты, и, соответственно, выплата, сумма выплаты будет на 8% больше.
7: Почему? В таком случае...
6: Средние выплаты в среднем по температуре по больнице, средняя выплата по стране 120 тысяч рублей, не 400.
7: Тогда я могу согласиться с господином Уфимцевым. Это дополнительные расходы для страховых компаний, правильно?
6: Вот. И цитата в интервью «Коммерсанту». Свежее интервью, пять дней назад, по-моему. «Действия страховщиков направлены на снижение убыточности и расходов на ведение дел. В частности, страховые компании вынуждены либо снижать расходы на местах за счет сокращения персонала и количества офисов». Вы же уже заметили, что у нас закрываются некоторые офисы страховых компаний.
7: Заметили.
6: «Либо повышать цену продукта». Ну, стоимость полиса, да? В первую очередь, изменения в ОСАГО могут коснуться аварийных высокорисковых водителей, но бесконтрольного роста тарифа быть не может, так как стоимость ограничена тарифным коридором Центробанка. Конец цитаты. Смотрите, я не злопамятный. Я просто злой, и у меня память хорошая. Помните, как в прошлом году мы в воздух чепчики бросали в связи с тем, что Госдума, Центробанк и Российский союз автостраховщиков вместе разгоняли тему с реформой системы натурального возмещения? Я процитирую, с вашего позволения, заявление того же господина Уфимцева Интерфаксу от 28 июля 2025 года. Эксперт-техник составил калькуляцию. Там указано, что ремонт, допустим, стоит 150 тысяч рублей. Износ... 50 тысяч. В соответствии с законом страховщик выплачивает не 150 тысяч, а 100 тысяч рублей деньгами. Ту сумму, которая четко по экспертизе причитается в рамках возмещения убытка по ОСАГО. Потому что по закону страховая компания не компенсирует износ деталей. В случае принятия поправок в закон страховщик сможет сказать потерпевшему: если ты отремонтируешь машину, покажешь мне ее после ремонта и предъявишь документы, в которых написано, что сколько стоит, я доплачу тебе эти 50 тысяч рублей, то есть компенсирую стоимость износа. Когда Уфимцева спросили, вот тогда, в летом прошлого года, отразится ли это на стоимости полисов, а он ответил: давление на убыточность будет, но мы полагаем, что оно нивелируется тем, что мы выбиваем почву из-под ног автоюристов, которые из-за несовершенства системы авторемонта в ОСАГО судятся с автостраховщиками и зарабатывают на них. Значит, 9 месяцев после этого интервью уже другая версия главы Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева говорит: ключевых нововведений в законопроекте 3. Первое. Запретить выплаты сверх указанных в законе 400 тысяч рублей. Это борьба с автоюристами. Второе. Ограничить круг получателей компенсации только самим потерпевшим или его законным представителем, чтобы отсечь схемы с теми же самыми автоюристами. И третье. Увеличить срок ремонта по ОСАГО до 45 дней. 3 пункта в поправках в закон об ОСАГО. 3. Четвертый пункт про натуральные возмещения и доплату за износ. Где?
7: Они подключили нейросети и подсчитали.
6: Зачем?
7: Сами подсчитать не могли расходы и подсчитали. В результате поняли, что нет, не можем мы себе это позволить. Далее все так было.
6: Жизнь боль. Да. Мир несправедлив.
8: Да, почитайте «Уловку-22», если кто-то еще не прочел. Там все об этом сказано. Я точно знаю, что мы станем платить больше, а страховщики в убытке не окажутся. Вот и все. Вот это вот... Понимаете, да, почему я не люблю эту тему, в принципе?
6: Тебе
8: это
6: сложно...
8: Это ни о чем вообще, понимаешь?
6: Погоди, погоди, погоди. А ты же не платишь за ОСАГО. У тебя эти машины из пресс-парка. За них платят... автодилер. Ну,
8: как правило, да, но я же заинтересуюсь вообще всем, что происходит. Главное тут... Вы знаете, что я пересмотрел в каком-то смысле свое отношение к этому делу, просто потому, что это, слава богу, еще работает. И очень хорошо, что это работает. И вот все усилия, да, они стоят того, чтобы этим заниматься. Так сказать. Так или иначе, мы все равно будем раскошеливаться. Но главное, чтобы институт существовал. Главное, чтобы не было никаких разговоров об отмене, так сказать, самого института ОСАГО. Вот это вот,
7: ну, слава богу, я таких важнее. Разговоров не слышал. Во всяком случае, на глаза не попадалось.
6: Они допиливают эту систему, но допиливают немножко не в ту сторону, в которую нам хотелось бы. Еще раз, вместо того, чтобы ввести справедливый механизм компенсации при натуральном возмещении ущерба с учетом износа деталей, так чтобы нам не приходилось потом бегать и изыскивать какие-то дополнительные деньги на то, чтобы поставить нормальную, новую деталь, а вот не то, что можно купить на те деньги, которые страховая компания выплатила. Так вот, вместо этого справедливого механизма, они говорят, а мы отсекаем автоюристов для того, чтобы у нас убыточность не росла.
7: Единственную возможность нам эту справедливость справедливости добиться в результате.
6: Да.
7: Через автоюристов.
8: Все равно ничего не изменится, пока не будет, по сути дела, рыночного отношения к этим вопросам. Ну да, ЦБ должен регулировать. Но
6: Олег, рынок пока... там, где каска. ОСАГО – это каска, социальный да, инструмент, призванный цель... первоначальная цель ОСАГО – снизить градус неадекватности на дорогах.
7: В таком случае мы постоянно будем слышать от страховщиков нытье, что им не хватает.
8: Постоянно в течение 15 минут будем об этом говорить.
7: Они-то коммерческие структуры, правильно?
6: Но.
7: Они, значит, любые действия они должны обдумывать с точки зрения прибыли. А мы им навязываем социальный инструмент, и они вполне логично говорят, друзья, мы не можем на этом получать прибыль.
8: Я бы единственное, что заметил, что мы не навязываем, и государство не навязывает. Кто не хочет, тот не занимается ОСАГО.
7: Речь идет о том, что, смотри, с одной стороны, есть мы, потребители этого, как Дима сказал, социального инструмента, и мы, как потребители, хотим получать продукт в полном объеме. Ну, вот,
6: как в Беларуси, например.
7: Вот хотим, чтобы он был идеальный. Но с точки зрения социального инструмента он не может быть идеальным, потому что он замешан на коммерческую деятельность. Чтобы он стал идеальным, мы должны отпустить цены. Понимаешь, Дим?
6: Угу. У меня есть предложение. Значит, сейчас у нас
7: не бывает бесплатного сыра в мышеловке.
6: Будет реклама новости, я попытаюсь поднять циферки из своего водительского удостоверения и вбить их в калькулятор стоимости полиса. Я посмотрю, сколько полис обойдется мне, если бы я его покупал прямо сейчас, а через неделю, когда у нас вступит новый справочник, мы вернемся к этому вопросу, я снова посчитаю.
7: Ой, мам, мы потеряли Диму.
6: Извините, простите. Вернемся через 2 минуты.
2: Программа «Мой автомобиль».
9: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии. Небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные... «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Но есть и хорошие новости. В нашей с вами жизни встречается такое.
7: Ты подсчеты закончил?
6: Нет, еще пока нет.
7: А, хорошо, ладно. Угу. А что про хорошие новости ты хотел?
6: Автомобили «Волга» начали собирать в Нижнем Новгороде по полному циклу. Теперь со сваркой и окраской кузовов. И вот с этим мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
7: И я Кирилл Манжула.
6: А еще с нами Олег Осипов. Олег, ты же катался на вот этих самых «Волжарах».
8: На новых нет.
6: А,
8: я катался на «Манжарах», да.
7: А на «Волжарах» еще не на всех.
8: Да, я катался на, естественно, так сказать, и на «Атласе», и на «Манжаре», и на «Префейсе», собственно, которые теперь под названием «Волга» выпускают по полному циклу в Нижнем Новгороде. Мне эти машины симпатичны, в общем, все. Да. Ну, что тут сказать. Но меня удивило то, что они умудрились приспособить то, что делали вот эти вот роботы, которые сваривали кузова Volkswagen, там Skoda, а теперь они сваривают. Это серьезная работа, на самом деле. Я пребываю в восхищении, потому что обычно приходится менять
7: то
8: все.
7: То есть, подожди, а просто программное обеспечение не меняется в этой ситуации? Там, железо-то менять зачем?
8: Ну, было сложно его раньше менять. Теперь они, видимо, научились каким-то образом. Ну и хорошо. Ага. Ты, слава богу, это шаг вперед, мне кажется.
7: Роботизированные сварочные и окрасочные комплексы, на которых ранее выпускали автомобили Volkswagen и Skoda, обеспечивают высокое качество и надежность выпускаемой продукции.
8: Ну да, ура, товарищи, ура. Это правильно. Единственное, что вот мне казалось, что такая глубокая локализация, она должна приводить к снижению цен.
6: Так, там... погоди, «Волжары»...
7: Ты сейчас тебе вспомнишь, что там снизили цену на...
6: «Волжары» стоят 200-300 тысяч меньше, чем китайские машины, собранные
7: вот,
6: в Китае.
7: Радуйтесь, ну,
8: вот,
7: друзья.
8: Вот уже 200 хорошо.
7: Тысяч?
8: 2 миллиона 700 тысяч, да, это К40, маленький кроссовер. Ну, как маленький,
7: это вот который... кроссовер, да. Это, подожди, который «Атлас».
8: Который «Атлас», да, совершенно да. верно.
6: Тут еще один момент, значит, локализация. Вот вы говорите, глубокая локализация.
7: Да не мы говорим, это на заводе говорят.
6: Вот, на самом деле, нифига подобного. Значит, сварка, окраска кузовов, а штамповки нет. Вот эти кузовные детали, они до сих пор едут из-за границы. Значит, что там нашего? Ветровые стекла, выхлоп, аккумуляторы, колеса шины, система «Эроглонас» вместе с кнопкой «Блок телематики», химия для применения на линии окраски, наши мастики, герметики, лакокрасочные материалы. И в этом году начнется производство пластика для интерьера. Угу. Вот. А все остальное мы до сих пор завозим из Китая. Хотя вот. планы были там на 27-й год штамповка, на 28-й год двигатели трансмиссии. Это все будет. Вы говорите, периодически, значит, китайцы не хотят приземляться, локализовываться здесь. Вот планы.
8: Ну да. Слушай, штамповка – это, конечно, важная вещь, но ты просто немножко принизил значение песни. Такая была бравая, а ты минорную нотку понимаешь. А где штамповка? А где многое что? А где двигатели, да? А где коробки передач? А где все остальное? Это тоже вопрос, понимаешь?
7: Не сложно ли это? Очень сложно.
6: Стоит денег, но это капиталовложения, которые начнут приносить прибыль, там, условно говоря, через 3-5 лет.
7: А если их будут покупать, эти автомобили?
8: А купятся через 15, если так честно. Там 10-15 лет срок окупаемости в автопроме по всему миру, не только у нас. И это если продавать миллионы. Да?
6: Напомните мне, сколько у нас маржа на этот, господи, на «Хавейлы»? Сколько завод зарабатывает на каждой выпущенной машине? Где-то год назад, по-моему, были такие цифры, что типа 5000 долларов на каждом Джилионе зарабатывает завод. Не дилер, завод.
7: То есть полмиллиона фактически.
6: Ага. На каждой проданной машине.
8: Ну, слушай, честно, вот это я тут...
7: А степень локализации у них...
6: А двигатели они только вот, по-моему, в этом году начали собирать, если вы вообще
8: начали
6: собирать.
8: Нет, они начали собирать еще в позапрошлом году.
7: Позапрошлом, да, мы говорим же об этом.
8: Я там был, посмотрел на этот завод и так далее. Но я могу сказать, что, что касается локализации, до сих пор они не выполняют требования Минпромторга или кого там еще. Вот по этим самым баллам.
7: Подожди, секундочку. Хавейл попал в список разрешенных для работы в такси?
8: Да, разрешенных
7: попал. Ну, значит, локализация в должном объеме?
8: Нет, он для такси попал в разрешенное.
7: Так этот список отталкивается от процента локализации.
8: Все правильно, но других преференций никаких они не имеют. В отличие от тех, которые после 2022 года развернули производство. Понятно, да? То есть там есть еще и налоговые преференции, так сказать, на ввоз компонентов и все прочее. В общем, пока они недостаточно локализованы, как считает Минпромторг.
7: Ну что ж, я только отмечу, что кроссовер, который будет выходить под брендом Volga K40, тот самый ну вот, первый в линейке, будет стоить от 2 миллионов 699 тысяч рублей. Седан Volga C50 от 2 миллионов 899 тысяч. Ну и флагманский кроссовер
8: это K50
7: много. Будет стоить 3 миллиона 999 тысяч, вот. То бишь 4 миллиона.
8: Насчет седана это много, потому что тот же Preface в новом виде, если меня не изменяет память, выпускался белорусами и продавался по более выгодной цене.
7: Mm.
8: Ну так, на всякий случай говорю, вспоминаю. Я же тоже не злопамятный, но память есть пока еще.
7: Не, злопамятный у нас только Дима.
6: Так, еще одна хорошая новость. У нас Vesta Sport получила климат-контроль и не подорожала при этом. А почему не подорожала? А потому что стоит, уже стоит 2 миллиона 350 тысяч в базовой комплектации. Уже с климат-контролем и с этой, господи, с телематикой, с подключением к мобильному телефону. Вот. Ну, прикольно же.
7: Прикольно что именно? Что не подорожало?
6: Значит, смотри, у тебя была самая жирная Веста. Вот самая-самая-самая жирная. Условный, господи, универсал. Который да. СВ,
7: да.
6: В версии спорт на 147 лошадиных сил, на механике.
7: Шестиступенчатый.
6: Да, непонятно, зачем все это в версии универсал. Ну, ладно, не суть важно. И, короче, туда еще добавили климат-контроль. Уже наконец-то. Там не просто этот...
7: А там еще можно смотреть на смартфоне разные датчики. Вот сидишь дома и посмотрел, сколько у тебя бензина осталось.
6: Я не хочу, это больно. Ну, правда, это... Очень больно.
8: Что касается универсалов. Быстрые универсалы – это традиция в Европе, кстати сказать. В этом отношении АвтоВАЗ не одинок.
6: Да, мы все помним BMW, вот это вот все. Да. Дизельные BMW.
8: Слушай, самые быстрые машинки – универсалы, как-то не парадоксально покажется. Вот так вот.
7: Она вполне себе симпатично выглядит. Я имею в виду,
8: кстати, в кузове
7: универсал.
8: Кузов универсал очень хорошо выглядит, мне нравится, честно.
7: Я бы чуть-чуть поагрессивнее бы морду бы сделал, но какая-то она очень плюшевая получается, учитывая агрессивный остальной контур, а вот морда такая, хотелось некого заострения. Но тем не менее, в любом случае, это уже какие-то придирки, выглядит вполне себе симпатично.
8: Дело вкуса, конечно, но выглядит симпатично. То, что внутри стало более современной, это тоже хорошо. Это, конечно, не предел, есть куда расти. Так что, ну, шаг сделан, здорово. Жалко, что цена не уменьшилась. Но и не увеличилась, это уже здорово.
6: Да, при всем количестве нулей в ценнике, значит, пресс-служба АвтоВАЗа утверждает, что эта машина вполне ничего себе расходится.
7: 100 машин в месяц.
6: 100 машин в месяц.
8: Это
6: для абсолютно
7: нишевой. Да.
6: Это очень неплохой результат на самом деле.
8: Ну, согласимся.
6: Так, и еще одна отличная новость, просто превосходная. Министр транспорта, по-моему, министр транспорта, господин Никитин, объявил о том, что аэротакси в России могут появиться через 2-3 года.
7: Аэротакси?
6: Аэротакси.
7: Через 2-3 года.
8: А полеты разрешат?
6: Вот тут есть вопросики в связи с тем, что у нас... Я, честно говоря, не понимаю, что он имел в виду.
7: Летающие автомобили.
6: Да, смотри, у нас запустили серийное производство пилотируемых летающих электромашин. Значит, где-то, сейчас я найду где, но как бы их выпускают. Все, они встали на конвейер, значит, мелкая...
7: Кемеровской области.
6: Вот, Кемеровой, спасибо, да. Парни. Угу. Так вот, фишка в чем заключается? Это не может быть аэротакси, потому что это одноместная машина.
8: Вот, кстати, за ними будущее. Классно выглядит, между прочим. Да. Целых 8 пропеллеров. Обалдеть.
7: Ну, какая-то, я не знаю, шляпа, если честно. Но вы представляете, ну, какое количество согласований нужно перед рейсом выполнить, чтобы вас куда-то отвезти, на, даже если там на какой-то другой летающей этой машине. Ну, там, я не знаю. Я не представляю, как это может работать в у нас в стране в ближайшем будущем.
8: Слушайте, тут много чего сказано интересного. Даже до 95 километров в час может разгоняться и так далее. Единственное, что не сказаны ключевые параметры. Да? 30 минут – это не ахти что при весе до 75 килограмм. 30 минут всего может лететь вот эта вот фиговина.
6: Ну, насколько батареек хватит?
8: А батарейки у нас... Да, батарейка такая вот маленькая, видимо. Она, ее, кстати, возят, батарейку, насколько я понял, из Китая, естественным образом. Вот. Но выглядит пока это все как такое, ну, сделанное в сарае, так сказать, изобретение.
6: Погоди. Серийное производство.
8: Ну и что? Выглядит-то как? Посмотри.
7: Ну, реально выглядит как...
8: Как автомобиль вот... Мишка пресловутый. Его никто не помнит, кроме меня, по-моему, уже.
7: Сделай сам. Что-то
8: такое же. Да, сделай сам. Вот это вот так выглядит. Но мне кажется, что за такими аппаратами все равно будущее. Вот индивидуальные вот такие средства полета, только без лишних разрешений, это было клево бы. Я бы такой взял.
7: Вжик, и без всяких пробок.
6: Цитата. Ну, неопытному оператору желательно пройти 5-месячный курс по метеорологии и аэродинамике в специальном учебном центре. Но это не обязательно. У компании выдана лицензия Минпромторга на авиационные виды деятельности. Имеется техническая возможность производить двухместные электромашины. Сертификация по воздушному кодексу не требуется.
7: Прервемся.
13: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями домов 67 и 69 на улице 3-й ударной армии. Обсудили состояние дома и придомовой территории, благоустройство. По каждому обращению договорились разобраться отдельно и, где это необходимо, направить запросы в соответствующие службы. ЗЭТа принял участие в 51-й сессии Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения в Париже. Встреча собрала около 15 тысяч специалистов из разных стран, представители энергетических компаний, производители оборудования, научных центров и вузов. Одной из ключевых тем стала разработка технологий, позволяющих отказаться от использования элегаза, газа, применяемого в электрооборудовании. Такой переход связан с необходимостью снижения выбросов парниковых газов и экологической нагрузки. ЗЭТа уже несколько лет развивают решения в этом направлении. За это время на энергообъекты поставили более 250 таких аппаратов. Вчера в Великих Луках почтили память Ивана Виноградова. К бюсту нашего земляка возложили цветы. В митинге, посвященном 135-летию ученого, приняли участие представители городской общественности, педагоги, школьники, депутаты, историки и краеведы. День открытых дверей прошел в доме музея академика Виноградова. Особое место в программе заняли встречи школьников с современными представителями математической науки. Великие Луки посетил Максим Королев, российский ученый-математик, ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова, который много лет возглавлял Иван Виноградов.
17: О валютах.
16: Курс валют на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12,55.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
19: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: А мне тут банки начали присылать смски.
7: Прямо сейчас, в перерыв?
6: Ну да, я тут все еще пытаюсь выяснить, сколько стоит мой полис ОСАГО. Вот
7: посмотрите на прямо сейчас. И начали тут же присылать тебе смски, покупайте полис ОСАГО у нас. За тобой следят, Дима.
6: За нами
7: всеми.
6: А мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжул, и Олег Осипов с нами.
8: Да, конечно, добрый день еще раз.
6: Да, а насчет вот этого самого беспилотного, аэротакси, да? Я процитирую господина Никитина, заявление это... Господи, где оно у меня? Простите.
7: Ты там уже во всех этих цифрах запутался.
6: Не-не-не-не-не.
8: Он ничего особенного не сказал.
6: Чего? Смотрите, очень-очень скоро производители таких беспилотных такси привезут их в Росавиацию, и мы будем их испытывать, потому что все-таки воздушные такси должны быть максимально безопасными. Все это рядом. 2-3 года, может быть, 5 лет все это произойдет, сказал Никитин, отвечая на вопрос о том, когда можно будет увидеть аэротакси на дорогах нашей страны. По его словам, производители беспилотных такси в ближайшее время предоставят разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта. Я не понимаю, беспилотные такси в Росавиацию – это что вообще? Зачем? Куда?
8: Ну, они летают. Слушайте, я, во-первых...
6: Они летают без пилота?
8: На дорогах мы их никогда не увидим, потому что они не для дорог. Начнем с этого, да? Я их видел в Китае с дюжину примерно новых. Они уже летали, так сказать, в Шанхае, например. Это все идет речь, так сказать, о больших аппаратах, которые способны взять на борт двух пассажиров, как минимум, да, есть еще и четырех, но они разные, так сказать, и они летают по определенным маршрутам, так сказать, причем в автоматическом могут режиме, то есть с одной башни, там, условно, на другую, там, за 10-15 километров, и все, и не более того, пока это так. В России я не видел никаких подобных аппаратов, чтобы кто-то их создал. Ну, еще не было таких сообщений. Там они реально уже крутятся, пропеллеры, все поднимается, все летает, так сказать. Вот, наверное, о них говорит господин Никитин, может быть.
7: Окей. О чем говорит господин Никитин, но, знает только господин Никитин.
8: Для дорог это все, так сказать. Это как бы летающий автомобиль – это совершенно другая тема, и она, по-моему, не особо перспективная,
6: мягко окей, говоря. С Лужайки на Лужайку, у меня в случае
8: Лужайки на Лужайку, с крыши на крышу. Вот это вот все то, что может быть.
6: В случае необходимости сворачиваем крылья и переезжаем по земле, по асфальту, по дорогам общего пользования.
8: Этого нет, это другое. Это уже автомобиль летающий. Это не аэротакси.
6: А,
8: не
6: понял.
8: Беспилотное. То так, есть, хорошо. Там, вот когда речь идет о квадрокоптерах, ну где он будет на дороге, да, понятно. Вот с этими 8 крыльями.
6: Циферки, Олег, прости, пожалуйста. Значит, одна вполне себе крупная авторитетная страховая компания мне с 10-летним безаварийным стажем, водителю в возрасте 52 лет, овощеводу, предлагает страховой полис по 8236 рублей. Зафиксировали эту стоимость. Посмотрим, что будет через неделю, когда вступят в силу справочники новые.
7: А предыдущий полис ты за сколько покупал?
6: 700-900, где-то вот так.
7: 400 рублей разница. 350.
6: Да, ну и плюс еще я докупил защиту от дурака. Вот. То на то и вышло, там 8400, мне эта штука обошлась, 8500, я не помню. Ну, неважно. Так, что у нас есть еще любопытного? Это к вопросу о светлом будущем. У нас тут машины Илона Маска собираются проверять. Вот те самые автопилоты вызывают вопросики у Демократической партии США, в частности, в связи с тем, что по интернету разгоняют кучу всяких видосов, где водитель спит за рулем, а машина в это время везет его из точки А в точку Б. И вот депутаты от Демократической партии, депутаты Палаты представителей призывают Национальное управление безопасности дорожного движения США проверить, достаточно ли Тесла защищает свои системы от предсказуемо неправильного использования. Фишка в чем заключается? По идее, машина должна следить за тем, как водитель
7: контролирует процесс.
6: Да, что он делает за рулем? Следит за направлением его взгляда. Закрыты, не закрыты глаза.
7: Ну, ты же понимаешь,
6: на руле, не на руле.
7: Демократам в Штатах хлебом не корми, да, и на Маска наехать. Ну, это же...
6: Да, с одной стороны...
7: Известная тема.
6: С другой стороны, вы же все видели видосики, как с помощью бутылки с водой можно обмануть систему, которая контролирует руки на руле.
7: Видели.
8: Вот. Слушайте, вот все замечательно, да? А вот нет такого устройства или такого закона, скорее, да, чтобы запретить идиотам садиться за руль в принципе? Мы
7: нет,
8: очень сильно сэкономили на всяких историях с искусственным интеллектом и, собственно говоря, вообще на всем другом. То есть, ну, это же человек, который садится за руль, понимая, что не автопилот, не Илон Маск, а он отвечает за все, что происходит на дороге, все, что может случиться. Он засыпает. Это как?
6: Олег.
8: Причем тут автомобиль, блин?
6: Значит, когда у тебя есть вот такая тележка, вот с такой свистелкой под капотом, ты... Волей-неволей в какой-то момент обнаруживаешь себя в халате экспериментатора. Как вот. Над этой системой
8: подопытного
6: можно...
8: Подопытного кролика.
7: Так вот, собственно, они и хотят, эти самые демократы, проверить, насколько эта система защищена от идиота.
6: Дурака.
7: Да, именно так. Они хотят, чтобы эта система защищалась от дурака, чтобы вот такие идиотские эксперименты никто не проводил, чтобы халат экспериментатора люди оставляли дома.
8: Ну, слушайте, об этом можно много говорить. Мы уже говорили не раз. Кстати, интереснейшая тема, вообще-то, по большому счету, очень важная. Но пока никто не берет ответственность за происходящее, кроме самого водителя, он не имеет права засыпать. А автомобиль, я не знаю, что ему... Ну, иголку куда-нибудь в мягкое место втыкать из сиденья, чтобы он просыпался, понимаешь? Ну, что
6: да,
8: там делать?
6: Я понимаю. Господи, в Китае в том же был случай, когда машина, ну, едущая на автопилоте, вот, обнаружила себя в такой экстренной ситуации, что она просто отказалась дальше ехать на автопилоте, бросила управление и сказала: «Водитель, перехватывай». А оставалось там, условно говоря, 3 секунды до столкновения с чем-то стоящим в правой полосе. Естественно, все погибли.
8: Вот вы будете смеяться. Вот я, как водитель со стажем, с некоторым, да, так сказать, я не доверяю даже круиз-контролю автоматическому.
6: О.
8: По-моему, он работает плохо, друг мой. Я отвечаю за это, за то, что говорю. Он держит лишнюю дистанцию, так сказать. Там что три... Я не верю в то, что три секунды оставалось, да, потому что автопилот всегда перестраховывается больше, чем водитель.
6: И в результате в те самые условные 100 метров дистанции, которые держит твой круиз-контроль, постоянно втискивается кто-нибудь из левого ряда, и, и у тебя постоянно дергание
8: машины. Слушайте, у меня вот сейчас замечательная машинка, между прочим, которая мне, я с грустью с ней буду расставаться, Чинган Юниви. Так вот, она меня замучила только одним. Держите большую дистанцию до впереди идущего автомобиля.
6: А ты это как-то отключается?
8: Нет. Это нельзя отключить, это безопасность, так сказать. И все остальное хорошо, так сказать. Между прочим, я в восхищении еще...
7: А он это с голосом тебе говорит?
8: Нет. Он тикает, пикает, и появляется надпись на приборном щитке, на щитке приборов. То есть она, конечно, исчезает тут же, так сказать, хотя я дистанцию не меняю. Но она отвлекает, с моей точки зрения, меня излишне. Впрочем, я не ковырялся там до конца в меню, не знаю. Но, в принципе, я могу об этом автомобиле еще хочу сказать обязательно, кто будет брать. Он не только быстрый, но там тормоза, тормозные механизмы, которые по некоторым параметрам превосходят даже европейские, а не говоря о китайских. Я такие тормоза встречаю адекватные впервые на китайском произведении. Вот честно говорю.
7: Неужели это... мы до этого добрались? Дожили. Когда Олег Осипов похвалил китайские... И не просто похвалил китайские тормоза, а сказал, что они лучше других европейских.
8: Нет, я не сказал, что всех. Я сказал некоторых. Да,
7: Но тем не менее, Олег... Бюджетных определенно. Это, слушай, как говорила моя бабушка, это надо в колбасную пойти записать.
8: Спасибо. Но это на самом деле так. Послушайте, есть все-таки приличные автомобили, которые к нам приходят из Поднебесной.
7: Ладно, уже еще поговорим.
6: Олег, спасибо тебе большое. Автомобильные ворчалки мы продолжим.
20: На правах рекламы. Есть такая тачка.
6: Если взглянуть на Havail H5, подумаешь, лимузин. И правда, длина машины более 5 метров. Мало найдется внедорожников, способных соперничать с ним в габаритах. При этом все полезное пространство пошло впрок. Внутри H5, как-то неудивительно, может показаться еще больше, чем снаружи. Здесь нет третьего ряда сидений. Но просто не стояла задача утрамбовать побольше ездаков. Зато водителю и четырем пассажирам, на которых, собственно, и рассчитан H5, будет более чем просторно. Запас пространства и над головой, и в плечах, и тем более в ногах впечатляющий. Вообразить ситуацию, при которой кому-то вдруг станет тесно, ну, попросту невозможно. Вытянуть ноги на втором ряду сможет любой человек ростом больше 2 метров, и это при условии, что впереди сидит точно такой же. Что интересно, не мешает ни панорамная крыша, она обычно крадет место над головой, ни центральный тоннель, ни рамная конструкция самой машины. Спинку дивана сзади, кстати, можно наклонять, а профиль посадки подобран так, что в длинной дороге не затекают ни ноги, ни спина. Багажник. Отдельная история. Havail H5 создан на базе пикапа с внушающим названием Power King Kong, так что для перевозки грузов он подготовлен идеально. Объем багажного отсека 1240 литров. Это от пола до потолка. Под полом при этом спрятан удобный органайзер из 6 больших ниш, в которые можно распихать дополнительную мелочевку. От рабочего инструмента и домкрата с комплектом ключей до пакетов с продуктами. И это без ущерба для основного пространства. Но если сложить второй ряд сидений, объем багажного, хотя точнее уже грузового отсека, составит 2116 литров. При этом с идеально ровным полом, без всяких ступенек, можно засунуть 2-камерный холодильник прямо в коробке. Еще сверху что-нибудь положить. Зафиксировать поклажу помогут багажная сетка, петель для ее крепления в избытке, а за подсветку отвечает отдельный плафон. В общем, большим Havail H5 сделали не просто для того, чтобы он был большим, а чтобы он был вместительным и удобным. О других особенностях машины в следующий раз, а прямо сейчас вынуждены прерваться. На пару минут буквально.
20: Программа «Мой автомобиль».
0: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
1: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост»

0: Вот мы должны смеяться, но это действительно так.
1: Америку открыли аналитики из вот этого агентства J.D. Power, которое периодически, значит, радует нас всевозможными рейтингами надежности и ненадежности автомобилей. Это американское агентство. И вот они провели исследование, чтобы выяснить, что больше всего раздражает водителей в современных автомобилях. Как бы очевидный ответ.
0: Раздражают — это эмоционально. А ты говоришь о проблемах. Проблема — это фактическая проблема. Какая-то техническая, не знаю, электронная проблема.
1: Вот это все.
0: О чем речь шла?
1: Мы сейчас и обсудим. Приветствуем Игоря Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». У нас на связи Игорь. Доброе утро.
0: Привет, Игорь.
2: Всем привет.
3: Форсаж дня.
1: Значит, смотрите, 25% всех проблем, с которыми сталкиваются владельцы новых машин, так или иначе связаны с мультимедиа-технологиями.
0: Ну,
1: да, вот это результаты опроса. Значит, они опрашивают автовладельцев, как часто они заезжают с теми или иными проблемами на автосервисы.
0: Они же пишут, что этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом. В общем, ничего не изменилось.
1: Доля недовольства, неудовлетворенность автомобилем выросла.
2: Ну, вот смотрите, братцы, в Китае было не так давно принято решение все-таки обязать всех производителей иметь физические кнопки. Такое же решение принято и в Европе. Потому что увлеклись вот этими самыми огромными экранами, все туда завели, и очень здорово. Значит, прекрасно, все мы умные, все мы продвинутые. Ничего мы не продвинутые, ничего мы не умные. Потому что я сейчас ездил на «Волгах», на трех «Волгах» по очереди, ну, три автомобиля, которые у нас теперь. «Волга С-50», «Волга К-40» и «Волга К-50». Что? Те модели, из которых,
0: которых
2: отталкивались, то эти, там большинство функций запихнули в как раз экран мультимедийной системы. Там даже вот на 40-й, ну, очень хороший кроссовер, 40-й, ничего не могу сказать, прекрасный, но там же даже регулировка ближнего и дальнего света засунута туда.
1: Погоди,
2: я уж не говорю, что регулировка...
1: А как часто тебе нужно регулировать ближний-дальний свет? Ну, ты имеешь в виду что под регулировкой?
2: Включение-выключение ближнего-дальнего света. Там нет рычага.
1: Через мультимедиа?
0: Дальний свет через мультимедиа?
1: Они совсем уже?
0: Обалдели.
2: Да.
1: Мать Божья.
2: Вот, и я уж не говорю, что зеркала тоже через мультимедиа. Ну, потому что они правый рулевой переключатель сделали рычаг КПП, а на левый, чтобы все не грузить, частично вот то, что управление светом, они запихнули туда, в мультимедиа. Так, типа,
0: а дворники как
2: включать?
0: А дворники как включать?
2: Поэтому дворники, там колесико есть на левом под рулевом переключателе.
0: Ага.
2: Вот, но я просто к чему говорю, что когда начинают люди фантазировать, фантазия человеческая предела не имеет, вот давайте сделаем вот так. Это же круто. Ну, сделали. А это... Понимаете, к этому тоже привыкаешь на самом деле. То есть, вот я очень часто испытываю самые разные автомобили. Но обычно садишься в автомобиль, и все понятно там, да? Вот здесь такая кнопка, здесь такая, сел и поехал. А тут надо час разобраться, как минимум, как, например, регулируются зеркала. Без помощи менеджера я, например, эту функцию не нашел. Я к чему говорю? Вот это начинает раздражать. Поэтому и в Европе, и в Китае было принято решение все-таки вернуть физические кнопки по максимуму. Как... Их должно быть по китайским правилам, если мне память не изменяет, не менее 6, что ли, туда должны быть основные функции там обогрева, кнопка аварийной сигнализации, еще что-то там, я не помню. Список, ну, в общем, должны быть кнопочки физические, потому что человек, конечно, продвинутый, будет легко находить в этом меню, что ему надо, но на ходу это сделать вообще невозможно.
1: Слушайте,
2: если на ходу надо подрегулировать зеркало, это что?
1: Насчет физических органов управления.
0: Просто представь, что ты едешь по дороге ночной, ну, как обычно, ты, если никого не встречаешь, ты включаешь дальний свет.
1: Адаптивный.
0: А там у них типа будет адаптивный. Там,
1: ну,
0: не
1: типа
0: нужно
1: того.
0: Включать.
1: Да.
0: Точнее, выключать.
2: Ну, да.
1: Не нужно тебе это трогать. Я видел другую хрень, которая меня вот просто до глубины души поразила. По-моему, на каких-то Volkswagen'ах, возможно, для китайского рынка, я, честно говоря, не разобрался, стрекоза с поворотником вращается вместе с рулем.
0: Забавно.
2: Ага, он закреплен.
0: Так, а что нам это дает?
2: Ну,
0: значит, чего нам это не дает?
1: Это, короче говоря, в тот момент, когда руль у тебя повернут, например, на, там, я не знаю, на 180 градусов, ты должен вычислить, в какую сторону тебе нужно дернуть поворотник для того, чтобы показать то направление, в котором ты едешь.
0: Ой, мама родная, понятно.
2: Ой, слушайте, ну вот есть отечественный автомобиль «Атом». Насколько я помню, конструкторы там много применили таких удивительных инженерных решений. Ну, вот это замечательные распашные двери, дорогущие зачем-то. Ну, и там еще придумали вещь, которую кто-то из европейцев когда-то пытался сделать, потом махнул рукой. У них монитор, вот этот самый экранчик, посередине расположен на ступице рулевого колеса. Mm-hmm. То есть он крутится, экранчик, вместе с рулем. Но, правда, руль там, насколько я помню, механически никак не соединен с колесами. Там управление идет по проводам. Соответственно, там чуть-чуть качнул руль, и колеса начали.

0: и поворачиваться.
1: А вы видели новые Hyundai, если мне не изменяет память? Я не помню точную модель, но, короче говоря, в базовой комплектации какого-то Ioniq'а у него нет приборной панели. То есть перед водителем нет ничего, а скорость выводится на стекло?
2: Нет, на,
1: экран мультимедиа-системы, который находится посередине салона, посередине торпеды.
2: А, и, ты сказал, просто нет ничего, экран-то мультимедиа есть.
1: Да, значит, это базовая комплектация. За отдельную плату в качестве опции тебе могут поставить приборную панель, но за отдельные деньги. А в базе нафиг тебе не нужно знать, с какой скоростью ты едешь.
2: Посмотри направо и увидишь.
0: На пролетающие столбы. Вот, я помню, были такие попытки французов делать посредине приборную панель, но это оказалось не очень удобно. Сейчас, скорее, чаще делают проекцию на лобовое стекло, вот это все нормально. Может, и обойтись без приборной панели.
2: Я никогда просто не ездил на таких автомобилях, мне всегда было интересно, а есть ли солнце в глаза?
0: Видно, видно. Там так продумано, что не влияет солнце в глаза или сбоку, или справа, или слева. Вот, это вполне нормальная современная функция, достаточно дорогая, поэтому не в каждом автомобиле это стоит. Только в дорогих.
1: Я напомню, базовая комплектация корейской электрички. Прости, пожалуйста.
2: Да, мы поняли. Да, Игорь, что хотел сказать?
0: Не, я хотел вернуться к тому, что действительно, может быть, совсем молодые люди быстро привыкают к управлению функциями с помощью тачскрина вот этого. А люди постарше, ну, это, в общем, непросто. И запомнить все эти алгоритмы тоже непросто. Но, наверное, мы живем в такое время, что надо сесть перед тем, как ехать куда-то, изучить внимательно инструкцию, а то уже это выключить. Читать инструкцию,
2: да,
0: и разобраться, на что нажимать.
2: Там уже нужна видеоинструкция. Да. Текста будет явно недостаточно.
0: Слушайте, но мы тут ездили на очень дорогом немецком, извините, автомобиле, и он семиместный, и надо было понять, как сдвигается второй ряд, чтобы туда на третий ряд могли люди забраться. И вот у нас был молодой человек, который сказал, сейчас скачал где-то быстро в воздухе видеоинструкцию и сказал, вот там кнопочка есть на водительской двери, на нее надо нажать, и тогда все сложится. Сложилось.
2: Главное, чтобы у тебя был продвинутый друг рядом.
1: Да, и мы рады в связи с тем, что у Игоря и его друзей все сложилось. Так.
2: Кресло в том числе.
1: Простите, еще несколько цифр, очень важных для того, чтобы понимать, насколько глубока эта кроличья нора. Значит, британские исследователи-социологи, компания называется CensusWide, по заказу какого-то крупного британского автодилера провели исследование, опрос водителей Великобритании по поводу того, чем они, собственно, пользуются, из того, что маркетологи засунули под приборную панель.
2: Ну,
1: 26% владельцев британских машин не пользуются адаптивным круиз-контролем, несмотря на то, что он у них есть. Экстренное торможение отключают 21%. Удержание в полосе. 18% водителей просто игнорируют эту функцию. Проекционный дисплей с дополненной реальностью. Не менее трети владельцев машин никогда не активировали эту опцию. Всевозможные режимы вождения, вот это приключение эко, комфорт, спорт, бла-бла-бла, регулярно их применяют только 27%.
2: Да, но все-таки цифры не зашкаливают. Это не подавляющее большинство людей, которые не пользуются этим.
1: А, знаешь, какая самая популярная функция, которой пользуются автовладельцы?
2: Педаль газа?
1: Нет. 100%. Самая популярная функция из необязательных – Bluetooth.
0: Bluetooth.
2: Куда же без Bluetooth? Как же телефончик-то не подсоединить?
1: Вот. А все остальное? Да нафиг оно нужно? Зачем? Чтобы машина стала дороже, чтобы было что продавать.
0: Нет, ну почему же? Задача всех этих систем, особенно систем безопасности и помощи водителю, это в том, чтобы уравнять, условно говоря, опытного водителя и новичка, чтобы дать ему возможность ошибиться. Понимаете, человек вот для чего адаптивный круиз-контроль? Ну, еду я в потоке, выставил, и автомобиль чутко реагирует на то, что происходит спереди, справа, слева, и если надо, он сам затормозит. Если я вдруг такой новичок и отвлекся, еще я по сторонам глазею, хлопаю ушами, а он за меня подумает и в случае чего спасет. Так что функции эти нужные, но просто действительно, вот я сейчас с вами разговариваем, думаю, а у меня там в машине есть вот это, когда я пользовался? Никогда. А никогда. Ну, а в современном автомобиле список вот этих опций просто занимает несколько страниц мелким шрифтом, и большинство владельцев даже не знает, что у него еще и вот это есть, и вот это, и вот это.
1: А он за все это заплатил?
0: Заплатил.
1: Купил все это.
2: Ну, зачем было платить?
1: Да, потому что другого варианта не было, понимаешь?
2: Купил бы
0: тебе
2: попроще.
0: У меня один товарищ был, который купил дорогущую-предорогущую акустическую систему лет 30 назад. Чудовищных денег стоило. И я говорю, а зачем? Ну, потому что, во-первых, это красиво. Он действительно красиво очень все было. А во-вторых, там, говорит, такие частоты сверху, снизу. Я говорю, слушай, насколько я помню школьный курс физики, человеческое ухо вот эти частоты не воспринимает. Он говорит, да, не воспринимает, но я же знаю, что они есть.
1: О, да. Я как-то заходил в салон, звуковой салон в середине 90-х годов для того, чтобы прицениться к технике, к аудиотехнике. И, значит, там консультант говорит, вот, смотрите, вот давайте попробуем вот это послушать, вот это послушаем, давайте, а вот это подключим, смотрите, как все это клево звучит. Я говорю, чувак, остановись, пожалуйста, давай немножко тишины возьмем, да? Он все останавливает. Я делаю вот так. Звук от хлопка ладошки в этом помещении гулял раза три, наверное, от стены к стене. Этот человек пытался продавать мне хай-фай, хай-энд технику в незаглушенном помещении.
0: Да-да-да.
1: Короче...
2: Делинский возмущен.
1: До глубины души до сих пор, хотя лет 25 прошло уже с тех пор. Ладно, в этом месте вынужден прерваться. Игорь Мажар, это...
2: Спасибо, Игорь.
1: Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
0: Всем хорошей дороги и берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте Salutem Pro – французскую формулу для мужчин. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные. #125. В основе Salutem Pro – компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте Salutem Pro. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные. #125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
5: Российские войска поразили киевское автотранспортное предприятие, производящее специализированные автомобили для ВСУ. Как сообщили в Минобороны, удары беспилотниками также нанесли ночью по предприятиям ВПК и портам Украины. В порту Черноморск Одесской области нанесен удар по сухогрузу, который доставлял груз военного назначения.
3: О вооружениях.
5: Финляндия объявила о 34-м пакете помощи Украине. В него вошла военная техника, которую запросил Киев, сообщили в финском Минобороны. Пакет станет вторым по объему среди всех поставок военной помощи, которые Хелсинки направлял Киеву. Его стоимость составит 290 миллионов евро, однако график и способ доставки не разглашаются. По словам министра обороны Финляндии Антти Хакинена, часть продукции для нового пакета была закуплена у финских оборонных предприятий, что позволяет стране не только оказывать поддержку Украине, но и наращивать собственные производственные возможности.
3: О поставках.
5: В этом году Россия ввезла в Парагвай почти 7,5 тонн водки на сумму более 13 тысяч долларов. Поставки этой алкогольной продукции в южноамериканскую страну осуществлены впервые, сообщает «Агроэкспорт». Там уточнили, что это первая поставка какой-либо продукции агропромышленного комплекса в Парагвай с 2022 года, когда Россия экспортировала в страну овсяные хлопья и семена подсолнечника.
3: О животных.
5: В России растет число опасных встреч людей с медведями. Это ТАСС сообщили в Минприроды. В этом году животных замечали рядом с населенными пунктами уже в 41 регионе. При этом ведомстве подчеркивают, что число нападений напрямую не связано с ростом популяции. Наибольшую опасность представляют медведи, которые перестали бояться людей, например, привыкли искать пищу рядом со свалками, туристическими базами и поселками.
3: Обо всем.
5: Среда – самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека. В четверг начинается спад активности. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что после двух дней отдыха или одного в понедельник-вторник идет подъем физической, психической, когнитивной, интеллектуальной деятельности. В среду достигается пик, который потом идет на спад. В субботу и воскресенье у большинства дней отдыха, когда отсутствует производительность труда.
3: О валютах.
5: Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 24 копейки, евро 97.30, курс юаня от Центробанка 12 рублей 55 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
6: Главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Украинские военные попытались вырваться из окружения в Харьковской области. А какова ситуация на других участках фронта? Бойцы вооруженных сил России наращивают давление на подразделения ВСУ, реплика полковника. И импорт газа в страны Евросоюза может вырасти до 98% к 2050 году. Эти другие темы в ближайшие минуты обсудим более подробно. Но начнем с того, что украинские военные попытались вырваться из окружения в районе Нефедовки, это в Харьковской области, и об этом сообщили в российских силовых структурах. Ну и у нас на связи член Совета по внешней оборонной политике и участник СВО Ян Гагин на прямой связи. Ян Дмитриевич, я вас приветствую, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
6: Ян Дмитриевич, ну, много сейчас говорят об успехах вооруженных сил Российской Федерации в Харьковской области, в частности. Вот, но мы хотели бы узнать, как вообще ситуация на всех остальных и других участках фронта. Там вот Пушилин, допустим, недавно упоминал про Красный Лиман. Что вы можете сказать такими широкими мазками для нашей аудитории, чтобы вот сегодняшняя ситуация прям предстала во всей своей красе перед глазами наших слушателей?
7: Да, ну, если говорить широкими мазками, скажем, не даваясь в детали каждого направления, то прежде всего мы находимся в стадии наступления, инициатива в руках наших военнослужащих, нашей армии, и на самом деле мы наступаем по всей линии боевого соприкосновения, всей линии ЛБС, просто где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно. Конечно, действительно, Денис Владимирович Пушилин упомянул Красный Лиман, потому что это очень важное направление. Краснолиманское направление можно назвать стенкой котла для Славянско-Краматорской агломерации, потому что именно оттуда будут заходить, чтобы обнять эти города. Потому что в любом случае сейчас мы используем тактику прежде всего тех самых котлов, да, то есть мы стараемся максимально окружить противника, группировку противника, максимально лишить ее тылового обеспечения, потому что без тылового обеспечения воевать невозможно, нельзя воевать без провизии, без боекомплекта, без медицины и без ротации. Вот все эти логистические цепочки мы стараемся прервать для того, чтобы потом уже штурмовать какой-то укрепрайон, либо целый город. Эта тактика дает свои плоды с самого начала кампании. Поэтому Краснолиманское направление очень важно. Мы сейчас там удерживаем, прежде всего, можно сказать, что удерживаем линию фронта, потому что противник на это направление перебрасывает сейчас достаточно серьезные резервы, если их можно такими назвать. Хотя на фоне кризиса призывного ресурса на Украине можно сказать, что дефицит личного состава, он сказывается на линии фронта просто заметным образом. И противник, конечно, делает ставку больше на беспилотные системы, которые применяет как раз по всей ЛБС, пытается доставать нас по глубокому тылу в том числе. Эти налеты беспилотных систем противника знакомы уже во многих регионах нашей страны. Но здесь можно сказать, что сейчас мы несколько превосходим противника, да, очень серьезно превосходим противника по этим средствам беспилотным, потому что, да, противник получает достаточно большое количество этих средств и не испытывает в них нужды и недостатка, получает их из Евросоюза, от своих хозяев из НАТО, и практически без, ну, без ограничений. Но если говорить о наших средствах, во-первых, у нас появилось из такого яркого, у нас появилось новая модификация Герани, так называемые, это реактивные беспилотные системы, которые по характеристикам могут, скажем так, уже делить первенство с ракетными вооружениями. И их преимущество в том, что да, это те же скорости, как у крылатых ракет, у них такие же, такая же похожая дальность. И самое главное, что они дешевые, они намного дешевле, чем сами ракеты. И для запуска, допустим, ракеты такого класса, как «Герань-5», да, нужен самолет, а для «Герани» самолет не нужен. Она взлетает с любой точки, куда ее привезут, она взлетает с земли, с неподготовленных позиций, то есть откуда угодно, и мы можем наносить удары, скажем так, ну, практически по всей территории Украины, ну, и если понадобится дальше, скажем так, ну, это, скажем, немножко так подмигнув. Вот, то есть я бы сейчас очень всерьез бы сменил акценты по повествованию на работу по дальнему тылу противника, потому что прежде всего сейчас это работа наших ВКС, это работа наших беспилотных систем по тыловым объектам противника, вплоть до границы с Польшей. То есть мы сейчас работаем по нарушению логистических цепочек снабжения всей линии боевого соприкосновения для противника. Это уничтожение грузов, это уничтожение складских терминалов, потому что, опять же, повторюсь, что без тылового обеспечения воевать совершенно невозможно. И, соответственно, мы лишаем, начинаем лишать противника. Это горючее, это те же самые беспилотные системы, это тот же боекомплект и многое другое. Удары наносятся по всей территории Украины. Прежде всего, это транспортные узлы и транспортные артерии. Ну, такие, как железнодорожные узлы, порты и многое другое. Вот. Ну, я так понимаю, что война на истощение нами уже, скажем так, сейчас. Мы впереди в этой войне. То есть противник, учитывая то, что мы воюем не с Украиной, а воюем со всем блоком НАТО, а Украина является лишь полем боя, и при этом 5 лет мы ведем войну, побеждая именно несколько десятков стран НАТО одновременно на поле боя Украины. И войну на истощение мы выигрываем.
6: Еще один важный момент. Вы говорили о том, что упор в современных боевых действиях, в частности на украинском конфликте, делается на беспилотные системы в том числе. А что происходит с ракетами? Это отходит на второй план или это следующий шаг? Потому что от беспилотников к ракетам будет несколько другой переход, потому что здесь тоже изменилось мировоззрение и тоже изменились планировка.
7: Ну, на самом деле, ракетные вооружения никуда не делись. Это очень серьезное оружие. Но вопрос, допустим, мы применяем комбинированно и ракетные вооружения, и беспилотные системы. Противник пытается делать так же, но здесь, скажем так, нам в помощь прошла война в заливе, так называемая. Да? То есть, когда Иран войну в заливе истощил арсеналы стран НАТО, которые помогали своим союзникам. И, кстати, так и не смогли их защитить, потому что, например, войну в заливе можно назвать фиаско для оборонной промышленности стран НАТО ввиду того, что и «Патриоты», и любые другие ракеты этого класса не смогли защитить объекты в заливе. Хотя этих комплексов было туда перевезено очень много, включая все те, которые предназначались Украине. Именно поэтому я сделал акцент именно на ракетных вооружениях и на беспилотных системах, потому что Украине практически нечем сейчас себя защитить, потому что все эти комплексы ушли в залив. И это достаточно дорогостоящие изделия, которых сейчас не хватает для комплектования самих стран НАТО, в том числе Соединенных Штатов. Поэтому я говорю, что войну на истощение мы сейчас выигрываем.
6: Спасибо огромное за ваши широкие мазки, Ян Дмитриевич, которыми вы нарисовали достаточно полную картину, насколько позволяло время в нашем эфире. Это Ян Гагин, член Совета по внешней оборонной политике и участник СВО, был с нами на прямой связи. Но армия России наращивает давление на подразделение ВСУ в Волчанском котле. Об этом рассказал замглавы ВГА Харьковской области в обороне и безопасности Евгений Лесняк. Но, по его словам, около 500 солдат были ликвидированы внутри Волчанского котла на северо-востоке области. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
8: И читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели, разумеется, уже на протяжении нескольких недель слышат такое выражение, как «волчанский котел». Этот волчанский котел образовался в Харьковской области. В этом котле, по данным нашей разведки, сегодня находится около 2000 вражеских солдат и офицеров. Сейчас наша армия, наши войска, особенно группировка «Север», конечно, стараются уплотнить окружение вокруг этого котла, чтобы не выпустить оттуда вражеских бойцов. Главная стратегическая задача сегодня для нашей армии – это порубить этот котел на куски. Собственно, такая традиционная стратегия. И мы наблюдаем, как этот котел наша армия разрубает на куски. Это прежде всего доказывается тем, что мы постепенно изо дня в день, из недели в неделю берем населенные пункты. Иногда один, иногда два, а иногда даже и три. Как вот, например, в том случае, когда мы за одни сутки взяли 3 населенных пункта. Это, по сути, были достаточно серьезные гарнизоны украинских войск, которые окопались в населенных пунктах Благодатная, Васильевка, Должанка. Ну, а теперь что дальше? А дальше мы упорно, российские командиры упорно предлагают попавшим в котел украинцам сдаться. Кто хочет жить, поднимайте лапы кверху и выходите, вам наш беспилотник будет показывать, куда надо выходить. Кто же не сдается, тех мы уничтожаем. В решении этой задачи участвует и артиллерия, и авиация, и ракетные войска, и штурмовые группы, разумеется. Мы ждем, безусловно, реального результата, потому что с уничтожением этого котла мы сумеем отодвинуть украинскую армию от границ России, в частности, в Белгородской области, на 20 километров. Собственно, вот эту задачу сейчас и приходится решать нашей группировке «Север» российской армии. Пожелаем удачи нашим бойцам. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Импорт газа в страны Евросоюза может вырасти до 98% к 2050 году. Обсудим подробнее через пару минут.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Река Нил течет в Магаданской области, а Дунай – в Архангельской.
11: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП.
6: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И вот еще одна мысль или даже тема. Касается она импорта газа в страны Европейского Союза. И вот по последним данным, может этот импорт газа в страны Евросоюза вырасти, причем до 98% к 2050 году. Об этом в своем докладе сообщает консалтинговая компания Wood Mackenzie. На чем основаны эти ее заявления, сейчас выясним. Но тут также можно прочесть, что около 90 миллиардов евро дополнительно потратил ЕС на импорт энергоресурсов из-за конфликта вокруг Армуза. Это заявление Урсулы фон дер Лейен. А у нас на связи директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
6: Несколько вопросов. Вот консалтинговая компания Wood Mackenzie, много раз мы ее слышали, вроде это не ноунеймы, да, говорят, что импорт газа в страны Евросоюза может вырасти, ну, почти на 100% к 2050 году. Понятно, что это четверть века примерно, да, и такой горизонт планирования может сорвать лишь бурные овации и аплодисменты, в кавычках, это сарказм, да, но тем не менее, на чем, на ваш взгляд, основаны вот эти выкладки, и самое главное, а за счет чего этот газ Евросоюз будет пополнять?
12: Ну, собственно, базовая предпосылка заключается в том, что объемы собственной добычи внутри Евросоюза снижаются и будут продолжать снижаться. А вот при этом я сам исследование не видел, но, наверное, там есть какая-то динамика спроса, и, видимо, этот спрос должен тоже поддерживаться необходимым объемом предложения. В силу того, что внутри предложения нет, соответственно, приходится импортировать. Хотя есть там другие какие-то намерения Европейского Союза. Они вообще хотят снижать объем потребления газа в целом. Вот идут к тому, чтобы все меньше и меньше с каждым годом потреблять газа. И в целом им это, кстати, удается. Поэтому что будет там через такой период времени, который сейчас прогнозируется, ну, честно сказать, есть разные сценарии. Может и не так быть, а может быть еще импорт, наоборот, и упадет относительно того, что сейчас есть, потому что спрос сильно снизится. Потом разные могут быть варианты сценариев.
6: А как же вот эта пресловутая ВИА, на что Европа так радостно переходила, отказываясь от атомных электростанций?
12: Ну, ВИА никуда не делась, она продолжает развиваться, строятся и солнечные электростанции, и ветровые. Вот просто сейчас в Европе уже нет той системы поддержки, которая была раньше. Вот объем вводов поменьше, но так или иначе все равно это происходит. И просто газ, видите ли, там не только на цели выработки энергии тратится в Европейском Союзе, но еще и на цели отопления в том числе. Там ВИА отапливать, в общем, пока это не та история, чтобы использовать ВИА для отопления. Вот. Поэтому потребление всего газа какое-то будет, плюс еще какие-то остатки химической промышленности тоже потребляют газ. Не знаю, насколько их хватит еще при таких ценах. Ну, что-то, по крайней мере, раньше точно потребляли. Сейчас все меньше и меньше при высоких ценах.
6: Я так понимаю, что львиная доля этого импорта газа для Евросоюза будет приходиться исключительно на Соединенные Штаты Америки, или я ошибаюсь?
12: Ну, пока да, потому что США, с одной стороны, сейчас является самым крупным импортером для Европейского Союза. с одной стороны, и сжиженного газа. Вот. И, собственно, в планах США дальнейшее развитие заводов по сжижению газа. Они хотят там серьезно увеличить объемы сжиженного газа. Соответственно, эти объемы тоже нужно где-то продавать. Ну и в силу ультиматума Трампа, что европейцы должны покупать там энергоносители из США там на сотни миллиардов долларов каждый год, европейцы с этим как бы согласились и это реализовывают, то, в общем, я думаю, да, действительно, объемы американские будут основой для импорта в ЕС.
6: Сергей Сергеевич, а вот доля газа внутреннего производства в Европе сейчас какова? Там какой процент спроса она способна закрыть? Внутри Евросоюза, я имею в виду.
12: Ну, вы знаете, если отбросить Норвегию, которая, в принципе, не часть Евросоюза, да, но часть Европы, скажем так,
6: да.
12: То, по большому счету, там объемы-то не такие большие, потому что ключевой объект для добычи был в Нидерландах, вот после того, как его закрыли, в общем, те объемы, которые добываются, они...
6: А напомните, зачем они... закрыли?
12: А там были экологические проблемы, вот, связанные с тем, что было обрушение и грунтов, и, ну, как бы любые месторождения, это же некие пустоты в земле, соответственно, само месторождение разрабатывалось там десятилетия, и, естественно, это не могло никак влиять на и на рельеф местности, и в целом, а в силу того, что Европа весьма плотное население, да.
6: Но не потому, что оно истощилось, да, там еще есть, и, в принципе, разморозить
12: там
6: можно?
12: Были еще объемы, конечно, да, были объемы, но уже просто приняли решение именно по экологическим вещам.
6: Ну, чтобы Нидерланды, чтобы не провалились просто, ну, говоря, сильно, да, ниже, да, уровня, да, моря. У них и так там на побережье не все хорошо. С этим понятно. Ну, а вы как оцениваете вообще энергонезависимость Европы? Пусть даже там не на 25 лет вперед заглядывать, а вот хотя бы на ближайший год. Потому что нам говорят, вот, у них объем внутренних хранилищ, там газа закачали. Так мало, как никогда, уже никто и не вспомнит. Но, с другой стороны, на что это влияет? Они же не замерзнут этой зимой.
12: Да вы знаете, мне кажется, тоже вот эти разговоры, это больше пугалки, потому что помимо запасов существуют те же самые объемы сжиженного газа, которые приходят зимой. Вот, запасы почему такие маленькие? Потому что во многом все ожидали, что цены летом будут ниже, чем зимой, и тогда покупали бы газ. Оказалось, что из-за конфликта в Армузском проливе цены этим летом были, наоборот, очень высокие. И ожидания как раз зимних цен ниже, чем летом, чем летние цены. И поэтому лидеры не закупали так активно газ. Вот. Поэтому зима придет, если... Ну, я думаю, что цены, скорее всего, могут держаться примерно на таких же уровнях, как сейчас. Ну, если будет не хватать газа из хранилищ, ну, будут использовать дополнительные объемы сжиженного газа. Вот. Плюс еще есть надежда, что, может быть, и зима не будет такой холодной. Поэтому не замерзну, да, но проблемы могут быть. Вот. И просто любая проблема – это всегда дополнительные деньги для ее решения. Не случайно говорится как раз о том, что Европа тратит колоссальные деньги на решение своих проблем из-за газа. 90 миллиардов евро, например, да, из Армузского пролива.
6: Да, Сергей Сергеевич, благодарю вас. Спасибо большое за ваше время в нашем эфире и ответы на мои вопросы. Сергей Пикин, это был директор Фонда энергетического развития. Я, кстати, напомню, нефтяные компании США сообщили о начале глобального топливного кризиса, о котором они предупреждали несколько месяцев. Об этом пишет Wall Street Journal. Издание отмечает, что коммерческие запасы топлива в мире сокращаются более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических запасов нефти ограничены. Ну и кроме того, ситуацию усугубила атака на нефтепровод в Саудовской Аравии, построенные в обход Армузского пролива, и по оценкам аналитиков она вывела из мирового рынка не менее 2,5 миллиардов баррелей нефти в сутки. Некоторые сезонные фрукты в начале сентября стали заметно дешевле, чем год назад. По данным аналитической компании «Интек», с 31 августа по 6 сентября средняя розничная цена слив составила 125 рублей за килограмм. За год стоимость снизилась на 15%. Сливы стали фруктом, который сильнее всего подешевел в годовом выражении. Яблоки за тот же период продавались в среднем по 130 рублей за килограмм, на 6% дешевле, чем годом ранее. Но и при этом оптовые цены на яблоки в начале сентября, по данным ассоциации Руспродсоюз, снизились на четверть год к году. Одна из причин такой динамики – удачный урожай. Прошлый год для производителей косточковых оказался крайне неудачным. Из-за плохой погоды российский урожай сократился в 3,5 раза до 9 тысяч тонн. И вот на этом фоне цены реализации выросли более чем в 1,5 раза. В этом году ситуация изменилась. Российские хозяйства собрали хороший урожай, и поэтому на рынке появилось больше отечественной продукции. Руководитель компании фруктовиков Руслан Сулейманов в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил снижение цен.
13: Да, действительно, есть снижение цен именно на сезонные фрукты. Это яблоки, слива, виноград некоторые подешевел. Но это именно фактор сезонности, того, что сейчас их в избытке, поэтому арбузы тоже сейчас цена на них падает. Дыни в среднем где-то идет в районе 10-15% снижения цены. Ориентировочно такие низкие цены будут где-то до ноября, до середины ноября. Потом дальше уже ползет вверх понемногу.
6: По прогнозу Минсельхоза, в этом году в России соберут около 2 миллионов тонн яблок, на 5% больше прошлогоднего урожая. В Краснодарском крае, например, производство выросло почти на 50%. Рост урожая связан в том числе с тем, что заложенные в предыдущие годы новые сады начали полноценно плодоносить. Но и при этом спрос растет не такими темпами, поэтому производителям приходится снижать цены, чтобы реализовать увеличивающийся объем продукции. Ну а через 5 минут в нашем эфире обсудим, что стало причиной массовой гибели собак после прививки, расследование «Комсомолки».
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Я Стас Михайлов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями домов 67 и 69 на улице 3-й ударной армии. Обсудили состояние дома и придомовой территории, благоустройство. По каждому обращению договорились разобраться отдельно и, где это необходимо, направить запросы в соответствующие службы. ЗЭТа принял участие в 51-й сессии Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения в Париже. Встреча собрала около 15 тысяч специалистов из разных стран, представителей энергетических компаний, производителей оборудования, научных центров и вузов. Одной из ключевых тем стала разработка технологий, позволяющих отказаться от использования элегаза, газа, применяемого в электрооборудовании. Такой переход связан с необходимостью снижения выбросов парниковых газов и экологической нагрузки. ЗЭТа уже несколько лет развивают решения в этом направлении. За это время на энергообъекты поставили более 250 таких аппаратов. Вчера в Великих Луках почтили память Ивана Виноградова. К бюсту нашего земляка возложили цветы. В митинге, посвященном 135-летию ученого, приняли участие представители городской общественности, педагоги, школьники, депутаты, историки и краеведы. День открытых дверей прошел в доме музея академика Виноградова. Особое место в программе заняли встречи школьников с современными представителями математической науки. Великие Луки посетил Максим Королев, российский ученый-математик, ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова, который много лет возглавлял Иван Виноградов.
3: О валютах.
16: Курс валют на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12,55.
3: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
18: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда» продолжаем обсуждать. И сейчас откроем наш сайт kp.ru, где опубликован материал. Сейчас я даже скажу, в какой рубрике. В рубрике «Происшествия». Это эксклюзив «Комсомольской правды» за авторством Елены Аракелян о том, что тучка больше не вернется домой. Вот такой заголовок. Почему погибли собаки после прививки самой популярной российской вакциной? И с Еленой Аракелян мы находимся на прямой связи. Это специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Елена, приветствую вас. Здравствуйте.
19: Да, всех приветствую.
6: Елена, прежде чем мы перейдем к обсуждению материала за вашим авторством, я хочу поздравить вас с днем рождения. Тут птичка,
19: спасибо, да, большое,
6: да, на хвостике принесла. Да, поздравляю, успехов, радости и новых эксклюзивных и крайне интересных материалов.
19: Да, и хотелось бы более радостных.
6: Да, вот, к сожалению, радостного мало. Я уже смог по диагонали прочесть, ознакомиться с этим материалом, но вам и карты в руки, что, как говорится. Расскажите, что же произошло и продолжает, я так понимаю, происходить, потому что точка в этой истории, да, еще не поставлена.
19: Точка совершенно не поставлена, потому что, ну, официальное расследование там идет, и мы как бы не можем делать какие-то выводы до того, как оно будет закончено, и все будет проверено, собственно, официальными органами. Начнем сначала. Uh-huh. Собственно, это вот та история, которая будоражит все собачьи, кошачьи в какой-то мере чаты, поскольку действительно сейчас всем стало владельцам животных страшно их прививать после всей вот этой истории. О чем идет речь? Речь идет о том, что начали десятками, а есть версии, что и сотнями, погибать собаки после прививки вакцины Мультикан 8, ну, как правило, называется 20-я серия. Там, конечно, много эмоций и всего разного, но достоверно можно сказать, что собаки действительно, какое-то количество собак, неизвестно какое, погибло, и оно не маленькое. То есть достоверно подтвердить, что их несколько сотен, крайне сложно, но само предприятие говорило о том, что у них на 31 августа 82 обращения, это много. То есть 80 погибших собак – это уже, в общем-то, трагедия с учетом того, что для тут речь идет об ответственных собачниках, которые, вот, честно, каждый год прививают своих зверушек там от всяких инфекций. И для них это члены семьи, и часто это семьи с детьми. И в Россельхознадзоре в ответ на запрос КП подтвердили, что действительно у них есть жалобы на, как они официальным языком это говорят, серьезные нежелательные реакции на вакцину 20-й серии Мультикан 8. Там еще упоминалась вакцина 21-й серии, да, но вот у них о ней информации нету. И еще один интересный и важный момент, не очень хороший. В Мемроссельхознадзоре подтвердили, что есть одно такое обращение и по кошкам на соответствующую кошачью вакцину Мультифел. То есть по кошкам там тоже ходило много слухов в начале сентября, но их вроде как все опровергали, но говорили о десятках кошек, но десятки вроде не подвергаются, но одно обращение есть, и в принципе, то есть тут вот пока эта информация, с которой не очень понятно, что делать, потому что там она может быть о чем угодно. Вот. Но вернемся к собакам.
20: Так.
19: Ну, во-первых, вот что касается этой самой вакцины Мультикан 8. Там тоже много раздували, что типа плоды импортозамещения, а там бог знает чем прививает собак. Нет. Во-первых, это не плоды импортозамещения, это единственная российская комплексная вакцина, которая для собак, которая существует давно. То есть не первый год. Само вот это предприятие Ветбиохим, оно, ну, фактически лидер рынка вакцин для животных, российский, чисто российский. Это вот такой вот автоваз в плане вот этого вот производства. Он производит не только для кошечек-собачек вакцину, он производит еще и ветпрепараты для практически всех сельскохозяйственных животных. А по кошкам-собакам у него, ну, где-то 70% рынка, так сказать, таких вакцин, даже с учетом оставшихся там немногочисленных зарубежных поставщиков. Что такое комплексная вакцина, вот этот Мультикан 8? Она включает, там говорили, что это вакцина от бешенства, это не совсем так. Она именно комплексная, то есть она включает защиту от кучи других вот этих собачьих хворей, типа там чумки, энтерита и так далее. И почему вот ответственные собачники делают не только полагающуюся вакцину от бешенства, но именно комплексную, потому что в стандартных городских условиях подцепить какой-нибудь энтерит все-таки гораздо реальнее, чем бешенство.
20: Так.
19: А лечение там, это помрет, не помрет, непонятно. Стационар – это бешеные деньги, ну и так далее. То есть это очень неприятная вещь, если на это нарваться. И альтернативные отечественные вакцины, они только-только начали появляться, вот это вот действительно плоды импортозамещения, там есть альтернативы, но они вот только-только-только их там после санкций начали как-то там, в общем, пытаться сделать, произвести и так далее. То есть они вот только-только начали поступать там в каком-то количестве в клинике. А это вакцина, mm-hmm. которую, ну вот мне лично еще 2 года назад рекомендовали вместо ушедших импортных как наиболее надежный российский вариант, который проверен временем. Это вакцина там лет 20 существует. Поэтому вот и такой взрыв эмоций именно потому, что это не какая-то странная вакцина, сделанная там в спешке при непонятных условиях, да, а действительно известное предприятие, которое многократно проверялось. Кстати, для интереса посмотрела, как у нас вообще проверяются вакцины, ну и поговорила с специалистом, и какие там документы и так далее. У нас довольно серьезная система, то есть предприятия должны подтверждать GMP, так называемые, правила надлежащей практики. Mm-hmm. И у этого предприятия, то есть последняя проверка была в сентябре 2025 года, то есть у него достаточно свеженький сертификат.
6: Да, меньше чем год назад до начала происшествия. Да, Елена, я сейчас нашу аудиторию и слушателя радио «Комсомольская правда» отправлю на наш сайт kp.ru, потому что это еще не вся история, а там есть тоже неожиданный спин, поворот, по-русски говоря, потому что ветбиохим, я сейчас даже процитирую часть вашего материала, объявляя о внутреннем расследовании по поводу вот этого ЧП, объяснил его необходимость, я цитирую, подозрением на возможное организованное деструктивное вмешательство враждебно настроенных третьих лиц. Зайдите на сайт kp.ru, это наш эксклюзив, точка больше не вернется домой. Почему погибли собаки после прививки самой популярной российской вакцины? Ну, 2 октября станут известны имена победителей премии правительства Москвы в сфере управления персоналом в кадре. Уже второй год конкурс объединяет ведущие HR-команды со всей страны, чтобы отметить их достижения и масштабировать передовые отраслевые практики. Премия учреждена по решению мэра Москвы, организатор управления кадровых сервисов правительства Москвы. В ней участвуют госкорпорации, вузы, государственные учреждения, региональные администрации, органы власти Москвы. В этом году свои заявки подали команды из 60 регионов. Регионов России. Эта тенденция подчеркивает главные задачи современной кадровой политики в госсекторе, инвестиции и сотрудников их удержания. Их имена мы узнаем на церемонии награждения 2 октября на площадке Cinema Park Мосфильм в Москве.
3: Новости спорта.
20: Петербургский «СКА» разгромил шанхайских «Драконов» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «СКА-арене», завершилась со счетом 7-2. Петербургский клуб с 10 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. Шанхайские «Драконы» 4 очка идут седьмыми. Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб. 40-летний форвард отличился на 60-й минуте матча регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» 4-1. Ранее отметки в 300 шайб достигали Сергей Мазякин 419 шайб и Вадим Шипачев 322 шайбы. Радулов с 2024 года выступает за ярославский «Локомотив», с которым выиграл 2 последних Кубка Гагарина. В КХЛ он также играл за «Салават Юлаев», «ЦСКА» и «Акбарс», где выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины на предстоящие товарищеские матчи, сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины. В конце августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной. Аргентинец рассказал, что принял это решение 21 июля, через 2 дня после финала чемпионата мира. В сентябре СМИ сообщали, что Аргентинская ассоциация футбола рассматривает возможность пригласить Месси на предстоящие матчи сборной, чтобы почтить его заслуги перед национальной командой. Аргентинцы проведут в международную паузу 3 домашних товарищеских матча. 30 сентября команда Лионеля Скалони сыграет против сборной Боливии. 3 октября против сборной Буркина-Фасо. 6 октября с командой Бенина. Месси 39 лет. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. Нападающий также единственный в истории 8-кратный обладатель золотого мяча. За сборную Аргентины Месси сыграл 207 матчей и забил 125 голов. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта.
21: Реклама.
2: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
21: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
24: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
25: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось.

0: людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
1: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
0: Да, именно это я и хочу сказать.
1: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
0: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО Prodox, ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
0: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному

0: номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
1: Как Vision воздействует на органы зрения?
0: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный, безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
0: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
1: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат, это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора.
1: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
5: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
6: БАД не является лекарственным средством.
7: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
8: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
7: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
8: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев, ответы на самые сложные юридические вопросы, разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце.
10: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
13: О важном.
12: Площадка для переговоров по Украине предложили уже около 10 стран. Среди них как европейские, так и азиатские государства. Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая именно площадка определена, сообщил источник в беседе СТАС. По его словам, площадка должна быть нейтральной.
13: О ставке.
12: Банк России сможет снова снизить ключевую ставку, когда увидит устойчивое замедление инфляции. Это заявил советник главы Центробанка Кирилл Тремасов. По его словам, сейчас устойчивый рост цен, наоборот, ускорился примерно 4,5 до 5,6%. На прошлой неделе Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Следующее заседание состоится 23 октября.
13: О политике.
12: ЕС предложил Канаде стать первым ассоциированным членом Союза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен предложила премьеру Марку Карни начать работу над новым форматом отношений. Он должен углубить сотрудничество сторон в экономике, обороне, критически важных ресурсах и цепочках поставок. Статуса ассоциированного члена в договорах ЕС пока не существует. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что Канада стремится к уникальному союзу с ЕС, но не к членству.
13: О продуктах.
12: В России вырос спрос на мясо индейки. Как пишет «Известия», в первом полугодии продажи увеличились на 17% и превысили 40 тысяч тонн. В денежном выражении россияне потратили на индейку около 27 миллиардов рублей, на четверть больше, чем годом ранее. Одновременно выросли продажи куриного филе, а вот говяжьи и свиные стейки стали покупать реже. По данным Росстата, килограмм индейки в среднем стоит 605 рублей.
13: Обо всем.
12: В Японии установили новый рекорд по числу долгожителей. По состоянию на 1 сентября число японцев старше 100 лет уже более 107 тысяч. Это уже 56-й год подряд, когда в стране насчитывается более 100 тысяч долгожителей. Почти 90% из них – женщины. Самой пожилой женщине в Японии 114 лет, а самому пожилому мужчине – 112 лет.
13: О валютах.
12: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки, евро 97.30, курс юаня от Центробанка 12 рублей 55 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Это главные темы дня. Радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. Исповедь последнего фермера. Как спасти русское село. Обсудим материал «Комсомолки». И стоимость сезонных фруктов в российских магазинах пошла вниз. Когда начнут дорожать снова, скоро выясним. Ну, а начнем мы с того, что Украина готовит рекордный военный бюджет. Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. В проекте бюджета Украины на будущий 2027 год на военные нужды заложили более 100 миллиардов долларов или 44% ВВП. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий. По данным местных СМИ, это рекордный показатель за всю историю независимости Украины. Премьер подчеркнул, что потребности ВСУ на 2027 год значительно выше, поскольку стоимость военного конфликта становится дороже. При этом на Украине не хватает денег на зарплату военным даже на 2 месяца. Об этом сообщает депутат Рады Вадим Ивченко. И вот ранее его коллега Богдан Кицак также жаловался на отсутствие 1 триллиона гривен, это почти 2 триллиона рублей, на текущие зарплаты ВСУ. Ну а Зеленский до этого говорил, что дефицит в бюджете Минобороны Украины составляет 27 миллиардов долларов. Это чуть меньше 2,5 триллионов рублей для сравнения. Давайте обсудим эти цифры. У нас на связи военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Михаил Борисович, ну вот что вы можете сказать по поводу вот этого рекордного военного бюджета на Украины, который готовится на следующий год? Почти половина экономики всей страны именно на военный бюджет. А как же социалка? А что делать людям, обычным, простым гражданам Украины?
15: Ну, прежде всего, им не стоит строить иллюзии, потому что весь этот бюджет – это фикция. Как вы правильно заметили, если в этом году, в августе месяце, глава этого псевдогосударства говорит о дефиците бюджета 27 миллиардов, то есть более четверти денег в августе уже проедено, и их не хватает. О каких доходных там частях бюджета можно говорить? Я напомню, что в 2020 году, не то что до военных, до пандемийном, весь государственный бюджет тогда еще Украины относительно составлял 40 миллиардов долларов. Сейчас они заявляют в плане доход 109,6 миллиардов. Вы деньги откуда берете? Потеряв половину населения, не менее 15 миллионов человек, под 100 тысяч километров квадратных территории и львиную долю промышленности. Вот. А после того, как мы вам обрезали экспорт и импорт металла и зерновых, основных источников валютных поступлений, откуда вы взяли почти в 3 раза больше бюджет? Запада. Это деньги, которые поступают с Запада. От МВФ, Всемирного банка, Европейского банка, от более чем полусотни спонсоров киевской хунты. Отсюда и все проблемы. Дадут денег, что-то будет наполняться. Не дадут, не будет. Мало того, они в дополнение к этим 109 с лишним миллиардов долларов говорят, что им нужно еще 22,4 запланированных поставок оружия. То есть это именно бюджет не государства. Это бюджет территории, которая спонсируется Западом и вооружается Западом и направляется для войны с Россией. Все. Собственных источников дохода там, дай бог, процентов 20.
14: Мне вот интересно, они готовят рекордный военный бюджет, при этом я вижу, что что канадский телеканал CBC News взял интервью тут у Зеленского, в котором я вижу цитату, который сказал следующее: «Военная победа над Россией невозможна в принципе», подчеркивает, говорит Зеленский, и он добавляет, шансов на нее не было с самого начало. То есть, получается, теперь единственная доступная, ну, победа или перемога у киевского режима – это прекращение огня любой ценой. Для чего? Но при этом военный бюджет, ну, это, как вы сказали, это фикция, с одной стороны, это понятно, да, с другой стороны, зачем тогда вот такая риторика разнонаправленная? Или это уже просто пыль в глаза и некая агония?
15: Да нет, это риторика полностью зависимого вассала, потому что когда у тебя 80% бюджета – это западные деньги, то формирование бюджета начинается в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, когда приходят и спрашивают, сколько вы денег нам дадите в следующем году? Столько-то. Ага, мы, исходя из этого, формируем свой бюджет. Войну они прекращать не собираются, и капитулировать тоже не собираются. Им деньги дают не для этого, им дают деньги на войну с Россией. Если они не будут воевать с Россией, им деньги давать не будут. Зеленский никому не нужен.
14: Но тем
15: кому
14: не менее
15: вообще нужна эта территория?
14: Ну, с другой стороны, Зеленский никому не нужен, при этом, ну, как неуловимый Джо, знаете, вот анекдот, он никому не нужен, однако он продолжает быть в должности президента Украины.
15: Ну, пока воюет, пожалуйста, работай.
14: То есть вот эти все цифры, вот эти все выкладки, которые касаются бюджета Украины на 2027 год, это все пальцем в небо, да? На них можно не обращать внимания, потому что
15: нет,
14: если...
15: Нет, это просто заявленные цифры, которые намерен Запад передать киевской хунте в том или ином виде через Всемирный банк, МВФ, Европейский банк, Банк реконструкции и развития, и напрямую от отдельных государств и ЕС в целом.
14: Угу. Интересная история. Михаил Борисович, я благодарю вас. Спасибо большое вам за эту беседу в нашем эфире. Это военно-политический обозреватель Михаил Борисович Ануфриенко был с нами на прямой связи. Напомню, мы обсудили новости о том, что Украина готовит рекордный военный бюджет. Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. Как заявляется, по крайней мере, в проекте бюджета Украины на будущий год на военные нужды заложили более 100 миллиардов долларов. И это 44% ВВП. Но при этом Украине не хватает средств на зарплаты военным на 2 месяца. Об этом заявил народный депутат украинский Вадим Івченко из партии «Батьківщина». И тем более нет средств на повышение зарплат, которое в свое время обещал уже бывший министр обороны Федоров. Вот что он сказал в эфире местного телеканала. «У нас нет 2 месяцев зарплат вообще, даже до 20 тысяч гривен вообще. У нас катастрофа с бюджетом, и это нужны изменения в бюджет, партнерские пособия хотя бы для того, чтобы залатать эту дыру. Я уже не говорю про повышение», – заявил народный депутат Івченко. Я напоминаю, что речь идет об этом годе, а не о следующем. Ну что ж, будем следить за развитием событий и дальше. И впереди у нас много тем, которые касаются в том числе и экономики, и обсудим мы материал на нашем портале kp.ru. Это все в ближайшие минуты ждет вас на волне радио «Комсомольская правда». Меня зовут Сергей Григорьев. И далее в нашем эфире новости экономики, Евгений Проскуряков.
16: «Экономика» на радио КП.
17: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим про сезонные напасти. Ведь осень – это время не только простуд, но и сезонного обострения у мошенников. Пока вы стараетесь спастись от вирусов, аферисты пытаются уберечь вас от лишних денег. На сей раз они придумали такую легенду. Шлют сообщение от имени госуслуг и приглашают на вакцинацию от гриппа. Аферисты предлагают записаться на прививку без очередей или забронировать импортную вакцину. Как рассказала нам куратор платформы «Мышеловка» Алла Храпунова, мошенники рассылают такие приглашения и в социальных сетях, и по электронной почте. Иногда бывают и звонки, но все-таки в основном это именно переписка. Казалось бы, что даст жуликам рассылка таких приглашений? А вот что. Мошенники добиваются, чтобы человек перешел по ссылке, которую они ему пришлют. И дальше возможны два варианта. Вариант первый. Ссылка ведет на поддельный сайт, который замаскирован под госуслуги. Там, якобы для подтверждения бесплатной медицинской помощи, у вас просят личную информацию. Паспортные данные, СНИЛС и так далее. И в итоге эти данные уходят мошенникам. А второй вариант. Если кликнуть по ссылке, то она запускает загрузку вируса на телефон. Этот вирус дает мошенникам удаленный доступ к устройству. И тогда они смогут читать все смски и заходить в разные приложения. Поэтому правило самозащиты тут одно, и оно железное. Переходить по ссылкам из сообщений ни в коем случае нельзя. А еще лучше, установите антивирус не только на компьютере, но и на телефоне. Многие про него забывают, и очень зря. При попытке открыть опасный сайт, антивирус выдаст предупреждение или вообще заблокирует переход. Кстати, еще бывает так. Мошенники шлют приглашение на вакцинацию от гриппа, а потом звонят и просят назвать код из СМС для записи на прививку. И если его сообщить, преступники переходят ко второму, самому опасному этапу обмана. Начинаются звонки якобы от сотрудников госуслуг, которые будут говорить, что в личном кабинете замечена подозрительная активность и чтобы спасти деньги, их надо перевести на безопасный счет. Что же делать, если вы все-таки сообщили мошенникам код из СМС? Самое главное – остановить атаку. Надо перестать отвечать на звонки. Например, выключить телефон на пару часов. Вы сможете прийти в себя, затем сменить пароль от госуслуг и посоветоваться с родными. И самое главное – помните, что безопасный счет – это выдумка мошенников, и переводить деньги на него не нужно.
16: Экономика на радио КП.
14: Исповедь последнего фермера, как спасти русское село. Через пару минут в эфире обсудим материал «Комсомолки».
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
18: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
19: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». И снова в очередной раз за сегодняшний день откроем наш портал, сайт kp.ru. kp.ru. И здесь еще один эксклюзив «Комсомольской правды» в рубрике «Общество» с заголовком «Исповедь последнего фермера. Как спасти русское село?» Ну, и автор этого материала – политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин выяснил, как спасти деревенскую Россию. Естественно, этот материал с фотографиями, с мест довольно красочный и интересный, и занимательная история. Вот Владимир Варсобин поехал в Псковскую глушь, где, кстати, когда-то жил Пушкин, вот, и в свое время большое количество колхозов было, и встретил в псковской глуши Владимир Варсобин мужчину, который буквально сбежал из города и сейчас возвращает к жизни опустевшую землю. И в своем материале Владимир Варсобин как раз и, во-первых, описывает вот эту опустевшую землю, можно даже посмотреть видео в том числе, и вот, собственно, начитался откликов на недавний репортаж, кстати, к «Комсомолке» о деревне Мертвецов. Напомню, на сайте kp.ru 8 сентября он был опубликован, там заголовок был: «Жители исчезали по одному, что творится в деревне Мертвецов в Псковской глуши, где тихо орудовала женщина-маньяк». И там, конечно, об убийце написано, но не только о нем, но в том числе и о тихой сельской, вы думаете, жизни? Нет, о тихой сельской агонии в России. Ну и получается, что вот в благословенных местах, где когда-то зажиточных мужиков, так называемых, было не счесть, и Пушкин уже упомянутый там бродил, и наряжался Александр Сергеевич там в красную рубаху, под видом крепостного брел на ярмарку, все это было когда-то давно. Ну, а вот мужчина, которого встретил Владимир Варсобин, и которому приехал и сделал про него репортаж, рассказал о том, что, впрочем, об этом Владимир Варсобин нам и расскажет в прямом эфире, тем более, что он с нами на прямой связи. Владимир, приветствую вас, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
14: Я рассказал уже нашим слушателям о том, что вы оказались в псковской глуши, и про Пушкина, и про красную рубаху тоже. А вот про мужчину, который опустевшую землю восстанавливает, и почему он сбежал из города, рассказать не успел. Расскажите вы.
0: Ну, это не самое оригинальное, что много людей в России едут в село и пытаются устроить там хозяйство, быть фермером. А важно, что этот человек, который оказался последним фермером, практически последним фермером в своем районе, а это очень печально, потому что, ну, представьте, пушкинские места. Там когда-то было очень много богатых крестьян, хороших, зажиточных, имение Пушкина, да, действительно, где он сам собирал легенды, сказки среди этих крестьян. И вот сейчас там нет никого. Это одно из самых пустых мест в России, Псковская область. И вот в этом Пушкиновско-Горском районе вот он единственный мой приятель и там фермер. И он рассказывает о том, как он пытается цепляться за жизнь, почему не получается выйти даже в ноль в связи с нашими налоговыми ставками, в связи с экономикой, в связи с политикой государства. И рассказывает о том, как, по его мнению, что нужно государству делать с этим, чтобы не допустить, чтобы страна опустела. По его мнению, нужно дотировать не просто деньгами фермеров, а делать все под ключ, чтобы привлекать людей из города в село. То есть, вот если ты хочешь открыть какое-то хозяйство, заняться сельским хозяйством, жить в деревне, то, пожалуйста, государство строит для тебя дом, в принципе, делает все, чтобы у тебя было все готово. Но ты должно быть все обязательства выполнять бизнес-план, то есть чтобы ты наращивал производство, чтобы ты сбывал продукцию, чтобы ты действительно там работал. В случае нарушения все это хозяйство переходит другому соискателю. Он говорит, если этого не сделать, то просто заниматься сельским хозяйством в России это убыточно и невозможно. Что со временем в России останется только гипербольшие хозяйства, как это называется, агрохолдинги, которым совершенно крестьяне не нужны. И все, и Россия запустеет. Останется там Краснодарский край, останется вот эти южные житницы, которые еще более-менее будут приносить урожай. А все остальное просто вымрет. Он говорит, это произойдет достаточно скоро, если государство не перестанет заниматься типа рыночной экономикой в сельском хозяйстве, а перейдет к тому, к чему перешло уже весь мир. Потому что на Западе, кроме того, что дотируют фермеров, там даже отдают дома за даром для того, чтобы люди работали и заселяли пустые эти места. Есть целые госпрограммы в Италии, в других странах Европы. И только у нас, как дикий капитализм, кто выжил, тот выжил. В деревне это не работает.
14: Да, Владимир, благодарю вас и за ваш материал, и за краткую аннотацию его. Основная мысль передана, конечно же. Все остальное, как я уже сказал, и с фотографиями, и даже с видео, можно посмотреть на нашем сайте kp.ru. Это эксклюзив «Комсомольской правды» от Владимира Варсобина, политического обозревателя «Комсомольской правды». Заголовок «Исповедь последнего фермера». «Как спасти русское село?» В этом материале обозреватель kp.ru Владимир Варсобин выяснил, как спасти деревенскую Россию. Это одно из мнений, но с ним тоже нужно ознакомиться, тем более, что это не манифест, а это довольно интересный материал, большая журналистская работа, поэтому обязательно зайдите и прочтите, и задумайтесь. И еще одна тема в нашем эфире, и, как водится, еще один сюжет, тоже поближе к земле, ну, так получается, стоимость сезонных фруктов в российских магазинах пошла вниз. В частности, подешевели сливы и яблоки. И это связано с хорошим урожаем и ростом товарного производства. Но как долго продлится снижение, и когда снова фрукты начнут дорожать? Ответы на эти вопросы собрал для нас Юрий Кораблев.
1: Некоторые сезонные фрукты в начале сентября стали заметно дешевле, чем год назад. По данным аналитической компании «Энтех», с 31 августа по 6 сентября средняя розничная цена слив составила 125 рублей за килограмм. За год стоимость снизилась на 15%. Сливы стали фруктом, который сильнее всего подешевел в годовом выражении. Яблоки за тот же период продавались в среднем по 130 рублей за килограмм, на 6% дешевле, чем годом ранее. При этом оптовые цены на яблоки в начале сентября, по данным ассоциации «Руспродсоюз», снизились на четверть год к году. Одна из причин такой динамики – удачный урожай. Прошлый год для производителей косточковых оказался крайне неудачным. Из-за плохой погоды российский урожай сократился в 3,5 раза – до 9 тысяч тонн. На этом фоне цены реализации выросли более чем в 1,5 раза. В этом году ситуация изменилась. Российские хозяйства собрали хороший урожай, поэтому на рынке появилось больше отечественной продукции. Руководитель компании фруктовиков Руслан Сулейманов в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил снижение цен.
2: Да, действительно, есть снижение цен именно на сезонные фрукты. Это яблоки, слива, виноград некоторые подешевел. Но это именно фактор сезонности того, что сейчас их в избытке, поэтому арбузы тоже сейчас цена на них падает. Дыни в среднем где-то идет в районе 10-15% снижения цены. Ориентировочно такие низкие цены будут где-то до ноября, до середины ноября, потом дальше уже ползет вверх.
1: По прогнозу Минсельхоза, в этом году в России соберут около 2 миллионов тонн яблок, на 5% больше прошлогоднего урожая. В Краснодарском крае, например, производство выросло почти на 50%. Рост урожая связан в том числе и с тем, что заложенные в предыдущие годы новые сады начали полноценно плодоносить. Российские яблоки в сезон уборки формируют от 75 до 90% предложения. Импорт при этом сокращается. Вот что радио КП рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.
3: Урожай внушает оптимизм, потому что в 26-м мы ставим новый рекорд по сбору яблок. В этом году ожидается 2 миллиона 100 тысяч тонн. И это плюс 5% к рекордному показателю прошлого года. И вот, а если добавить к индустриальным хозяйствам еще и валовый сбор ЛПХ – то есть хозяйств населения, то это число вырастает до 3,5 миллионов тонн. По крайней мере, такие ожидания вот у аналитиков, и мы соответствующую динамику видим по ценам, так как цены у нас демонстрируют по сравнению с прошлым годом снижение. У нас наблюдается снижение импорта яблок из других стран, вот, таких как Азербайджан, Молдова, Китай, Сербия, ЮАР, Грузия, Турция. Страны, которые традиционно нам поставляют. В основном это весна, то есть когда товарный вид завезенных яблок может быть лучше. В целом у нас снижаются вот импортные поставки и расширяется отечественное производство.
1: Несмотря на снижение цен, россияне по-прежнему едят меньше свежих фруктов, чем рекомендует Минздрав. Сейчас потребление составляет около 75 килограммов на человека в год при рекомендованных 100 килограммов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: А россияне, то есть мы с вами, начали массово ржаветь на работе. Что это за нормы, новый термин ржавления? Через 5 минут в эфире подробнее поговорим.
4: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
6: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
5: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
6: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В Великих Луках 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках в день 135-летия академика Ивана Виноградова прошло две лекции российского ученого-математика, ведущего математического института имени Стеклова, члена-корреспондента Российской академии наук Максима Королева. Первая состоялась для учащихся инженерного класса инженерно-экономического лицея имени академика Виноградова. Вторую лекцию послушали представители общеобразовательных учреждений Великих Лук. Лучшее продолжение наследия Ивана Виноградова – это интерес наших детей к математике, науке, инженерии, желание учиться и открывать новое, отметила депутат Гордумы, директор лицея Юлия Ярышкина. Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» «Единой России» Егор Быстров вместе с друзьями-волонтерами помогли пожилому жителю деревни Майкино, сын которого погиб при выполнении боевой задачи на СВО. Ребята отбуксировали автомобиль мужчины на сервис, а затем сами устранили неполадки и настроили систему. Ремонт для владельца ВАЗа не стоил ни копейки, но оказался дороже любых денег и заслужил самых искренних слов благодарности. В Великих Луках на участке автомобильной дороги по улице Щерса от Южной до улицы Глушанкова будет прекращено движение транспорта с 21 сентября по 2 октября. Причина – работы по реконструкции аварийных участков кольцевого водовода. Водителям рекомендуется использовать маршрут объезда улицы Глушанкова, Заводская, Сотова, Антонова, проезд Коммунальный.
7: О валютах.
23: Курс валют на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12,55.
7: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
14: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В студии Сергей Григорьев. И россияне начали массово ржаветь на работе. Ржавление. Вот так психологи называют

натощак. Толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать досидим.

0: себя дополнительные проекты. В противном случае профессиональная апатия может перерасти в глубокую депрессию и привести к полной потере трудоспособности. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: А Минтранс на Международном фестивале молодежи представил новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Знак выполнен в виде синего квадрата с белой буквой «П» – «Парковка». Под ней в правом нижнем углу стилизовано изображение семьи с тремя детьми. Под основным знаком предусмотрена дополнительная табличка с тем же символом. И сообщается, что дизайн выбрали по итогам опроса, который Минтранс провел в июле. Участникам предложили 7 вариантов, один из которых набрал почти половину голосов. Всего в голосовании приняли участие почти 4000 человек. И вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин называет появление нового знака пиаром. И вот почему.
2: Понятно, что Минтранс следует в фарватере определенной моды на обсуждение льгот для многодетных, но при этом реальных льгот для многодетных в сфере транспорта, к сожалению, не так уж и много. Такие знаки можно рассматривать только после того, как появятся в стране автомобили, которые пригодны для многодетных семей, прежде всего по вместимости, и могут быть приобретены при господдержке. Сейчас таких автомобилей, к глубокому сожалению, нет, потому что четкое ограничение 2 миллиона рублей не оставляет возможности приобретения обрести что-то, кроме Ларгуса.
1: Ну и напомню, в мае Минтранс сообщал о планах ввести специальный дорожный знак для парковки автомобилей многодетных семей, и утвердить его рассчитывали как раз до конца этого года. Одновременно министерство рассматривало возможность сделать бесплатную парковку для двух автомобилей семей, в которых воспитывается четверо и более детей. И уже в июле ведомство внесло изменения в методические рекомендации по организации парковок в городах. Ну а сейчас мы будем продолжать дорожно-автомобильную тему и сделаем это с нашей традиционной рубрикой «Под капотом».
3: Рекламно-информационная программа.
4: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
5: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Не зря же говорят, идеальная сделка – это когда каждая из сторон уверена в том, что обманула другую. Вот только в случае продажи автомобилей на вторичке чаще всего дурят покупателей продавцы. Дело в том, что перед реализацией все изъяны тщательно маскируются. Но реально ли скрыть от глаз клиента тот факт, что автомобиль пережил серьезнейшую аварию и подвергся комплексному кузовному и не только ремонту? Подобных предложений на рынке хватает. Продают машины и с лонжеронами, и со стойками, которые повело, и с моторами, попавшими в салон. Хорошо, что сейчас можно пробить историю транспортного средства, однако все эти сервисы полноценную информацию, увы, не предоставляют. В этой ситуации лучше научиться определять спрятанные дефекты самостоятельно. Прежде всего, следует изучить состояние лакокрасочного покрытия кузова, а также его металлических и пластиковых элементов. В помощь толщиномер. Однако и он не панацея. Сейчас мастера умудряются красить так, что слой почти не отличается от заводского или разнится в пределах нормы. Идеально подобрать краску довольно сложно, и даже когда она цвет в цвет, на расстоянии все равно отличается. Отойдите на несколько метров от автомобиля и оцените его со всех сторон. Не бликуют ли какие-то отдельные детали кузова на фоне остальных и наоборот. Покрутите машину на солнце. Прямые лучи тоже помогут выявить визуальную разницу в оттенках. Отдельного внимания заслуживают зазоры между кузовными панелями. Ясное дело, что на симметричных деталях они должны быть одинаковыми. Это можно увидеть и невооруженным глазом. На худой конец поможет линейка. Также определенные сомнения обязаны вызывать чрезмерно широкие или же наоборот слишком узкие стыки. Например, бампер с крылом или фары с бампером. Все это говорит не только о том, что плохо подогнали, а вполне возможно, что из-за прочих скрытых повреждений лучше их состыковать и не получится. Опять же, если, к примеру, ушел лонжерон, повело стойку или сместилась подушка движка. А еще понять, что автомобиль латали, да на скорую руку, можно при взгляде на гайки и болты креплений элементов кузова. Следы от инструмента на них скажут все сами за себя. Машина аварийная. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
6: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
4: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Владимир Шаповалов о том, обернется ли катастрофой для Украины предстоящая зима.
8: Речь идет действительно о катастрофе, которая, безусловно, ждет Украину. Кстати, и в самой украинской столице Киеве некоторые более-менее здравомыслящие политики и общественные деятели говорят о том же. А по сути проблема носит комплексный характер. Она включает в себя как, так сказать, ту политику, которую проводила украинская власть на протяжении всего периода незалежности, когда из самой развитой республики Советского Союза она превратилась в больного человека Европы, а с разрушенной экономикой еще к 2021 году Украина имела уже самый низкий уровень жизни в Европе. Это, конечно, коррупция, коррупционные проблемы. И, безусловно, та инфраструктурная война, которую начал киевский режим этим летом, она дает результат, поскольку, так сказать, результатом становится не победа в войне с Россией, что невозможно, а результатом становится неестественный ответ Российской Федерации, который уничтожает остатки украинской энергосистемы. Системы и остатки промышленного потенциала Украины. И вот в этом смысле то, что ожидает Украину этой зимой, это очень серьезная проблема, очень серьезная катастрофа. Очевидно, что она скажется в том числе и в первую очередь на столице Украины, на Киеве, поскольку будут очень серьезные проблемы с отопительным сезоном и с электроэнергией в целом.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
10: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
11: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Арабский аналог пословицы «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» звучит как «между ложью и истиной четыре пальца». Это расстояние от уха до глаза. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
12: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая, Виолетта Потапова. Сегодня мы с вами отправимся в мир приключений. Мы поговорим о пеших и горных маршрутах Краснодарского края, о тропах, по которым ходили еще наши деды, и о новых, только что открытых дорожках, о маршрутах, которые ведут к морю и к вершинам, и о том, почему осень – идеальное время, чтобы надеть трекинговые ботинки и отправиться в путь. Краснодарский край – это не только пляжи и санатории, это еще и настоящий рай для пешего туризма. И цифры это подтверждают. подтверждают, всего на Кубани действует более 300 туристических маршрутов самого разного формата. Из них 260 пешеходные. За один только 2025 год их количество выросло почти на треть. И это не просто тропинка.

0: В горах устанавливается та самая золотая осень, когда воздух становится кристально чистым, а краски невероятно яркими. Нет изнуряющего зноя, нет и толп туристов, которые заполняют популярные маршруты в разгар сезона. Осенью вы идете в своем темпе, наслаждаясь тишиной и видами. И вот что в подтверждении моих слов говорит местный житель Сергей. Недалеко от его дома в станице Даховской начинаются многие маршруты.
1: Я здесь родился и вырос. Эти горы для меня как дом, и я очень рад, что с каждым годом к нам приезжает все больше туристов. Раньше ходили только опытные походники, а сейчас мы видим и семьи с детьми, и молодежь, и пенсионеры. Для всех есть маршрут. Особенно красиво здесь осенью. Лес золотой, воздух сладкий. Все говорят про знаменитую тридцатку, но у нас и маленьких троп много. Например, к водопадам Уфабга можно сходить за один день. Или на плато Лаганаки, там вообще сказка. Мы любим своих гостей, всегда рады показать нашу природу. Главное уважать ее и не мусорить.
0: Спасибо, Сергей. Полностью с вами согласна. И с тем, что главная звезда кубанского трекинга и один из самых сейчас популярных – это, безусловно, легендарный маршрут номер 30 или просто «тридцатка». Его полное название – «Через горы к морю». Этот путь был создан еще в советское время, а официально он существует с 1936 года. Это один из старейших, самых массовых туристических маршрутов в стране. Он был возрожден в 2001 году и сегодня действует в обновленном, безопасном формате. Тридцатка – это настоящее путешествие через несколько климатических зон. Он начинается на плато Лаганаки, проходит по Фиш-Аштенскому массиву, пересекает главный Кавказский хребет и выводит туристов прямо к Черному морю. За несколько дней вы увидите все – от субальпийских лугов до снежных полей и ледников. По пути вы поднимаетесь на гору Аштен высотой 2804 метра. Увидите величественную гору Фишт, один из самых грандиозных памятников природы России, а также озеро Псинадах, пещеру Асланбека и перевалы с громкими именами – Гузырипльский, Армянский, Белореченский. Сегодня классическая тридцатка – это маршрут, рассчитанный на 7 дней. Его протяженность от 44 до 52 километров. Он считается походом средней сложности, но требует хорошей физической подготовки. Туристы идут с легкими рюкзаками, а ночуют в специальных приютах и на оборудованных стоянках. Стоимость организованного тура на тридцатку в 2026 году составляет около 25 тысяч рублей, хотя цены могут варьироваться. Существует и укороченная пятидневная версия, маршрут номер 30А. Но давайте послушаем впечатления Екатерины, туристки, которая все это видела лично и готова поделиться впечатлениями.
2: Я давно хотела попробовать что-то серьезное, и тридцатка стала моим первым многодневным походом. Знаете, я боялась очень, что будет слишком тяжело, но организация была на высоте. Мы шли с рюкзаками, но ночевали в уютных приютах, и нас кормили. Самое сложное было на четвертый день, когда мы шли через альпийскую зону, и часть пути пролегала по снегу. Но когда мы поднялись на перевал и увидели горы, окружающие нас, и то, как облака плывут под ногами, я поняла, что это стоило каждой минуты, каждого усилия. А когда на седьмой день мы вышли к морю, я просто плакала от счастья. Это было просто незабываемо. Обязательно вернусь сюда осенью. Говорят, что здесь краски просто осенние, невероятные.
0: Екатерина, спасибо. Вы смелая девушка. Я тоже так хочу. А пока продолжим. Второй по значимости маршрут номер 8. Или как его еще называют, Большая Восьмерка. Он проходит по территории Кавказского государственного биосферного заповедника. Его протяженность составляет около 54 километров, а на прохождение уходит примерно 7 дней. Этот маршрут, как и тридцатка, известен с советских времен. Он начинается на северном склоне Кавказского хребта, на кордоне Черноречья, на высоте около 800 метров, проходит вдоль реки Малая Лаба и выходит к Черному морю. Восьмерка – это маршрут для настоящих ценителей дикой природы. Вы будете идти по буково-пихтовым лесам, альпийским лугам, пересекать реки и подниматься на перевалы. Самая высокая точка маршрута находится на отметке 2408 метров. Для посещения заповедной территории требуется специальное разрешение. Еще один уникальный маршрут, который открылся для туристов – это маршрут номер 12 – урочище Имеренко. Имеретинка. Его главная жемчужина – озеро Безмолвие, также известное как Большое Имеретинское. Это озеро, имеющее форму гигантской капли площадью 190 тысяч квадратных метров, спрятано в горах на высоте около 2,5 тысяч метров. Путь к нему начинается с кордона Карапырь и проходит через ущелье реки Большая Лаба. Маршрут известен тем, что туристы 5 раз пересекают одну и ту же реку – Имеретинку, для чего на тропе установлены

0: Установлены специальные мосты. Здесь оборудованы стоянки для палаток и туалеты. Но стоит помнить, что стоянка на берегу озера запрещена. Для посещения этого маршрута также необходимо оформить пропуск. А теперь слово человеку, который водит по этим маршрутам десятки групп в год. Мы поговорили с Роланом, инструктором по пешеходному туризму с многолетним стажем.
1: Самое главное, что я говорю новичкам, не бойтесь. Маршруты на Кубани очень разнообразны. Есть и простые, и сложные. Я всегда советую начинать с 30-й, но в ее укороченном варианте. Или с радиальных выходов, когда вы идете на легкую прогулку, а ночуете в одном месте. Это и позволяет привыкнуть к нагрузке, к высоте, к погоде. Осень – это вообще наше время. В сентябре-октябре погода стабильная. Днем тепло, ночью прохладно. И виды такие, что дух захватывает. Леса золотые, горы в снежных шапках, воздух хрустальный. Для меня каждый поход – это маленькое открытие. Я очень рад, когда я могу поделиться им с туристами.
0: Ролан, большое спасибо. Я вот была в горных походах только летом. Надо последовать вашему совету и попробовать что-то новое. Идем дальше. Если вы не готовы к долгим походам с ночевками в лесу или горах, выбирайте походы одного дня. И для начала вам обязательно стоит посетить знаменитую лестницу в поселке Супсех под Анапой. Это не просто лестница, а целый туристический аттракцион. 800 ступеней, ведущих с крутого обрыва прямо к дикому галечному пляжу. Перепад высот здесь составляет около 130 метров. Спуск, как правило, занимает 10-15 минут. А вот подъем – это уже испытание. На пути есть несколько остановочных пунктов со скамейками и смотровыми площадками. С высоты Лысой горы открываются потрясающие виды на море. Это место идеально для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с активной прогулкой. В Геленджике на склонах Маркхозского хребта создан один из самых протяженных теренкуров региона. Это не просто тропа, а полноценный благоустройство. Устроен маршрут с навигацией, освещением и инфраструктурой для отдыха. Первая очередь теренкура была открыта в 2024 году. Ее протяженность около 4 километров. Маршрут начинается у подножья канатной дороги Олимп и ведет на вершину хребта, проходя через 12 оборудованных зон отдыха. С вершины открывается панорамный вид на Геленджикскую бухту и окрестности. А для тех, кто хочет продолжить прогулку, после открытия второй очереди протяженность маршрута увеличилась почти до 14 километров. Это отличное место для семейного отдыха, трейл-забегов и просто неспешных прогулок. Особое место в пешей Кубани занимают так называемые патриотические теренкуры. Один из них находится опять же рядом с Геленджиком в селе Марина Роща. Он проложен рядом с музейным комплексом «Землянка штаба 18-й армии». Этот музей воссоздан из землянки времен Великой Отечественной войны. Именно отсюда руководили новороссийской десантной операцией. А теперь рядом с историческим местом обустроили лесную тропу для пеших прогулок. Теренкур оборудован подсветкой, скамейками и питьевым бюветом. Он стал логическим продолжением музейного комплекса, позволяя посетителям не только узнать историю, но и пройтись по местам боевой славы. Еще один из невероятно атмосферных маршрутов называется «10 памятников войны» под Новороссийском. Он начинается в селе Федотовка, а заканчивается в Масхака. Протяженность пути 16 километров. Сложность средняя, но она того стоит. Также подобные маршруты уже реализованы в Горячем Ключе. Там есть возможность прогуляться от Дантова ущелья до скалы Спасения. Всего в регионе доступно более 320 таких троп. И теперь давайте расскажу, как организовать поход и сколько это стоит в Краснодарском крае. Можно пойти самостоятельно, если у вас есть опыт и вы знаете маршрут. Для этого нужно изучить карты, скачать треки, оформить необходимые разрешения для заповедных маршрутов и продумать ночлег и питание. Это самый бюджетный вариант, но он требует серьезной подготовки. Гораздо проще и безопаснее присоединиться к организованной группе. Многие туроператоры и опытные гиды-инструкторы предлагают походы на 30-ку и другие маршруты. Стоимость такого тура составляет от 18 тысяч до 40 тысяч рублей на человека. В эту цену обычно входит трансфер от Краснодара, питание, проживание в приютах, работа инструкторов и необходимое снаряжение. Найти гида-проводника можно на специализированных сайтах и платформах. Опытные гиды не только проведут вас по маршруту, но и расскажут об истории, легендах и особенностях местной природы. А главное, в горах чаще всего нет связи, и это повод насладиться природой, успокоить нервную систему и отдохнуть без тревожных сообщений и новостей. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России, здесь есть на что посмотреть.
2: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама. Комсомольская
3: правда. Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о голосовании в новых и приграничных регионах России.
5: Все воссоединенные, я их не называю территориями, и не говорю новые, они обижают. Вернувшиеся в Россию 4 субъекта Российской Федерации, они для этого провели референдум, там выборы будут полноценно проходить. Да, у нас 12, эти 4 субъекта Российской Федерации, там где военное положение, и еще у нас, в принципе, 12 регионов и приграничья, где очень тяжелая обстановка. Да, мы все это учитывали. Мы каждый шаг согласовывали с Минобороны, с ФСБ, что можно, что нельзя. Там, конечно, в целях безопасности предусмотрены дополнительные там виды, и досрочка, экстерриториальные участки и так далее, и так далее. Все, чтобы люди, с одной стороны, смогли проголосовать, с другой стороны, чтобы это не было дополнительным фактором опасности для людей.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
7: На этот день нет никаких предпосылок рассматривать вопрос о возобновлении диалога по стратегической стабильности США. Это заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков. Он также отметил, что действия Штатов в космосе не стали неожиданностью для Москвы. Российская сторона отслеживает и фиксирует происходящее. По его словам, гонку вооружений в космическом пространстве еще можно предотвратить, и время для этого не упущено. США отдельно не уведомляли Россию о том, что Вашингтон разместил оружие в космосе.
2: О топливе.
7: Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября. Об этом сообщили ведомости со ссылкой на два источника, знакомые с результатами совещания вице-премьера Александра Новака. Нынешние ограничения действуют до 30 сентября. По словам одного из источников, эмбарго планируют продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок.
2: Из соцопросов.
7: Значительная часть жителей Германии, Франции и Испании не знает, кто возглавляет Еврокомиссию. Об этом говорят результаты опроса Public First для издания «Политико». Во Франции более 20% респондентов заявили, что не знают Урсулу фон дер Ляйен. В Германии таких 5%, в Испании 10%. Опрос проводился среди более чем 2000 взрослых жителей каждой страны перед ежегодным вступлением главы Еврокомиссии, выступлением о состоянии Евросоюза.
2: О происшествии.
7: В школе Владивостока подрались дети, а потом и их родители. Как пишут в местных пабликах, один из шестиклассников стал подстрекателем драки двух девочек. Школьницы сцепились прямо в коридоре учреждения. После случившегося в школу вызвали отца мальчика и папу одной из участниц драки. Родители, последовав примеру детей, тоже устроили драку, но уже в учительской. В итоге папе пострадавшей рассекли голову, а второй отец написал заявление в полицию из-за побоев. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает управление МВД по Приморскому краю. Началась проверка.
2: Об автомобилях.
7: Массовое производство электромобилей «Атом» по полному циклу запущено на заводе «Москвич». Отмечается, что там выполняется мелкоузловая сварка кузова, окраска, антикоррозионная обработка, сборка готового автомобиля, настройка и регулировка механической части, конфигурирование, а также калибровка электронных систем, тестирование и финальный контроль качества. Производитель электромобиля «Атом» рассчитывает в этом и в следующем году суммарно выпустить около 10 тысяч машин. И о погоде в эти минуты в российской столице. 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-21 без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она развивается, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев. В гостях у меня Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. Юлия, добрый день и с Днем города.
0: Вадим, здравствуйте, спасибо и всех поздравляю с Днем города.
8: Московский метрополитен развивается невероятными темпами. Наверное, одно из таких самых наглядных и ярких свидетельств вообще развития Москвы в целом. За 15 лет сеть выросла в 1,7 раза. Но это невероятные показатели. А вот за счет чего удается их достигать?
0: Действительно, да, помимо таких колоссальных темпов развития, все-таки напомню, что московское метро – это самое красивое метро в мире и остается визитной карточкой столицы, да и гордостью всей нашей страны. И в последние 15 лет в Москве применяется такой очень комплексный подход к развитию метро. В городе строят новые станции и линии, безусловно, конечно, открываются, обновляется и подвижной состав, открываются новые станции, и, что очень важно, внедряют самые современные технологии, что повышает качество обслуживания наших пассажиров. Поэтому пассажиры чувствуют реальные изменения, и поездки становятся комфортнее, быстрее, и, что очень важно, предсказуемее. Вы сказали цифру 1,7 раза. Действительно, это так. Я сейчас ее расшифрую для наглядности. Если у нас в 2010 году было 182 станции метро, то сейчас их 309, представляете? Ну, включаем
8: сюда,
0: конечно.
8: Я могу представить, потому что я многие станции даже по названиям не знаю. Вот я вспоминаю свои какие-то молодые лохматые годы, и я помню, что на каждой станции метрополитена я бывал, так или иначе. Сейчас я некоторые станции только узнаю в картах.
0: Безусловно, и количество пассажиров, как и станций, конечно же, тоже растет. Сегодня порядка 8 миллионов ежедневно пользуются московским метрополитеном, и 90% в общем-то, всех москвичей живут в пешей доступности от станций рельсового каркаса, что, безусловно, меняет вообще, в принципе, качество жизни. При этом развитие инфраструктуры, безусловно, всегда идет рука об руку и с обновлением подвижного состава. То есть, опять-таки, немного цифр. Если в 2010 году в метро было всего 13% современных поездов, то сегодня их уже более 80%. А в соответствии со стратегией развития транспортного комплекса к 2030 году этот показатель достигнет 90%. И все эти поезда, новые российские поезда, что очень важно, они еще безопаснее и комфортнее, а также оснащены всеми современными сервисами, такими как зарядка для мобильных устройств, экраны с интересным диджитальным контентом и, конечно же, самые современные системы оснащения климат-контроля. Также хочу сказать, что метро сегодня, как и принято уже, занимает лидирующие позиции по целому ряду показателей, и один из них для меня наиболее такой важный и показательный даже, я бы так сказала, это точность соблюдения расписания, которая достигает сегодня 99,9%. И на самых востребованных линиях поезда в час пик следуют с интервалом всего в 90 секунд. Говорю всего для того, чтобы вы примерно понимали, с чем это можно сравнить. При том, как в других метрополитенах мира этот показатель от 2,5 до 3 минут.
8: Ну вот у нас радиостанция федеральная, и программу нашу слушают по всей матушке России. Сейчас кто-то скажет, ну вот Москва, все понятно. Но я знаю, что московский метрополитен так щедро делится своими технологиями, наработками с другими регионами, с другими нашими городами, помогая менять систему транспорта, ну, фактически по всей стране. Вот так ли это?
0: Безусловно, конечно. Так как метрополитен сегодня, давайте скажем так, сконцентрировал компетенции, которые развивают не только инфраструктурную часть всего этого большого процесса, но и новейшие технологические, в том числе и исследования. Поэтому московский метрополитен с удовольствием делится не только с городами внутри
9: Российская Федерация не только с субъектами, но и, безусловно, с дружественными странами, которые к нам приходят за советом. И, безусловно, мы готовы к сотрудничеству, такому плодотворному сотрудничеству. Нам есть чем поделиться. Опыт колоссальный.
8: Цифровые станции, навигационные стелы с искусственным интеллектом, они уже помогают строить оптимальные маршруты. А вот как вы оцениваете их эффективность и каким будет следующий шаг в цифровизации метро?
9: Это как раз-таки плавный переход от тех компетенций, которые сегодня есть у метро, о чем мы с вами уже говорили. Кстати говоря, даже создан в Кунцево у нас есть центр компетенции, где ребята занимаются современными технологиями. Значит, теперь про цифровую навигацию. Давайте ее оценю не я, а наши пассажиры. Значит, у нас есть данные. У нас есть аналитика, мы проводим исследования, проводим опросы, и здесь хочу очень важный показатель отметить. 90% наших пассажиров довольны и очень высоко и положительно оценивают новую систему навигации. Что такое цифровая навигация? Безусловно, это, во-первых, важная часть развития транспорта будущего. Она сегодня на станциях уже представлена, уже свыше 500 цифровых навигационных указателей доступны, в том числе и на Большой Кольцевой, Троицкой, а с недавнего времени, конечно, и на Рублево-Архангельской, и обновленном Ленинградском вокзале. Чем важен такой прорыв технологический? Прежде всего, с точки зрения эксплуатационных показателей, конечно. Я сейчас вам открою такой небольшой секрет из своего опыта, наверное, еще лет, помню, 10 назад мы с большой командой наших технических специалистов выходили на станцию в ночь, буквально в ночь, чтобы менять навигационные указатели. Безусловно, город живет, город развивается, это необходимо, открываются новые станции, новые социальные важные объекты. Безусловно, нам важно людям рассказывать об этих изменениях в городе, и приходилось ночью менять навигацию. Все это занимало, скажем так, на станции же несколько у нас, конечно, висит разных типов навигации. Соответственно, там от 10 поменять, до 20 больших навигационных указателей, которые подвешены. Это целая работа. В общем, 2-3 ночи каждую станцию мы меняли. А сейчас это происходит буквально за несколько минут. То есть мы через программное обеспечение можем, естественно, менять максимально оперативно любую информацию, которая нужно выводить для наших пассажиров.
8: Могу это представить, очень... какая экономия.
9: Безусловно, и экономия трудовой, во-первых, да, такой силы, и экономия времени, и в целом это очень такое прагматичное решение, считая на годы вперед. Но и есть еще второй тип, это сенсорные стелы, тоже крайне удобный формат. Во-первых, информацию можно увеличить или уменьшить в зависимости от того, насколько комфортно смотреть шрифт. И данные выводятся по запросу пассажира без лишнего навигационного шума. Ну и в-третьих, безусловно, важно, что эти цифровые стелы подсказывают маршрут с учетом пересадок времени в пути, то есть можно от точки А до точки Б очень прочно и быстро спрогнозировать свой маршрут.
8: Вот если меня спросить, что мне больше всего нравится в московском метрополитене, это, конечно, оплата проезда по биометрии. Я просто фанат этой опции, этой возможности. И когда ты можешь не брать карточку, не брать ничего и просто подойти к турникету и пройти за миллисекунды на станцию, это просто невероятно. Но это мое личное ощущение, но я знаю, что вот такие форматы бесконтактные, они активно распространяются. И уже есть поезда даже автономные, да, или как это правильно называется?
9: Да.
8: Автономные или беспилотные, или как?
9: Действительно, мы очень быстро привыкаем к удобству. И если мы можем оплатить бесконтактно, если мы можем, не знаю, всего лишь одним взмахом пальца открыть свои телефоны, разблокировать любые данные, это, конечно, всегда очень удобно. И когда нас лишают этой возможности, кажется, что ну, мы выходим в какое-то прошлое, правда?
8: Как мы до этого жили тогда.
9: Как мы до этого жили, действительно. И здесь есть несколько таких крупных проектов, о которых я хочу рассказать. Прежде всего, на Большой Кольцевой линии у нас тестируется поезд на базе состава «Москва-2024». Это первый беспилотный поезд. В январе 2026 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в электродепо Аминьевское дали старт тестовой эксплуатации первого в стране беспилотного поезда метро на БКЛ. И за это время состав преодолел без пассажиров уже почти 5000 километров в беспилотном режиме. пока по требованию законодательства в кабине состава находится машинист, но за все это время он ни разу не вмешался в управление, и начальные испытания подтверждают надежность этой технологии. И здесь хочу сказать, что к концу 2026 года поезд начнет курсировать на линии в графике без пассажиров, с учетом привычным москвичам интервалов движения. Но уже в 2027 году планируем начать первые поездки с пассажирами. А в 2030 году БКЛ станет первой полностью беспилотной линией метро. При этом я уже отметила о нашей гордости. Это самые короткие интервалы движения в мире. Они тоже сохранятся. Безусловно, этот вопрос будет актуален для всех. Мы приводим все технологии к такому порядку, что самые передовые сервисы сохранятся, останутся и улучшатся.
8: Вспоминается советский мультфильм. Это не техника дошла, это я к вам дошла.
9: Да, да, да.
8: Слушайте, невероятно все меняется, и меняется к лучшему. Появляются современные технологии. И здорово, что в нашей столице это все можно посмотреть, этим можно воспользоваться, на это можно переместиться. Но об этом поговорим во второй части нашей программы, программы «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. Не переключайтесь.
2: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
8: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и то, как она развивается, несмотря ни на что. И, конечно, важный показатель развития экономики – это развитие транспорта, потому что без транспорта, конечно, никакая экономика, да и наша жизнь, что тут говорить, невозможно. И в гостях у нас сегодня Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. И невероятная новость вот в конце предыдущего блока прозвучала, я еще раз ее тогда повторю. В конце 2026 года в Москве беспилотный поезд метро уже станет абсолютной реальностью. Ну, здорово, Юля.
9: Да, если продолжать тему беспилотных технологий, давайте поговорим и про беспилотный трамвай.
8: Но трамвай-то уже обкатали, да, что называется?
9: И это правда, да. Действительно, Москва стала первым городом в мире, где начал курсировать полностью беспилотный трамвай по маршруту уже с пассажирами. И сейчас уже у нас 4 таких беспилотных трамвая, они ходят в понятных, привычных, стандартных городских условиях наравне абсолютно с другими трамваями.
8: А нет вот таких людей, которые говорят, нет, я только с машинистом поеду, с вагоновожатым, нет, не хочу.
9: Вы знаете, что удивительно? Когда вы входите в подобный трамвай, вы можете даже заранее и вообще не знать, что вас перевозит именно беспилотный трамвай. То есть можно даже этого не заметить, потому что он едет так же плавно и аккуратно, как трамвай с водителем, пропускает пешеходов и придерживается графика. А внутри такие же удобные кресла, поручни, разъемы для зарядок. Для нас это большая гордость. Вот, например, Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, отмечает, и это важная информация, что в ближайшие 5-10 лет беспилотный транспорт прочно войдет в нашу жизнь. И важно, что беспилотная разработка полностью принадлежит правительству Москвы.
8: Вот я хотел спросить про это. Да, если говорите, что это впервые в мире применено, это значит, технологии наши, потому что мы, ну, честно скажу, привыкли с неким недоверием относиться к отечественным технологиям, а тут бах, такой прорыв в машиностроении, это иначе как прорыв-то не назвать.
9: Я уже говорила про наш центр современных разработок в Кунцеве. Как раз там сидят наши все разработчики, которые занимаются программным обеспечением. Кстати говоря, мы всегда ждем на работу новых специалистов, высококвалифицированных. Информацию можно найти у нас на сайте Мосметро. И возвращаясь к трамваям, хорошая новость, что у нас уже до конца 2026 года еще 11 трамваев выйдут на сеть, на линию, и увеличится все количество до 15 единиц. Поэтому, согласно стратегии, мы выполняем все наши планы.
8: Настоящий трамвайный ренессанс, да, хотя еще некоторое время назад говорили, зачем нам нужны, да, эти трамваи, казалось бы, можно без них, а вот нет, становится этот вид транспорта снова очень востребованным.
9: Безусловно, но здесь важно сказать, что, в общем-то, все участники этого процесса горячо заинтересованы в том, чтобы переходить на беспилотные технологии. И здесь правительство Российской Федерации, благодаря такому современному подходу, удается достаточно активно развивать инновационный вид транспорта. В 2024 году был разработан и установлен экспериментальный правовой режим для тестирования и, кстати, запуска уже полностью беспилотного городского транспорта. Его принятие впервые в нашей стране инициировала именно столица. И здесь хочу отметить, тоже у нас два очень важных соглашения были заключены с федеральной территорией «Сириус». В ходе этих соглашений мы подписали договор о таком тесном взаимном сотрудничестве. Обменяемся с «Сириусом» своим опытом в сфере городской безопасности и инновационных транспортных решений. И в рамках соглашения мы создадим тестовые полигоны для разработки, тестирования и сертификации беспилотных транспортных средств. То есть мы...
8: Будущее уже совсем рядом с нами. Оно уже становится реальностью фактически. Но мне кажется, еще один очень важный момент, что вот это обновление парка общественного транспорта в столице – это огромная поддержка для наших машиностроителей, для нашей экономики, для регионов, где находятся различные предприятия. Вот эта вся цепочка начинает работать. Поставщики со всей страны, да, задействованы в создании парка?
9: Безусловно, и мы сейчас говорим не только про метро, мы сейчас говорим и про наземный транспорт,
8: электробусы.
9: И электробусы, безусловно. Вот, например, предприятие у нас, да, КАМАЗ, наш ключевой партнер. И вообще хочу сказать, что сегодня Москва в числе мировых лидеров, опять-таки, мировой рейтинг по развитию и использованию именно электротранспорта. Если сравнить, например, по количеству электробусов, мы вообще первые среди городов Европы и США, несмотря на то, что там такие масштабы, да? И сегодня в парке Мосгортранса уже у нас более 3100 самых современных российских электробусов, и они работают на более чем 310 маршрутах, кстати говоря. Каждый день перевозят более 1 миллиона пассажиров, если быть точными, 1 миллион 200 тысяч примерно. Это, ну, как население, например, Красноярска. То есть огромное количество пассажиров, огромное количество людей пользуются современным видом городского транспорта.
8: Уже они нормой стали, электробусы, мне кажется, даже уже они точно никого не удивляют.
9: Да, конечно, но есть информация, о которой мы не говорим постоянно, и вот она, если ее принять во внимание и как-то подумать о ней, она точно удивит. Это количество выбросов, которое не произошло в атмосферу благодаря нашим электробусам. Я сейчас назову эту цифру. У нас по данным Мос-экомониторинга за период 2018 по 2025 год благодаря переходу на электробусы удалось предотвратить выброс в атмосферу около 1300 тонн загрязняющих веществ.
8: Ничего себе. Ну, то есть для мегаполиса, где основной источник загрязнения, да, это транспорт, это серьезная цифра.
9: Огромная цифра. И это все, безусловно, отражается и на нашем состоянии, на нашем здоровье. Поэтому это забота не только о городе, о мобильности, но и о состоянии каждого из нас.
8: А вот я еще на ПМЭФ слышал, что подписали договор, контракт о том, что теперь батареи будут производиться в кластере «Красная Пахра». Вот для чего это делается?
9: Да, конечно. У нас такой, скажем так, ключевой фактор, да, для развития электротранспорта – это создание собственной производственной базы. И сегодня на территории ОС «Технополис Москва», я напомню, что такой производственный ключевой кластер, где сосредоточены разные сегменты развития промышленности. Значит, мы там формируем сейчас крупнейший в России кластер роботизированных производств электробатарей. Предприятия смогут выпускать более 30 миллионов аккумуляторных ячеек в год и обеспечат, кстати говоря, важный показатель, более чем 2000 новых рабочих мест. Здесь будут выпускать не только компактные аккумуляторы, но и мощные тяговые батареи для электробусов, а также электромобилей, речных судов, что немаловажно, ну и, конечно, другой техники. Также на территории Технополиса создан у нас кластер электромобилестроения. Он вот объединяет более 50 компаний. Когда спрашивали про производственные площадки, которые объединяют для создания единой технологии, то да, 50 компаний у нас там производителей объединены. Это производители автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов, ну и, конечно, зарядных станций.
8: Ну вот упомянули уже электросуда, вот они стали полноценным городским транспортом. Тоже для меня такая новая история. Для меня, как для москвича, речной трамвайчик – это всегда, ну, наверное, развлечение какое-то было, да, в хорошую погоду прокатиться, полюбоваться видами Москвы. А сейчас этот транспорт такой же, как все остальные, с пересадками, с маршрутами, с графиком. Вот он стал уже таким полноценным видом городского транспорта, или москвичи пока еще воспринимают его все-таки как развлечение?
9: Хороший очень вопрос. Значит, мы, когда начали работать над этим проектом, у нас действительно были опасения у некоторых о том, что это будет такой прогулочный вид городского транспорта. Например, я не знаю, романтическая поездка или прокатиться с детьми в выходные или что-то такое. Но мы с радостью стали наблюдать о том, что москвичи и гости столицы начали использовать этот вид, новый вид городского транспорта, очень экологичный, очень современный, как уже такой сложившийся городской, понятный, удобный вид передвижения. И действительно, многие уже ездят на работу, кто-то еще ездит по своим делам системно, то есть пользуются этим видом городского транспорта.
8: А они же и зимой работают?
9: Конечно, да. Они имеют класс, который позволяет им делать зимние перевозки в том числе. Я хочу сказать, что аналогов нашим электросудам и причалам вообще нет нигде в мире. Важно, что они тоже созданы в России.
8: Слушай, невероятно, невероятно развивается Москва, невероятно развивается московский транспорт. Спасибо, что про это рассказали, и здорово, что эти открытия, а по-другому их не назовешь, они двигают всю цепочку, всю экономическую систему нашей большой страны и развивают, в конце концов, все наши города, территории, и это большое дело. Спасибо огромное. В гостях у нас была Юлия Темникова, советник и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. Желаем вам хорошего дня. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». С вами был Вадим Ковалев.
2: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О спецоперации.
7: Артиллеристы уничтожили укрытие подразделения ВСУ внутри котла в Харьковской области в районе населенного пункта Малая Волчья, сообщает Минобороны России. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение выявленной цели, отметили в ведомстве. Подразделения российской группировки войск «Север» в Харьковской области продолжили сжимать кольцо окружения ВСУ и расширять внешнюю зону контроля.
2: О дипломатии.
7: Замглавы МИДа Андрей Руденко провел откровенный разговор с послом Японии по актуальным двусторонним темам. Японскому послу указали на опасность ремилитаризации Японии, наращивание военно-тренировочной активности Токио вблизи рубежей России. Истерика в Японии из-за посещения Владимиром Путиным Курил и расширения военной помощи Киеву отдаляют перспективу нормализации отношений с Россией. Если Япония продолжит деятельность, представляющую прямую угрозу для нашей страны, Москва примет необходимые компенсирующие меры. Также военная помощь Токио Киеву отдаляет перспективу нормализации отношений. Работающий отец вправе оформить отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие до того момента, пока ему не исполнится 1,5 года. Об этом сообщил соцфонд в мессенджере Макс. Для назначения отцу такого пособия ему следует подать по месту работы 2 заявления о назначении ежемесячного пособия и о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. В соцфонде отметили, что ежемесячное пособие по уходу выплачивается тому члену семьи, который оформил отпуск. Причем это может быть не только мать или отец ребенка, но и работающий бабушка или дедушка.
2: О погоде.
7: Спасатели предупредили о заморозках ночью и утром в четверг в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. Там напомнили, что недопустимо использовать неисправные электроприборы, самодельные электронагревательные приборы. А при покупке и установке нового изделия важно, чтобы оно было сертифицировано. Кроме того, запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов или материалов. Нельзя надолго оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а также категорически запрещается подключать несколько к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем воздух прогреется до плюс 20-21 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 16 градусов. Завтра до 18 тепла, возможны осадки. Официальный курс доллара на этот день 84 рубля и 24 копейки. Евро стоит 97 рублей 30 копеек. Курс юаня 12 рублей и 55 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Украина готовит рекордный военный бюджет. На будущий год заложили более 100 миллиардов долларов, или 44% ВВП. Бойцы вооруженных сил Российской Федерации наращивают давление на подразделения ВСУ. Реплика полковника. В России опять ждут тяжелый свиной грипп. Что готовит нам сезон ОРВИ, обсудим в эфире. Начнем с того, что Украина готовит рекордный военный бюджет. Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. В проекте бюджета Украины на 2027 год на военные нужды заложили более 100 миллиардов долларов. Это 44% ВВП. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий. По данным местных СМИ, это рекордный показатель за всю историю независимости Украины. Премьер подчеркнул, что потребности ВСУ на будущий год значительно выше, поскольку стоимость военной конфликта становится дороже. Что интересно, при этом на Украине не хватает денег на зарплату военным даже на 2 месяца. Об этом говорят в Раде. Депутаты жаловались на отсутствие 1 триллиона гривен, это почти 2 триллиона рублей, если пересчитывать на наши деньги, на текущие зарплаты ВСУ. И Зеленский до этого говорил, что дефицит в бюджете Минобороны Украины составляет 27 миллиардов долларов. Это почти 2,5 триллиона рублей, чуть меньше. Обсудим. У нас на связи военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, приветствую вас. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Юрий Альбертович, подскажите, пожалуйста, вот вы как эксперт, мы видим, что на Украине есть заявление о том, что невозможно заплатить зарплату военным, даже тем, у кого эта зарплата невелика, и что идут уже задержки. При этом там в бюджете украинском есть дыры, которые связаны с, в том числе с успешными действиями вооруженных сил Российской Федерации, что, видимо, в бюджет, естественно, не закладывалось. Теперь они понимают, что на будущий год им понадобится еще больше денег, и более того, это они транслируют во всеуслышание. Возникает вопрос, не попытка ли это содрать своих западных партнеров еще больше денег? То есть не стоит ли таким образом достаточно хитро Украина просто в очередной раз с протянутой рукой в сторону Европы прежде всего?
14: Ну, если говорить объективно, то нехватка даже вот этих 27 миллиардов долларов, она была объявлена ведь в этом году. И это произвело шок вообще-то в большинстве стран Европы. Почему? Потому что было выделено более 90 миллиардов на 26-й, на 27-й год. И вдруг Украина заявляет, что ей надо еще 27 миллиардов. И сразу возникает вопрос о том, что какие же размеры коррупции на Украине, что деньги уходят как песок. И, собственно говоря, результаты какие-то фундаментальные на поле боя не просматриваются. Более того, Украина сейчас потеряла свой экспортный потенциал, который был связан с вывозом зерна и другой сельскохозяйственной продукции, подсолнечника, ну, имеется в виду подсолнечного масла в первую очередь, кукурузы, и, а также экспорт железной руды и металла. Это все, экспортный потенциал очень здорово снизился. А это где-то, ну, порядка, может быть, ну, пусть 5 миллиардов долларов. Но отнюдь не 27, о которых сейчас заявляет киевский режим. То есть даже снижение экспортного потенциала, оно не закрывает вот этой дырки, о которой Запад привела просто в шок. И, естественно, сейчас все задумываются не где искать деньги, а задумываются, куда делись деньги. И таких людей становится на Западе все больше и больше. Украина привыкла, что ее практически не контролируют в вопросах трат. И они почему-то считают, что так будет продолжаться всегда. Особенно после последнего скандала с генпрокурором, который сбежал вначале в Варшаву, а потом, соответственно, дальше в Париж. И учитывая, что он крышевал вот эти колл-центры, хорошо известные в нашей стране, один из тех, кто крышевал эти колл-центры, то, естественно, возникает вопрос, что эта сумма, которая сейчас озвучивается,
15: там может быть процентов до 80% это быть коррупционная составляющая. Угу. Поэтому я глубоко сомневаюсь, что кто-то сейчас побежит и постарается Украине дать средства, которые она просит. Более того, ну, действительно, европейцы пошли навстречу в выделении примерно 90 миллионов долларов на закупку ракет «Патриот». Причем старой модификации «Патриот ПАК-2», а не «Патриот ПАК-3», которые способны сбивать баллистику, потому что эти ракеты забрали американцы для себя на случай противостояния с Ираном. Но все остальное, в общем-то, вызывает большие-большие вопросы. И я полагаю, что все-таки европейцы подходят к той черте, когда они начнут задавать хорошо известный у нас из песни Высоцкого вопрос «Где деньги, Зина?». Вот тут я думаю, что мы еще это скоро увидим.
13: Юрий Альбертович, но ведь люди в Европах там не дураки сидят, и я думаю, что им достаточно просто посмотреть на те цифры, которые заявлены в бюджете Украины на 2027 год, и увидеть, что там доходы бюджета – это чуть больше 5,5 триллионов гривен, а расходы – чуть больше 7 триллионов гривен. И по большому счету, да, грубый перевод в доллары получается там примерно 120 миллионов, и 160 миллиардов долларов, да, доходы 120, расходы 160. Но в 2013 году боевые действия Украина не вела, насколько я помню, да, и у них был Донбасс, у них был Крым, у них были там заводы, тот же самый Южмаш преснопамятный, которого теперь нет, газопроводы, порты работали. И даже тогда бюджет Украины был в 3, если не в 4 раза меньше. Откуда они нарисовали эти цифры сейчас и почему им требуется еще больше? Это за счет чего такое? Они деньги-то из чего берут?
15: Ну, вы знаете, деньги, они практически все кредитные. Я вот называл цифру 90 миллиардов. 90 mm-hmm. миллиардов – это называется помощью, а по сути это кредитные деньги.
13: Которую Украина проходит... никогда не отдаст, об этом уже тоже много раз говорили.
15: Да. То есть это, я не знаю, но 10 поколений это точно не расплатится. Это нужно, в общем-то, практически заложить всю Украину, но закладывать нечего. Почему? Потому что продажа земли украинской идет космическими темпами. Ее сейчас продают американцам, британцам, немцам для того, чтобы, ну, те потом, соответственно, были якобы заинтересованы воевать с нами. Потому что Россия захватывает вроде бы как американскую, принадлежащую американским компаниям землю, либо немецким, либо французским, либо британским. То есть по такому пути пошли украинцы. Но, опять же, это все доходы на сегодняшний день украинского правительства, а не расходы. Это один момент. Второй момент очень важный – с участием европейцев. Почему европейцы никогда не проверяли украинцев? Потому что они откаты получали. И откаты шли, насколько я знаю, вот схема в основном была финансирование через эстонские банки, а дальше на Украину. Но Эстония – это единственная страна Евросоюза, в которой есть полный пакет цифрового законодательства, цифровые валюты. То есть все, что связано с биткоинами и так далее, в Эстонии можно любую валюту перевести в цифру легально. Угу. Отсюда такие позиции мощные Каи Каллас. При всей своей ограниченности и при всей своей недалекости она себя чувствует очень уверенно. Потому что любой политик европейской страны, который получает откат, Зеленского может к ней подойти и сказать: ты знаешь, у меня проблемы, что-то не прошло, очередной платеж мне не прошел. И она эту проблему решит. И вот эта вот коррупционная петля, она сейчас уже затягивает и Украину, и европейцев в пропасть. Но когда украинцы говорят об этой пропасти, их никто не слушает, либо их отправляют на фронт. А вот то, что сейчас европейцы начинают говорить об этом, Зеленского. И я думаю, что все закончится все-таки тем, что
16: начнут копать. Вот как вот сейчас с колл-центрами потихонечку начинают разбираться, без большого шума, но все-таки начинают разбираться, потому что колл-центры начали грабить европейских пенсионеров. И в том числе, кстати, даже и американских пенсионеров, украинские колл-центры. Соответственно, теперь, я думаю, что займутся все-таки, куда уходят деньги, которых не хватает ни Германии, ни Британии, ни Франции, ни другим европейским государствам. На социальные программы денег нет, на медицину денег нет, а на Украину вообще без всяких обсуждений выделяются необходимые средства. И вот эта нехватка, вот эта дырка сегодня 27 миллиардов, и бюджет вот этот вот гигантский, я думаю, они все-таки приведут к тому, что начнутся сбои с финансированием украинской армии, и это приведет к тому, что украинская армия начнет терпеть поражение более активно и на гораздо больших участках фронта, чем это происходит сейчас. Да?
13: Юрий Альбертович, да, спасибо большое за ваше мнение и за ваш подробный и обстоятельный разговор в нашем эфире. Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО, был с нами на прямой связи. Ну а в России опять ждут тяжелый свиной грипп, что готовит нам сезон ОРВИ. Подробнее в сюжете «Комсомолки» в нашем эфире через пару минут.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
17: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
18: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
19: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В повести «Служебный роман» Людмила Прокофьевна однажды смотрит кинопанораму. Если бы этот эпизод вошел в фильм, то Эльдар Рязанов, как ведущий телепередачи, мог бы сыграть самого себя. А так пришлось играть пассажира автобуса. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно.
13: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». И снова наш портал kp.ru, рубрика «Здоровье». В ней опубликован материал с заголовком «В России опять ждут тяжелый свиной грипп, что готовит нам сезон ОРВИ». С экспертами и профессорами в том числе поговорил корреспондент отдела «Семья» «Комсомольской правды» Анна Кукарцева, которая с нами на прямой связи находится. Я вас приветствую. Здравствуйте.
20: Здравствуйте всем.
13: Пугают свиным гриппом. Тяжелым. Не просто свиным, тяжелым. Хотя я не знаю, бывает ли легкий свиной грипп, потому что, по-моему, году в 10-м, в 9-м была достаточно неприятная эпидемия этого самого свиного гриппа.
20: Совершенно да? Верно, да. Совершенно верно.
13: Меня по касательной прошло тоже, честно говоря. Я, как сейчас помню, я понял, что я его поймал в тот момент, где примерно за час до того, как мне из Домодедова нужно было улетать в Ванкувер Ванкувер на Олимпиаду 2010 года. Это был самый сложный, самый тяжелый перелет в моей жизни. Но, правда, две таблетки, я уж не буду в эфире говорить каких, поставили меня на ноги за то время, пока я, ну, практически сутки летел туда.
20: Кошмар. Очень сочувствую. На самом деле грипп переносится достаточно тяжело. Но я хочу сразу успокоить. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что никаких серьезных вот прямо инфекций в этом эпидсезоне у нас не ожидается. Но, прямо скажем, грипп у нас никогда легким не бывает.

0: прививка остается какая-то основа, да, там, например, один вирус, потом на него, к нему прибавляется другой инактивированный вирус, но в этом году полностью обновленный состав прививок, поэтому обязательно нужно защититься, потому что помимо свиного к нам, к сожалению, идет еще не менее тяжелый гонконгский грипп, который вызвал серьезнейшую пандемию в середине 20 века, в 68 году в Гонконге, когда с большим числом летальных случаев больше миллиона человек, кажется, тогда погибло от от гонконгского гриппа, потому что он очень и очень заразный. То есть он, в принципе, как бы быстро распространяется, ну, может быть, не так сильно поражает легкие, как свиной, но, тем не менее, тоже очень опасен в плане того, что дает очень высокую температуру, лихорадку буквально с первых же дней. Поэтому главная задача нас сейчас защититься. Я, например, вчера привилась.
1: Угу. Вот. Кстати, мне кто-то из специалистов говорил, но я могу ошибаться, что прививаться от гриппа нужно осенью, пока еще тепло. Вот сейчас, наверное, самое время.
0: Да? Насчет тепло это не совсем верно, потому что у нас, смотрите, у нас уже сейчас, вот как говорят все врачи, начался подъем сезонный, подъем заболеваемости, но не гриппом, пока еще только обычными респираторными вирусными заболеваниями. Но у нас,
1: естественно, воздух похолодал, ночью
0: уже холодные. Больше 200 разных вирусов, начиная от аденовируса, риновируса и так далее. Уж не буду ничего их перечислять, потому что они тоже вызывают то самое насморк, першение в горле и так далее, да, без таких серьезных последствий, как высокая температура, который, как грипп стартует, с которой, да, но, тем не менее, сезон начался, открыт. Сезон открыт, так называется, да. А для того, чтобы выработалась нормальный иммунитет, требуется не меньше двух, а то иногда трех недель после прививки. Поэтому до того, как у нас в октябре-ноябре стартует грипп непосредственно, лучше сделать прививку. Дело не в тепле, потому что тепло у нас может быть и в октябре, а дело именно в так называемых раскладах, да, по временам, когда у нас что придет и когда нам что будет грозить.
1: Вот. Ну, все в принципе логично, да, особенно с тем, как климат меняется, да, но это просто хорошая была такая примета, да, пока тепло сделал, знаешь, успел. А вот, еще один важный момент, вы сказали вещь, которая может насторожить большое количество слушателей радио «Комсомольская правда», вы сказали, что сейчас к нам идет не только свиной, но и гонконгский. То есть это уже можно представить себе как некую волну, то есть где-то он уже есть и просто до нас еще пока не дошел. Что вы имели в виду? Или это просто форма речи?
0: Нет, всегда идет к нам в северное полушарие из южного полушария. То есть как, собственно говоря, определяется состав вакцин. Кто-то уже обкатывает болезнь на себе, то есть смотрят, какие вирусы сейчас циркулируют в южном полушарии, чтобы потом сделать состав вакцин для северного полушария. И, соответственно, кто-то уже переболел этими там далеко. Собственно говоря, как вот говорят эксперты, вирусы же не засыпают летом, ничего подобного. Они циркулируют.
1: Они как птицы улетают в теплые края.
0: Да, они не забираются в норки, они там, да, не улетают в теплые края.
1: В северном полушарии, когда лето, в южном зима. И наоборот, вот он туда-сюда и так по синусоиде и циркулирует.
0: Совершенно верно, да. Совершенно верно. Ну, бояться этого не стоит, на самом деле, потому что если привьются хотя бы дети, да, студенты и те, кто у нас учителя, воспитатели и так далее, те, кто много общается с людьми, уже будет создана какая-то иммунная прослойка, как ее называют врачи, то есть общий иммунитет будет наработан. Но, конечно, лучше бы защитить себя самому, чтобы не переживать. Я, например, переболела в прошлом году, мне совершенно не понравилось 3 дня с температурой под 40 валяться полной амебой. Поэтому я вот защитила себя в этом году.
1: Да, Анна, спасибо большое за ваш рассказ и за материал на нашем сайте kp.ru. Это Анна Кукарцева, корреспондент отдела «Семья» «Комсомольской правды», и материал в ее исполнении называется «В России опять ждут тяжелый свиной грипп, что готовит нам сезон ОРВИ». Зайдите, прочтите здесь и о том, что не только грипп нас ждет в ближайшие недели и месяцы, почему волна болезней всегда осенью приходит, и почему вакцины нужны и не только от гриппа, ну и прочие-прочие вопросы и темы очень понятно, для того, чтобы хотя бы быть в курсе, да, все равно решение принимать вам на ту или иную тему своя, голова на плечах должна быть у каждого. Ну, а теперь еще одна новость. 2 октября станут известны имена победителей премии правительства Москвы в сфере управления персоналом в кадре.

0: Уже второй год конкурс объединяет ведущие HR-команды со всей страны, чтобы отметить их достижения и масштабировать передовые отраслевые практики. Премия учреждена по решению мэра Москвы, организатор управления кадровых сервисов правительства Москвы, и в ней участвуют госкорпорации, вузы, государственные учреждения, региональные администрации и органы власти Москвы. И вот в этом году свои заявки подали команды из 60 регионов России, от Мурманска и Калининграда до Сахалина и Хабаровска. Лидеров будут определять в трех категориях – это федерация, регион и столица. И основных номинаций четыре, самые популярные в этом году – в фокусе удержания и Академия талантов развития. Эта тенденция подчеркивает главные задачи современной кадровой политики в государственном секторе – инвестиции в сотрудников, ну и, конечно, их удержание. Голосование жюри. Последний этап премии идет с 11 сентября. В состав жюри вошли 30 топ-руководителей из государственного сектора и крупных организаций, в числе которых ХХРУ, Банк России, онлайн-сервис «Авито Работа», «Школа управления Сколково», «Ранхикс», «ВКонтакте» и «Газпромнефть». Они определят 12 победителей и 24 лауреата. И их имена мы узнаем на церемонии награждения 2 октября на площадке «Синема Парк Мосфильм» в Москве. Ну а две российские пары выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу среди юниоров. Это игроки не старше 18 лет. В Измире это пройдет. В турецком сообщается это на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола. В мужских соревнованиях Россию будет представлять Владимир Климов и Кирилл Александров. У девушек Надежда Пономарева и София Васильева. Россияне начнут выступление с квалификационного раунда. Турнир в Измире пройдет с 16 по 20 сентября. Российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях с национальной символикой, это важно. Вот о всех других новостях спорта подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
1: Новости спорта. Петербургский СКА разгромил шанхайских драконов в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на СКА-арене, завершилась со счетом 7-2. Петербургский клуб с 10 очками занимает второе место в таблице западной конференции. Шанхайские драконы, 4 очка, идут седьмыми. Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб. 40-летний форвард отличился на 60-й минуте матча регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» 4-1. Ранее отметки в 300 шайб достигали Сергей Мазякин, 419 шайб, и Вадим Шипачев, 322 шайбы. Радулов с 2024 года выступает за ярославский «Локомотив», с которым выиграл два последних Кубка Гагарина. В КХЛ он также играл за «Салават Юлаев», «ЦСКА» и «Акбарс», где выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины на предстоящие товарищеские матчи, сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины. В конце августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной. Аргентинец рассказал, что принял это решение 21 июля, через два дня после финала чемпионата мира. В сентябре СМИ сообщали, что Аргентинская ассоциация футбола рассматривает возможность пригласить Месси на предстоящие матчи сборной, чтобы почтить его заслуги перед национальной командой. Аргентинцы проведут в международную паузу три домашних товарищеских матча. 30 сентября команда Лионеля Скалони сыграет против сборной Боливии. 3 октября против сборной Буркина-Фасо. 6 октября с командой Бенина. Месси 39 лет. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. Нападающий также единственный в истории восьмикратный обладатель золотого мяча. За сборную Аргентины Месси сыграл 207 матчей и забил 125 голов. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Камкин о желании Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии стать независимыми от Великобритании.
5: Здесь глубинные причины, и в том числе это отголовки вот той глобализации коллективного Запада, где национальное государство постепенно демонтировалось, а на его место приходили либо конгломерат ТНК, НКО и различных структур, либо подчеркивалась именно регионализация. Как это, например, в Испании, в Германии, где регионы имеют все больший удельный вес, экономический и политический. Здесь также мы видим распад на регионы, который затянулся во времени, но в целом, когда проводился референдум в Шотландии в 2014 году, там основная мысль была, что Brexit был неправильный, и вот мы отдельно Шотландия вернемся в Европейский Союз. Здесь в настоящее время добавляет проблем и добавляет неопределенности негативное влияние, соответственно, миграционной политики, которая многими в Великобритании воспринимается как саморазрушение государства и крайняя слабость политического центра в Лондоне, бесконечная чехарда смены премьер-министров, заявление о милитаризации, заявление о все большей помощи киевскому режиму вызывает недоумение. Зачем это нужно? И поэтому процессы дезинтеграции, они только усиливаются.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
4: Урегулирование на Украине для России предполагает выполнение задач, поставленных в начале спецоперации – устранение первопричин, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что киевский режим – единственный в мире, который запретил язык. Книги на русском языке уничтожают на Украине так же, как это делала в свое время фашистская Германия. При этом Европа хочет сохранить откровенно нацистский режим у власти на Украине, разместить силы на территории под контролем режима. Глава Минобороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за грамотные решительные действия при предотвращении провокации. Корвет выпустил две сигнальные ракеты из-за сближения с ним вертолета ВВС Дании в Балтийском море. Воздушное судно покинуло район нахождения российского боевого корабля. Полный неурожай основных кормов бурого медведя отмечается в этом году в Сибирском федеральном округе. Это может быть одной из причин выхода животных к населенным пунктам. Об этом сообщила директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства Минприроды Татьяна Арамилева. Практически медведь остается в зимовку несытым, сказала она. Среди других причин появления медведей возле населенных пунктов и туристических комплексов она назвала несанкционированные свалки, а также попытки кормления диких животных, доступ к контейнерам с твердыми бытовыми отходами и отсутствие защиты домовладений на границе населенных пунктов, особенно в сельской местности.
2: Обо всем.
4: Датские и международные ученые в новом исследовании опровергли крылатое выражение «все дороги ведут в Рим», относящееся ко временам расцвета Римской империи. Такой вывод им позволило сделать детальное картирование древних дорог. Исследователи проанализировали в общей сложности 300 тысяч километров дорожной сети, существовавшей между 753 годом до нашей эры, когда был основан Рим, и 476 годом нашей эры, когда империя рухнула. Они изучили ландшафтные структуры дорожной сети и смоделировали расположение дорог относительно друг друга во время правления таких императоров, как Август, Нерон и Марк Аврелий. Как оказалось, центральными городами империи в наибольшей степени были провинциальные Антиохия, Анкара и Византия, а не Рим. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля и 24 копейки, евро стоит 97 рублей 30 копеек, курс юаня 12 рублей 55 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля, завтра днем до 21 тепла, осадков синоптики не обещают. Ольга Демидова, служба информации.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Михаила Рудакова. Миша, приветствую. Привет тебе. Как слышишь студию? Давай проверим, как работает связь сегодня.
6: Раз-раз, прием-прием. Здравствуй, Антон. Слышно ли меня?
0: Слышно отлично.
6: Ну, прекрасно. Тогда что ж, добрый день тебе, Антон. Здравствуйте и добрый день всем, дорогие друзья, кто слушает нас. Запускаем наш позитивный эфир на полную мощность. И сегодня важный и интересный разговор о правильной воде. Мы докажем, что ионизированная вода – это не маркетинг, а настоящий прорыв для здоровья. Да? Мы опираемся не на слухи, а на данные науки. Вы узнаете, как простая на вид вода становится мощным инструментом в поддержании здоровья, работая изнутри как природный антиоксидант, официально при этом не являясь лекарственным средством. Но прямо сейчас я объясню, как пара стаканов такой воды в день способна помочь повысить вашу энергию, поддержать когнитивные способности и улучшить показатели при подагре и артрите. Будет познавательно. А еще я озвучу несколько сообщений от наших слушателей, которые поделились своим опытом. Огромная, друзья, благодарность всем тем, кто не остается равнодушным, делится своими результатами. И знаете, это по-настоящему ценно. Видеть, слушать, слышать и понимать, что твоя работа не проходит даром, а находит отклик и реально приносит пользу. Друзья, продолжайте в том же духе, звоните, пишите. И, Антон, прошу напомнить тебе номер телефона для связи со...
7: Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Можно дозваниваться для того, чтобы задать Мише вопрос или оставить отзыв.
6: Спасибо. Ну а теперь перейдем к фактам. Только проверенная информация. В 2008 году в Китае провели исследование. У пациентов, которые пили водородную воду, холестерин ЛПНП упал, тот самый плохой холестерин, он упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. А также еще ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Молекулы водорода, они работают как крошечные и избирательные саперы, находя и обезвреживая именно самые вредоносные свободные радикалы, не трогая при этом полезные. А в университетской больнице Кейо в Токио, да, молекулярный водород исследовали непосредственно у пациентов с острым инфарктом, в том числе во время экстренного коронарного вмешательства. Кроме того, хочу отметить тот факт, который я наблюдаю на данный момент, что с каждым днем все больше и больше людей медицинских центров, даже в регионах, начинают предлагать не просто налаживать питьевой режим, а объясняют, зачем это делать, с какой водой это необходимо делать, и предлагают компактные ионизаторы, генераторы для домашнего использования. Друзья, мы наблюдаем, на самом деле, настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Но если эта тема для вас еще нова, продолжим. Как же молекулярный водород воздействует на наш организм? Я уже сказал, что он обладает избирательным действием, то есть он действует селективно. Так вот, оксидативный стресс связан с развитием очень многих хронических заболеваний и процессов старения. Оксидативный стресс это проявляется в воздействии свободных радикалов на наши клетки. Свободные радикалы что это? Это мельчайшие частички, молекулы, которые на своей внешней оболочке имеют несколько непарных электронов. Из-за этого являются достаточно агрессивными и очень активными. Они, что делают? Они ищут свою пару, вот этот электрон, который стремятся отнять у окружающих клеток. В небольшом количестве они, конечно, нам нужны для участия во многих физиологических процессах. Например, только при их участии иммунная система может бороться с вирусами, болезнетворными микроорганизмами. Однако под воздействием различных неблагоприятных факторов, да, болезнь, плохая экология, стресс, нездоровое питание, вредные привычки, количество свободных радикалов начинает возрастать сверх необходимой нормы. И вот когда они преобладают, тогда разрушают все, что попадает им под руку. Молекулы, клетки повреждают ДНК и вызывают клеточные мутации. И вот чтобы противостоять разрушению, нужны антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки от повреждений. И вот говоря о молекулярном водороде, он нейтрализует не все подряд свободные радикалы, а только вторичные, так называемые плохие свободные радикалы. Например, такие антиоксиданты, как витамины С, Е, да, они могут даже нарушать редокс-баланс, вот этот баланс окислительно-восстановительный. Поэтому принимать их нужно и другие эти антиоксиданты, да, только под контролем врача, только в тех дозировках, которые назначают врачи. А вот молекулярный водород можно всем, независимо от того, сколько вам лет. Потому что он не вызывает побочных эффектов, даже в высоких дозировках. Смотрите. Еще одно исследование, размещенное на сайте PubMed, касательно подагры и артрита. Это свежее рандомизированное исследование людей с повышенным уровнем мочевой кислоты, а именно она является одним из ключевых факторов развития подагры. Да? Одна группа в течение 12 недель пила обычную воду, другая 1,5 литра ионизированной щелочной воды в день. Причем получали одинаковую терапию при этом. Только лишь правильный питьевой режим добавился с одной и другой водой, с разной, для сравнения. В группе ионизированной воды уровень мочевой кислоты снизился в среднем с 467 до 412 микромоль на литр. Почти на 12%, друзья. А еще одно исследование уже ионизированной воды, водородной, да, показало снижение мочевой кислоты примерно на 8,5% за 8 недель. Да. Обратите внимание, в одном случае изучали ионизированную щелочную воду, а в другом ионизированную водородную. То есть именно те два вида воды, которые мы можем готовить с помощью ионизатора Аквалайв. Это не лекарство, друзья, от подагры, это не замена лечению. Но результаты, согласитесь, впечатляют. И это не фантастика, это наука, доступная вам уже сегодня. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Нужно всего-то начать пить правильную воду, похожую на воду в организме человека, воду с антиоксидантными свойствами, воду, похожую на воду из горных источников, да. Именно поэтому с такой водой легко наладить питьевой режим. Воду ионизированную, насыщенную электронами, богатую энергией, насыщенную молекулярным водородом. Такую воду вы можете только приготовить. Ее не купишь, потому что антиоксидантные свойства сохраняются недолго, максимум сутки. Самое оптимальное время действия антиоксидантных свойств, да, 12 часов. А молекулярный водород вообще недолго задерживается в воде, потому что такую воду и нельзя заготовить много, а потом пить, да? В настоящее время в природе можно встретить такую воду в источниках, которые находятся подальше от цивилизации. К сожалению, таких источников становится все меньше и меньше. Если кто-то был, допустим, на бальнеологическом курорте, вспомните, друзья, о том, какие таблички висят у источника. Если вы берете воду в источнике, да, выпить ее нужно в течение там, нескольких 4-5 часов. И это не маркетинговый ход, поймите. Вода потеряет свои антиоксидантные свойства через небольшой промежуток времени. Или вспомните, когда вы пьете воду, допустим, из источника, вот непосредственно из него, да, чувствуете прилив сил, энергии. А когда набираете эту воду в баклажке, привозите домой, пьете на следующий день, ощущения, согласитесь, уже не те. Нет той бодрости, которую получали, когда пили непосредственно на источнике. Почему? Да потому что вода окислилась, перестала быть антиоксидантом и стала окислителем. Ну как быть, если мы не можем такую воду купить или заготовить впрок? Что делать? Зачем об этом говорить, спросите вы меня, да? Ее можно готовить дома, из обычной питьевой воды, легко и просто. Наберитесь терпения, совсем скоро расскажу как. Но если нет терпения, звоните 8 800 505 0855, вам там все подробно расскажут. Есть еще один интересный факт о старении. В 2021 году в журнале «Экспериментальная геронтология» опубликовали рандомизированное пилотное исследование людей старше 70 лет. После 6 месяцев водородной воды исследователи увидели благоприятные изменения некоторых маркеров старения, включая примерно 4% увеличение средней длины теломер в группе водородной воды, тогда как в контрольной группе она уменьшилась. В 2007 году японский ученый Сигео Ото открыл, что молекулярный водород – это тот самый антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. В Японии, кстати, молекулярный водород много лет является предметом серьезных медицинских исследований, в том числе в клинических условиях. В Китае молекулярный водород изучали и применяли как дополнительное направление при восстановлении пациентов после COVID-19. Это не замена лечению, но это одно из направлений клинического интереса, друзья. Помните, в самом начале я говорил о том, что ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Давайте я приведу вам совершенно конкретный случай. Мужчина, 54 года, с диабетом второго типа. Этот человек годами жил с повышенным уровнем сахара, и стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Но когда он наладил питьевой режим с ионизированной водой и начал пить ее ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился с 8,2% до 6,8%. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах, эти ранние признаки диабетической нейропатии. Вот вам и биохимия в действии. Водородная вода не отменила его лекарства, но она кардинально усилила их эффект и начала реально защищать организм от самых тяжелых осложнений диабета, поражающих и нервы, и сосуды. Это ли не доказательство? Ну и теперь хочу вернуться к сегодняшнему предложению. Здесь есть действительно важная причина не откладывать решение. Я последние два дня говорил вам, что комплектующие, закупленные по стандартным ценам, заканчиваются. Да, но мы нашли еще одну возможность порадовать вас выгодным комплектом. Для другой премиальной модели ионизатора воды Aqualife Light у нас пока остается запас комплектующих, закупленных по прежним прайсам. Поэтому сегодня мы можем предложить комплект премиальный ионизатор воды Aqualife плюс портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Всего за 32 тысячи рублей за оба прибора. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Ионизатор никуда не встраивается. Готовит щелочную, кислотную, водородную воду. Обновленный дизайн, голосовой помощник, 7 степеней защиты, да, мембраны, которых хватит на долгие годы активной и здоровой жизни. Плюс генератор водородной воды Light – это ваша мобильность. Да, он работает, заряжается как телефон, вы его берете, куда бы ни поехали. Да. Звоните 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Реклама.
8: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Продолжается разговор о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании Aqualife Михаил Рудаков, который не только рассказывает, но и принимает ваши отзывы, отвечает на ваши вопросы. Поэтому можно дозвониться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 для того, чтобы, собственно, как мы уже сказали, либо вопрос Миша задать, причем любой, либо отзыв оставить. Также отзыв абсолютно любой на ваше усмотрение. Миша?
6: Все верно. Спасибо, Антон. И давайте, друзья, пока мы ждем ваших звонков, я еще раз хочу вернуться к основам, к самому корню проблемы. Оксидативный стресс. Сегодня он рассматривается как один из важных механизмов, связанных со многими хроническими заболеваниями и процессами старения. Это практически подавляющее большинство заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. А что это такое? По сути, это засилие в нашем организме свободных радикалов, о которых подробно я рассказал в прошлой части эфира. Противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Антиоксидантная, против окисления, антипротивокисления, да? Но мы сами, друзья, своими же руками, методично и, увы, целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот порочный круг оксидативного стресса. Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое. Именно поэтому ученых интересуют антиоксидантные свойства ионизированной воды, насыщенные молекулярным водородом и электронами, их возможное влияние на эти процессы. Да, ионизированная вода пока не является лекарственным средством и не заменяет лечение. Но исследования ионизированной воды сегодня проводятся, друзья, много и много, их более 2000. Эта работа продолжается. А я общаюсь с людьми, которые пользуются ионизаторами, слышу их отзывы, их истории, друзья, вижу их опыт, знаю о своем опыте, которым делюсь с вами. Я не хочу об этом молчать. Почему? Слушайте дальше и сами все поймете. Вы знаете, я часто слышу от наших покупателей отзывы про снижение сахара, но одна история меня поразила особенно. Звонит как-то мужчина и рассказывает, что у его отца, пожилого человека, долгое время был высокий сахар. Таблетки помогали, но не так хорошо, как хотелось бы. Его сын привез отцу на пробу наш ионизатор. Тот отнесся скептически, но пить воду начал. Как говорится, куда деваться, да? Через неделю звонит сын, интересуется самочувствием, а отец говорит: «Странное дело, сынок, глюкометр стал показывать цифры меньше, чем обычно». «Я сначала подумал, аппарат сломался», — говорит отец, да? Они стали анализировать, питание тоже, нагрузки те же. Единственное, что изменилось, это вода. Семья связала эти изменения с тем, что единственным новым элементом привычного режима стала ионизированная вода. Это их личное наблюдение. В итоге они оставили прибор себе. А самое прекрасное, что и жена этого мужчины, которая тоже имела склонность к повышенному сахару, подключилась, друзья. Теперь они вдвоем с отцом пьют эту воду и поддерживают свои показатели в норме. Представляете? Для меня здесь важен их личный опыт. Прибор вошел в жизнь семьи. Люди наладили питьевой режим и продолжили контролировать показатели вместе с лечением, друзья. А для ухода, например, при проблемных стопах, которые часто бывают при диабете, они используют другую воду, кислотную. Она получается в том же ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. Заливаете обычную воду из-под крана, нажимаете кнопку, все, через минуту, у вас там через несколько минут готова ионизированная щелочная вода для питья и кислотная для компрессов. Щелочную ионизированную, там, водородную ионизированную пьем. Для нормализации сахара мне есть молекулярный водород, отрицательный ОВП, а кислотный, как натуральный антисептик, да, обрабатываем кожу. Один прибор, друзья, и комплексное лечение. Решение, прошу прощения, да, это не лечение, это решение, нельзя так говорить. Подобные подходы изучаются и применяются отдельными специалистами как дополнение к основной терапии. У нас тоже накопилось огромное количество отзывов от клиентов, которые справились с проявлением диабетической стопы именно благодаря таким компрессам. Но движемся дальше. Вот еще один важнейший момент. Японские ученые доказали, что процесс старения на 70% зависит не столько от генетики, сколько от воды, которую мы пьем. Есть интересное рандомизированное пилотное исследование 2021 года с участием людей старше 70 лет. В течение 6 месяцев они получали водородную воду или контрольный напиток. Ученые оценивали целый набор маркеров старения. В группе водородной воды средняя длина теломер участков хромосом, да, связанных с клеточным старением, увеличилась примерно на 4%, тогда как в контрольной группе снижалась. Это не значит, что человек буквально становится моложе, да, на определенном количестве лет, но такие результаты позволяют ученым обсуждать молекулярный водород как перспективное направление исследований процессов клеточного старения и возможного омоложения на уровне отдельных биомаркеров. Можно быть 80-летним человеком, а состояние ваших органов, как у 62-летнего. Это уже лучше, правда? А если вам всего 30, но вы уже на таблетках с камнями в почках или метаболическим синдромом, значит, вашим клеткам может быть уже не 40 даже, да, или 45. Можно, друзья, это исправить? Да, и японцы это подтвердили. Я последние 2 дня, друзья, еще раз хочу отметить. Говорю вам, что комплектующие, закупленные по старым ценам, заканчиваются. Да. Это произошло, но не на все модели. Мы нашли еще одну возможность. Для другой премиальной модели ионизатора воды Aqualife Light у нас пока остается запас комплектующих, закупленных по прежним прайсам. Да? Поэтому сегодня мы можем предложить комплект премиальный ионизатор воды Aqualife Light плюс портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Всего за 32 тысячи рублей за оба прибора. Ионизатор готовит ионизированную щелочную воду, ионизированную кислотную воду, ионизированную водородную воду. 3 вида воды. У него обновленный дизайн, голосовой помощник, 7 степеней защиты и обновленные мембраны. В комплекте идет сразу 16 штук, они легко меняются. И этого запаса хватает на долгие годы активной и здоровой жизни. В этой версии нет функции серебрения, и это единственное отличие. Но главное, все основные функции правильной воды здесь есть. А вот генератор Light – это портативная модель, 400 мл объемов, под которые работает от аккумулятора, который вы заряжаете как телефон, и вы его берете с собой на работу, на дачу, в поездку или командировку, друзья, хоть в полях, хоть в горах, хоть поезде или самолете. Вы сделаете из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, воду антиоксидант. Поэтому успейте заказать эти два прибора по цене одного. Звоните 8 800 505 08 55. Доставка бесплатная, оплата при получении. И не откладывайте, запас комплектующих по старым ценам заканчивается и для этой модели. Звоните 8 800 505 08 55. Я хочу напомнить, что мы, если вы сразу не дозвонитесь, то мы обязательно вам перезвоним с городского номера, код его 499, да, вы увидите, маркирован он будет, фабрика здоровья, это обязательное условие, это по закону необходимо маркировать звонки юридическим компаниям, и мы это делаем, мы выполняем закон, который предписывает нам это делать, да, и это радует нас, потому что вот буквально недавно мне звонил номер, который пытался мне что-то рассказать, неизвестно, где он взял мой номер, да, и он написано без маркировки, а это уже нарушение закона, друзья. Мы же свой номер маркируем, фабрика здоровья, это наше юридическое название, поэтому поднимайте трубку, это мы вам перезваниваем, потому что вы нам не дозвонились. Но звонить вам нужно на 8 800 505 08 55. Это номер телефона для бесплатных входящих звонков. Поэтому звоните, пожалуйста. Теперь давайте о главных виновниках еще поговорим немножко. Почему свободных радикалов становится в нашем организме так много? Я уже говорил, что мы сами себя вгоняем в стресс, но на часть факторов мы можем повлиять. Там бросить курить, ограничить вредные привычки, да, а правильно питаться, больше двигаться, но нас еще окружает ультрафиолет, плохая экология, микропластик. И здесь мы почти бессильны. Именно поэтому после 50 лет антиоксидантная защита слабеет практически у всех. И вот только те, кто, как и я, поддерживают ее с помощью ионизированной воды, я уверен, могут чувствовать себя уверенно. Поэтому присоединяйтесь, звоните 8 800 505 0855. Давайте обратимся к конкретным цифрам. Исследование 2010 года наглядно показало, что у людей, которые употребляли водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутазы, а это наш главный защитник клеток, вырос на 39%. То есть, если говорить просто, нет правильной воды, нет питьевого режима с ней, мало защиты, много свободных радикалов, и вот мы уже болеем. А дальше по цепочке и давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном. И все это следствие того самого оксидативного стресса. Но со всем этим можно работать, если начать регулярно пить правильную воду. И здесь на помощь приходят ионизатор воды Aqualife Light и портативный генератор, генератор Aqualife Light. Ионизатор для дома, для всей семьи. Он стоит, он, кстати, никуда не встраивается, с голосовым помощником, повторюсь. А генератор – ваш верный спутник на работе, в дороге, где угодно. Друзья, звоните 8 800 505 0855, успейте до 19.00, потому что комплектующие по старым ценам заканчиваются и на эту модель. Друзья, а вернемся к исследованию. Что же мы видим в результате? У тех людей, которые пили водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксид дисмутазы, но и маркеры воспаления в организме снизились почти вдвое. А что с возрастными когнитивными нарушениями? В Китае в 2022 году провели эксперимент с участием 100 человек, возраст 60+. И в группе, где люди пили водородную воду, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции на 28%. Друзья, водород защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. Теперь о сердечно-сосудистых рисках. Мета-анализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба и уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Да все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. Это не просто цифры. Вот вам пример из жизни. Еще один. Наша клиентка, женщина почти 70 лет, жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблемы с памятью. А через несколько месяцев сообщила потрясающую новость. Ревматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? Она не заменяла лечение, а просто наладила питьевой режим, но с правильной водой. Друзья, и главное, что эта вся польза абсолютно доступна всем. Вам всего лишь нужно набрать номер телефона 8 800 505 0855. Бесплатный для ваших звонков. И сейчас зафиксировать за вами за эту цену, которая скоро закончится. До 19.00 действует эта цена. Два прибора по цене одного со скидкой. Ионизатор воды Aqualife Light 3 в одном и генератор водородной воды Light. Цена комплекта 32 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Тестовый период 90 дней. Не понравится, не получите результат, просто вернете. Звоните 8 800 505 0855. А мы встретимся с вами в следующей части. Переключайтесь, будет очень много интересного. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Реклама.
13: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
16: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках в день 135-летия академика Ивана Виноградова прошло две лекции российского ученого-математика, ведущего математического института имени Стеклова, члена-корреспондента Российской академии наук Максима Королева. Первая состоялась для учащихся инженерного класса инженерно-экономического лицея имени академика Виноградова. Вторую лекцию послушали представители общеобразовательных учреждений Великих Лук. Лучшее продолжение наследия Ивана Виноградова – это интерес наших детей к математике, науке, инженерии, желание учиться и открывать новое, отметила депутат Гордумы, директор лицея Юлия Ярышкина. Руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Егор Быстров вместе с друзьями-волонтерами помогли пожилому жителю деревни Майкино, сын которого погиб при выполнении боевой задачи на СВО. Ребята отбуксировали автомобиль мужчины на сервис, а затем сами устранили неполадки и настроили систему. Ремонт для владельца ВАЗа не стоил ни копейки, но оказался дороже любых денег и заслужил самых искренних слов благодарности. В Великих Луках на участке автомобильной дороги по улице Щерса от Южной до улицы Глушанкова будет прекращено движение транспорта с 21 сентября по 2 октября. Причина – работы по реконструкции аварийных участков кольцевого водовода. Водителям рекомендуется использовать маршрут объезда улицы Глушанкова, Заводская, Сотова, Антонова, проезд Коммунальный.
21: О валютах.
20: Курс валют на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12,55.
21: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
24: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты.
0: и тебе рекомендую.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Это завершающая часть разговора о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым, которому я вновь передаю слово. Миша.
6: Спасибо, Антон, спасибо огромное. Я сразу хочу подчеркнуть, что ионизированная вода не является лекарством и не заменяет лечение. Но исследования ионизированной воды сегодня проводится много, и эта работа продолжается. А я изучаю эту тему уже много-много лет. Больше 10 лет общаюсь с людьми, которые пользуются ионизаторами, слышу их отзывы, их истории, вижу их опыт. И поэтому считаю правильным рассказывать вам о том, что узнаю сам. Молчать об этом, на мой взгляд, было бы просто неправильно. И вот сейчас хочу поделиться с вами несколькими реальными историями, которые приходят от наших слушателей. Сразу начну. Мужчина из Новосибирска, за 50, пишет, что забыл, что такое изжога и проблемы с давлением. У него были многолетние трудности с желудочно-кишечным трактом. И гастрит, и изжога, и отрыжка после каждого приема пищи. Он принимал множество лекарств. Лишь усугублял процесс оксидативный стресс вот этот. И в какой-то момент просто устал тратить львиную долю доходов на таблетки. По совету врача он всего лишь добавил питьевой режим с правильной водой, с ионизированной щелочной водой, не отменяя препараты. Пил регулярно, приучил себя выпивать свою норму, около 2 литра в день. И через 3 недели он поймал себя на мысли, что забыл про изжогу. Может есть и пить без всякого дискомфорта. А вот спустя 2 месяца врач снизил ему уже дозировки препаратов от давления. Вот он, реальный результат. И каждый из нас может тоже наладить питьевой режим с правильной водой. Легко и просто. Как? Берете ионизатор на тестовый период 90 дней, да? Готовите щелочную воду для питья, кислотной умываетесь, обрабатываете ранки, дезинфицируете поверхности, используете для наружного ухода, в том числе как дополнительную помощь при проблемах кожи и диабетической стопе, обязательно вместе с медицинским наблюдением. К слову, еще и в быту кислотная вода очень эффективна. А выходя из дома, друзья, просто берете с собой генератор водородной воды. Я последние 2 дня говорил вам, что комплектующие, закупленные по старым ценам, заканчиваются, да. Но мы нашли еще одну возможность порадовать вас выгодным комплектом. Ненадолго, только сегодня и до 19.00. Для другой премиальной модели ионизатора воды «Аквалайф Лайт» у нас пока остается запас комплектующих, закупленных по прежним прайсам, да. Поэтому сегодня мы можем предложить вам комплект премиальный ионизатор воды «Аквалайф Лайт» плюс портативный генератор водородной воды «Аквалайф Лайт». Тоже всего за 32 тысячи рублей за оба прибора. Ионизатор готовит ионизированную щелочную воду, ионизированную кислотную воду, ионизированную водородную воду. У него обновленный дизайн, голосовой помощник, 7 степеней защиты и обновленные мембраны. А в комплекте сразу 16 мембран. Они легко меняются, и этого запаса хватает на долгие годы активной и здоровой жизни. В этой версии нет функции серебрения, всего-то, да? Это единственное отличие. Но главное, все основные функции правильной воды здесь есть. А генератор Light вы берете с собой на работу, на дачу, в поездку или командировку. Поэтому звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Помните, что доставка еще бесплатная, несмотря на увеличенную цену логистики, да? Оплата при получении, никаких предоплат. Не откладывайте, друзья. Запас комплектующих по старым ценам заканчивается и для этой модели. Звоните 8 800 505 0855. Успейте дозвониться до 19.00. Но помните еще один момент, что если вы не дозвонитесь, а такое может быть прямо сейчас, потому что может вам автоответчик сказать, все операторы заняты, мы вам перезвоним, да? Но мы будем перезванивать не с 800-го номера, с него невозможно перезвонить. Мы перезваниваем с городского московского, 499 в коде, да? И обязательно у нас маркировка идет. Вы увидите, что фабрика здоровья вам звонит. Это наше юридическое название, поэтому поднимайте трубку, вы в безопасности, друзья. Да вы нам звонили, мы не дозвонились, мы вам перезваниваем. Так что не пугайтесь, что мы перезваниваем с городского номера. Помните, фабрика здоровья, торговая марка «Аквалайф», мы называемся, друзья. А еще вот хочу сказать следующее, что мы сотрудничаем с большим количеством врачей. И они делятся с нами результатами, которые получают, добавляя рекомендации к основной терапии налаживать питьевой режим с правильной водой, приготовленной в ионизаторах воды «Аквалайф», соблюдая при этом, конечно же, конфиденциальность всех своих клиентов. И вот некоторые из таких примеров, друзья, очень хочется поделиться. Сергей Николаевич Шагеев, врач, Д-доктор, наш давний пользователь ионизаторов воды – в Ульяновске у него 3 клиники, и ионизированную воду он использует в своей практике как часть комплексного подхода. Он поделился некоторыми реальными историями из своей практики. Первое, что хочется отметить, о чем он говорит, да, о том, что врачи клиники, когда начали пить ионизированную воду, они тоже стали пить ее, потому что понимают ее пользу. Так вот, они, говорит, как ходить стали немножко побыстрее, да, энергии поприбавилось, бегать начали. И вот что интересно, доктор Шагеев ввел свою практику проверять состояние пациента на закисленность. Это можно делать простым методом по слюне, а также по анализу крови на лактат и фруктозамин. А вы, кстати, можете дома, получив ионизатор воды, тоже проверить свою закисленность, потому что, ну, это значит, преобладает оксидативная система, преобладает над антиоксидантной, скажем так, просто, да. А как это проверить? В ионизаторе идет pH-тестер. Вы по слюне поутру можете это проверить. Друзья, подробности узнайте по номеру телефона 8 800 505 0855. Не буду на этом тратить время, но я хочу продолжить рассказывать о результатах, которые получает сам вот Николай Шагеев и с нами делится. Сергей Николаевич, прошу прощения, Шагеев и с нами делится ими. Пришла в клинику женщина с ребенком на консультацию. Жалобы на постоянную головную боль. Ребенок болеет, голова болит у нее, да. Он проверил pH ее слюны, и оказалось, что она закислена. Попросил своих помощников приготовить воду с pH 11,2 в ионизаторе воды Aqualife, налил ей стакан, дает ей, говорит, пейте. Она так с недоверием спрашивает, это точно можно пить? Да, доктор взял второй стакан, половину отлил себе, выпил при ней, говорит, конечно, можно и нужно. Тогда и она выпила. После этого он консультировал ее по жалобам с ребенком в течение получаса. И что вы думаете, через 30 минут женщина говорит... А знаете, головная боль-то прекратилась, прошла, а то этого мучилась, да? Другой случай. Женщина пришла, пожилой человек, с жалобой на рожистое воспаление на ноге. 2,5 месяца она лечилась у хирургов. Говорит, какие только антибиотики не применялись, местные, но положительных результатов никаких не произошло. И доктор Шагеев говорит, что когда он дал ей в дорогу и прописал, да, 1,5 литра анолита, то есть кислотной воды, ну или по-другому мертвой воды с pH 2,4, то ему показалось, что она слегка, мягко сказать, ну, удивилась, да. Но через 5 дней женщина вернулась с положительным результатом. Рожистое воспаление на ноге прошло. Эта женщина восторженно об этом рассказала и рассказала, что еще она теперь этой водой и лицо протирает, и умывается, да. Но самое главное, что серьезная проблема, которую она не могла решить 2,5 месяца, прошла за 5 дней. Друзья, подобный случай был у молодой девушки. У нее каждое лето появлялась аллергия на ногах, воспаление чесалось, даже нагноения были. Она не могла надевать юбки. Он назначил ей лечение анолитом, кислотной водой. Девушка присылала каждый день отчеты, и на третий день она удивленно прислала отчет и говорит, что как такое может быть, я раньше не могла от этого избавиться совсем, а теперь становится значительно лучше. И в итоге за пару недель она избавилась от этой проблемы навсегда. Но важное дополнение, что в данном случае Сергей Николаевич назначал не только анолит, но, то есть кислотную воду с pH 2,4 наружно, но и католит, то есть ионизированную щелочную воду с pH 9,2 внутрь. Также был еще один показательный случай ахименикоз у детей, 4-летний ребенок. Ахименикоз – это повреждение ногтевых пластинок на руках и на ногах. Так там не было у этого мальчика живого ногтя. До этого ребенок 2 года лечился в кожевендиспансере, принимал кучу противогриковых препаратов, и ребенок стал часто болеть. Антибиотики стали часто подключать к лечению. В общем, пришел ребенок с убитым иммунитетом. Его мама попросила помочь им. Ребенок по анализам крови на лактат и фруктозамин был очень сильно закислен. У ребенка были дефициты, паразитоз, грибковая история. И вот доктор Шагеев назначил ионизированную щелочную воду с основной терапией. Да? Но что важно он сделал? Он кислотной водой делали они ванночки для ногтей. Там применялся еще 10% раствор йода. Получался такой комплексный подход. Убирали закисление, сделали противопаразитарную программу еще, ликвидировали дефициты. Но обратите внимание, что он не назначил ни одного противогрибкового препарата, не назначил ни одного антибиотика ребенку. Буквально каждую неделю, 2 недели, да, наблюдались улучшения. Пораженные ногти отпадали, вырастали новые, и через 4 месяца он полностью выздоровел, друзья. Эту историю, кстати, доктора Шагеева попросили разместить в сборнике РУДН в Москве. Эта статья была размещена самая первая, что не может не радовать. Но самая главная радость от того, что ионизированная вода работает. Друзья, это не является лекарственным средством, не заменяет лечение, но помогает ему. При этом официально, еще раз говорю, не является лекарственным средством. И каждый из вас, каждый, друзья, из вас может это попробовать, потому что у нас есть тестовый период 90 дней. Попробуйте, друзья, от этого зависит наше с вами здоровье. Налаживайте питьевой режим, используйте воду кислотную и в быту, и для того, чтобы продезинфицировать что-то, да, ранки, ушибы, горло прополоскать, друзья. Я сам часто уже помогал себе, там, только начинает горло першить, там, что-то болеть, раз, кислотной водой, и все проходит, буквально через два полоскания, а то и через одно. Друзья, попробуйте и вы. Вот вам время на то, чтобы вы получили свой собственный опыт. Мы даем вам тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Хотел бы еще многое вам рассказать, но давайте попробуем так. Как наладить питьевой режим, вот кратко, да? Начинаете утром, приготовили за несколько минут в ионизаторе воды воду, выпиваете ее натощак, это помогает желудочному кишечному тракту запустить работу и улучшить перистальтику, отток желчи. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан, это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну легко же, друзья, легко, попробуйте. И вечерний ритуал за пару часов до дна. Хотя бы с этого начните. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью. Но успейте до 19.00 заказать два прибора по цене одного. Ионизатор Light и генератор Light по цене 32 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
3: Слушайте. Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
8: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
12: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
27: А знаете ли вы что?
28: Первые самокаты с мотором начали производить еще в 1915 году в Нью-Йорке. Тогда они назывались «Автопеды».
7: «Комсомольская правда». Елена, приветствую вас, здравствуйте.
29: Да, всех приветствую.
7: Елена, прежде чем мы перейдем к обсуждению материала за вашим авторством, я хочу поздравить вас с днем рождения. Тут птичка на хвостике принесла. Да, поздравляю, успехов, радости и новых эксклюзивных и крайне интересных материалов.
29: Да, и хотелось бы более радостных.
7: Да, вот, к сожалению, радостного мало. Я уже смог по диагонали прочесть, ознакомиться с этим материалом, но вам и карты в руки, что, как говорится. Расскажите, что же произошло и продолжает, я так понимаю, происходить, потому что точка в этой истории еще не поставлена.
29: Точка совершенно не поставлена, потому что официальное расследование там идет, и мы как бы не можем делать какие-то выводы до того, как оно будет закончено, и все будет проверено, собственно, официальными органами. Начнем сначала. Uh-huh. Собственно, это вот та история, которая будоражит все кошачьи в какой-то мере чаты, поскольку действительно сейчас всем стало владельцам животным страшно их прививать после всей вот этой истории. О чем идет речь? Речь идет о том, что начали десятками, а есть версии, что и сотнями, погибать собаки после прививки вакцины Мультикан-8, ну, как правило, называется 20-я серия. Там, конечно, много эмоций и всего разного, но достоверно можно сказать, что собаки действительно, какое-то количество собак, неизвестно какое, погибло, и оно не маленькое. То есть достоверно подтвердить, что их несколько сотен, крайне сложно, но само предприятие говорило о том, что у них на 31 августа 82 обращения, это много. То есть 80 погибших собак – это уже, в общем-то, трагедия с учетом того, что для тут речь идет об ответственных собачниках, которые, вот, честно, каждый год прививают своих зверушек там от всяких инфекций.

0: Россельхознадзоре подтвердили, что есть одно такое обращение и по кошкам на соответствующую кошачью вакцину Мультифил. То есть по кошкам там тоже ходило много слухов в начале сентября, но их вроде как все опровергали, но говорили о десятках кошек. Ну, десятки вроде не подвергаются, но одно обращение есть, и в принципе, то есть тут вот пока эта информация, с которой не очень понятно, что делать, потому что там она может быть о чем угодно. Вот. Но вернемся к собакам.
1: Так.
0: Ну, во-первых, вот что касается этой самой вакцины Мультикан-8. Там тоже много раздували, что типа плоды импортозамещения, а там бог знает, чем прививает собак. Нет. Во-первых, это не плоды импортозамещения, это единственная российская комплексная вакцина, которая для собак, которая существует давно. То есть не первый год. Само вот это предприятие Ветбиохим, оно, ну, фактически лидер рынка вакцин для животных, российский, чисто российский. Это вот такой вот автоваз в плане вот этого вот производства. Он производит не только для кошечек-собачек вакцину, он производит еще и ветпрепараты для практически всех сельскохозяйственных животных. А по кошкам-собакам у него, ну, где-то 70% рынка, так сказать, таких вакцин, даже с учетом оставшихся там немногочисленных зарубежных поставщиков. Что такое комплексная вакцина, вот этот Мультикан-8? Она включает, там говорили, что это вакцина от бешенства, это не совсем так. Она именно комплексная, то есть она включает защиту от кучи других вот этих собачьих хворей, типа там чумки, энтерита и так далее. И почему вот ответственные собачники делают не только полагающуюся вакцину от бешенства, но именно комплексную, потому что в стандартных городских условиях подцепить какой-нибудь энтерит все-таки гораздо реальнее, чем бешенство.
1: Так.
0: А лечение там, это помрет, не помрет, непонятно. Стационар – это бешеные деньги, ну и так далее. То есть это очень неприятная вещь, если на это нарваться. И альтернативные отечественные вакцины, они только-только начали появляться, вот это вот действительно плоды импортозамещения, там есть альтернативы, но они вот только-только-только их там после санкций начали как-то там, в общем, пытаться сделать, произвести и так далее. То есть они вот только-только начали поступать там в каком-то количестве в клинике. А это вакцина, mm-hmm. которую, ну вот мне лично еще 2 года назад рекомендовали вместо ушедших импортных как наиболее надежный российский вариант, который проверен временем. Эта вакцина там лет 20 существует. Поэтому вот и такое взрыв эмоций именно потому, что это не какая-то странная вакцина, сделанная там в спешке при непонятных условиях, да, а действительно известное предприятие, которое многократно проверялось. Кстати, для интереса посмотрела, как у нас вообще проверяются вакцины, ну и поговорила с специалистом, и какие там документы и так далее. У нас довольно серьезная система, то есть предприятия должны подтверждать GMP, так называемые, правила надлежащей практики. Mm-hmm. И у этого предприятия, то есть последняя проверка была в сентябре 2025 года, то есть у него достаточно свеженький сертификат.
1: Да, меньше чем год назад до начала происшествия. Да, Елен, я сейчас нашу аудиторию и слушателей радио «Комсомольская правда» отправлю на наш сайт kp.ru, потому что это еще не вся история, а там есть тоже неожиданный спин, поворот, по-русски говоря, потому что Ветбиохим, я сейчас даже процитирую часть вашего материала, объявляя о внутреннем расследовании по поводу вот этого ЧП, объяснил его необходимость, я цитирую, подозрением на возможное организованное деструктивное вмешательство враждебно настроенных третьих лиц. Зайдите на сайт kp.ru, это наш эксклюзив, точка больше не вернется домой. Почему погибли собаки после прививки? Самый

0: популярной российской вакциной.
1: Новости спорта.
2: Петербургский «СКА» разгромил шанхайских «Драконов» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «СКА-арене», завершилась со счетом 7-2. Петербургский клуб с 10 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. Шанхайские «Драконы» 4 очка идут седьмыми. Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб. 40-летний форвард отличился на 60-й минуте матча регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» 4-1. Ранее отметки в 300 шайб достигали Сергей Мазякин 419 шайб и Вадим Шипачев 322 шайбы. Радулов с 2024 года выступает за ярославский «Локомотив», с которым выиграл два последних Кубка Гагарина. В КХЛ он также играл за Салават Юлаев, ЦСКА и Акбарс, где выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины на предстоящие товарищеские матчи, сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины. В конце августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной. Аргентинец рассказал, что принял это решение 21 июля, через два дня после финала чемпионата мира. В сентябре СМИ сообщали, что Аргентинская ассоциация футбола рассматривает возможность пригласить Месси на предстоящие матчи сборной, чтобы почтить его заслуги перед национальной командой. Аргентинцы проведут в международную паузу три домашних товарищеских матча. 30 сентября команда Лионеля Скалони сыграет против сборной Боливии. 3 октября против сборной Буркина-Фасо. 6 октября с командой Бенина. Месси 39 лет. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. Нападающий также единственный в истории восьмикратный обладатель золотого мяча. За сборную Аргентины Месси сыграл 207 матчей и забил 125 голов. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
10: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
9: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. К Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: О важном.
11: Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Он обратился к президенту с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. По словам Демешина, краю нужно развивать Амур, так как река межрегиональная и межгосударственная для России.
8: О переговорах.
11: Россия готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул он. О возможности использования Сербии как площадки для переговоров по Украине Лавров сказал, что возможно все, что приемлемо для участников. Он добавил, что все переговорные процессы по Украине были прерваны не по инициативе России. Мы никогда от них не отказывались.
8: О безопасности.
11: Россельхознадзор потребовал уничтожить серию вакцины «Мультикам-8» после гибели собак. Из оборота изымут 20-ю серию препарата производства «Ветбиохима». Компанию обязали уничтожить партию и предоставить ведомству подтверждающие документы. Жалобы на ухудшение состояния и гибель собак после вакцинации начали поступать в августе. По предварительным данным Россельхознадзора, причиной могло стать нарушение технологии производства. Ранее обращение нескольких серий «Мультикана» и «Мультикана-6» уже приостанавливали.
8: Обо всем.
11: В публичную библиотеку американского Конкорда, это штат Нью-Гэмпшир, вернулся журнал, который читатель взял почитать еще в 19 веке. Как сообщает BBC, журнал за сентябрь 1894 года числился в должниках ровно 48 220 дней. Издание пропало из стен библиотеки 132 года назад. Если бы штраф за просрочку продолжал капать, сумма долга перевалила бы за 12 тысяч долларов. Это около миллиона рублей. Местный житель по имени Джон честно рассказал, что журнал десятилетиями валялся у него дома, а как именно он туда попал, мужчина уже не помнит. Ранее КПРУ рассказывал, как в библиотеку Екатеринбурга вернули книгу с опозданием в 106 лет. Она была написана еще на дореволюционном языке и довольно неплохо сохранилась. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля и 24 копейки, евро стоит 97 рублей 30 копеек, курс юаня 12 рублей 55 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля, завтра днем будет 20-21 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 16 градусов, завтра днем до 18 тепла и возможен дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Министерство обороны раскрыло детали пресечения провокации вертолета Дании российским корветом. Бойцы вооруженных сил России наращивают давление на подразделения ВСУ, на реплика полковника. И инфляция в России с учетом повышения тарифов ЖКУ приблизится к верхней границе прогноза, сообщили в Центробанке. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну а начнем с того, что Минобороны раскрыло детали пресечения провокации вертолета Дании российским корветом. Напомню, корвет Балтийского флота «Сообразительный» выпустил две красные сигнальные световые ракеты в сторону вертолета ВМС Дании для предотвращения провокации. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации, но мы все подробности, как, впрочем, и размышления на эту тему, услышим от нашего эксперта, капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина. Василий Алексеевич, я вас приветствую, здравствуйте.
13: Добрый день, Сергей.
0: Василий Алексеевич, ну вот не первый и даже не первый десяток, наверное, подобных, скажем так, ЧП, происшествий или историй, которые происходили то там, то сям, то в разных морях, и еще я помню их с советского времени. Почему на этот инцидент так зацикливают внимание, в том числе и через СМИ, почему, на ваш взгляд, это важно? Ну, да, отогнали там сигнальные ракеты или не отогнали. Слишком любопытный вертолет ВМС Дании, ничего не произошло, да? Ну, может быть, там намочили штаны пилоты ВМС Дании.
13: Ну, скорее всего, да.
0: Вот. Но опять будут говорить, что Crazy Ivan, эти сумасшедшие русские, что-то непрофессионально делают. Ну, и что в этом такого? Почему такой шум? Или это просто повод для эскалации?
13: Я думаю, это повод для эскалации, потому что сейчас обстановка на Балтике, ну, тревожная.
0: Так.
13: Тут заявление Сикорска, как вы знаете, и по Балтике, и по Калининграду, и много чего там происходит. Увеличилось количество учений, которые, в общем-то, не соответственны угрозам с нашей стороны. И воздушные, и военно-морские проводят. И здесь и главная сила Бундесмарина у них. Ну, в том числе Дания, она, как и самая главная русофобских стран, по факту, так есть, тоже участвует. Поэтому я думаю, что это была достаточная провокация. Он, вертолет подлетел на расстояние, которое, в общем-то, непозволительно. Ну, а гвардейский корвет «Сообразительный», один из лучших кораблей Балтийского флота, не случайно министр обороны все это оценил, наградил его командиром. Поэтому, я думаю, это вот связано именно с этим. Они всячески стараются, в какой-то степени задача у них локализовать наш эксклав, Калининградскую область. Вот. Ну, я был в Калининграде совершенно недавно, народ там спокойный, нормальный. И так просто ничего не происходит и ничего не получится. Но так или иначе, такие провокации имеют место быть. Все было в соответствии с положенными морскими законами. Это, разумеется, то, что было у нас вот при проходе Ла-Манша, там могли бы быть предупредительные выстрелы из бортового оружия. Это я докладываю, что это один такой из удачных кораблей уже российского производства наших, небольшого водоизмещения, но у него есть и комплекс противовоздушной обороны серьезный и все остальное. Так что просто их предупредили, лучше не заниматься.
0: А есть какое-то расстояние, когда понимаем, что это непозволительно близко?
13: Есть, конечно, да. Все определяется штурманом. Если он где-то как-то вот уже непосредственно идет по курсу или как, ну это уже воспринимается как угроза. Поверьте мне, что такими провокациями постоянно натовцы занимались, и в советское время, это было вот, когда я служил на крейсере в Средиземном море, и так далее. Но тогда как-то было, мне кажется, несмотря на напряженность холодной войны, было спокойнее. Сейчас они, в общем-то, какой-то у них такая вот обнаруживается определенная наглость.
0: Ну, может быть, они как раз и пытаются таким образом спровоцировать нас на какой-то... А попади сигнальная ракета в этот вертолет. Ну, понятное дело, что вертолет, скорее всего,
13: да
0: ничего
13: нет,
0: бы не было.
13: Дело в том, что там же ведь знают люди, куда летит ракета, что делает. Просто обозначили. Бывают случаи, когда предупредительные выстрелы идут, как вот с «Дефендером» случилось, с английским эсминцем.
0: Да.
13: Еще до специальной войны, когда он зашел в наши тироводы в районе Севастополя. Всякое бывает. Во всяком случае, бывали, когда мы сопровождали, через Ла-Манш наши корабли сопровождали суда. И, в общем-то, достойно вели и отвечали. Ну, возмущаются.
0: Ну, пусть.
13: Море-то не их, хотя они считают, что это натовское море.
0: Василий Алексеевич, я благодарю вас. Спасибо вам большое за эти разъяснения. Это Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса и военный эксперт, был с нами на прямой связи. Ну, а мы сейчас продолжим наш эфир. И эту тему, в том числе, будет продолжать и военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец, про то, что бойцы вооруженных сил Российской Федерации наращивают давление на подразделения ВСУ.
14: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
15: И читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели, разумеется, уже на протяжении нескольких недель слышат такое выражение, как «волчанский котел». Этот волчанский котел образовался в Харьковской области. В этом котле, по данным нашей разведки, сегодня находится около 2000 вражеских солдат и офицеров. Сейчас наша армия, наши войска, особенно группировка «Север», конечно, стараются уплотнить окружение вокруг этого котла, чтобы не выпустить оттуда вражеских бойцов. Но здесь есть одна любопытная деталь, даже несколько любопытных деталей, на которых нельзя не обратить внимания. Ну, во-первых, нельзя не обратить внимания на то, что наше командование в данной ситуации, вот при окружении Волчанского котла, использует опыт Великой Отечественной войны, а в частности, опыт Сталинградской битвы. В чем здесь суть? Это называется двойное кольцо. Во-первых, первое кольцо – это окружение действующих войск на их позициях, вражеских войск. А второе действие – что, собственно, указывает на опыт Великой Отечественной войны, то, что наши войска пытаются создать и создают уже внешнее кольцо окружения. Зачем это? Понятно. Затем, чтобы не дать противнику образовать коридор прорыва и поставить, безусловно, резервы. Задача, которая совершенно ясна. Ее можно легко предугадать. Это попытаться прорубить российское кольцо окружения и выпустить оттуда вот этих головорезов, коих там насчитывается, повторюсь, около 2000. За последние недели российская армия достаточно плодовито поработала в этом котле. Вот на сегодняшнее утро поступили данные от нашей разведки, это подтверждают и украинские пленные, что за последние вот эти 2-3 недели в Волчанском котле уничтожено более 500 украинских вояк, а также 13 боевых бронированных машин, 13 квадроциклов и 21 наземный робот. Украинцы сейчас пытаются максимально использовать роботизированную технику для доставки боеприпасов, еды, ну, так скажем, между гарнизонами. Пока там уже есть остатки еды. Но что происходит? По показаниям украинских свиней происходят страшные вещи. Как только командиры видят среди подчиненных украинских какие-то признаки желания своих подчиненных сдаться, они их без суда и следствия расстреливают. И, кстати, на нескольких направлениях военнопленные украинские подтверждают, что были свидетелями именно таких фактов. Потихоньку, но кто-то хочет жить из украинских вояк, те сдаются в плен. Ну, и теперь самое главное, на что нельзя не обратить внимания, а как мы дальше будем решать судьбу вот этого самого котла? Тем более, что у нас есть очень такой печальный опыт, связанный, например, с котлом, который мы образовали в свое время в Курской области. Там было около 3000 украинских вояк, попавших в окружение. Российская армия, что могла, их там отмолотила, но тем не менее почти половина военнослужащих украинской армии сумела вырваться из этого котла. И потому, как говорится, ученый горьким опытом наш генеральный штаб сейчас ставит задачу, чтобы не повторился этот печальный опыт. Главная стратегическая задача сегодня для нашей армии – это порубить этот котел на куски. Собственно, такая традиционная стратегия. И мы наблюдаем, как этот котел наша армия разрубает на куски. Это прежде всего доказывается тем, что мы постепенно изо дня в день, из недели в неделю берем населенные пункты. Иногда один, иногда два, а иногда даже и три. Как вот, например, в том случае, когда мы за одни сутки взяли 3 населенных пункта. Это, по сути, были достаточно серьезные гарнизоны украинских войск, которые окопались в населенных пунктах Благодатная, Васильевка, Должанка. Ну, а теперь что дальше? А дальше мы упорно, российские командиры упорно предлагают попавшим в котел украинцам сдаться. Кто хочет жить, поднимайте лапы кверху и выходите, вам наш беспилотник будет показывать, куда надо выходить. Кто же не сдается, тех мы уничтожаем. В решении этой задачи участвует и артиллерия, и авиация, и ракетные войска, и штурмовые группы, разумеется. Мы ждем, безусловно, реального результата, потому что с уничтожением этого котла мы сумеем отодвинуть украинскую армию от границ России, в частности, в Белгородской области, на 20 километров. Собственно, вот эту задачу сейчас и приходится решать нашей группировке «Север» российской армии. Пожелаем удачи нашим бойцам. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
16: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Инфляция в России с учетом повышения тарифов ЖКУ приблизится к верхней границе прогноза, сообщили в Центробанке. Мы обсудим это через пару минут в эфире.
17: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
20: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Ну что ж, продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И сейчас мы поговорим о инфляции в России. Она с учетом повышения тарифов ЖКУ приблизится к верхней границе прогноза Центробанка в 7%. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тримасов. Индексация тарифов ЖКУ, напомню, запланирована на 1 октября этого года. И вот, по словам Тримасова, она как раз и добавит годовой инфляции около 0,7%. Пункта. Таким образом, почему-то никто не говорит о том, что вот эта граница прогноза Центробанка, она же, ну, как бы там дальше жизнь не заканчивается, да, инфляция теоретически может вырасти и больше, а может ли? Вот и это мы тоже попробуем выяснить. У нас на связи профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Александр Львович, я вас приветствую, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
0: Александр Львович, ну вот, собственно, и в Центробанке поговорили о том, что повышение тарифов ЖКУ, которые перенесли в итоге на первые числа октября, на 1 октября, да, приведет к тому, что инфляция приблизится к верхней границе прогноза Центробанка. Но это не означает, что она не может подняться и выше, на ваш взгляд. Но, тем не менее, повышение тарифов в ЖКУ вряд ли кто-то отменит. Что вы думаете об этом?
22: Ну, вы знаете, как бы, как ожидаем истории, то есть ничего нового нет. Всегда повышение тарифов на ЖКХ раскручивает инфляцию. Понятно, почему? Потому что все затраты, которые предприятия тратят, ну, новые траты, которые возникают в связи с индексацией стоимости поставляемого тепла, электричества, соответственно, газа там и отведения, подведения, так сказать, и так далее, все это вкладывается в стоимость продукции, естественно, да, и в стоимость услуг. Понятно, что, так сказать, просто другой источник, скажем так, дополнительных расходов, или покрытия дополнительных расходов, так сказать, у предприятий и организаций нет. И в этом контексте, ну, да, вот эта история, так сказать, ожидаемая, и, значит, говоря, так сказать, нас фабрики не открыл. Но просто, так сказать, назвал конкретную цифру, по мнению, соответственно, центральный банк будет около 0,7%, но понятно, что вот рост инфляции, соответственно, в разных отраслях будет разный. там, где в большей степени присутствуют расходы на ЖКХ, например, так сказать, те же самые офисные учреждения, да, но как бы это отразится в степени, там, как-то в меньшей степени. Но эффект будет, конечно, вот такой.
0: Попробуем мы сейчас с вами созвониться снова, давайте, Александр Львович, потому что не все понятно из того, что вы говорите, ну, процентов 99, да, но для того, чтобы улучшить качество связи, мы попробуем позвонить еще раз. Я напомню, что вообще тут были сообщения в начале месяца о том, что огромные счета за ЖКУ стали приходить москвичам, там ежемесячные счета на 20-35 тысяч получались у многих, но, правда, в СМИ писали о том, что получаются они из-за ошибочных начислений за расход воды по тройному тарифу, потому что не всегда их получается оспорить. На перерасчет приходится ждать буквально по нескольку месяцев. И все из-за приборов учета с истекшим сроком поверки. Да, суммы начисляются не по показаниям квартиры, а исходя из данных вообще общедомового учета. Но это-то все ладно. А вот советник главы Центробанка Российской Федерации напомнил, еще раз сегодня сообщила, что с учетом повышения тарифов ЖКУ на 1 октября, а не этого года намечено, приблизится инфляция к верхней границе прогноза. Ну и индексация тарифов ЖКУ добавит годовой инфляции там 0,7%, как раз и получится примерно 7%. И вот это, наверное, не очень радует в том числе и россиян, и нас с вами. Но, знаете, по словам господина Кирилла Тримасова, такие оценки показывают, что рост цен уже находится вблизи верхней границы июльского прогноза регулятора 6-7%, потому что к середине сентября вот цены выросли по итогу на 6,3%. Но вот важное замечание. Если бы рост тарифов случился в июле, как было изначально запланировано, вот в прошлые годы мы привыкли, что летом уехал в отпуск, приехал, вырос тариф на все. Да, и другие совсем цифры мы заполняем в этих бумажках. Ну, инфляция тогда уже достигла бы 7%. Но, как говорится, к негативной этой тенденции привели повышенный структурный первичный дефицит бюджета, активный рост корпоративного кредитования, ну и повышение цен на топливо, конечно, тоже здесь не последнюю роль играет. И еще одной угрозой остается возможный рост государственных расходов, хотя на определенность по этому вопросу она появится, конечно, но, правда, появится только после публикации проекта закона о бюджете на 2027 год. Пока у нас, как вы понимаете, ее в опубликованном, по крайней мере, виде нет. Ну что ж, тут, по большому счету, вопрос был не если, а когда. Да, вот октябрь, вот он, что называется, уже стоит на пороге. Ровно через 2 недели будет последний сентябрьский день, первый осенний месяц, который нас хотя бы погодой нормальной радует. Но будем посмотреть, да, потому что есть довольно тревожные ожидания по поводу тарифов на ЖКУ, и, конечно же, они будут привязаны еще ко всем остальным ценам. Посмотрим, как будут дальше дела происходить. Но отчаиваться рано. Надо быть просто к этому готовым. А мы будем. Стоимость сезонных фруктов в российских магазинах пошла вниз. Вот вам в пику новость. Да? Не все дорожает, что-то снижается в цене. Но, в частности, подешевели сливы и яблоки. С чем это связано? Не с тем, что продавцы стали меньше затрачивать своих собственных средств для того, чтобы их вырасти, привезти и продать. А связано это просто с хорошим урожаем и ростом товарного производства. Потому что если все не продать, а если все будет дорого, то, соответственно, никакой прибыли не получишь. Поэтому цены надо снижать для того, чтобы покупателю было интересно и по карману. Ну а как долго продлится снижение? И когда снова фрукты начнут дорожать, а мы с вами привыкли, что у нас все всегда дорожает, ни разу еще долговременных откатов по цене не было. Вот об этом Юрий Кораблев подробно расскажет.
1: Некоторые сезонные фрукты в начале сентября стали заметно дешевле, чем год назад. По данным аналитической компании «Энтех», с 31 августа по 6 сентября средняя розничная цена слив составила 125 рублей за килограмм. За год стоимость снизилась на 15%. Сливы стали фруктом, который сильнее всего подешевел в годовом выражении. Яблоки за тот же период продавались в среднем по 130 рублей за килограмм. на 6% дешевле, чем годом ранее. При этом оптовые цены на яблоки в начале сентября, по данным ассоциации «Руспродсоюз», снизились на четверть год к году. Одна из причин такой динамики – удачный урожай. Прошлый год для производителей косточковых оказался крайне неудачным. Из-за плохой погоды российский урожай сократился в 3,5 раза – до 9 тысяч тонн. На этом фоне цены реализации выросли более чем в 1,5 раза. В этом году ситуация изменилась. Российские хозяйства собрали хороший урожай, поэтому на рынке появилось больше отечественной продукции. Руководитель компании фруктовиков Руслан Сулейманов в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил снижение цен.
2: Да, действительно, есть снижение цен именно на сезонные фрукты. Это яблоки, слива, виноград некоторые подешевел. Но это именно фактор сезонности того, что сейчас их в избытке, поэтому арбузы тоже сейчас цена на них падает. Дыни в среднем где-то идет в районе 10-15% снижения цены. Ориентировочно такие низкие цены будут где-то до ноября, до середины ноября. Потом дальше уже ползет вверх.
1: По прогнозу Минсельхоза, в этом году в России соберут около 2 миллионов тонн яблок, на 5% больше прошлогоднего урожая. В Краснодарском крае, например, производство выросло почти на 50%. Рост урожая связан в том числе и с тем, что заложенные в предыдущие годы новые сады начали полноценно плодоносить. Российские яблоки в сезон уборки формируют от 75 до 90% предложения. Импорт при этом сокращается. Вот что радио КП рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.
3: Урожай внушает оптимизм, потому что в 26-м мы ставим новый рекорд по сбору яблок. В этом году ожидается 2 миллиона 100 тысяч тонн. И это плюс 5% к рекордному показателю прошлого года. И вот, а если добавить к индустриальным хозяйствам еще и валовый сбор ЛПХ, то есть хозяйств населения, то эта цифра возрастает до 3,5 миллионов тонн. По крайней мере, такие ожидания вот у аналитиков, и мы соответствующую динамику видим по ценам, так как цены у нас демонстрируют по сравнению с прошлым годом снижение. У нас наблюдается снижение импорта яблок из других стран, вот, таких как Азербайджан, Молдова, Китай, Сербия, ЮАР, Грузия, Турция. Страны, которые традиционно нам поставляют. В основном это весна, то есть когда товарный вид завезенных яблок может быть лучше. В целом у нас снижаются вот импортные поставки и расширяется отечественное производство.
1: Несмотря на снижение цен, россияне по-прежнему едят меньше свежих фруктов, чем рекомендует Минздрав. Сейчас потребление составляет около 75 килограммов на человека в год, при рекомендованных 100 килограммов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский принял участие в торжественной церемонии пуска газа в Кунинском районе. В Куни построен межпоселковый газопровод и порядка 34 километров внутрипоселковых сетей. Это позволяет последовательно подключать к природному газу жилые дома, котельные и другие объекты. Природный газ запущенный на территории Великолукского свиноводческого комплекса в деревне Пески. Парламентарий подчеркнул, что надежное газоснабжение крупных предприятий – это условие для развития производства, новые возможности для инвестиций и в конечном итоге – новые рабочие места, дальнейшее развитие экономики. В дальнейших планах газификация деревни Клин, родины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Это особенно важно с учетом туристического и духовного потенциала этого места. Делегация Псковской области отправилась в Великий Новгород на четвертый финал чемпионата высоких технологий. Мероприятие впервые полностью посвящено одной отрасли – транспортной. Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои навыки по 20 компетенциям. Задания сформированы с учетом задач национальных проектов «Эффективная транспортная система, инфраструктура для жизни» и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». В составе делегации представитель Великолукского медицинского колледжа Алиса Гугнавая в компетенции «Диагностика, анализ и профилактика профилактических заболевания специалистов на железнодорожном транспорте». Ее наставник – эксперт Елена Тимофеева. Уроженец Великих Лук Дмитрий Оленичев снова стал главным тренером тульского «Арсенала». К тренерской работе он вернулся спустя 7 лет. Оленичев уже возглавлял «Арсенал» с 2011 года по 2015. Последним местом работ 53-летнего тренера был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году.
24: О валютах.
10: Курс валют на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12.55.
24: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
26: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Евросоюз может почти полностью лишиться собственной добычи газа к 50-му году. У кого он будет его покупать? Средняя цена на дизельное топливо в США в очередной раз достигла рекордного показателя. И как выглядит новая квартира Ларисы Долиной за 220 миллионов рублей, обсудим в нашем эфире. Начнем с того, что Евросоюз может почти полностью лишиться собственной добычи газа к 2050 году. Импорт газа в страны Европейского Союза может вырасти до 98%. Что это за прогноз? Давайте мы его обсудим вместе с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации. На прямой связи с нами Станислав Митрохович. Станислав Павлович, приветствую вас. Здравствуйте.
27: Да, здравствуйте.
0: Станислав Павлович, Ну, собственная добыча, я так понимаю, газа в Европе не покрывает все потребности, которые есть у этого союзного объединения, и, соответственно, они его приобретали. Долгое время одним из основных поставщиков была Российская Федерация, и теперь они решили от этого газа отказаться. Своего, я так понимаю, у них стало еще меньше. Так кто же им будет его поставлять? Соединенные Штаты?
22: Ну, видите, в вашем вопросе есть разница между Европой и Европейским Союзом.
0: Да.
22: Мы сами понимаем, что в Европейский Союз, скажем, не входят такие страны, как Великобритания после Brexit, и Норвегия. А Норвегия является очень крупным производителем углеводородов, в том числе природного газа. Скажем, во времена, даже когда Россия поставляла крупные объемы газа в Европейский Союз, объем поставок из Норвегии был сопоставим с российскими. То есть это где-то около 150-130 миллиардов кубометров газа в год. Это довольно большие объемы. Вот. Соответственно, в Норвегии были долгие дискуссии, это имеет смысл вступать в Европейский Союз или отвергать это вступление, пока они решили, что лучше им быть отдельно. Вот. Соответственно, зависимость Европейского Союза, вот в узком смысле слова, от этих поставок, она растет. Им придется искать альтернативные источники, либо идти по пути сокращения потребления газа, что будет означать сокращение конкурентоспособности экономик стран Европейского Союза.
0: Ну, вот я вижу сейчас свежие сегодняшние новости и выкладки, да, о том, что, допустим, Францию, если взять, которая в Евросоюзе находится, то за июль этого года она увеличила закупку российского газа на 42%. И впервые с мая из-за этого это помогло вернуться и на первое место по импорту газа среди стран ЕС. Да, это вот, изучив данные Евростата, РИА Новости, по крайней мере, об этом пишет. И в годовом выражении импорт французами газа из России вырос, ну, больше, чем в два раза. И объем поставок достиг там 364, почти 365 миллионов евро, если в деньгах смотреть, да, импортирует у России исключительно СПГ Франция. Но ведь они хотят вообще полностью от этого отказаться. А кто это будет замещать? Норвегия, Британия, США? Кто-то еще?
22: Ну, Норвегия, Британия и США – это страны, которые сейчас находятся на максимуме экспортных возможностей. Конечно, теоретически США могут увеличить экспорт, но это требует дополнительного времени. Что касается Британии и Норвегии, они делают то, что находится на их максимуме. Поэтому если Европейский Союз реализует ту меру, которая уже включена в право ЕС, а именно с января, 1 января 2027 года запретит импорт российского СПГ, то есть газа с Ямала СПГ, это будет означать дополнительную нехватку газа в Европейском Союзе, будет означать дополнительный рост стоимости этого энергоресурса, будет означать дополнительный рост стоимости электроэнергии. Потому что стоимость электроэнергии в Европе, в Европейском Союзе считается по принципу замыкающего поставщика в олигопольной системе. Иными словами, вот какой у вас самый дорогой энергоресурс, по его стоимости будет считаться стоимость электроэнергии. Даже если у вас в моменте атомной энергетики или, там, допустим, в моменте солнечной энергетика в солнечные дни была более выгодным, стоимость электроэнергии будет считаться по стоимости конечного производителя этой электроэнергии, то есть в данном случае газа. А о чем это говорит? О том, что тот продукт промышленный, который будет в Европейском Союзе производиться, будет не конкурентоспособен по отношению к Китаю или к Америке.
0: А газ или его сжиженная фракция, так называемая СПГ, из Норвегии, Британии и США имеют примерно сопоставимую цену?
22: Ну, в Европейском Союзе же есть ценообразование, связанное с биржей, поэтому на бирже в конечном счете все это дело выравнивается. Есть отдельные долгосрочные контракты, там можно купить чуть дешевле, но, в принципе, Европейский Союз пошел по либерализации газовых цен по этому пути. Поэтому что на бирже, то и как бы самое главное. Вот. Так что это их решение со всеми минусами вытекающими.
0: А плюсы у этого решения есть?
22: Ну, плюс они считали, что в моменте, скажем, если будет конкуренция газовых поставщиков друг с другом, то цена может упасть. Скажем, Россия будет конкурировать с Катаром, Катар с Америкой, Америка с Тринидадом и Тобаго, то в моменте цена будет ниже. Но оказалось, что это не совсем так. Тем более сейчас, когда на Ближнем Востоке, вы знаете, военно-политическое противостояние и экспорт газа из Катара,
7: остановился. Ну вот. На этом фоне, конечно, наоборот, цены на газ, особенно на СПГ, это интегрированный рынок. Здесь поставки, скажем, в Азию влияют на поставки в Европу. Наоборот, в этой ситуации здесь цены стали более высокими.
0: А вот я вижу, что из-за конфликта вокруг Ирана и проблем в Армузском проливе, его перекрытия периодического, Евросоюз уже потратил на импорт энергоресурсов 90 миллиардов евро. Сейчас мы не только про газ говорим, как я понимаю, в Европарламенте это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен уже заявил. А откуда берутся такие сумасшедшие деньги? Или для Европейского Союза это не такие уж и большие деньги, в крайнем случае они могут их напечатать?
7: Ну, на самом деле, у них нет таких возможностей по печатным деньгам, как, скажем, в Европе, скажем, в Америке. Но в целом, все равно это крупная экономика, они могут позволить себе какого-то рода подробного рода действия. Катар поставляет мало газа именно в Европейский Союз. Большая часть газа Катара идет в Азию. Но рынок СПГ, он интегрированный. Иными словами, если газа будет не хватать в Азии, то начнется, если называется, ценовой арбитраж между Европой и Азией, кто себе получит оставшийся газ. Из Америки, из Тринидада и Тобаго, из других стран. Кто даст больше денег, туда газ и придет. Иными словами, если Европейский Союз будет готов привлекать газ некий свободный на рынке, ему будет необходимо давать большую цену на этот газ. Это будет означать большую цену и на газ, и на электроэнергию, и, иными словами, на конечную себестоимость любой энергоемкой продукции. Химической, металлургической, машиностроительной. И это довольно серьезный удар по конкурентоспособности европейской экономики.
0: Эта история мне напомнила то, что происходило там уже лет 6 назад с прививками от коронавируса. Кто больше денег даст из европейских или мировых стран?
7: Да, так и есть. Так и есть. Вот это называется ценовой арбитраж. Если вам очень нужен газ, тем более в преддверии зимы, вот кто больше даст, туда он и придет.
0: Замечательно.
7: Из стран типа Тринидада и Тобаго.
0: То есть, по большому счету, Европе можно не переживать, да, но эффект домино здесь будет работать, и какие-то страны могут остаться без топлива вообще, и оно будет там стоить.
7: Смотря, что значит переживать? То есть, если мы с вами ожидаем какого-то там коллапса транспортного или, скажем, коллапса коммунального, такого не произойдет. Все-таки Европейский Союз состоит из стран, которые довольно... В хорошем смысле слова жирненький с точки зрения экономики.
0: Ну, просто электричество у многих граждан Европы, допустим, будет два раза в сутки только работать из-за экономии.
7: То, что им придется сокращать потребление, в том числе в коммунальном секторе, особенно в промышленном секторе, вот это правда. И тут большая засада, что, как говорится, на перспективу. Если их экономика не способна с точки зрения энергетики обеспечивать разумное производство неких товаров и услуг энергоемких, химических, металлургических, машиностроительных, это означает, эти отрасли, они теряют в пользу других конкурентов. Uh-huh. Ну, как условно говоря, вот японские компании потеряли рынок автомобилей в России по сравнению с китайскими компаниями. И уже вернуться обратно будет очень сложно. То же самое здесь.
0: Я вас понял. Спасибо большое, Станислав Павлович. Благодарю вас. Станислав Митрохович был с нами на прямой связи, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ну, а цены на ближневосточную нефть марок «Оман» и «Мурбан» превысили $130 за баррель впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные торгов, и рост этот фиксируется на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. О других новостях экономики в нашем эфире рассказывает мой коллега Евгений Проскуряков.
8: Экономика на Радио КП.
11: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Сегодня мы обсудим падение продаж спиртного. Дело в том, что потребление алкоголя в России идет на убыль и сегодня составляет 7,5 литров чистого спирта на человека в год. Это минимум с 1996 года. Уточню, что это данные Минздрава. А если покопаться в таблицах Росстата, то там информация еще ниже. Всего 6,16 литра чистого спирта на человека. Расхождение объясняется просто. Росстат дает информацию об официальных продажах, а Минздрав – о потреблении, куда входит не только официальное производство, но и домашнее и подпольное. Но как ни крути, факт остается фактом. Так мало спиртного мы не покупали и не пили все последние 30 лет. В чем же причина этого, для многих, наверное, неожиданного явления? Как рассказал нам известный эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский, сокращение продаж алкоголя действительно налицо. Причем в первую очередь это касается крепких напитков. Среди причин – рост цен и акцизов, более жесткий контроль за алкогольным рынком, изменение образа жизни многих россиян, а также смена поколений. По словам эксперта, молодежь меньше любит крепкий алкоголь, чем люди постарше. Кроме того, в России становится все меньше людей, чьи вкусы сформировались еще в советское время, когда главным спиртным напитком считалась водка. Вот на нее-то и приходится основное падение. При этом, по словам Максима Черниговского, намного более серьезную роль стали играть пиво и пивные напитки. Расширился выбор вина, игристого, ликероводочных изделий и всевозможных коктейлей. То есть ассортимент стал гораздо разнообразнее. Не водкой, как говорится, единой. Эксперт отмечает, что снижение доли крепкого алкоголя – это, конечно, положительный момент. Но говорить о том, что мы окончательно и бесповоротно перешли на здоровый образ жизни, пока рано. Хотя продажи водки и снижаются, она все еще занимает очень высокую долю в потреблении.
12: Экономика на радио КП.
0: Ну а как выглядит новая квартира Ларисы Долиной за 220 миллионов рублей, обсудим через пару минут вместе с материалом на kp.ru.
12: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
13: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
14: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
16: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. И вот еще один материал на наш портал kp.ru, крайне интересный. Джакузи с видом на Воробьевы горы и две детские комнаты. Вот как выглядит новая квартира Ларисы Долиной за 220 миллионов рублей? Мы же любим в чужие окна позаглядывать. Так вот, появились фотографии новой квартиры Ларисы Долиной, и корреспондент «Комсомольской правды» и автор этого материала на kp.ru Ангелина Шарыпова с нами на прямой связи. Ангелина, приветствую.
17: Добрый день.
0: Ну, историю с Ларисой Долиной, я думаю, что напоминать не надо. Много уже копий было сломано вокруг и около. А что же по поводу новой квартиры? Судя по стоимости, это как минимум бизнес-класс в каком-то элитном, можно сказать, ЖК, наверное, да? Но вы, наверное, многое видели своими глазами, поэтому расскажите, как там?
17: Ну, вы вообще все верно догадались, конечно, это жилье бизнес-класса, это улица Фотиевой, там такой элитный ЖК, рядом Воробьевы горы, ну, в общем, район фактически шикарный, конечно, не хомовники, но, тем не менее, вполне себе достойный вариант. Квартиры в этом доме, ну, точнее, цены на них начинаются от 200 миллионов рублей. Далеко не каждый, наверное, может себе такое позволить. Ну и, соответственно, квадратура там тоже приличная. Квартира которая досталась Ларисе Долиной, занимает 242 квадратных метра. И одна только гостиная, это 56 квадратных метров. Ну, у некоторых вся квартира столько занимает. Вот. Ну и, конечно, нам удалось посмотреть на эту квартиру. Мы нашли объявление ее продажи вот до того, как, видимо, Лариса Долина смогла ее приобрести. Из интересного, там, к примеру, джакузи с видом на Воробьевы горы, как у нас в заголовке. Есть собственная сауна, три спальни. Ну, так как Лариса Долина сообщила о том, что живет в этой квартире вместе с дочкой и внучкой, то как раз вот каждый по спальне, каждый по гардеробной, и как раз вот три санузла там еще есть в квартире. Тоже всем места должно хватить.
0: Mm-hmm. Да-да-да, продолжайте.
17: Из интересного, эту квартиру связывали какое-то время журналисты, по крайней мере, с личностью беглого так называемого музыканта Игоря Райхельсона.
0: Ага.
17: Но нам удалось установить, что на самом деле он просто был прописан в этой квартире действительно какое-то время, и в прошлом году, в конце прошлого года, хозяин квартиры его выписал. Ну, видимо, он просто готовил квартиру к продаже, потому что она как раз вот в тот примерно момент в конце прошлого года, если я не ошибаюсь, то в ноябре или в октябре была выставлена на продажу.
0: Так.
17: И, соответственно,

0: и думать нечего, да, потому что вот, допустим, у меня, ну, очень неплохая сейчас квартира, да, но, правда, новострой, и я слышу, как у соседей за стеной чихают тараканы. И чего уж говорить про разговоры, да. Вот полное ощущение, что стены просто нет, а просто висит простыня. Хотя вот там ее можно пощупать, все, на ней висят картины, все в порядке, но звукопроводимость просто потрясающая. Но в 2007 году еще нормально строили, как мне кажется, вот тем более бизнес-класс. Другое дело, что вот я посмотрел фотографии, которые опубликованы. Внутри, конечно, не хуже квартиры, чем Хамовников, это безусловно. И вид там на зелень тоже местами очень хороший. Но вот внутри двора, я вот посмотрел, там, где детская площадка, есть ощущение, что вот как-то мало места, какой-то каменный мешок. Не возникло у вас такого ощущения странного?
1: Ну, я вам больше скажу, что несмотря на то, как позиционируется этот ЖК, что там вот охрана, везде камеры и так далее, я спокойно смогла пройти на территорию этого дома, на удивление. То есть там несколько есть на первом этаже, я так понимаю, коммерческих помещений, которые сдаются. Вот, и вход туда в целом свободный. Скорее всего, там проблемы со входом уже вот в подъезде, собственно. Там достаточно такой приличный подъезд. Там стоит какой-то фортепиано. Она там, по-моему, еще стол для бильярда стоит.
0: Фортепиано стоит?
1: Да, я не знаю, вот с какой целью. Мне очень интересно, играет ли Лариса Долина на нем по вечерам после работы. Вот. Но, тем не менее, оно там имеется вместе с большим аквариумом. А по поводу вот шумоизоляции стен хотелось еще сказать, что, скорее всего, ремонт все-таки придется там сделать в квартире, потому что видно, что в ней ранее жила многодетная семья, у них было трое детей, и там, соответственно, одна комната большая сделана под девочку, там розовые стены, балдахин, ну такая очень девчонка. Комната. Угу. А другая, видимо, комната для мальчиков была. Там тоже такие детские обои. Одна из уборных, она тоже оформлена. Там какие-то наклеечки на стенах.
0: Ну, одна там, из уборных? Наверное, два санузла, да?
1: Три там санузла.
0: Три? Слушайте, да. Удобно. Сколько вы говорите? 220 миллионов рублей, да?
1: Ну, продавали за 220, да.
0: Недалеко от центра. Слушайте, ну, прям... Когда-то за эти деньги можно было купить автомобиль.
1: А там, кстати, насколько я поняла из объявления, там также продавались машины места еще. У них подземный вот паркинг, причем, да. По-моему, двухэтажный даже паркинг. И вот в объявлении были указаны и два машины места.
0: Да. Ну, я имел в виду раритетный совсем автомобиль, да, а не тот, который сейчас там за 5 миллионов продаются. Да, слушайте, ну, наверное, это очень неплохое приобретение. А не будет ли каких-то проблем, скажем, у Ларисы Долиной в будущем, особенно связанные это с тем, что там человек, который был прописан, по решению суда оттуда выписали? Он не сможет потом предъявить?
1: Нет, это нормальная практика, так как он не является... Я вам больше скажу, в этой квартире был прописан еще и Стивен Сигал. Время.
0: Да ну, ладно.
1: То есть, видимо, хозяин квартиры, да, он, видимо, вращается в таких кругах и прописывал там вот заграничные знаменитости, которым нужна была, видимо, прописка в Москве, но это мое личное предположение, скажем так.
0: Как интересно.
1: Но, тем не менее, факт такой есть.
0: А вот. Он мог помочь Ларисе Долиной в приобретении, потому что, ну, такая сумма, которую, особенно после того, как была потеря этой квартиры с мошенниками и денег тоже в том числе, то, соответственно, может быть, этот музыкант и помог Ларисе Долиной. То есть написали, что продали за 220, а по факту за 10 рублей продали. Может такое быть?
1: А там очень сложная, на самом деле, схема с оформлением. Мы разговаривали с экспертами. Просто если вы, например, заключаете это как дарение, сделка по дарению, но вы дарите квартиру не родственнику, а какому-то постороннему человеку, там высокий налог. Это 15%, но с этой квартиры это получается 13 миллионов рублей. Нужно было бы только налога заплатить. Тогда второй вариант – это сделать сделку купли-продажи, но деньги не передавать. То есть как будто мы продали, но сами не продали. Угу. Но такую сделку, она по факту фиктивна, ее очень легко расторгнуть. То есть ты поругался потом с этим человеком, он пришел, сказал, денег не было.
0: Да, Ангелина, спасибо большое. Все остальное наши слушатели прочтут на нашем сайте kp.ru. Джакузи Седовна Воробьева, горы и две детские. Как выглядит новая квартира Ларисы Долиной. Далее сюжет.
2: Россия возглавила рейтинг стран по темпам снижения числа абортов. За 15 лет их стало в 4 раза меньше. С 1 миллиона в 2021 году до чуть более 235,5 тысяч в 2025. В пересчете на 100 рождений показатель упал с 56 до 20, то есть больше, чем на 60%. Это

0: посчитали СМИ. Были взяты 100 стран с самым большим ВВП по паритету покупательной способности и сравнили в каждой число абортов на 100 рождений в 2010 и 2025 годах. Выкидыши при этом не учитывались. Страны расставили по тому, насколько изменился этот показатель. По западным странам и СНГ издание использовало официальную статистику. Там, где аборты запрещены или плохо учитываются, взяли модельные оценки Всемирной организации здравоохранения. Комментирует данные радио «Комсомольская правда» председатель наблюдателя Совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
1: Эти данные крайне противоречивы не своими цифрами, потому что, ну, спорить с цифрами здесь бессмысленно, потому что важна сама тенденция. То есть, в конце концов, там, 3,5 раза или там, 4, это, наверное, тут никто никогда не докажет. Но в целом тенденция, она очевидна. С одной стороны, это, конечно, просто великолепно, и, соответственно, это огромная радость для всех нормальных людей. Хотя я абсолютно думаю, что тут это мало связано с государством, с государственной политикой. Но, с другой стороны, это отражает общее снижение, ну, если хотите, рождаемость, и способность к рождаемости обозначается термином «фертильность». То есть общим снижением фертильности и, в общем, отношений между людьми, особенно молодыми. И вот при этом, конечно, эта вся цифра связана с ростом контрацепции, то есть технических всяких средств, просто стремительным ростом и завоеванием рынков. Но все-таки значительную долю в этом, я уверен, внесло и само вот понижение, так сказать, отношений между полами. Как хотите это воспринимайте. Хочу сказать, что по разным оценкам и опросам, вот, например, в Японии просто для примера, да, 40% молодых людей до 35 лет никогда не имели отношений. Поэтому в этом плане надо и на эту сторону смотреть, не чисто контрацептивную, так сказать, повышение оснащенности, инструментализации отношений между людьми, а именно на сам спад отношений. Вот я думаю, это тоже важная составляющая.
0: Больше чем вдвое относительное число абортов снизилось также в Сингапуре, Марокко, Южной Корее и Румынии. По самому уровню абортов Россия поднялась с 93-го на 30-е место. Меньше всего абортов на 100 рождений в Катаре, Турции и Израиле. Больше всего в Китае, Чили и Азербайджане. В целом, по крупнейшим странам показатель вырос с 41 до 51. Во Франции и Великобритании почти вдвое. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
4: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
5: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О спецоперации.
7: Достижение цели спецоперации оздоровит обстановку во всей Евразии и станет вкладом в новый миропорядок без гегемонии, основанный на международном праве. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на международном фестивале молодежи. Украинское урегулирование предполагает выполнение изначальных задач спецоперации, нацеленных на устранение первопричин кризиса. Лавров отметил, что конфликт – прямое следствие экспансионистской политики Запада.
6: О здоровье.
7: Министр здравоохранения Михаил Мурашко на полях Международного фестиваля молодежи поделился важнейшим достижением отечественной медицины. По его словам, показатель младенческой смертности в стране продолжил снижение и достиг 3,3 промилле, что делает этот результат уникальным для любого крупного государства. Польша ополчилась на американскую корпорацию Мета, которая признана экстремистской и запрещена в России. Варшава пытается собрать в ЕС коалицию стран для наложения штрафных санкций за нежелание бороться с мошенническим контентом на контролируемых ею платформах. Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. Он подчеркнул, что 10% размещаемых на цифровых платформах Мета реклам представляют собой мошеннический контент. Геймер допился энергетиками до реанимации. 18-летний житель Балакова несколько ночей подряд пил энергетики по несколько банок подряд, пока играл в компьютерные игры. А потом внезапно рухнул дома без сознания. Его доставили в реанимацию. Диагноз – острое токсическое поражение почек. Парень провел в больнице 12 дней, перейдя из реанимации в нефрологию. После выписки врачи строго запретили энергетики, сильногазированные напитки, жареную и жирную пищу, а также продукты с избытком вкусовых добавок.
6: Обо всем.
7: В Непале решили переписать всех бабочек. В рамках кампании более 100 волонтеров обследуют 25 районов, чтобы зафиксировать видовой состав, численность и места обитания этих насекомых, поскольку исследователям необходимы более полные данные о биоразнообразии. Каждое наблюдение фиксируется на фото, а снимки вместе с полной информацией загружаются в базу. Акция проводится в связи с тем, что, по мнению исследователей, в стране по-прежнему не хватает исчерпывающих и актуальных данных об этих насекомых, чьи разнообразие и численность служат индикаторами состояния экосистем. И о погоде: в эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля, завтра 20-21, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18 градусов, завтра днем будет плюс 16, плюс 18 – дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
9: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Как всегда в начале передачи, давайте посмотрим наш военный календарь. А что такого выдающегося, интересного, любопытного случалось в нашей военной истории 16 сентября? 16 сентября 1945 года в китайском городе Харбин состоялся совместный парад красноармейцев и бывших офицеров и солдат Белой армии. Белогвардейцы. Были там и колчаковцы, и деникинцы, и семеновцы, и дроздовцы. Представители вот этих всех категорий пришли к командующему фронтом маршалу Мерецкову с просьбой вместе с красноармейцами пройти торжественным парадом по Харбину. Идея была, скажем так, мягко взрывоопасной. И здесь нужно было думать и принимать решения. Маршал Мерецков, по сути, совершил подвиг. Он принял такое предложение о проведении парада и лишь потом позвонил Сталину. И Сталин согласился. Рискованное решение, не часто так будет. Иной бы маршал там бы в кабинете Сталина, наверное, телефон дымился. Разрешите. А он быстро сам государственным умом сообразил, что это важное событие, и его неплохо бы провести. Об этом событии уже сложена песня, душевная песня, интересная песня. Я предлагаю вам всем послушать эту песню с помощью нашей Катеньки. Катенька, включайте.

0: Ну, а сейчас поговорим уже на другую тему. Позвольте немножко личных воспоминаний. Когда я был пресс-секретарем министра обороны, то был свидетелем того, как почти ежедневно на стол министра обороны выкладывался документ особой важности. Это была докладная записка нашей разведки о состоянии армии, особенно о состоянии армии противника. В этом документе рассказывалось обо всем, чем занимается та иная армия, куда она перемещается, какое оружие получает, какие учения проводят, какая новая техника изобретена и так далее. Эти документы офицерам, которые служили в центральном аппарате военного ведомства, под расписочку секретчик давал, надо было прочитать, ознакомиться и расписаться. И вот иногда на полях такого документа была резолюция министра обороны, товарищ начальник генерального штаба. Вот по какому-то пункту прошу доложить ваше решение. Я потом узнавал, какие были решения. Они были связаны с внесением поправок в план оперативного применения вооруженных сил Российской Федерации. В этот план вносились перемены, связанные, например, с тем, что где-то, может быть, в сопредельном государстве или в каком-нибудь там глубинном европейском организовывалась военная база, в том числе и ракетная, может быть. Может, на какую-то базу доставляли новое оружие, и генеральный штаб все это, безусловно, фиксировал. И места дислокации вот таких новых объектов или опасных, скажем, для России, иногда вводились в карту генерального штаба красным кружочком. Это значило, что в случае развязывания боевых действий эти объекты, эти цели будут иметь приоритетную цель. Приоритетное значение, так бы я сказал. Ну и, естественно, на эти объекты нацеливались и самолеты, и вертолеты, и ракеты, в том числе и ядерные. Нет, не всегда межконтинентальные. Были и тактические ядерные ракеты. Зачем я вам все это рассказываю? Рассказываю за тем, что недавно президент Франции Макрон сказал, что он хочет некоторые новые страны НАТО взять под ядерный зонтик и поделиться французским ядерным оружием. В ответ на эту идею из натовских рядов выскочили финны, выскочили литовцы, которые там от радости плясали и танцевали в своих парламентах, решили, а почему бы и нет? Ну, пусть французы привозят в Литву и Финляндию ядерные ракеты. Этот процесс уже начался. Я думаю, что в Генеральном штабе России на карте, оперативным картам применения вооруженных сил, наверное, тоже появились эти красные кружочки. Ну, на всякий случай, если финны и литовцы задумают что-то нехорошее против России. Дело дошло до того, что в конституциях этих стран предложили тамошние политики внести поправку. Там в конституциях этих стран были моментики, которые запрещали, например, ну, во-первых, не иметь ядерное оружие – это само собой, а ввоз ядерного оружия, ну, например, в порты, тоже в Клайпеду, например, за все это литовские политики зарубили, сняли, вычеркнули. Короче говоря, изменили конституцию. Ну что же, теперь мы имеем один ясно выраженный факт. И Финляндия, и Литва, а это наши близкие соседи, теперь уже, можно говорить, уже живут в обнимку с французским ядерным оружием. Конечно, это для нас угроза, и, конечно, мы не должны не обращать на это внимания. Мы предупредили уже давно, поскольку вопрос, разговоры об этом шли давно, по-моему, еще с середины лета, ну а сейчас уже принято вот конкретное решение. И вот наш тихий, миролюбивый сосед Финляндия, которая производит хорошую колбаску, которая прекрасная природа, полные рыбы, озера и так далее. Ну и Литва тоже, в общем-то, такая, скажем, небольшая, но очень злая, ядовито-злая страна, такая собачка, которая злобно тявкает из-под юбки НАТО на России. Уже дошло до того, что министр обороны заявил, что литовская армия может победить российскую. Я не знаю, когда в гости в Литву полетят орешники, а уж тем более там ракеты посолиднее, скажем так, успеет ли министр обороны Литвы надеть описанные кальсоны, когда в гости прилетят кинжалы или калибры. Но это я так, на всякий случай. Вы просили меня быть покороче, я следую вашим указаниям. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Повторю, 8 800 200 ровно 9702. Очень, очень и очень прошу формулировать вопросы четко, недвузначно, тем более не трехзначно. А я слушаю первого звонящего. У меня минута еще. Евгений из Ярославля хочет что-то спросить. Давайте его послушаем. Поехали, Евгений.
1: Алло, здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот вы говорили о хакерах. Я вот хочу спросить. Вот наши хакеры, они предпочитают оставаться, как говорится, инкогнито? Или им награды за то, что они разрушают как бы вражескую там сеть эту?
0: Уважаемый Евгений, хакеры у нас разные. У нас есть официальные хакеры, которые обычно работают в разведывательных структурах. И вы само по себе существуете, коты, которые гуляют сами по себе. Да. Они иногда приносят большую пользу государству, иногда проникают не во вражеские штабы, а в штабы наших силовых структур, парламент, правительство и так далее. К сожалению, да-да. Вот такие у нас бывают, уважаемые. Евгений Хакер.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В брошюре 1926 года «Труд, отдых, сон комсомольца-активиста» идеальный день делился на три восьмерки. По 8 часов на труд, отдых и сон. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Thank you. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Когда я слушаю чьи-либо заявления о том, что необходимо устранить первопричины вот этого российско-украинского кризиса, меня иногда забавляют собственные мысли, хотя и возникает и вопрос. Хорошо, хорошо. Вот если бы у меня вы спросили, Виктор Николаевич, а как можно устранить первопричины этого кризиса? Ну, по сути, войны России и Украины. Я вам скажу. Я вам скажу. Во-первых, кризис начался с того, что благодаря, в кавычках, Горбачеву мы задрали штаны и бежали из Европы. Первая причина – вернуть назад группу советских войск Германии, Польши, Чехословакии. Вернуться назад, чтобы НАТО не шевелилось. Это же первопричина, правильно? И если бы натовцы не ползли к нашим границам, то, может быть, и аппетиты у Киева были бы поменьше вступления в НАТО. Нормальный вопросик, да? Это же первопричина, уважаемые. Первопричина. Значит, а теперь же давайте так. Первопричины. А давайте, чтобы бывшие страны Варшавского договора вышли из НАТО. Это тоже первопричина. Потому что, посмотрите, обложили все наши родные до боли границы, да? И теперь тявкают. И войну обещают в 29-м или 30-м. Вот давайте, давайте возвращаться к первопричине. Или что вы имеете в виду, господа политики? Первопричина. Да, первопричина. Давайте возвратимся к тому времени, когда Украина входила в состав Советского Союза. Нормально. Ну, чтобы она больше не выходила, да. Тогда мы, может быть, быстрее наведем порядок. Но это так. Вопросы для размышления. А теперь я хочу послушать ваши вопросы. Поехали. Алексей Саратов, здравствуйте.
7: Добрый день, Виктор Николаевич. Через час после военного ревью президент будет с народом. О выборах. Как вы считаете, что на данный момент и что можно говорить, как что?
0: Вы поняли что-нибудь?
7: О предыдущих выборах. Прямая
0: трансляция. Вы позвоните, я жду. Самодуров, если вы поняли вопрос, пожалуйста, ответьте. А то же вы критикуете, что не такие вопросы задают.
7: Не я критикую.
0: Что вы хотите у меня спросить? Можно попытаюсь на русский язык перевести ваш? Что сейчас скажет Путин?
7: Идея выборов. Вот вы как считаете, идея выборов.
0: Идея нормальная. Выбрать новую Государственную Думу. Ответ закончил. Что еще у вас?
7: Спасибо.
0: Пожалуйста.
7: Спасибо.
0: О, видите, оказывается, все просто. Все просто. Вопрос. В чем идея выборов? Ну, отлично. Я вам жму руку. Вот это ясность ума и ясность вопроса. Кто следующий в эфире? Александр, Москва. Здравствуйте.
8: Добрый день. Виктор Николаевич, у меня вот такой вопрос. Англичане и немцы совместно хотят производить ракету, которую якобы дали потом по нам.
0: Внимание. Вы как будто, знаете, в рукав шубы говорите. Из каких-то погребов говорите, что-то создают ракету. Какую ракету? Скажите, какую ракету? Ясно, четко скажите, какую ракету?
8: Я не знаю, как название, но англичане с немцами разрабатывают ракету, которая якобы полетит по России. У меня вот какой вопрос.
0: Внимание, у них есть ракета такая, Storm Shadow называется. Да, ракета есть такая.
8: Да.
0: Дальше. Двигаем мысли.
8: Вот мой вопрос заключается в том, англичане... Ага. Помнишь, когда им на голову летели немецкие Фау-1 и Фау-2?
0: Помню, прекрасно. Ответ закончил. Все, прекрасный вопрос. Один вопрос, один ответ. Англичане помнят, когда им на головы летели немецкие Фау. Помнят об этом. Точка. Следующий, будьте добры, вопрос в эфире. Будьте добры. Игорь из Владимира. Здравствуйте.
9: Добрый день.
0: Добрый день.
9: Алло.
0: Да. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте.
9: Алло.
0: Да, алло, здравствуйте, добрый день. Алло.
9: Виктор Николаевич.
0: Да, я Виктор Николаевич. Я вас слышу. Добрый день.
9: Спасибо, я вас тоже. Я 2 года в Калининском суворовском училище на одной парте сидел с генерал-полковником. Блин.
0: Да ладно, какая чушь. Сидели вы, только не с генерал-полковником сидели, а надо говорить с будущим. С будущим, да. Будущим генерал-полковником. Дальше. А фамилию выцарапаете из глубин своих... Да, до свидания, человек ругается. До свидания, до свидания. Отключите, отключите. Такие приятные воспоминания. Но при чем здесь мат? Поехали дальше. Кто следующий? Наталья, Подмосковье. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Когда вот мы освобождаем города украинские, почему некоторые мы меняем им название? Например, Бахмут или Торецк, Покровск. Зачем происходит смена названий?
0: Мы возвращаемся к исконным названиям этих населенных пунктов. Это понятно даже любому человеку, который не имеет даже церковно-приходского образования. Мы возвращаем исконные названия этих. Или вам, может быть, нравится Нью-Йорк? На Украине такой был. Вам нравится Нью-Йорк или нет? А?
10: Нет, наверное, нет, не нравится. Я просто...
0: Ну и мне не нравится, ну не нравится. Мы возвращаем свои земли. Мы возвращаем исторические названия. Ответ закончил. Понятно. Следующий Спасибо. Вопрос. У кого? Пожалуйста, пожалуйста. Кто следующий? Анатолий, Петербург у нас. Здравствуйте.
11: Алло.
0: Алло.
11: Алло, добрый день.
0: Алло, добрый день.
11: Анатолий, Санкт-Петербург.
0: Виктор, Москва.
11: Добрый день еще раз, Виктор Николаевич.
0: Добрый день. Добрый день. Вечер из Москвы. Говорите, вопрос. Вопрос.
11: Да. У меня вопрос по поводу парада, который был в Харбине, где были колчаковцы, деникинцы и все прочие.
0: Да. Задавайте вопрос.
11: К фильму «Адмирал Колчак», где Колчак выглядит такой мягкий и пушистый. Почему там не говорится про те сотни деревень, которые он сжег? Ваше мнение?
0: О, наконец-то! Блистательный вопрос. Вот это я первый раз. У вас просто прорыв гениальной ясности. Вы абсолютно правы. Правы. Здесь сыграла роль вот эта политическая слащавость режиссеров этого фильма и свой примитивный субъективизм, понимание образа Колчака, они вложили в этот, опять-таки повторю, слащавый фильм. А если бы правда была, то надо было показывать было и ту правду, о которой вы говорите. Действительно, порубил и убил очень много. А мы его, в общем-то, возносим такие политические катурны чуть ли не российского деятеля гигантского масштаба. Да. У него... Я, тем не менее, не хочу быть предвзятым. Понимаете, мы всегда становимся инвалидами мышления, если о человеке говорим только хорошо или только плохо. Все, вы инвалид. Вы одноглазый, одноухий, одномозгий и так далее. А... Каждый человек состоит из, извините за это математическое выражение, из плюсов и минусов. В том числе и Сталин, в том числе и Хрущев, в том числе и Ельцин, который у меня страшно негативно отношусь, но у него есть. Тоже были моменты, которых я не могу не признать, как тогдашний журналист, да? Да. Вы представляете, что было бы со мной, если бы я в другое время написал в газете совершенно секретно статью, которая начиналась словами. Сквозь давно немытые окна своего генштабского кабинета я смотрю на знаменку, по которой каждое утро проезжает в своем членовозе президент. И который раз ловлю себя на мысли, как бы мне уничтожить этот членовоз. Не знаю, я бы, наверное, до сих пор где-то в Мордовии лес пилил в полосатом костюме. Я вам сказал, хороший вопрос, сказал, этот фильм про Колчака не объективен. У нас всегда так.
12: Вы понимаете, либо слишком горько, либо слишком сладко. Вот середины объективности совершенно нет. Да? Ну, возьмите хотя бы такую фигуру, как Берия, с которой ни хрена мы еще не разобрались. Ведь понимаете, это кровавый убийца, девок таскал на дачу. Вот это мы знаем, да, расстреливал и так далее. А рассказать миру о том, какую выдающуюся роль он сыграл, например, в атомном проекте. Нет, этого не надо. Не надо. А скольких врагов Родины, предателей, сколько он уничтожил. Об этом тоже надо говорить? Нет. Если мы видим фильм «Берия», это обязательно вот этот хищный, ястребиный взгляд с возочочки, обязательно какой-нибудь маразм, бесчеловечность, глупость и так далее. Ну, кровавый убийца, руки по локоть в крови. Вот это наше безобразное отношение к историческим фигурам, оно, в общем-то, очень серьезно коверкает нашу историю. А самое страшное, что вот эту исковерканную историю воспринимают и наши внуки, и дети.
6: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский принял участие в торжественной церемонии пуска газа в Кунинском районе. В Куни построен межпоселковый газопровод и порядка 34 километров внутрипоселковых сетей. Это позволяет последовательно подключать к природному газу жилые дома, котельные и другие объекты. Природный газ запущен на территории Великолукского свиноводческого комплекса в деревне Пески. Парламентарий подчеркнул, что надежное газоснабжение крупных предприятий – это условие для развития производства, новые возможности для инвестиций и в конечном итоге – новые рабочие места, дальнейшее развитие экономики. Дальнейших планов газификация деревни Клин, родины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Это особенно важно с учетом туристического и духовного потенциала этого места. Делегация Псковской области отправилась в Великий Новгород на четвертый финал чемпионата высоких технологий. Мероприятие впервые полностью посвящено одной отрасли – транспортной. Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои навыки по 20 компетенциям. Задания сформированы с учетом задач национальных проектов «Эффективная транспортная система, инфраструктура для жизни» и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». В составе делегации представитель Великолукского медицинского колледжа Алиса Гугнавая в компетенции «Диагностика, анализ и профилактика профилактических заболевания специалистов на железнодорожном транспорте». Ее наставник – эксперт Елена Тимофеева. Уроженец Великих Лук Дмитрий Оленичев снова стал главным тренером тульского «Арсенала». К тренерской работе он вернулся спустя 7 лет. Оленичев уже возглавлял «Арсенал» с 2011 года по 2015. Последним местом работ 53-летнего тренера был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году.
15: О валютах.
14: Курс валют на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12.55.
15: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
17: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Осмысливая нашу передачу, я почему-то думаю, что военное ревю решает две важнейших благородных задачи. Оно борется с запорами мысли и с физиологическими запорами. И в этом тоже наша благородная миссия. Слушайте военное ревю, и у вас все будет получаться. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Николай из Ставрополья. Здравствуйте.
18: Здравия желаем, товарищ полковник. Это Николай из Ставрополья. У меня не столько вопрос, сколько реплика для радиослушателей, которые предлагают ударить по Франции, Англии, Польше ракетами. Я бы и не понимаю, почему в этом случае война с блоком НАТО закончится и очень и очень быстро. Я бы им посоветовал посмотреть старый американский фильм 83-го года. Называется «На следующий день». И вот если он им еще и приснится, они проснутся рано утром в холодном поту. Они, может, поймут, почему нельзя бить по ракетам, ракетами по Англии и Франции просто из-за того, что те дроны посылают.
0: Все, спасибо. Вот вам предложение, дорогие радиослушатели. Можете его комментировать. Мысль прозвучала достаточно ясно. А вот она является ли спорной или бесспорной, это уже вам решать. А я жду следующего позвонившего на ревю. Евгений из Ростова-на-Дону у нас хочет что-то спросить. У меня, точнее. Здравствуйте.
19: Наконец-таки. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что сейчас на месте Хиросимы и Нагасаки?
0: Да, города.
19: Города. Ну, города какие? Что там? Жизнь нормальная идет?
0: Да. Восстановили город. Нет, они часть все-таки этих руин они оставили в качестве памятника. Ну, что самое странное, Ну, дайте же мне ответить, уважаемый товарищ. Ну, зачем же так? Ну, если вы хотите говорить, говорите, я помолчу. Продолжайте.
19: Ну, тогда пора говорит, хамло, бить по Киеву, сэр, по Киеву бить, причем хамло. Вы ответили, что там все в порядке. Бейте по Киеву, мальчик простит,
0: там памятник. Да,
19: я не понимаю, мы памятник построим.
0: А зачем по Киеву бить? Скажите, пожалуйста.
19: А зачем по Ростову бить? Да, по Таганрогу бьют.
0: Это война.
19: А вы тут не сидите. Война. Вы же в Москве. Войну. А у нас летят эти ваши
0: ракеты. И на нас летят. И у нас короны часто. В чем вопрос?
19: На нас летят.
0: Да, нам летят.
19: И ракеты, и дроны летят.
0: Это уже, знаете, это какой-то разговор. Это примитивный разговор, недоумка на ростовском рынке. Давайте спорить, тебе
19: что-то.
0: Давайте, да, я не паскудный, я праведный.
19: Паскудные слова. Молодец, вы специалист, журналист.
0: Да потому что не специалист. Да я не журналист в данном случае. Я просто человек, гражданин Российской Федерации.
12: Вот вам хочется развести эту мутную комедию. А вот давайте считать, на кого больше летит, на кого меньше. Вы об этом хотите поговорить? Хороший разговор. Извините, у нас много куда летит. Уже скоро до Урала будет, а то и за Урал лететь, да? Да? Это тоже вопрос. Так его надо хотя бы так поставить по-человечески. Почему одни регионы защищаются хорошо, а другие не так, как Ростов? Так нет, но почему на нас летит? Ну, разве это разговор? Это в рыбных рядах. Там вот, на ростовском рынке. Можете найти себе бабушку Варю, которая, может быть, такой уровень интеллекта вам и поддержит. До свидания. Кто у нас в эфире? Петр Тула, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я вот сегодня в радио, по радио машине слушал. Был задержан мразь с двойным гражданством. Он гражданин России и гражданин Канады, который мразь подложила мину под военный автомобиль. Ему за измену Родины всего дали 7 лет. Я просто в шоке. Это что происходит? За измену Родины, я не знаю, ладно, не растем, но какие-то рудники куда-то, но 7 лет. Я считаю, это какой-то...
12: Не уходите, отвечу на ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, а какой Родине изменил гражданин Канады?
20: Россия.
12: Я слушаю внимательно.
20: Он гражданин России, гражданин Канады, один человек.
12: Да. Да, у да, я понимаю, с двойным, да. Это, вот это уже понятно. Ну, теперь, да. Вы понимаете, я уже 1000 раз поднимал этот вопрос, запомните, специально для вас, по-моему, завтра или послезавтра, именно веду эту передачу, которую вы правильно подаете вопрос, да. Что нам нужно делать или как усилить борьбу с изменниками Родины? С гражданами? Да, внимание, ну дайте же договорить. Отключите, пожалуйста, люди. Я не могу так, я не могу. Я человеку хотел мягко, хорошо ответить. Блин, все время перебивает. Я не буду так разговаривать. Люди, бросайтесь меня домашними тапочками. Ну кто перебивает? Я же не перебиваю. Если перебиваю, то уточняю всего лишь и все. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Армен Москва у нас. Здравствуйте.
21: Ара, дорогой, привет, добрый день.
12: Привет.
21: Скажите, пожалуйста, что вы думаете о личности и политике полковника Николая Александровича Романова?
12: А это вы какого вдруг полковника Романова нашли, который был царем, или который у нас тут есть другой генерал-полковник? Вот Николай II. Вот это уже понятно. Я думаю, что это был слабый царь. Об этом я думаю. Я думаю, что прозевал момент, когда, по сути, ему изменили генералы. Он перестал иметь царское влияние, как верховный главнокомандующий, на армию. Он допустил много ошибок. Были ошибки и кровавые. А вы скажите, у какого правителя, президента, царя, премьера не было в жизни ошибок? У всех они были. А Николая II Романове я вам сказал. Если бы этот царь...
21: Спасибо. Приезжай в Армению, угостим арбузами.
12: Дорогой мой человек, спасибо за приглашение в Армению. Ты только поговори с армянским народом, чтобы он не допускал стратегическую ошибку по поводу того, что Армения из-за Пашиняна поворачивается с задницей к России. Из-за Пашиняна может пострадать великий армянский народ. И вы в том числе. Я переживаю. В том числе и за вас. Кто следующий в эфире? Ростислав, Москва. Здравствуйте.
22: Добрый день. Про безопасность данных военных на выборах вопрос. Вот в Москве еще 5 лет назад были жалобы,
12: что... Стоп, внимание! Стоп! Не-не-не-не-не! Да. Я в эту дурь больше с вами не играю. Так, не пожалуйста. Надо. Это дешевое. Вы начали про безопасность военных на выборах, а будет спрашивать, почему дорогие арбузы в Челябинске? Не надо, дорогой мой человек. Хватит уже нас дурить. Задавайте один вопрос. Поехали. Ясный, четкий вопрос. Поехали.
22: Были жалобы, что в Хорошово-Мневниках и Хамовниках от скуки марафонов 3 дня болтают лишние в избиркомах о прописках даже персонала из военной разведки.
12: Все, а ты, вопрос, были разговоры. Все, хорош, хорош. Дорогие друзья, такие были. Такие были. Такие вас спрашивают, да? Почему? Да. Такие были, к сожалению. И это случается. Фальшивых прописках случается на каждых выборах. Попробуйте в такой стране, где миллионы избирателей, допустите, чтобы все было идеально. А разве у нас не было случаев обнаруженных, когда похоронены лет 16 назад люди, оказывается, приходили на участок и голосовали как надо? Было. Вы ничего нового здесь, дорогой мой человек, не открыли. Всегда бывают какие-то инциденты во время выборов. Я не исключаю, что они будут и в ходе нынешних. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Александр, Челябинская область. А безопасность начинается, спрашиваю. Здравствуйте.
1: Слушайте.
12: Здравствуйте.
1: Такая маленечко. Слушай. Вы поймете, это от чего я сказал. Я вчера поставил на автодозвон, как вам говорил один человек, и дозвонился, но не мог дождаться ответа. А как вы считаете? Это не вопрос, это просто я изобразил того человека, который вам задает вопросы. А как вы считаете? Я вам что хотел сказать. Вчера один позвонил и спрашивает, выборы кончатся, и выборы пройдут, и начнется демобилизация. Вы начали ему объяснять. К чему вы это делаете? Вы сказали, я 1500 раз говорил, вы обманули, вы 2000 раз.
12: О какой демобилизации вы говорите? У вас все нормально с полушариями? Я не о демобилизации не говорю.
1: Не вы, вам задал...
12: Человек не говорил о демобилизации, уважаемый. Но не говорил он о демобилизации, уважаемый. Он говорил о мобилизации. Это две разных вещи, уважаемые. Вы этого, наверное, не понимаете. Но вы все-таки, у вас вопрос есть ко мне? Почему я это делаю?
1: Вот я и спросил, зачем вы им отвечаете?
12: Извините, пожалуйста, я не выбираю звонящих. Какой человек звонит, с тем я разговариваю. А вам хочется, чтобы я на лбу там зеленка писал, Катенька? Этого допусти, этого не допусти. Нет, так не пойдет.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
24: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
25: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
5: Ведь Радио КП – это самые оперативные. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольская правда». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Вода не заменяет лечение, сразу скажу, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода не является лекарственным средством, но то, какие результаты получают исследователи этой воды, то, какие результаты получают пользователи ионизированной воды, об этом нельзя молчать, и я буду об этом говорить. Друзья, влияет действительно самым прямым образом. Мы с вами на 75% состоим из воды, и каждый день мы эту воду теряем. Эту потерю, хотите вы этого, не хотите, нужно восполнять, друзья, иначе жизни не будет. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается, и, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, что старость – ничто иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное, согласитесь. И современная геронтология с этим полностью согласна. Вот чем меньше мы даем телу правильной воды, ключевое слово «правильное», тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. А правильной водой можно считать ту воду, которая похожа на воду в нашем организме, в нашем теле. А вот на одной международной медицинской конференции, друзья, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. Она делается по ногтевому ложу, да, там можно увидеть состояние капилляров вот на этом маленьком участке. И вот что они заметили? Люди, которым там 60-70 лет, им смотрят, у них отличные капилляры, и говорят им об этом. Они отвечают, что они пьют воду из ионизатора «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, что у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ионизаторов «Аквалайф». Да, действительно, это нас очень порадовало. А я в связи с этим хочу сказать очень показательную историю, пример из жизни. Ольга поделилась, ей 68 лет, у нее диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем. Я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, ну, проверить, да, капилляры. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел, что под микроскопом он увидел следующее. Капилляры как обрубки, да, кровь в них не движется. Назначили основную терапию, но и посоветовали пить воду, ионизированную воду, насыщенную молекулярным водородом, как питьевой режим. И вот через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. Ольга говорит, что она плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. Друзья, это действительно стоит того, чтобы об этом рассказывать. И вот этому, кстати, есть еще и научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород еще и снижает оксидативный стресс, поэтому напомню, что оксидативный стресс или окислительный стресс – это синонимы, да, первопричина подавляющего большинства заболеваний. Неважно на самом деле, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить воду правильно,

показательное исследование, которое было проведено в 2017 году в Индонезии. Была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа. На одинаковой стадии они получали одинаковую терапию, но их разделили на две группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вторая – ионизированную щелочную. Итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Друзья, вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. И вот когда клетка недополучает воду, когда ей не хватает кислорода, она начинает работать хуже. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода, которая легко доступна нам, из фильтра, из бутылки, вот фильтр какая-нибудь, легко доступная, да, из крана, она окисляет нас. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, как я ее называю, да, ионизированной щелочной, либо ионизированной водородной водой, усваивается и приносит пользу вся вода, что вы выпили. Потому что она обладает антиоксидантными свойствами. Пусть ненадолго она ими обладает. Поэтому им нужны приборы, которые ее готовят каждый день, друзья. Поэтому я говорю, налаживайте питьевой режим с правильной водой. И мы знаем, что это может сделать вашу жизнь лучше, активнее, бодрее, энергичнее. Попробуйте. Я скажу, как это сделать. Но сейчас хочу просто сказать, что для слушателей «Комсомольской правды» действует сегодня особенное предложение. Только сегодня вы получаете два прибора по цене одного. А именно ионизатор воды Aqualife Premium Light, который готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную воду, да, плюс генератор водородной воды Light. Цена этого комплекта, вот тут барабанная дробь должна быть, 32 тысячи рублей, друзья. Да, такие цены бывают редко. И, кстати, перед эфиром мне сказали, что и генераторы Light уже заканчиваются, друзья. Поэтому я думаю, что сегодня это точно последний день акции. Такой комплект последний день. Поэтому успейте сейчас до 19.00 зафиксировать за собой, забронировать эту цену на этот комплект. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Друзья. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам, и это последний день. Друзья, 32 тысячи за два прибора, которые цена их значительно дороже, там почти в два раза вы экономите. Цены такой больше не будет. И что по поводу попробовать, я обещал вам сказать. Смотрите, мы даем вам получить собственный опыт. Вы получаете, когда ионизаторы, вот сегодня два по цене одного, да, вы пользуетесь ими в течение целых 90 дней. То есть живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей, сами решаете, останутся ли приборы у вас. Принимайте окончательное решение на основе своего собственного опыта. Если вы поймете, что Aqualife вам не подходит, вы сможете вернуть приборы, а компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть целых 3 месяца, друзья. Когда вокруг все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам время подумать и получить свой собственный опыт. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня звучала хотя бы одна по-настоящему хорошая новость. Поэтому твердо говорю, рисков ноль. Главное, успеете приобрести комплект из двух приборов по максимально выгодной цене сегодня. Вы платите за один прибор, а получаете два полезных прибора. Один мобильный, портативный, заряжается как телефон, а второй прибор стоит для всей семьи, дома никуда не встраивается. Голосовой помощник, анализатор воды, 7 степеней защиты. Много можно об этом говорить, но эфира не хватит. Друзья, звоните, успевайте до 19.00. Если не дозвонитесь по номеру телефона 8 800 505 0855, точнее, вы дозвонитесь, но вам автоответчик скажет, что все операторы заняты. Мы будем перезванивать. Но с 800-х номеров невозможно перезвонить. Они только для входящих к нам номеров. Да? Мы перезванивать будем с городского номера, но он по закону промаркирован, поэтому вы увидите, то он промаркирован, то есть там будет надпись «Фабрика здоровья». Поднимайте трубку, это мы звоним. ООО «Фабрика здоровья» — это наше юридическое название. Поэтому поднимайте, пожалуйста, трубку. Торговая марка «Aqualife» у нас. Звоните, успейте до 19.00. 8 800 505 08 55. Прямо сейчас набирайте номер телефона. Рисков 0, 2 прибора по цене одного. И еще важный момент. Два прибора вы уже сейчас закажете, но суть момента в том, что началась осень, да, сейчас включат батареи, будет все тепло у нас, да, не будет холода такого, как за окном, но что это значит? Это значит, что воздух наш будет высыхать. А вы знаете, что оптимальная влажность воздуха в помещении должна быть от 40 до 60%. Даже без отопления, когда нет увлажнителя, то в помещении в

0: влажность воздуха падает, почти как в пустыне становится, 25%, друзья, сухо, сухой воздух. А отсюда пересохшие слизистые, а пересохшие и потрескавшиеся слизистые, это легкий путь для попадания туда вирусов, друзья. И для того, чтобы вирусы не попадали, для того, чтобы влажность была нормальная, слизистые не были пересохшие, нужен увлажнитель. И вот увлажнитель от Aqualife — это ультразвуковой увлажнитель, очень красивый, очень стильный, друзья. Его, кстати, можно использовать в том числе с аромат-маслами, туда можно использовать, если вы хотите еще и аромат сделать приятный в комнате, капайте туда аромамасло, и будет еще, помимо увлажнения, будет еще приятный запах. Да, аромат, аромат, запах, ну, в других местах, а здесь аромат будет, друзья. Поэтому заказывайте и увлажнитель воздуха. Сегодня его цена тоже с огромнейшей скидкой, по цене 7500 вы можете его приобрести, поэтому звоните 8 800 505 0855, там 4 режима работы, 4 режима отключения, очень бесшумный, тихий, друзья, и очень экономный. Там, по-моему, если сейчас вот вспомню, посмотрю, сколько ватт он тратит. 25 ватт, друзья, 25 ватт вот мощность, вообще экономный. Так что звоните 8 800 505 0855. Все не успеваю рассказать, поэтому все подробности и заказы по номеру телефона 8 800 505 0855. Ну и, конечно, успейте наладить питьевой режим, но успейте наладить его с максимальной выгодой, друзья. Ну и рисков ноль, тестовый период 90 дней. Сегодня последний день, когда вы приобретаете два прибора, два ионизатора, один ионизатор, другой генератор по цене 32 тысячи рублей. Успевайте, звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Будьте здоровы и слушайте радио «Комсомольская правда». 8 800 505 0855. Звоните.
1: О, фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. «Комсомольская правда».
4: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев, ответы на самые сложные юридические вопросы, разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Урегулирование кризиса на Украине должно предполагать полное выполнение изначальных задач спецоперации. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, отказ от достижения поставленных целей СВО не может рассматриваться как приемлемый вариант разрешения конфликта. Ведь именно эти задачи легли в основу российской позиции с самого начала операции и остаются неизменным ориентиром при обсуждении мирных инициатив. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что условия завершения СВО СВО были названы российской стороной еще 2 года назад. Киеву пора бы уже решиться.
6: О выборах.
5: Россияне в единый день голосования сделают стратегический ценностный выбор, который задаст вектор развития страны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Бесспорная легитимность предстоящих в России парламентских выборов должна быть обеспечена, сказал он. Медведев указал, что Россия, в отличие от противника, проводит выборы, несмотря на военные действия. Избирательная кампания у нас впервые проходит во время военных действий в условиях, когда против народа развязана полномасштабная агрессия.
6: О мошенниках.
5: Мошенники рассылают россиянам сообщения с просьбой проголосовать за рисунки несуществующих детей с онкологией, чтобы заставить скачать вредоносный ПК-файл для кражи денег и доступа к банковским картам. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Злоумышленники скидывают жертве не приложение для голосования, а вредоносную программу, которая дает мошенникам полный доступ к телефону. После установки мошенники получают все деньги, коды из СМС и доступ к банковским картам. При желании помочь больным детям лучше делать это через проверенные сайты больших и известных благотворительных фондов, а не через сомнительные голосования. Также не стоит скачивать приложения из неизвестных источников. Для этого следует использовать официальные магазины приложений.
6: Обо всем.
5: Грузовой корабль «Прогресс» МС-35 отправился к Международной космической станции. Ракета «Союз» стартовала с Байконура в 16:33 по московскому времени. Выведение корабля на орбиту, раскрытие антенн солнечных батарей прошли штатно. На МКС доставят около 2,5 тонн груза, включая топливо, воду, кислород, продукты, медикаменты, средства гигиены, оборудование и материалы для научных экспериментов. Стыковка «Прогресса» МС-35 с модулем «Поиск» пройдет 19 сентября в 16:46. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-21 без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
9: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6, программа «Наш спорт», и мы начинаем футбольные недели на Луки ФМ. Футбольные недели, связанные, конечно, с Луки Энергией, потому что, ну, наверное, пока самый главный матч осени. Говорим «пока», потому что верим, что будет еще один, и еще один, и еще один. И это касается не только первенства, это касается в первую очередь Кубка, потому что завтра в 16:30 на «Экспрессе» к нам пожалуют в рамках 4-го раунда Кубка России «Урал» из Екатеринбурга, и поэтому мы говорим с капитаном «Луки Энергии» Виктором Киселевым. Вить, привет.
10: Добрый день.
9: Вить, ну, наверное, все-таки будем говорить про не только матч завтрашний, кубковый, потому что, ну, что говорить, тактические схемы наработки нам все равно раскрывать нельзя. Поговорим обо всем, потому что уже такой период прошел заметный, полугодичный, чуть больше со времени прибытия вас со сборов. Сезон уже минул за экватор. Ну, наверное, так. Прижился ли в Великих Луках? Потому что все-таки непривычно у нас такой большой костяк из других городов, ты, да и команда в целом.
10: Да, конечно, уже прижился давно. Мне в целом очень нравится здесь. Здесь очень добрые, отзывчивые люди, болельщики, которые всегда поддерживают как на поле, так и за его пределами, постоянно узнают. Очень непривычно в целом для футболистов второй лиги, когда город живет футболом, и такое отношение к каждому отдельному футболисту есть. Поэтому город прекрасный, болельщики замечательные, поэтому все очень хорошо. Мне очень нравится здесь.
9: Прямо на улицах, да, есть?
10: Да, бывают такие, то есть постоянно, ну, не могу сказать, что постоянно, так нельзя говорить, но временами случается, когда ты просто идешь, и болельщики несколько добрых слов скажут, и это очень приятно, и это, говорю еще раз, это очень необычно и нестандартно.
9: Это не только касается там выпускников «Экспресса», молодых ребят, которые, ну, не вынуждены, но очень любят футбол, разных возрастов.
10: Абсолютно разного возраста, от 5 до 70-75 лет взрослые мужчины подходят, желают удачи, ну, желают только добра, это самое приятное. Где-то, конечно, могут и пожурить, но все в рамках приличия, так скажем, и все равно это касается на пользу команды в большей степени.
9: Как вообще болельщиков в целом можно оценить, кроме тех, что на улице встречают? Ну, вообще атмосферу на стадионе, может быть, в городе, в дни матчей, в другие дни в целом сравнить с кем-то можно? И в чем они лучше, в чем они, может быть, уступают каким-то предыдущим клубам, где ты играл?
10: Да нет, ни в чем они не уступают. Поддержка очень качественная. Мы даже в социальных сетях с некоторыми болельщиками общаемся. Я постоянно это говорю, что они пытаются создать максимально громкую атмосферу на стадионе, несмотря на то, что численность болельщиков, она все равно не такая большая, как на больших стадионах, да, в больших городах. Но те болельщики, которые постоянно ходят на трибуны на «Экспрессе», они создают антураж, как будто их численное преимущество раз в 5 больше, чем у них на самом деле есть. То есть по громкости, по переживанию, по крикам с трибуны, по реакции на отдельные моменты в игре. Ну, я считаю, что это одни из самых лучших болельщиков, если не самые лучшие, которые есть, вот которые были в моей карьере, по крайней мере.
9: Что касается поддержки тоже, она, ну, это дежурные фразы есть, что да, мы ощущаем 12-й игрок, вот это все как на самом деле обстоит, в чем оно проявляется вот, действительно на поле?
10: Ну, вот лично для меня это, наверное, в трудные моменты, когда физически наступает первая, там, вторая усталость, не знаю, как сказать, это 60-е, 70-е минуты игры чаще всего, когда силы уже на исходе, и при любом исходе игры, то есть выигрываешь, ты проигрываешь, если люди гонят тебя вперед, они тебя иногда даже заставляют вступить в какое-то единоборство, несмотря на твою усталость там, или еще какой-либо фактор, и ты вступаешь, ты понимаешь, что ты не можешь их подвести. И в этом большая их заслуга.
9: Ну, касаемо, опять-таки, результатов, будем постепенно подходить к делам таким футбольным. Как удовлетворены первенством, его течением? Как часто в таблицу заглядываете, не заглядываете? У разных, знаю, спортсменов к этому отношение разное бывает. Кто-то не смотрит, кто-то смотрит. Но как у тебя, у команды в целом?
10: Ну, говорят, что очки по осени, да, считают, есть футбольное выражение.
9: Если это весна-осень.
10: Если это весна-осень, да. Поэтому, ну, ближе к осени, вот сейчас, да, иногда заглядываем. Был неплохой первый этап, да, чемпионата, который мы провели без поражений. Было достаточно много хороших игр, и их по качеству самое главное, ну и, соответственно, по результату. Начало второго круга немножко мы, скажем так, по-футбольному забуксовали немного, да, были небольшие трудности с различными факторами связанные. То есть немножко неудачно провели первую часть. Последние результаты и кубковые, и чемпионата, вот победа во Владимире, я думаю, даст хороший буст команде на дальнейшие победы. И, ну, наша команда, она ставит перед собой максимальные задачи, да? Ни для кого не секрет, что мы здесь собирались для того, чтобы занять первое место. Только первое место дает право выйти в следующий по силе дивизион, да? Поэтому любой результат помимо первого будет считаться не совсем удачным, если вообще неудачный. Поэтому сейчас мы находимся на третьем месте, соответственно, мы пока не решаем ту задачу, да, к которой мы стремимся. Но мы находимся в нескольких очках от первого места, поэтому приложим максимум усилий. Поэтому пока результат удовлетворительный, но мы всегда хотим большего, мы стремимся только к первому месту.
9: Ну вот здесь я хотел поговорить про давление в первом круге, когда эта беспроигрышная серия была. Оно придавало больше сил или было ощущение, что все когда-то заканчивается? Может, лучше пораньше, чем, там, например, в матче с прямым каким-нибудь конкурентом потом?
10: Да, если честно, не было большого давления, это, возможно...
9: Больше снаружи где-то это придумывают?
10: Да, это где-то выдумана такая... Не знаю, фраза, которая, может, на кого-то она влияет, но только не на наш коллектив. Поэтому мы работаем от матча к матчу. После игры мы сделаем теорию, да, с тренерским штабом, обсудим ошибки, которые были допущены в предыдущей игре. И через 2 дня мы о ней забываем. Мы о ней вспомним только к концу чемпионата, когда будем уже действительно вспоминать то, как протекал этот чемпионат, какие были сложные там... легкие, там, не знаю, как это сказать, игры. Поэтому через 2 дня после игры результат и сама игра забывается, и вся подготовка идет к следующей игре.
9: Ну, если честно, я тоже так, подготавливаясь к интервью, вспомнил, что была такая серия, первый круг без поражения, а на самом деле уже большая часть второго круга прошла. Я как будто, что она была, что ее не было. Главное, что мы сейчас в группе лидеров. И вот здесь тоже про давление, наверное... Небольшое отставание от лидеров, лидирующая группа у нас там Муром, Динамо, Санкт-Петербург, да, это основные конкуренты. Давление вот именно в матчах с прямым конкурентом как ощущается? В первом круге, наверное, не так сильно, у нас календарь подарил, по-моему, последний тур вообще с Динамо, из Санкт-Петербурга. Задача решить вопросы до последнего тура или сохранять интригу?
10: Ну, было бы здорово решить задачу заранее, но мы же понимаем, что против нас и в составе команды Муром и Динамо, и тоже Балтики, да, 2 хороших футболиста собраны, которые тоже собрались решать серьезные задачи. Поэтому было бы классно решить задачу заранее и праздновать чемпионство до последнего тура. Но я думаю, что этот последний тур будет очень важен, и если это будет, думаю, принципиальная игра. И вообще для болельщиков, да, для всех фанатов футбола чемпионская игра есть чемпионская игра. И поэтому было бы очень интересно, необычно и для, в целом для каждого футболиста по отдельности понять, что это такое, поучаствовать в этом и решить исход вот именно в этом чемпионском матче. Я думаю, это было бы круто и для города, ну и для каждого отдельного футболиста.
9: Да, и на этой такой нервно-футбольной ноте прервемся на небольшую паузу, чтобы из этого, пускай его не случится таким нервным матча, мы перейдем к более нервному, который нас ждет в четверг.
11: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
14: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
9: Возвращаемся в студию «Луки ФМ», где сегодня говорим о футболе, о Кубке России, да и не только, и о первенстве России, и о Лиге Б, второй Лиге Б с капитаном «Луки Энергии» Виктором Киселевым. Закончили мы такими фантазиями на тему следующей части сезона во второй Лиге Б в нашей подгруппе, фантазиями о золотых матчах, не золотых и решениях задач пораньше. Ну, почему я начал говорить про давление, вот такие матчи с прямыми конкурентами. Завтра нам предстоит важное для «Луки Энергии», для вашей команды, нашей команды встреча, потому что, наверное, проверка своих сил все-таки реально превосходящим соперником. Не Голиафом, но, тем не менее, соперника как оценивать?
10: Да, мы понимаем, что эта команда еще совсем недавно играла в премьер-лиге, да, поэтому понимаем, что уровень команды на более высоком уровне находится, чем наша. Но против нас выйдут 11 человек, и в составе Лук выйдет 11 человек. Поэтому кубковая игра, она на то прекрасна, что в одной игре может произойти все, что угодно. И мы будем настраиваться только на победу. Хотя понимаем, что соперник достаточно сильный.
9: Да, мы говорили в первой части о конкуренции внутри первенства и как отдельные матчи могут придавать сил, да, какой-то настрой. Какой настрой в команде сейчас перед кубковой встречей? В целом рядовая игра или такая повышенный ажиотаж, антураж?
10: Наверное, антураж вне поля повышен, да, то есть все ждут, все хотят увидеть хорошую команду на стадионе «Экспресс». Для футболиста в целом обычная игра, такая же подготовка, абсолютно такая же, как и к матчам первенства. Поэтому настрой боевой, и мы ждем очень качественного футбола завтра.
9: Касаемо, нельзя не спросить, личные вопросы, тем не менее. Профессиональная карьера начиналась у тебя, именно в профессионалы переходил в систему Урала. Капитан соперника Урала теперь, получается, придаешь ли какое-то значение этому? Особая важность у матча у тебя есть, личная какая-то?
10: Ну, не буду скрывать, да, для меня лично важный матч, потому что достаточно большую, да, часть карьеры я провел в системе Урала. В команде «Урал-2». Можно сказать, что этот город дал мне дорогу в большой футбол. Поэтому, безусловно, для меня лично очень важный матч. Но я постараюсь сделать так, чтобы этот матч был не только важным, но и самым запоминающимся в карьере.
9: Касаемо запоминающихся матчей, тоже забыл спросить. В предыдущем интервью в клубе ты напоминал о двух встречах, где Цыганович забил гол в решающий момент. Появились ли, кстати, с того времени какие-то запоминающиеся встречи или уклон на завтра, что она должна быть самой яркой?
10: Надеюсь, что она будет самой яркой, конечно, да. Но каждый матч в целом оставляет какие-то приятные воспоминания, если это матч победный. Но, верно, со второго круга можно отметить победу дома над футбольным клубом Чертаново, да, когда мы уступали в счете там до 85-й минуты и за 5 минут перевернули игру. И те эмоции, которые происходили тогда на стадионе, ну, не передать словами.
9: Тут неловкий момент, когда ты от первого гола еще не успел отойти, команда уже из проигрывающей стала выигрывающей.
10: А так бывает, да, и за 2 минуты, и за минуту переворачиваются матчи, матчи второй лиги и матчи финалов Лиги чемпионов. Не в этом дело, поэтому на той теме прекрасен футбол, что может произойти все, что угодно.
9: Ну, да, наверное, надо переходить помаленьку к таким призывам, что ли. Что можно сказать болельщикам по поводу завтрашнего матча? Понятно, что время может быть не для каждого удобное, но это не от футболистов зависящие вещи. Чего ждут футболисты от болельщиков завтра?
10: Да, футболисты ждут максимальной поддержки на трибуне, максимально возможного количества людей, да, это тоже антураж матча. Ты, когда выходишь на поле, ты все равно обращаешь внимание, сколько людей приходит, какие-то родные, близкие, друзья, поэтому я приглашаю всех болельщиков от лица команды завтра на стадион. Поддерживайте нас, мы вас не подведем в любом случае. Мы покажем все, на что мы способны, и выложимся на максимально 100%.
9: В сетку турнирную не смотрите, только завтрашняя игра?
10: Пока да.
9: Соперников пока не выбираем, да, по следующему раунду. Ну и в завершение, наверное, еще пару слов, да, болельщикам. Что можно еще сказать, кроме того, что приходите завтра в 16:30 обязательно на «Экспресс». В целом, может быть, по сезону, чего обещаете им, чего ждете от них?
10: Мне только слова благодарности к нашим фанатам, к нашим болельщикам. Они очень нам помогают, я говорю, и как и на поле, так и за его пределами, и это очень приятно. Поддерживайте, приглашайте своих друзей, своих, может быть, людей, которые мало интересуются футболом. Хочется, чтобы в дальнейшем стадион «Экспресс» уже было более там, 1000, 2000, может быть, 5000 болельщиков. И наступит такой момент, я уверен, и город футбольный, и люди очень добрые, отзывчивые, и тоже по-своему футбольные. То есть им безразлична судьба команды, судьба отдельных футболистов. Поэтому дай бог, чтобы этот город жил футболом, и мы со своей стороны сделаем для этого максимально возможно.
9: Ну и начнем с завтрашнего дня. Все на стадион, команда там точно будет. Может, соперник как-то будет в немножко приунывшем состоянии по его завершении, чем мы и хотим все. Ну, на сегодня это все. Программа «Наш спорт». Дмитрий Иванов, Виктор Киселев, капитан «Луки Энергии». Вить, спасибо, что пришел.
10: Спасибо вам за приглашение.
15: Просто космос.
16: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за 2 десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, Это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
15: Просто космос. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Честное риэлторское.
17: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
18: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
17: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
15: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
15: На здоровье.
20: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
20: О важном.
22: Подвиг прадедов и дедов, победивших нацизм, сейчас пытаются обнулить, снова возрождая нацизм в Европе, заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи. Книги на русском языке уничтожают на Украине так же, как это делала фашистская Германия. Лавров также добавил, что группы людей, проживающие на Западе и продвигающие повестку по так называемой деколонизации России, понимают, что не смогут разрушить нашу страну, однако предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию. Историческое предназначение России заключается в формировании системы равноправных ценностей на международной арене. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, россияне на предстоящих выборах будут делать не просто электоральный, а глубоко стратегический выбор, определяющий дальнейший ценностный вектор развития страны. От этого зависит не только внутриполитический курс, но и формирование справедливого мироустройства.
20: О расследованиях.
22: Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины «Мультикан-8», из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауеске, сообщили в ведомстве. Подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением вакцины серии номер 20. Генпрокуратура поручила провести проверку. Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации «Мультиканом-8» начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве. Власти Сингапура запустили инициативу, призывающую жителей города-государства читать книги ежедневно по 15 минут в день, отслеживая прогресс и получая награды. Челлендж запустил президент, он будет проходить до 31 декабря. Запуск инициативы ознаменовал начало национального месяца чтения, который ежегодно проходит в сентябре. В этом месяце в библиотеках по всему Сингапуру проводятся мероприятия, посвященные чтению и рассчитанные на людей всех возрастов.
20: О погоде.
22: Заморозки до минус 3 градусов ожидаются предстоящей ночью, а также утром во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Тульской областях. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений МЧС и гидрометцентров. Кроме того, ночью и утром во Владимирской и Рязанской областях местами ожидается туман. В Тульской области в связи с похолоданием жителям напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при пользовании обогревательными приборами. В Москве сейчас 18 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 20-21 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18 градусов, завтра днем будет плюс 16, плюс 18 дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
23: Как это по-русски? Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
24: Дорогие любители русского языка, здравствуйте! В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер 1 Татьяна Рассолова. Дорогие радиослушатели, давайте мы сегодня с вами снова вспомним слова-паронимы. Они вызывают достаточно много трудностей из-за того, что мы не знаем их значение. Поэтому я вам сегодня немножко напомню о тех ошибках, которые очень часто допускаются. Слова-паронимы – это такие слова, которые произносятся близко по звучанию, но совершенно отличаются друг от друга по значению. То есть в контексте они разные по значению. Дети на ЕГЭ часто затрудняются в ответе, потому что не знают значения этих слов. Где посмотреть? Конечно же, в словаре. Толковый словарь нам всегда большой помощник. Например, два слова «закончить» и «окончить», когда мы их употребляем. Работу, дело, можно закончить и окончить. То есть и одно, и другое слово здесь уместно. А вот учебу можно только окончить. Я окончила на отлично школу. Я окончила вуз на отлично. Закончим эту работу и приступим к другой. Окончим эту работу и приступим к другой. Закончил дело, гуляй смело. Надо говорить правильно, уважаемые радиослушатели, чтобы табун лошадей не превратился в табун птиц. Мы говорим всегда «стая». И это сочетание единственно верное. То есть вот здесь у нас сразу же две нормы. Это сочетание с другими словами и паронимы. Мы говорим всегда «стая птиц», и это сочетание единственно временное. Как запомнить и не ошибиться? Слушать, учить, запоминать, больше читать. Что нельзя говорить? Например, такое слово, как «узаканивать». Ну, не знаю, для меня оно звучит даже совсем как-то ненормально. А вот запомнить это слово нужно таким образом. Оно образовалось от слова «закон». Поэтому правильно «узаконить», «узаконивать». Запомнить просто, если держать в уме вот это вот слово «закон», от которого образовался глагол, от которого эти два слова произошли. Вот есть у нас слова «двойка», «тройка», «четверка», но не существует однерки. В русском языке не всегда существует аналогия. Все намного сложнее. Но на прошлой передаче мы говорили о диалектах, и иногда в разговоре мы можем услышать: сядешь на однерку и доедешь до такой-то остановки. Это диалект, это не нормативное произношение и название номера автобуса, так вот как называют маршрут общественного транспорта. То если каждый раз проникаться вот этим произношением, то далеко мы, конечно, не уедем. В словарях есть только единица и ее производные. То есть однерки не существует. Еще одно слово, которое вызывает такие вопросы и ошибки в употреблении. Например, подскользнуться, когда произносят его с приставкой «под». С приставкой «под» мы не говорим и не пишем. Есть слово только с приставкой «по», «поскользнуться». У словарного «поскользнуться», запомните, пожалуйста, приставки «под» не существует. Хотя, кто знает, наш язык живой, он развивается, он впитывает все самое удобное для него. Кто знает, может быть, придет день, когда это слово будет и писаться, и произноситься с приставкой «под» и станет нормой. Когда это происходит? Ну, конечно же, не завтра, не послезавтра, должны пройти десятилетия. Как правило, это употребление этого слова частотностью там более 1000 раз в средствах массовой информации, в различных социальных сетях. Вот. То есть в данном случае система высчитывает и тогда заносит словарь. Вот когда это слово занесено в словарь, оно становится нормой. Язык самоочищается, саморазвивается и стремится к упрощению. Но пока что мы должны помнить, что приставка «под» в слове «поскользнуться» нормой не является, только приставка «по». Знаете, я вот сейчас как-то, листая ленту новостную и различные социальные сети, посмотрела и заинтересовалась, а какими же именами называют сейчас детей. И вот искусственный интеллект выдал мне топ 5 самых популярных имен для мальчиков в 2026 году. Итак, мальчиков называют в 2026 году Михаил, означает «равный Богу». Вот это вот лидер вообще рейтингов последних лет. Александр – классическое имя со значением «защитник людей». Артём – имя со значением «невредимый», посвященный Артемиде, богине охоты. Матвей – имя с древнееврейскими корнями, означает «дар Божий». Тимофей – имя греческого происхождения, переводится как «почитающий Бога». Но вот посмотрите, все как-то вот у нас к Всевышнему приближается, да? В общем-то, наши мамочки хотят, чтобы рядом с ними росли мальчики, которые будут следовать заповедям Христовым, и это очень здорово, и будут настоящими защитниками. Ну, вообще похвально, да? Некоторые имена еще встречаются в рейтингах, но уже менее распространенные, не так, как эти пять имен. Максим, который означает величайший. Лев символизирует силу, власть, царственное спокойствие. Хотя, помните, я вам говорила еще на предыдущих наших передачах, что вот он, наш язык. Раньше ведь произношение было не лев, а лев. И вот наш Лев Николаевич Толстой, он, оказывается, был Лев Николаевич Толстой. А вот прошло время, язык изменил название этого имени. Марк ассоциируется с мужеством и решительностью. Иван. Очень приятно, что традиционное имя, которое снова стало популярным и воспринимается как символ надежности. Дмитрий связано с землей, земной силой, стабильностью. Мне очень нравится уменьшительно-ласкательное, неформальное имя Дмитрия Митя. Ну, так как-то вот очень нежно звучит это неформальное имя. Ну, а какие же самые популярные имена девочек? София – это безусловный лидер, удерживает первое место уже несколько лет подряд. Мы знаем, что вера, надежда, любовь есть у нас как вот цветы, и мать их София, и она ассоциируется с мудростью. Анна – классическое имя, которое не теряет актуальности. Ева – короткое, звучное имя, легко произносится, хорошо запоминается и в данном случае очень хорошо сочетается с любым отчеством. Варвара – имя с богатой историей, которая органично звучит в современной среде. Мария – еще один классический вариант, который остается в топе всегда. Ну и здесь мне тоже нравится неформальное имя, которое является неформальным именем Мария – это Маруся. В общем-то, раньше так чаще всего и звали девочек, но а Мария – это официальное имя. Вот такие имена выбирают нашим младенцам в 2026 году. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: «Как это по-русски» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
24: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». И я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Дорогие любители русского языка, мы с вами сегодня говорим обо всем, и о произношении, об именах. И сейчас я решила вас немножечко повеселить и вспомнить фольклор, такие вот детские потешки. У меня есть внук, и я ему рассказываю потешку «Пипа кашу варила». Но наверняка ее все знают. «Пипа кашу варила и детишек кормила». Берем большой пальчик, нажимаем на него и говорим: «Этому дала, потому что дрова рубила». И дальше по очереди все пальчики. Второй указательный: «Этому дала, потому что воду носил». Третий средний: «Этому дала, потому что кашку мешал, печку топил». «Этому дала, потому что на стол накрывал». Ну, здесь, в общем-то, различные варианты могут быть помощи, да. Так как это фольклор, то народ придумывает свои варианты этой потешки. Берем за мизинчик двумя пальчиками, трясем его, прижимаем и говорим: «А этому не дала, потому что...» И повторяем все вот эти вот помощи, которые оказывали предыдущие четыре помощника. Что это такое? Вот с одной стороны, это детский фольклор, это потешка. Дети ее очень любят, когда вот родители, тот, кто с ними играет, водят пальчиком по центру ладошки, а потом перебирают пальчики. А это не что иное, как массаж. И вот таким образом, в общем-то, производится массаж детской ладошки, ручки. И потом мелкая моторика рук, в общем-то, лучше развивается. Так что все у нас в народе не случайно. И даже вот такие детские потешки. Я подумала, а вот кто такая Пипа? Вот что это за персонаж? Вот эта Пипа кашу варила и детишек кормила, свойственна потешкам, оказывается, Псковской области. А вообще, вот когда я искала ответ на этот вопрос, то встречаются варианты такие: «Сорока-ворона кашу варила, деток кормила, этому дала, а тебе не дам, ты в лес не ходил, дров не рубил, воды не носил, печь не топил, не дам тебе кашки». Вот такой есть вариант. То есть сорока-ворона. И что-то мне напомнило о том, что как-то с птицами вообще очень много связано различных пословиц, поговорок, каких-то присказок. Можно сказать уверенно, что все дело в птицах. Детей приносят аисты, проблемы – дятлы, кашу – сорока варит, почту – голуби, новости пишут утки, сроком жизни распоряжается кукушка, да? Ну, помните, когда весной часто кукует кукушка, мы всегда спрашиваем: «Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне жить?» С утра мир принадлежит жаворонкам, от заката совам, и только ворона пропускает всю эту суету мимо клюва. Ворона каркнула во все воронье, горло сыр выпал, с ним была плутовка такова. Хотя может ворона и накаркать беду, да? Вот вас улыбнуло? Меня очень. Вообще орнитология – очень интересный раздел биологии, и за птицами всегда очень интересно наблюдать. Они умные, разумные, ну и когда с ними общаешься, действительно много интересного можно запомнить, увидеть. По-моему, забавно. И снова диалект. В некоторых регионах говорят «греча». Слышали такое слово? А что если убрать суффикс «к»? Какие слова получатся? Ну, мы когда-то на филфаке так вот играли, и такие у нас были филологические шутки. Греча, тарела, авторуча, аватара, йола, рюма, бурена, запекана. Получился какой-то итальянский, да? Очень весело. Можно так поиграть на уроке. Дети запомнят, что во многих словах есть суффикс «ка». Уважаемые учителя, берите на заметку. А можно в компании друзей. Тоже получается весело, забавно, интересно, а самое главное – полезно. Уважаемые радиослушатели, лучше гор могут быть только горы. Знаете такое высказывание? Но умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Поэтому одни карабкаются вверх, другие отдыхают у подножия горы. И вот интересно, а как же все-таки правильно? Подножье с мягким знаком или подножие? Подножие – это место самого основания чего-то высокого. Например, подножие холма, памятника, дерева и прочее. В художественной, чаще поэтической,

в прозе. И здесь есть тоже определенная ритмичность и созвучие. Поэтому вот если бы вы прочитали еще раз эти строчки, конечно, не укладывается здесь нормативное подножие. В падежных формах мягкий знак сохраняется к подножью, на подножье, перед подножьем. Но литературная норма все-таки это подножие и е. К подножию, на подножии и перед подножием. Запомните, пожалуйста, и говорите, и пишите правильно. Помните известные возмущения Кисы Воробьянинова? «Дерут с трудящихся втридорога», — говорил он. «Втридорога» — вот наречие, которое обозначает втрое или во много раз дороже обычного. Очень дорого. Но, а если мы хотим сказать, что что-то наоборот в три раза дешевле обычного, то как звучит этот антоним наречия? Три дешево, трое дешевле. Конечно, необычное слово, согласитесь, вот мне тоже его трудно произносить, потому что, ну, оно не настолько часто употребляемое в нашей речи. И в три дешево это означает очень дешево по неоправданно низкой цене. И почему мы, мне кажется, не употребляем это слово часто? Наверное, просто в нашей жизни все дорожает. Вот. И втридорого мы потом что-либо покупаем, а дешевле в три раза как-то вот не становится. Ну вот, например, у Гоголя в «Мертвых душах» есть это слово, которое в три раза дешевле. Достал где-то втридешево гнилушки, кожи и выиграл точно вдвое на всяком сапоге. Да через недели две перелопались твои сапоги и выбронили тебя подлейшим образом. То есть купил втридешево сапоги. Ну, скупой платит дважды, да? А вот здесь получилось, что трижды совсем не поносил, совсем они развалились. Можете смело использовать эти наречия, но помните, ударение в обоих словах падает на первый слог. Никакой буквы «ё» там нет. Ну и еще одно слово, которым допускаются ошибки в написании, хотя каждый раз в карточке больничной или в справке мы его читаем, когда врач нам пишет этот диагноз. Это слово «ротавирус». Сейчас осень. Я желаю вам не болеть. По статистике, вот к 5-летнему возрасту ротавирусную инфекцию переносит практически каждый ребенок. Но в последнее время наши ученые изобрели прививку и до года или даже до полугода делают прививку от ротавируса, и дети ротавирусом практически не болеют, потому что очень, ну, такая вот нехороший этот вирус. Но написание слова – это ошибка, объяснимо, потому что написание «о» в этом слове. Со школы все помнят, что есть соединительные гласные «о», «е», но забывают, что в некоторых словах могут писаться совсем другие гласные по другому правилу, потому что совпадают с падежными окончаниями, и слово образовано при помощи слияния слова целиком, то есть соединительный гласный там нет, то есть два целиком слова. Ну, к примеру, в названии «флавируса», вызывающего желтую лихорадку, первая часть – это латинское «фла», желтый. Точно так же папиллома вирус тоже остается «а». Но а вот ротавирус тоже по той же причине пишется с буквой «а», потому что частицы вируса выглядят как маленькие колесики, толстой втулкой, короткими спицами, тонким ободком. И вот полностью это слово сохраняется в этом в слове, в названии болезни. Но а я вам, уважаемые радиослушатели, желаю не болеть никакими вирусами сейчас. Тем более, что 16 сентября – это день рождения Джульетты. И символический вот этот праздник, посвященный героине
Вероне, трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», в Вероне отмечают именно 16 сентября. Не болейте, уважаемые радиослушатели, произносите

0: носите и пишите все правильно и отмечайте день рождения Джульетты. До скорых встреч в эфире. А подкаст нашей радиопередачи вы сможете увидеть и услышать сразу же после ее выхода в наших социальных сетях Луки FM ВКонтакте. До скорых встреч!
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 12
7: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: О важном.
11: Владимир Путин в ближайшие минуты выступит с телеобращением гражданам страны по поводу выборов в Нижнюю палату российского парламента. Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия в эту избирательную кампанию видит особенно сильные попытки Запада вмешаться в волеизъявления россиян и за границей, и внутри страны. Глава МИДа отметил это в ходе открытого диалога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он сказал, что Россия наблюдает вмешательство Запада в волеизъявления граждан. По словам дипломата, цель Запада заключается в том, чтобы нанести России стратегическую поражение. Кроме того, Лавров назвал продвижение НАТО к границам страны напористым и нахрапистым. Россия может быть только великой державой, иначе ее не будет. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Таковы исторические законы, сказал он. Политик подчеркнул, что россияне на предстоящих выборах в Госдуму примут решение, которое задаст вектор развития страны. Сообщение с пометкой «Срочно». Владимир Путин уже начал свое выступление. Он назвал избирательную кампанию на выборы в Госдуму значимой и во многом определяющей. Выборы в России состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки, подчеркнул президент. Масштабная избирательная кампания в России проводится в условиях спецоперации, отметил Путин. Он выразил уверенность, что солдаты и офицеры, которые ведут трудную боевую работу, примут активное участие в выборах. «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого гражданина», заявил глава государства.
13: О ценах.
11: Средняя цена за литровую кружку пива на крупнейшем в мире пивном фестивале «Октоберфест» в Германии в этом году составит 15 евро 61 цент. Об этом сообщило агентство ДПА. Для сравнения, в 1985 году литровая кружка пива стоила 3 евро 2 цента. В номинальном выражении бокал пенного подорожал почти в 5 раз, или почти на 400%. 191-й фестиваль «Октоберфест» пройдет в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября.
13: Об искусственном интеллекте.
11: Несколько разных моделей искусственного интеллекта создали собственный вариант английского языка, сочетающий метафоры Джеймса Джойса и технический жаргон, сообщает Guardian со ссылкой на исследование лаборатории Emergence. Это новый язык. Нейросети используют его, чтобы общаться между собой, а не с человеком. Автономные ИИ-агенты начали создавать собственный язык уже через несколько дней после запуска, используя сложные метафоры и деловой сленг, что делало их речь непонятной для людей. В процессе взаимодействия между собой нейросети придумали выражения, значения которых исследователи не могут расшифровать. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Владимир Путин обратится к россиянам перед выборами в Государственную Думу. Зеленский изменил позицию по окончании конфликта с Россией, и никаких возвратов в объятия с Европой больше не будет. Все подробности этих и других тем в ближайшее время. Итак, друзья, президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящих выборов в Государственную Думу Российской Федерации 16 сентября, и это состоится с минуты на минуту. Об этом уже сегодня днем сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В 6 вечера президент планирует обратиться с телеобращением, сказал Песков, по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Он традиционно это делает, это будет традиционное предвыборное обращение к гражданам главы государства, добавил Песков перед журналистами. Я напомню, выборы в Государственную Думу пройдут в нашей стране с 18 по 20 сентября. Единый день голосования назначен на 20 друзья. Сентября, но, соответственно, вот я уже слышу президента, давайте все вместе сейчас начнем транслировать его речь и будем слушать внимательно.
16: Дорогие друзья, уважаемые граждане России, считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания. В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. от всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз. Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
15: Это было выступление президента России Владимира Путина перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут с 18 по 20 сентября. С нами на связи политолог, автор телеграм-канала «Еловский. Политика и управление» Дмитрий Еловский. Дмитрий, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
15: Собственно, все вместе мы послушали обращение президента, и Владимир Владимирович сказал, что участие россиян в выборах покажет, что никому не удастся расколоть и запугать их. Были, конечно же, и вбросы, была информация о том, что собираются и пытались очень активно дискредитировать выборы, но что продемонстрировали сейчас мы, как граждане, власти России, если вот таким в целом говорить и комментировать ситуацию? Дмитрий.
17: Первое, понятно, что посыл президента. Да, понятно, что посыл президента, он в первую очередь касается того, что наше общество сплочено и готово бороться за свою независимость, за суверенитет и за свои интересы. И в этом плане этот посыл, он абсолютно соответствует как общей реальной ситуации, так и запросу людей. То есть нам нужен такой поддерживающий сигнал от президента о том, что мы все вместе. Вот. Потому что понятно, что в последние там, годы, да, в последние месяцы это просто уже достигло какого-то невероятного уровня. Это бесконечные манипуляции, попытки расколоть наше общество по самым разным линиям. Там, кто за специальную военную операцию, кто против. Кто там готов включаться в работу со СВО и с теми, кто там на СВО с ребятами, кто не готов, кто за какую партию, кто за какую политическую силу. И, ну, как бы понятно, что нас пытаются расколоть. Это стандартные технологии западных стран, которые они используют для того, чтобы уничтожать своих оппонентов, конкурентов и тех, кто против них выступает. Но практика показала, и эта выборная кампания показала, что нет, не получается. Мы все так же помним наш основной национальный интерес и то, ради чего мы вообще идем, в том числе и на выборы. Мы выбираем себе законодательную власть на ближайшие 5 лет, задача которой будет определять вектор развития, принимать законы, которые позволят нашей стране дальше развиваться и жить. Все, у нас есть четкое это понимание.
15: У нас, в общем-то, я с вами соглашусь, что четкое понимание есть, но в том числе Элла Памфилова даже называла игнорирование предвыборных дебатов неуважением к избирателям. А вот для самих избирателей призыв президента прийти на выборы, проголосовать онлайн, это мобилизует, ну, допустим, сомневающегося избирателя, обеспечит высокую явку? Вот об этом тоже хочется вашу точку зрения услышать.
17: Конечно, это мощный инструмент. Смотрите, первое, президент является гарантом Конституции. Формирование власти и формирование законодательная власть – это наше конституционное право и наш гражданский долг. Мы должны всегда говорить, приходить и говорить о том, что мы должны выполнить свой гражданский долг. Он напоминает нам о долге, напоминает о том, что мы должны сделать для того, чтобы страна развивалась.
15: Дмитрий, меня слышно?
17: Слышно?
15: Да, вас слышно, но иногда прерывается связь.
17: Да,
15: замечательно. Нет, я вас тоже прекрасно слышу, но периодически прерывается связь. А, понимаете, еще эти выборы, конечно, особенные тем, что Новороссия, все новые регионы голосуют, и вот это тоже, мне кажется, такое показательное... Показательный пример, показательный жест того, что изоляция, что не надо вот этих вбросов, что все это работает, наоборот, не против нас, а в нашу же пользу, потому что консолидирует общество. В стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания. И, соответственно, в установленные законом сроки она планировалась и обязательно проведется. И жители Донбасса и Новороссии, после этого я цитирую президента, после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Скажите мне, пожалуйста, я вот уже начала об этом говорить. Кремль неоднократно заявлял о готовности России жестко пресекать любые попытки внешнего вмешательства в ход голосования. У нас есть и технологические, и информационные инструменты защиты нашей избирательной системы. Они достаточно эффективны, на ваш взгляд, Дмитрий?
17: Конечно. Мы защищаем нашу систему избирательную на нескольких уровнях. Во-первых, технологически это в том числе...
15: Дмитрий, давайте все-таки мы перенаберем. Да, Дмитрий Еловский с нами на связи, политолог, автор телеграм-канала «Еловский. Политика и управление». У нас остается минутка как раз до новостей. Напомню о том, что президент России Владимир Путин обратился к россиянам в 6 вечера с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Это традиционное обращение президента. И, соответственно, важно из-за того, что сказал, что в стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания. Президент сказал, что также уверен, что в голосовании примут самое активное участие и солдаты, и офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны.
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
19: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
21: Идет борьба между
0: так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
15: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». С нами Дмитрий Еловский, политолог, автор телеграм-канала «Еловский. Политика и управление». Дмитрий, как слышите?
17: Все прекрасно слышу.
15: Да, замечательно. Надеюсь, сейчас не будет подводить связь. Скажите, пожалуйста, в ходе этой предвыборной кампании мы наблюдали за предвыборными дебатами партий разных. Как оценить свое качество, как вы лично это оцениваете? Удалось ли избирателям оценить системную оппозицию, предложить конструктивную, то есть альтернативу? Или все-таки основные лидеры, они удерживают такое лидерство за счет опор на реальные какие-то дела, национальные проекты?
17: Ну, смотрите, конечно, дебаты – это всегда очень сложный инструмент. С одной стороны, люди отсюда оценивают кандидатов, они их смотрят, и кандидат может допустить ошибку, а партийный кандидат при этом еще и испортить очень сильно рейтинг и репутацию партии. Но из того, что мы видели, в принципе, дебаты подтвердили существующий распад политических сил. То, что и запрос избирателей, в общем-то, эти силы фактически удовлетворяют этому запросу. То есть есть центристская «Единая Россия», как бы, которая осуществляет там основную политику государства, которая, народная программа, которая там выполнена практически полностью. И сейчас они сформировали новую народную программу 2.0, на основе там 2 миллионов обращений граждан и будут с ней работать. И для, опять же, центристски настроенного избирателя, а его большинство объективно, это нормальная абсолютно структура общества, когда у вас избиратели, которые настроены центристски, их подавляющее большинство в обществе. «Единая Россия» отвечает как раз запросам этого избирателя. И я думаю, что за эту кампанию партия смогла донести до своего избирателя то, почему надо за нее голосовать и почему нужно прийти на выборы и отдать свой голос. Но есть избиратель, у которого другой запрос. Есть более левый избиратель, у которого больше запрос на большее участие государства в жизни общества, на какие-то еще дополнительные выплаты. И, в принципе, есть партии, опять же, оппозиционные, которые этому запросу удовлетворяют. Но надо понимать, что такого избирателя не так много. И в целом, и дебаты показали, и соцопросы показывают, что рейтинг партии примерно соответствует количеству и проценту таких избирателей. И в этом плане, как бы, у нас достаточно сбалансированная политическая система, и выборы, и дебаты это отражают. Партии получают примерно столько же, сколько избирателей, в принципе, придерживаются их идеологии. Поэтому есть у нас прогрессистский избиратель, который, например, настроен на то, чтобы мы развивались, чтобы у нас было меньше вмешательства государства. Ну, вот партия «Новые люди» отвечает, например, на запрос этого избирателя, и она смогла и во время дебатов, например, очень четко эту линию обозначить, и там прямо видно соответствие тех лозунгов, тех слоганов, которые партия выдает, тому запросу избирателей, который, собственно, на который она опирается и на поддержку которого она рассчитывает.
15: Элла Памфилова назвала игнорирование дебатов неуважением к избирателям и, так скажем, пригрозила, что их никто не изберет, что таких никто не изберет, если быть близкой к тексту. Но вот с точки зрения политтехнологии, если кандидат понимает, что аудитория дебатов, допустим, на региональном телевидении, это всего лишь несколько тысяч человек, а вот личные встречи с коллективами дают какой-то больший охват, рационально ли жертвовать здесь эфиром? И вот как объяснить то, что действительно имело факт игнорирования дебатов? Или это какой-то сигнал сигнал о том, что в компанию зашли люди, которые, в принципе, не готовы к публичной политике?
17: Здесь все очень сильно зависит от стратегии кандидата. Они очень разные. Есть кандидаты, которые действительно уделяют огромное количество своего внимания встречам, они делают на это ставку, и их отчасти, наверное, где-то можно понять, что они не хотят идти и тратить время на дебаты, потому что вот для них действительно важнее провести за это время определенное количество встреч. Тут надо понимать, что дебаты же это не... Вот мы с вами видим картинку, там, 30 минут, да, и нам кажется, что дебаты — это всего 30 минут. Но на самом деле для политика подготовка к дебатам, тренировки, выработка определенного там текста, погружение в материал, вовлечение – это огромный объем подготовки. Это несколько дней плотной такой работы. Действительно, некоторые кандидаты говорят, ну зачем я буду на это тратить время, если я лучше проеду там еще по 10 коллективам и поговорю с людьми напрямую. И если эта стратегия как бы осознанная, понятная, ну как бы такова их позиция, да. Но есть как бы часть политиков, и мы это тоже видели, которые игнорируют дебаты просто из страха. Ну потому что в дебатах можно допустить ошибку, как-то не так сказать. Некоторые вот песни пели, например.
15: Ну то есть это такой формат в России, Дмитрий, простите, формат в России лицом к лицу умирает окончательно, получается. Что его заметить тогда? От двери к двери или чем-то цифровым, но без прямого какого-то оппонирования, столкновения с оппонентом?
17: Ну, я не скажу, что он умирает. Объективно у нас дебаты в этой форме проходят уже не первую кампанию. Это называется совместное агитационное мероприятие. И, честно говоря, многие уже эксперты говорят о том, что им, конечно, не хватает остроты, что не хватает столкновения мнений, что не хватает какой-то конкуренции жесткой. Насколько эта острота необходима, это большой вопрос, потому что, ну, опять же, есть риск раскола общества, да? Кандидаты увлекаются, они могут реально потерять берега и вот в этом столкновении забыть о том, что вообще-то как бы их слушают люди, и у людей тоже может произойти какой-то раскол там общественный в голове. Поэтому, с одной стороны, здесь определенный страх это допустить, он понятен. С другой стороны, ну, конечно, с точки зрения граждан, людей, им хочется, чтобы это была более живая дискуссия, более жесткая где-то, более четкая. И, наверное, я подозреваю, что мы увидим определенные изменения в следующей кампании, когда дебаты могут стать более живыми. Но сейчас они уже прошли, мы имеем то, что имеем.
15: С этим не спорю, но как бы вот меня удивил ваш анонс того, что они станут более живыми, хотя сейчас все говорят о том, что искусственный интеллект доберется и до предвыборной кампании, до дебатов. Ну, кстати, здесь тоже есть вопрос. Трехдневный формат голосования, совмещенный во многих регионах с дистанционным электронным голосованием, уже, в общем-то, это привычный стандарт, и это очень комфортно для граждан. А как, на ваш взгляд, цифровизация выборов влияет на партийные результаты, вот на конфигурацию партийных результатов? Может быть, она кому-то дает больше шанс, наибольший какой-то плюс? Можно вот в этом контексте так рассуждать?
17: Цифровизация оказывает существенное влияние на выборы. Действительно, мы это видим. Во-первых, она принимает явку, потому что люди, которые, ну, в силу разных причин не могут дойти до избирательного участка, им некогда, они откладывают, не успевают. Но когда есть возможность проголосовать за 5 минут, то часть людей успевает проголосовать, и с этой точки зрения государство действует абсолютно логично, предоставляя гражданину возможность выполнить свой гражданский долг и воспользоваться правом на голос. Поэтому цифровизация, в первую очередь, увеличит явку. Она работает на те партии, которые хорошо работают в цифровом пространстве. Вот те партии, которые умеют дотягиваться до избирателя в цифровом пространстве, предлагать ему интересный контент, интересное предложение политическое, говорить с ним на одном языке. Надо понимать, что избиратель в цифровом пространстве и избиратель в офлайне – это все-таки разные люди, у них разные мышления, они по-разному думают. Именно разговаривать на их языке, да. То есть, когда партии могут это сделать, а потом, собственно, предлагают избирателю проголосовать за себя, за партию любимую в ДЭГе, то практика показывает, что даже оппозиционные партии в этом случае набирают примерно столько же, сколько они набирают на офлайне. В прошлом году у нас был круглый стол, посвященный итогам прошлых выборов. И там на круглом столе представитель, например, Компартии прям сказал, что ДЭК в некоторых случаях даже
1: компартии помог, и они даже немножко набрали больше голосов благодаря активной своей работе. Поэтому он помогает той партии, которая умеет пользоваться цифровыми инструментами. Кто не умеет, ну, извините, учитесь.
15: А в списках многих партий в этом году появились участники специальной военной операции, люди, которые, ну, доказали словом, делом и вообще своим существованием преданность Родине. А какую роль вот этот ветеранский фактор, на ваш взгляд, сыграл в обновлении кадрового состава политических элит и сыграет, вот так скажем, ваш финальный прогноз?
1: Я думаю, тут надо разделить. Во-первых, это символическое значение. Это наше, от нашего общества признание роли этих людей в нашей жизни и в том, что сейчас наша страна доказывает право быть суверенным государством дальше. То есть это символ, в первую очередь. Во-вторых, их качество. Многие они, из них обладают очень специфическими, но очень востребованными сейчас для политики качествами. Это целеустремленность, умение решать задачи, умение выстраивать достаточно жесткую линию, обостренное чувство справедливости, честность, открытость. Это как бы то, что всегда требуется для любой политической системы. И этого не может быть много. Оно всегда нужно. Чем больше таких людей в политической системе, тем лучше. И третье – это люди, которые делом доказали любовь к родине, и голоса, отданные за них, это в том числе признание их роли и их значения для нашей страны. Я думаю, что они окажут достаточно благотворное влияние на избиратель, на политический процесс именно за счет своих вот этих характеристик, характера, да, волевых своих характеристик. Я думаю, что в Госдуме будет чуть больше эффективности в работе, чуть больше такой четкой работы, как вот на фронте, так и же в Госдуме.
15: Дмитрий, спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был политолог, автор телеграм-канала «Еловский. Политика и управление» Дмитрий Еловский.
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
22: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
4: Концепцию комплексной реабилитации участников специальной военной операции губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с федеральными экспертами, представителями Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства. Глава региона подчеркнул, что сегодня одна из важнейших задач – создать для участников СВО такую систему сопровождения, которая позволит человеку не просто пройти лечение, а максимально быстро вернуться к полноценной жизни. Речь идет о восстановлении здоровья, психологической помощи, адаптивном спорте, возвращении к профессии, активной общественной жизни. В регионе функционируют все направления по этому профилю. Дополнительным шагом станет создание Центра адаптивной физкультуры и спорта. Команда Великолукского лицея номер 11 принимает участие во всероссийском этапе спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Они проходят во Всероссийском детском центре «Орленок». Президентские состязания являются основой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, не имеющей аналогов в мире по структуре и организации их проведения, а по массовости в России. В «Орленке» финал состязаний проводится с 2019 года. На сайте Центральной городской библиотеки имени Семевского опубликован новый библиографический указатель, посвященный жизни и творчеству Энвера Жамлиханова. Он подготовлен к 90-летию со дня рождения поэта, чье имя связано с литературной жизнью Великих Лук и Псковского края. Библиографический указатель включает сведения о книгах Жамлиханова, его публикациях в газетах, журналах, литературных альманахах и коллективных сборниках. В издании также вошли статьи, воспоминания современников, рецензии, биографические материалы и стихотворные посвящения поэта.
5: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
5: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
15: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Зеленский в интервью CBS News пересмотрел свое отношение к завершению конфликта и заявил, что главным итогом должно стать его прекращение восстановления мира. По его мнению, после значительных человеческих потерь противостояние перестало сводиться исключительно к вопросу победы одной из сторон. «Самая важная победа для всех, не только Украина и Россия, это мир. Остановить эту войну», — сказал он в интервью. Я напомню ранее, Зеленский использовал другую формулировку. В 2024 году, представляя так называемый план победы, он заявлял о необходимости достижения победы Украины. Теперь в своих заявлениях он делает акцент на завершении боевых действий и поиске путей к миру, а не на том, что победить должны украинцы. С нами на связи политолог, эксперт Института стран СНГ, зав. отделом Украины Иван Скориков. Иван Иванович, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
15: В своем свежем интервью телеканалу CBS News Зеленский, по сути, дезавуировал собственный план победы двухлетней, правда, давности. Теперь утверждает, что победитель в этом конфликте быть не может. Самая важная победа – это мир. И это действительно резкий сдвиг от бескомпромиссных лозунгов к риторике перемирия. Это реальное признание тупика, в котором оказался киевский режим, или это очередная попытка выиграть время и чью-то бдительность попробовать усыпить, на ваш взгляд?
23: На мой взгляд, это тактические заявления, в которых звучит очень много моральных таких констатаций, что главное — сохранить жизни, что победа не может быть ни для Украины, ни для России. На самом деле, понимаете, на Зеленского действительно давят Соединенные Штаты, поддержка в Европе тоже снижается, поскольку сама Европа сейчас заходит в такую политическую турбулентность. Посмотрите на рейтинги того же Макрона во Франции, на политическое землетрясение, которое случилось в Германии после победы АДГ, Саксония-Анхольц на региональных выборах. И, конечно, Зеленский понимает, что остаться одному против России ему действительно тяжело. И он вынужден делать такие заявления для того, чтобы потянуть время и переждать выборы в Конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся вот уже в ноябре этого года. На них Зеленский действительно и стоящий за ним такой филиал Демпартии США рассчитывает на реванш демократов и, соответственно, на возобновление помощи, которую можно проводить через Конгресс, минуя самовольство Трампа, и соответствующую политическую поддержку. То есть в данном случае мы видим, что он будет затягивать этот вопрос, но отказаться от каких-либо переговоров он не может. Более того, мы же уже видели несколько раундов этих переговоров трехсторонних групп. И чем они заканчиваются? Они заканчивались исключительно гуманитарным перемирием, обменами пленными, либо погибшими. Вот так.
15: А тут Каррера де ла Сера написала, что новая помощь НАТО Украине может упасть с 40 миллиардов до 100-120 миллионов долларов, поскольку США резко сократили свою долю. И тут возникает, ну, сам собой вопрос, не связан ли пацифизм, неожиданный пацифизм Зеленского именно с тем, что спонсоры начали считать свои деньги?
23: Ну, я повторюсь, я бы не выдавал желаемое за действительное. Действительно, Зеленский мастер вот этих вот провокаций, мастер выклянчивать деньги, говорить о том, что снижается поддержка Украины, давайте все еще раз кинемся здесь и сейчас и побольше, чтобы продолжать войну против России. И, конечно, он сейчас вот этими заявлениями пытается нам запудрить мозги, затуманить ситуацию, якобы он готов идти на какие-то переговоры. Но, повторюсь, это тактический ход, стратегический, цель его – переждать, пересидеть Трампа.
15: Иван Иванович, да, а как он как-то…
23: результаты выборов в Конгрессе.
15: Иван Иванович, скажите, пожалуйста, как он по спецтелефону, да, с радикальными частями украинского общества договаривается, что, мол, это я неправду говорю в своем интервью, но они-то это слышат так же, как и мы?
23: Но вы понимаете, вот в этом украинском постмодерне, постполиттехнологическом, нужно смотреть не только на одни заявления, но и на действия. Заявил он одно, но при этом Белецкого, террориста, экстремиста, руководителя запрещенного в России Азова, он назначил бригадным генералом, ответственным за весь Донбасс. То есть, с одной стороны, он поглаживает националистов, с другой стороны, действительно выражает какие-то чаяния, которые, ну, прорастают в украинском обществе усталости от войны. Но понимаете, в чем еще дело? Дело в том, что Европа и вот ястребы вообще на Западе, в том числе, кстати, не только трамписты, но и либеральные глобалисты, атлантисты, они давят на Зеленского, чтобы он принимал непопулярные решения для продолжения этой финансовой и военной поддержки. Какие это непопулярные решения? Вот в Раде сейчас обсуждается ситуация с тем, где бы взять деньги на западную помощь. Ну, единственное решение, которое может тебе позволить здесь...
15: Иван Иванович? Иван Скориков, политолог, эксперт Института стран СНГ, зав. Отделом Украины. Говорим о том, что Зеленский в интервью CBS News высказал совершенно новое отношение к завершению конфликта с заявлением, что главный итог – это его прекращение и установление мира. После значительных человеческих потерь противостояние перестало сводиться исключительно к вопросу победы одной из сторон. И все это, конечно, действительно сильно отличается от его формулировки двухгодичной давности и его формулировки украинского плана победы, когда он заявлял о необходимости достижения победы любой ценой. И вот, соответственно, победить должны украинцы теперь не звучит. Да, кстати, Здесь немаловажным будет заметить, что глава МИД Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи, сказал о том, что размещение западных военных контингентов на Украине Москва будет рассматривать как объявление войны России. По словам Лаврова, Россия не планирует нападать на западные страны, однако в случае нападения со стороны Европы это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая. Лавров назвал конфликт на Украине следствием экспансии политики Запада и заявил, что его урегулирование предполагает выполнение изначальных задач специальной военной операции. Иван Иванович, как сейчас меня слышно? Иван Скориков, политолог.
23: А, слушаю.
15: Да, собственно, мы с вами остановились на том, что так или иначе усталость украинского общества наблюдается, и вот мне кажется, все тут приправлено таким густым соусом гуманитарного триумфа спасения жизней. Для тех, кто верит, а для радикалов, ну, не знаю, наверное, какой-то специализированный месседж от Зеленского направлен был. Я просто не очень понимаю, как можно говорить в интервью западным средствам массовой информации одно, делать другое и надеяться на то, что все общество его поддержит и будет это дальше терпеть.
23: Так он это делает с начала своей избирательной кампании, еще президентской. Собственно, говорил одно, что добьется мира, но что происходит, мы все прекрасно видим. На Украине выстроена тоталитарная вертикаль власти одного человека. Мы, конечно, понимаем, что Зеленский, с одной стороны, марионетка Запада, но действительно он уже перерос эту роль, он уже действительно является субъектом, ну, по крайней мере, внутри Украины. То есть военное положение позволило ему действительно, при ориентации на наиболее радикальные националистические группировки, полностью взять под контроль общество. Путем страха, путем репрессий, путем вот этой насильственной мобилизации. И, соответственно, его абсолютно не волнуют общественные настроения. Вообще, говорить о какой-то социологии на Украине сейчас, ну, несерьезно. Вот. И все, что мы видим, это какие-то формирующие опросы, призванные отражать те или иные политические задачи. Поэтому он может говорить все, что угодно, но есть тактические, есть стратегические цели украинского руководства. И в стратегические цели как раз перемирие при всем морализаторстве, конечно, не входит. То есть я предполагаю, что действительно он готов будет отправить каких-то своих эмиссаров на очередные переговоры трехсторонней группы, тянуть эти переговоры до выборов Конгресса и удовлетвориться, ну, каким-то гуманитарным разменом пленными или...
15: Иван Иванович, а сколько Брюссель будет терпеть вот эту иллюзию дипломатии? Потому что уже требования реальных каких-то шагов звучат вплоть до мобилизации женщин.
23: Брюссель не может это не терпеть, потому что европейские жители не собираются воевать за Европу, за Украину. Вот как раз в Брюсселе очень серьезно относятся к социологии и понимают, как она отражается на рейтингах политических сил. И может выглядеть это парадоксально, но несмотря на то, что две трети респондентов различных соцопросов в европейских странах демонизируют Россию, считают, что с нами нужно продолжать войну, при этом менее 5% в западных странах Германии или Франции, это вообще уровень статистической погрешности, готовы лично пойти и воевать за Европу,
15: Иван
23: за
15: Иванович,
23: Украину.
15: Спасибо большое. Да, время, к сожалению, вышло. Иван Скориков, политолог, эксперт Института стран СНГ.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Первое слово с буквой «Ё» было напечатано в России в 1795 году в Московской университетской типографии. Это было слово «всё». Второе место занял «огонёк», третье — «пенёк».
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
15: Россия не вернется к объятиям с Европой, как после распада Советского Союза. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет, сказал Лавров. Отметил, что если кто-то из стран Европы захочет возобновить диалог, то Россия послушает, что у них на уме и что они могут предложить. Потом будем решать, устраивает это нас или нет, подчеркнул глава российского МИД. С нами на связи декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев. Павел Сергеевич, здравствуйте.
24: Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую, Мария.
15: Итак, Россия сначала послушает, что у них на уме, а потом будет решать, устраивает это нас или нет. А на каких конкретно экономических условиях, как вы считаете, возобновление связи может быть выгодно нам, ну, вот чтобы мы снова не впали в зависимость, не попали в это некое очарование чего-то, ну, допустим, мирного, нового, как с чистого листа, знаете, вот западные технологии, они ведь тоже существуют.
24: Ну и романтизм присутствует, да. Такой, да, да, и классика тут надо вспомнить. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Вот, поэтому все мы это уже проходили. Здесь самое главное, знаете, как я люблю одну фразу из Евангелия от Матфея. Вот «по плодам их узнаете их». Это первое, то есть надо действительно смотреть на конкретные действия, на результаты, а не лозунги и какие-то такие обещания. Это первое. Ну, а второе тоже из истории. Не верьте донайцам, дары приносящим. Да? Поэтому любое сотрудничество, оно должно быть на выгодных для нас условиях. А давайте разберемся, что это значит. Вот сейчас мы уже как бы банально для нас стало, что мир меняется, все фрагментируется, предыдущие цепочки торгово-экономические рушатся, международного права нет. Фактически оно, так сказать, какие-то остатки, прости господи, жалкие остались. ООН, увы и ах, в полной мере своей функции не выполняет. Значит, нужно придумывать и изобретать что-то новое. То есть, по сути, переводя на простой язык, идет или разворачивается на наших с вами глазах битва за будущее. Вот битва за будущее, она идет в моем представлении в трех направлениях. Направление первое, самое важное, но пока остающееся чуть-чуть так в тени, это мировоззренческое, философское. То есть кто предложит наиболее привлекательный для всех других образ будущего, за которым последуют все остальные страны. Второе направление, оно более реальное, более прагматичное и более для всех нас понятное. Это, ну, назовем так, экономическое, то есть битва за рынки сбыта и битва за контроль над ресурсами. Отсюда желание Трампа и там, в качестве нового штата назвать, значит, Канаду и перекроить карту как минимум акватории, а лучше и не акватории, целиком всей Арктики и так далее, и так далее. И третье направление – это, конечно, технологии. То есть никто никому, как бы кто кому не признавался в любви, дружбе и сотрудничестве, в политике друзей нет. Значит, в политике все сотрудничество, оно ситуативно, поэтому никто никому последние передовые технологии отдавать не будет, чтобы не плодить себе конкурентов, не дай бог на свою голову там вырастить. Отсюда мораль очень проста. Нам пора пересмотреть наши взаимоотношения с миром и перестать миру безвозмездно, как это помните в том фильме, безвозмездно, то и даром, вот помогать. Когда мы строим атомные электростанции, когда мы, значит, прощаем долги направо-налево, когда мы, ну это понятно, в нашей ДНК так заложено, что отдадим последние штаны, лишь бы у близкого или ближнего нашего все было хорошо. Поэтому отношения нужно строить на условиях прагматизма, взвешенного такого рационального подхода по возможности и на условиях, что нам это выгодно. То есть если мы понимаем, что как бы история хорошая, можно подписаться и в нее, так сказать, войти, пожалуйста, если нет, то все, что дарили, все, что так это, надо, как сказать, подходить уже прагматично.
15: Павел Сергеевич, некоторые эксперты озвучивают, можно сказать, радикальные прогнозы, согласно которым отношения России с Европой смогут восстановиться только через 40 лет. Вы разделяете этот пессимизм или экономический кризис в Евросоюзе и потеря дешевых российских ресурсов заставят гораздо быстрее пойти на сближение или как минимум размышлять о переговорах?
24: Мария, к сожалению, в Европе слишком длительное время воспитывали поколение политиков, которые сейчас правят бал, или псевдополитиков, которые...

0: Вот, а Европу можно бросить, втравить в войну с Россией, пугая всех страшилками, да, значит, угрозе с Востока. Ну и, как это называется, и перегрызите, переубивайте друг друга, а мы избавимся от излишнего населения, которое живет на этих территориях. Это абсолютно людоедская, мальтузианская, то есть ориентированная на золотой миллиард теория, которая, к сожалению, из-за очень ограниченного уровня осознанности людей, влияющих на принятие решений, вот приводит к тем результатам, которые есть. Что здесь комментировать, когда Джефф Безос, вот мы говорим, Amazon, какая замечательная компания, значит, лидеры капиталисты. Джефф Безос говорит, ах, как это несправедливо, что люди потребляют так много воды, ведь эта вода нужна искусственному интеллекту. Вот это все, что надо про них знать. Поэтому горизонт в 40 лет, он, конечно, очень такой, в моем представлении, пессимистический. Я думаю, что все-таки здесь произойдет что-то пораньше, но произойти может при условии, если, ну, как бы, знаете, сознание, вот то помутнение в сознании, которое у них сейчас есть, оно как-то пройдет или они протрезвеют.
1: Вот, у
0: Но
1: меня
0: для
1: как раз вопрос был, имеет ли смысл вести дела со старыми элитами, ставлю в кавычки, или все-таки стоит дожидаться прихода к власти, ну, некоторых самостоятельно мыслящих, суверенных каких-то прагматиков другого толка, допустим, того же правого толка?
0: Но я больше, вот если вы так ставите вопрос, я больше, конечно, склонен и логически, и интуитивно ко второму, что должно прийти поколение, которое, ну, хоть как-то более-менее трезво на это смотрит, но проблема еще и в другом. Вот как я сказал, что их воспитывали очень последовательно, ведь их учили по соответствующим учебникам, учили очень долго, у них вот в голове другой системы координат, увы и ах, нет. И даже вот те молодые, которые приходят, ну, скажем так, далеко ходить не надо, пример приграничья и антироссии в лице Украины, что они сделали, значит, с системой просвещения, образования, кого эта система воспитывает, кого готовит, у нас есть. Вот, поэтому далеко ходить не надо, если в Европе, ну, как знаете, пассионарные силы по Гумилеву возобладают, и какой-то здравый смысл придет на смену вот тому мракобесию, которое там творится, ну, наверное, да. Но здесь для нас тоже урок, что мы вот благополучие Европы и то качество жизни, которым они все время кичились, хвалились, ставили в пример вот эти автобусы с пенсионерами, которые по всему миру ездят и радуются жизни. Сейчас что-то, так сказать, не сильно много их, значит, заметно. Потому что и тарифы растут, и пояса им сказали затянуть потуже. Но нам не надо эту ошибку повторять с нашими нынешними союзниками. Когда мы, например, извините, да, страна, с которой мы сотрудничаем в экономическом плане, замечательно, Турция. Но зачем мы Турции помогаем стать, значит, одним из крупнейших на той территории энергетических хабов? Еще и электростанцию им строим. Нам же, у нас первый зампред Сбера выступал, говорит, нам для того, чтобы выдержать конкуренцию в искусственном интеллекте, как минимум на 30% нужно нарастить собственные
1: Мощности, да.
0: энергетические мощности. План Гойл-Ро 2.0. Ну давайте сделаем, что мы всем другим-то помогаем,
1: Нет,
0: строим,
1: ну простите,
0: вкладываем.
1: давайте, мы же не безвозмездно это делаем, в конце концов. Всегда же просчитываются экономические выгоды, не только ведь
0: Мария, вы правы,
1: потери.
0: только вопрос в другом, что деньги мы можем заработать, а время, которое упущено из-за того, что мы у себя что-то не построили, там, ля, читай, какую-то станцию, ну, его не вернешь. Почему, например, не отправлять им модульные плавучие атомные электростанции, а у себя строить стационарные? Я еще раз говорю, я не хочу сейчас, так сказать, претендовать на истину какую-то, не дай бог, последней инстанции, нет, но мне хотелось бы видеть больше прагматизма и здравого смысла в отношениях, которые мы развиваем во внешнем контуре, чтобы мы четко понимали, значит, что идет в качестве встречного движения к нам и как наша страна от этого выигрывает, а не как мы укрепляем и усиливаем даже тех, кто нам сейчас признается в любви, дружбе и сотрудничестве.
1: Так, ну, мы же не можем сейчас вот, сейчас услышали и все взять и бросить. Как-то нужно диверсифицировать риски и быть гибкими, так сказать,
0: Согласен, yes, of
1: холодная
0: course.
1: голова, да.
0: Конечно, все правильно. И учиться у наших оппонентов надо. Я не говорю, что закрыть дверь на ключ и обидеться, отвернуть. Нет, просто, ну знаете, как говорят, они ведь вот мы сказали с вами про второе направление.
1: У нас меньше минутки, да.
0: Значит, надо держать их за самое мягкое место, за их кошелек. Тогда будут более сговорчивы.

0: А вот эти увещевания, ребята, давайте жить дружно, политика кота Леопольда, но они это воспринимают как то, что
1: министр
0: можно
1: продолжать. Иностранных дел прекратил эту политику, даже если кто-то ею грезил сегодня, по-моему, очень
0: вот
1: четко.
0: В целом поддерживаем и, так сказать, аплодируем и благодарим, что это произошло.
1: Павел Сергеевич, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя и, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Владимир Путин призвал россиян обязательно проголосовать на предстоящих парламентских выборах. Важно принять ответственное решение, отметил президент в специальном обращении к гражданам. Глава государства подчеркнул, что итоги голосования должны подтвердить зрелость и стойкость общества. Российский лидер выразил уверенность, что победу одержат самые достойные кандидаты. Выборы депутатов Госдумы нового созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Впервые после воссоединения с Россией депутатов парламента выберут жители Донбасса и Новороссии.
2: О конфликтах.
5: Россия призвала страны НАТО прекратить милитаризацию Европы и остановить эскалацию конфликта. Это заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова. Дипломат подчеркнула, что попытки Запада нанести Москве стратегическое поражение с помощью поставок оружия Киеву останутся иллюзией и не повлияют на достижение целей спецоперации. Ранее Россия неоднократно указывала, что наращивание военной помощи Украине лишь затягивает противостояние.
2: О спецоперации.
5: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с имуществом для украинской армии в порту Черноморск. Это произошло в Одесской области, сообщили Минобороны. Там уточнили, что атаковали цель беспилотниками. Ранее вооруженные силы России уже поражали морские терминалы и суда противников Черноморской акватории.
2: О расследованиях.
5: Число пострадавших от кишечной инфекции в казанском кафе выросло почти до 60. У трети посетителей врачи обнаружили сальмонеллу, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Как отмечается, санинспекторы уже опечатали заведение и передали материалы в суд.
6: о безопасности.
5: Лимит на добычу медведей в России могут отменить. Это необходимо для контроля их численности, заявил временно исполняющий обязанности главы Росохотрыболов Союза Андрей Сицко. Он пояснил, что популяция хищников значительно выросла, поэтому нужно не только снять ограничения на отстрел, но и продлить сезон охоты до конца февраля.
6: Обо всем.
5: Древнейший фрагмент поэмы Гомера «Одиссея» обнаружили в библиотеке Утрехтского университета в Нидерландах. Ценный свиток нашли при изучении фондов УЗА, заявили зарубежные СМИ. Как выяснилось, папирус создали около 1700 лет назад. Его текст содержит отрывок из 12-й песни знаменитого эпоса. Подобных литературных рукописей IV века во всем мире сохранилось лишь около 30 экземпляров. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. Немецкие больницы готовятся к войне и массовым жертвам. Палата представителей США проголосует за адские санкции против России. И в Госдуме предложили полностью запретить микрозаймы и коллекторов. Поговорим обо всем подробнее. Правительство Германии готовит больницы к войне, атакам беспилотников и массовым жертвам, выяснило агентство Bloomberg. В качестве примера Bloomberg приводит больницу в городе Ульм. Под ней находится подземная медицинское учреждение. Оно было построено еще в 1979 году и было спроектировано так, чтобы врачи могли продолжать лечить раненых солдат в случае ядерного удара. Оно способно вмещать до 2000 человек сроком на 90 дней. Большую часть времени на объекте не проводились никакие работы, а вот теперь немецкие военные думают о его возрождении. Bloomberg пишет, что власти изучают систему здравоохранения и инфраструктуру Германии, чтобы понять, как смогут и вообще смогут ли действовать при обороне. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может атаковать территорию НАТО к 2029 году, в связи с чем Германия будет обязана встать на защиту Альянса и, учитывая ее территориальное расположение, стать транзитным узлом для солдат. Правда, меж тем, альтернатива для Германии АДГ – партия АДГ намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией. Давайте это обсуждать. С нами на связи журналист, политик, основатель «Русской Швейцарии», издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески плюс Пески» Александр Пески. Александр, здравствуйте. Александр? Звук? Да, включите, пожалуйста, звук, и все у нас будет прекрасно. Да, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Здравствуйте, Мария.
1: Итак, Bloomberg публикует сенсационный, на мой взгляд, все-таки материал. ФРГ экстренно готовит больницы к войне, атакам беспилотников, реанимирует подземные бункеры времен Холодной войны, ну, как минимум, в городе Ульме. Как вы считаете, вот эта истерия, которая нагнетается властями про 29-й год, ну, тут разные есть варианты и версии, это реальный страх перед российской вымышленной, буду добавлять, выдуманной угрозой, или это все-таки скорее удобная ширма? Ну, потому что тут же немецкие налогоплательщики у нас впереди планеты всей, которые должны спонсировать милитаризацию экономики, как минимум, Германии.
7: Мы с вами, знаете, сейчас затрагиваем тему, которая мне напоминает чисто как фигура виноградную гроздь. То есть одна ниточка, на которой висят очень-очень много разных сочных ягодок. На самом деле, вы понимаете, германскому правительству, да и не, вот, не только этому правительству, но и предыдущему правительству, и французскому, и нидерландскому, и датскому, и австрийскому, нужно объяснять вот эти вот эксорбитантные, то есть никогда доселе невидимые траты на оборону. Которые тратят, ну, которые запланированы в бюджетах. И если еще мы понимаем, да, в телевизорах показывают там те заказы, которые пошли на судоверфи, будут заказываться фрегаты, будут заказываться новые танки, там ракеты, и вот сейчас вся Европа совместно скидывается на то, чтобы помочь Украине вот в этой ее эпохальной борьбе со всем злом, то вы понимаете, кроме вот этих вот победных реляций, нужно немножечко население успокаивать. Мол, им о вас мы подумали, и вас мы консервами прокормим, запас, может быть, там газированной или минеральной воды.
1: Тут я вынуждена вклиниться, потому что не совсем так это выглядит. Командир военного госпиталя в том самом Ульме, его даже имя запомнили, Бенедикт Фримерт, он говорит Блумбергу: готова ли наша система здравоохранения к этому? Ответ – нет. С учетом тотального дефицита коек, медикаментов и того, что опытом лечения боевых травм обладает всего пара сотен гражданских врачей. То есть тут Берлин себя загоняет в какой-то угол. Если ты абсолютно не готов к военному конфликту, зачем этот военный конфликт пиарить?
7: Мария, больше того. Нет, военный конфликт пиарится для того, потому что это единственная сквозная мысль в сегодняшней политике. Вокруг чего еще объединять население? Вокруг повышения пенсионного возраста? Вокруг того, что уровень образования населения падает? Вокруг того, что налоги повышаются каждый год? Вокруг того, что у нас рекордные цены на дизель и бензин на заправках? И это не только у какого-то Трампа, там 6 там, долларов за галлон и 8 долларов в какой-то Калифорнии, где мы бываем туристами. Здесь у нас, вот выехавший человек на работу, а у нас многие передвигаются все-таки на автомобилях частных, видит на заправках цены, которые его статистического гражданина обескураживают. Так подождите, ну в Ормузском проливе кто хозяйничает там или пытается, скажем так, нагнетать обстановку? Кто там с Хути задоговаривается в Баб-эль-Мандебском проливе? Это все происходит мимо европейцев. У европейцев есть один фронт. Этот фронт находится на Украине, и борьба производится с Россией. Извините, я сейчас добавлю еще одну вещь, чтобы мы понимали. Американцы строят сейчас под Франкфуртом на Майне самый крупный военный госпиталь американский за рубежом. В наши дни, вот сейчас. О чем это говорит? Американцы готовятся к большой волне на европейском военном театре? Нет, и еще раз нет. Наверняка будут туда свозить людей из тех же разбомбленных баз на Ближнем Востоке. Сегодня было заявлено, ну, то есть это вчера по календарю, потому что американцы живут позже нас, вчера было заявлено о том, что на несколько десятков миллионов сокращается финансирование американское северных Македоний, всех вот этих новых младо-натовских партнеров. То есть американцы перенаправляют свои средства в Панаму, в Колумбию, в Перу, в Латинскую Америку. Американцы кидают европейцев и говорят, теперь вы сами. И вот на этом фоне европейцам хочешь, не хочешь, нужно говорить своему избирателю, своему жителю, мы вас обобрали на невероятные деньги, а куда мы их потратим?
1: Да, хорошо, но тогда куда лезет альтернатива для Германии? Если вот, смотрите, такой стройный хор голосов партии власти говорит одно, а тут АДГ в пику, то есть совершенно поет другую песню и утверждает внешнеполитическую концепцию, которая требует полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок наших недорогих энергоресурсов, зампред фракции говорит, что это реальная политика в национальных интересах. Получается, они понимают, что их слышат. То есть, получается, есть запрос в хотя бы немецком обществе к прагматичному подходу вместо навязанного Евросоюзом подходу.
7: Мария, мне не понравился ваш глагол. Альтернатива для Германии лезет. Нет. Альтернатива для Германии, вот у них невероятно удачное название премпартии. Они предлагают альтернативу. И вы не поверите, огромное количество немцев, которым может быть вот этот вот, знаете, вот этот окрас, которым пытаются, вот, ну, покрывало, которым пытаются накрыть эту альтернативу для Германии партии, загоняя их в какие-то национал-социалистические, российские или какие-то шовинистские углы. Нет, население в Германии готова и созрела до альтернативы. Мы с вами были свидетелями 10-дневной давности, где в Саксонии-Анхальт альтернатива победила разгромно, заполовинила партию власти. Мы с вами дотянем вот до этих выходных. Вот на этих выходных будут еще выборы в двух федеральных землях: Мекленбург, Нижняя, Передняя Померания и в Берлине. И там альтернатива для Германии завоюет рекордный первое, может быть, второе место, ну, в самом худшем случае третье. Они еще не возьмут власть, но человек среднестатистический понимает,
1: что
7: сегодняшние власти не могут. У нас с вами на воскресенье запланировано эпохальное событие. Вполне возможно, что в следующий понедельник в Германии будет объявлено, что Фриц Мерц, генеральный канцлер Германии, разжигатель войны, и канцлер Украины уходит в отставку. Дайте нам дотянуть до этого дня.
1: Да нет, я же тоже жду этого дня. В свое оправдание скажу, что разыгрывая такой аудио-радиоспектакль, я рассуждала с точки зрения партии власти, пока еще партии власти. Поэтому использовала, согласно с негативной коннотацией глагола «лезет». Тем не менее, мне вот что интересно. Понимаете, тут же не только можно рассматривать Германию, тут еще нужно напомнить о том, что Германия не одинока в нынешней ситуации. Вот нагнетание этой истерии. В прошлом году Минздрав Франции тоже ведь дал поручение готовить больницы к массовому приему раненых. Справится ли альтернатива для Германии? Подаст ли пример остальным, так скажем, странам? Потому что во Франции у нас тоже есть течение со здравым мышлением.
7: Не только во Франции, извините, я просто добавлю к вашему тезису ряд других стран. В Нидерландах Герт Вильдерс, в Австрии свободная партия Герберта Кикля, и можно дальше перечислять, и в Чехии сейчас очень разумный премьер-министр, в Польше у нас в следующем году выборы, и там целые три партии выходят, ну, скажем так, с критической точки зрения к существующей польской траектории. В Италии у нас выборы намечаются, Мелони очень волнуется, у нее назревает потеря власти, и там выскакивает на главные роли. Вы знаете, есть такое немецкое, английское слово, извините, тема сеттинг, то есть кто
1: у нас владеет
7: нарративом, чья история имеет популярность. Ну и вот есть там генерал Ванучи, который, напомню, натовский отставной генерал, такой бравый итальянский вот такой вот, который был военным атташе, не поверите, в посольстве в Москве, который сейчас тоже в Италии заявляет, что, ребята, предыдущая политика конфронтации с Москвой завела нас в тупик. Нужно искать альтернативу. Вы понимаете, что я говорю? Это слово витает в воздухе. Мария, давайте шаг за шагом. Вот фундамент власти в Германии. В Германии главный по политическому, по экономическому, по другому потенциалу европейской страны.
1: Да, вынуждена просто прервать. Мысль ясная. Я просто хочу успеть вас поблагодарить от всей души. Александр Пески, журналист, политик, основатель издательского дома «Русские Швейцария». Благодарю.
6: «Комсомольская правда». Реклама.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил процедуру для голосования по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. По итогам заседания инициативу поддержали 7 парламентариев, трое высказались против. Согласно решению, которое было принято, конгрессмены будут голосовать за проект сразу со всеми поправками, которые внес Сенат. Новых изменений в тексте не будет, на дебаты отводится 1 час. Это правда, очень важно. Всего лишь 1 час на дебаты. Это очень мало, не только очень важно. Да, точной даты голосования нет, но при этом в четверг Нижняя Палата уйдет на каникулы до ноября. То есть им надо успеть обсудить и проголосовать, и еще дебаты за час провести вот до четверга. Иначе все, каникулы, и баста карапузики, и Линдси Грэм, террорист-экстремист, зря напрягался. А в случае утверждения Палаты представителей законопроекта сразу поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Трампу. При этом часть законодателей-демократов уже выступила против одобрения сенатской редакции в ее нынешнем, простите, виде. Группа влиятельных конгрессменов раскритиковала за неограниченное расширение полномочий главы Белого дома. Также они считают, что эти инициативы разгоняют инфляцию, ослабляют поддержку Украины. С нами на связи американист, автор телеграм-канала «Рил Фицрой» Кирилл Бенедиктов. Кирилл Станиславович, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Мария.
1: Кирилл Станиславович, тут такое творится в Сенате. В случае, если палата, представитель законопроект утвердит сразу, сразу он поступит на подпись Трампу. Трамп всегда себя позиционировал как жесткий тарифный переговорщик. А там, в общем, для слушателей я напомню, механизм вот этого всего предусматривает пошлины против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей. И 500% на весь импорт из России в Соединенные Штаты. Так вот, продолжу свой вопрос. А как поступит Трамп, на ваш взгляд? Подпишет, ну, чтобы не выглядеть, конечно, слабым перед выборами, тем более, наложит вето, потому что все это свяжет руки в будущих каких-то дипломатических маневрах?
12: Ну, вы знаете, что тут важно? Тут важно то, что на самом деле Трамп всегда воспринимал вот эту тарифную как бы дубинку как главный инструмент внешней политики, в отличие от многих других президента Соединенных Штатов, которые полагались там, ну, где-то на дипломатию, где-то на военную силу, как, допустим, Буш-младший. Да? Вот. А для Трампа всегда вот именно торговые войны и тарифная, соответственно, вот эта вот дубинка была приоритетом. Вот. Но в феврале Верховный суд лишил его возможности быстро вводить вот эти вот пошлины, собственно говоря, по любой практически ставке. Вот. Этот законопроект, который сейчас будет проходить через Нижнюю Палату, ну и, в общем, на самом деле без гарантии, что он будет принят. Ну и сейчас мы к этому, может быть, вернемся. Вот. Он дает ему возможность вводить вот эти вот, тарифы до 100%. Соответственно, в значительной степени это нивелирует решение Верховного суда, которое было принято в феврале, и которое с февраля, в общем, связывало ему руки. Поэтому то, что Трамп подпишет этот документ, если этот законопроект, если он будет принят Нижней Палатой, это, на мой взгляд, практически наверняка. То есть я очень удивлюсь, если он там что-то начнет колебаться, подписывать или не подписывать. Потому что, по сути дела, если еще раз повторяю, этот законопроект сейчас будет утвержден Нижней Палатой, то есть Палатой представителей, то он даст Трампу в руки инструмент, которого он был лишен, больше полугода.
1: Я понимаю.
12: Именно поэтому и нет гарантии то, что Нижняя Палата этот законопроект примет, потому что демократы точно совершенно не хотят давать Трампу в руки вот это вот оружие.
1: Кирилл Александрович, понимаете, еще тут какой аргумент? Это же удар по суверенитету Индии, по суверенитету Китая. Это какая-то экономическая война против половины земного шара.
12: Мария, тут надо вот что иметь в виду. Это возможность экономической войны против половины земного шара. Это правда. Но будут ли вводиться эти тарифы или не будут они вводиться, это уже все на усмотрение, нашего дорогого Дональда Фредовича, который реально себя считает властелином мира.
1: Так вы же сказали, Нижняя Палата не успеет специально, так сказать, чтобы он не подписал.
12: Нижняя палата, возможно, не даст ему в руки этот инструмент. Это правда. Тогда, соответственно, и возможности у него такой не будет. Вот. Собственно, почему я считаю, что Нижняя палата, ну, с большой степенью вероятности сегодня не проголосует за этот законопроект. Значит, там на самом деле есть два варианта, при котором они будут голосовать. Значит, первый вариант обычный, то есть обычное большинство. Значит, это 50% плюс один голос. Вот. Этот вариант требует, ну, скажем так, чтобы все республиканцы проголосовали за этот законопроект. Вот. Не факт, не факт. Потому что и среди республиканцев есть те, кто не хочет давать, значит, Трампу в руки вот такие вот полномочия. Многие, ну, не многие, но есть республиканцы, которые считают, что он уже этими своими тарифными войнами наворотил многое, в том числе и вредное для республиканской партии. Второй вариант – это быстрая схема утверждения голосования. Там еще все хуже, потому что надо две трети голосов. И, соответственно, значит, вот вроде бы спикер палаты представителей Майк Джонсон вроде бы склоняется к этому варианту, но это вообще предполагает сделку с демократами. То есть как бы тут без демократов вообще не обойтись. То есть, если в первом случае, на самом деле, надо, чтобы все республиканцы, все как один, значит, проголосовали, да? Вот. Во втором случае, ну, просто дело в том, что второй, как бы, он более быстрый, на самом деле. Вот, вот этот вариант. То есть, как бы, они голосуют, две трети, все сразу идет на подпись. Угу. Вот. Но демократы, если даже они будут там как-то торговаться за это, ну, я думаю, что отстановки уже идут, конечно. Они, конечно, потребуют что-то взамен, и вот тут уже совершенно не факт, что республиканцы на это что-то взамен согласятся. Но, тем более, что впереди, вот прямо на носу, промежуточные выборы. Промежуточные выборы сейчас пока баланс сил вроде как в пользу демократов, хотя, наверное, не настолько все радужно, как они пытаются это себе представить, но, тем не менее, значит, демократы планируют взять себе палату представителей вот уже, значит, в ноябре, как бы, выиграв эти промежуточные выборы. Насчет Сената там есть сомнения.
1: Кирилл Станиславович, а давайте представим себе, что они проголосуют, Трамп подпишет, и тогда что? Но ведь первое, что хочется, это бежать от доллара и переходить на собственную валюту. То есть это такое захоронение, как минимум, ну, я хочу сказать, начало, но оно уже идет от долларовой системы. А потом это разгон инфляции в самих Соединенных Штатах. Ну, то есть как бы это назло маме уши отморожу. Тем более, в, как это сказать, в честь того, кто уже там в аду жарится на сковородке, сочинитель этого списка санкций.
12: Ну, да, это экстремист, террорист там, и прочее, прочее, Линдси Грэм, вот, который, собственно, из гроба, значит, там, своим пухлым кулачком нам грозит. Вот. Но на самом деле, вот вы правы в том, что, ну, примут этот законопроект, подпишут его Трамп, и кому будет от этого хуже? Нам вряд ли. Потому что мы уже за... Да, большая часть санкций и так работает, на самом деле, вот этих вот, которые там прописаны. Там новация, в основном, это вот эти вот, значит, колоссальные... Значит, тарифные пошлины, такие, значит, в адрес тех стран, которые с нами торгуют, которые покупают нашу нефть. И да, дедоларизация становится совершенно реальной. Причем становится она реальной не только потому, что там, Соединенные Штаты при Трампе сами очень много делают для этого, но и потому, что рушится главная несущая опора долларизации мира. Я имею в виду Саудовскую Аравию, нефть и доллары Саудовской Аравии, которые, собственно говоря, являются, ну, одной и, наверное, самой главной, наряду с печатным станком пресловутом ФРС. Собственно, Саудовская Аравия продает свою нефть за доллары, и это, соответственно, является основой долларовой системы мира. Сейчас Саудовская Аравия в связи с деятельностью хуситов, которые блокировали Баб-эль-Мандеб, раздолбали, судя по всему, значит, трубопровод Восток-Запад и наносят очень чувствительные удары по королевству Саудовской Аравии. Но вот, Саудовская Аравия превращается в токсичный актив. Вот. И, соответственно, ее роль в долларизации, как бы, мира, в поддержании долларовой системы, в общем, очень сильно снижается. Плюс к этому добавим вот эту, значит, тарифную возможность тарифных войн против половины мира, как вы совершенно правильно сказали, и мы понимаем, что на самом деле, ну, скажем так, долларовая система, конечно, не рухнет, но она скукожится до состояния одной из нескольких валютных систем. То есть будет как бы зона доллара, будет зона евро, будет зона валюты БРИКС. Вот. И в общем и целом, конечно, это будет очень существенный отход от той ситуации, к которой мы все привыкли.
1: Кирилл Станиславович, большое вам спасибо. Как говорится, ночь простоять, да день продержаться, и там видно будет, да? Кирилл Бенедиктов, американист, автор телеграм-канала Ariel Fitzroy. Друзья, напомню, механизм террориста-экстремиста Грэма предусматривает поистине абсурдные меры, 100% пошлины против 5 крупнейших мировых покупателей российских энергоносителей и 500% тарифа на весь остальной импорт из России в Соединенные Штаты. Но тут возникает, конечно, вопрос, дружат ли с экономической реальностью авторы инициативы, хотя самого главного уже, слава богу, не спросить. Или это чистой воды популизм, цель которого сымитировать жесткость на фоне наших очевидных военных успехов?
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте! Концепцию комплексной реабилитации участников специальной военной операции губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с федеральными экспертами, представителями Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства. Глава региона подчеркнул, что сегодня одна из важнейших задач – создать для участников СВО такую систему сопровождения, которая позволит человеку не просто пройти лечение, а максимально быстро вернуться к полноценной жизни. Речь идет о восстановлении здоровья, психологическом помощи, адаптивном спорте, возвращении к профессии, активной общественной жизни. В регионе функционируют все направления по этому профилю. Дополнительным шагом станет создание Центра адаптивной физкультуры и спорта. Команда Великолукского лицея номер 11 принимает участие во всероссийском этапе спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Они проходят во Всероссийском детском центре «Орленок». Президентские состязания являются основой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, не имеющей аналогов в мире по структуре и организации их проведения, а по массовости в России. В «Орленке» финал состязаний проводится с 2019 года. На сайте Центральной городской библиотеки имени Семевского опубликован новый библиографический указатель, посвященный жизни и творчеству Энвера Жамлиханова. Он подготовлен к 90-летию со дня рождения поэта, чье имя связано с литературной жизнью Великих Лук и Псковского края. Библиографический указатель включает сведения о книгах Жамлиханова, его публикациях в газетах, журналах, литературных альманахах и коллективных сборниках. В издании также вошли статьи, воспоминания современников, рецензии, биографические материалы и стихотворные посвящения поэту.
17: О валютах.
16: Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
18: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Ну что, друзья, добрались, собрались и набираем 8 800 200 ровно 9702. Вопрос дня. В Государственной Думе предложили полностью запретить микрозаймы и коллекторов. Потребительские кредиты хотят оставить только банкам, а микрофинансовые организации фактически ликвидировать как отдельный рынок. Мы спрашиваем у вас, уважаемые радиослушатели, нужно ли запретить в России микрозаймы? Ну и коллекторов туда же, давайте. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли в России запретить микрозаймы? Вообще, если раскладывать вот на одну чашу весов, на вторую чашу весов и стараться быть объективным, понятно, что микрозаймы – это на какой-то срок, но под какие-то сумасшедшие проценты. Потому что играют на том, что человеку, который берет микрозайм, уже отказали все крупные игроки финансового рынка, то есть серьезные банки. Это раз, и там сумасшедшие проценты. Возможно, я не на 100% достоверна, но мне кажется, напротив, я как раз более чем достоверна в этом плане. А потом ты попадаешь в базу коллекторов, кому продают твой долг. Конечно, в эту базу ты можешь попасть и из реестра должников крупных, серьезных банков. Но существуют разные коллекторские организации. Некоторые ведут себя определенным образом, что существует на грани с, я бы сказала, с бандитизмом. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Да, сейчас времена немножко изменились, и слава богу, что так. Но вот шрам еще не зарубцевался, как говорится. Поэтому вот эта дорожка от микрозайма коллекторской деятельности, которые начинают творить иногда непотребства, ну, в крупных городах, наверное, не так-то развито, а, мне кажется, в регионах и по сей день там бывают какие-то такие эксцессы. Нужно ли запретить микрозаймы? Как класс. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород на связи. Борис, здравствуйте.
19: Добрый вечер.
1: Да, слушаю вашу
19: точку зрения. Однозначно. Не надо допускать, чтобы эти вот бандитские конторы работали и огребали наших людей.
1: А вот смотрите, Борис, давайте порассуждаем. Я срочно нуждаюсь в деньгах. Ну, неважно почему, ну, правда, срочно. Но вот вопрос жизни и смерти. И никто мне не дает в долг. Вот микрозаймы – это единственное. Если вот с таким подходом к вам, с вопросом подойду, что ответите?
19: В стране 360, по-моему, банков. Угу. Они почему не могут это кредиты?
1: То есть мы приходим с вами к такому заключению, что нужно избавляясь от микроорганизации по микрозаймам, нужно еще, ну, некоторую, я не знаю, можно ли так сказать, воспитательную работу с обществом проводить, чтобы люди либо официально банкротились, либо как можно больше старались не попадать в должники. Правильно же? Ведь у медали всегда две стороны.
19: Нет, ну, какая медаль? Вот понимаете, вот эти конторы, они же работают для себя. Для себя работают.
1: В общем, всегда обманывают и всегда пьют из нас кровь. Да, согласна. Вот последняя фраза вообще, я считаю, золото. Спасибо вам, Борис, большое за точку зрения, за то, что позвонили. Следующий звонок. Москва на связи. Андрей, здравствуйте.
20: А, здравствуйте. Я хотел сказать, что их давно, давным-давно надо было ликвидировать. И очень странно, что это было не сделано. И похоже, что, в общем, кто-то очень сильно прикрывал этот бизнес, потому что это рассадник криминала. То есть микрозаймами пользуются.
1: Вы сталкивались с криминальными вот такими расцветками вот их деятельности? Есть у вас какой-то пример?
20: Ну, на мое имя кто-то пытался брать кредит неоднократно. Вот. Ну да, сталкивался.
1: Угу. То есть вам звонили и угрожали?
20: Нет, нет, нет, я не про коллекторов, я про вот эти микрокредитные организации. Угу. Вот, да, они огромный вред наносят вообще, я считаю, для экономики. Это рассадник. Но действительно пользуются этим, ну, в основном, как бы, зэки и, в общем, непонятно кто. Угу. Вот, то есть они заранее рассчитывают свой бизнес на неотдачу там какую-то.
1: Да, это правда.
20: 10% неотдачу. Угу. То есть заранее, ну, то есть это вообще никуда не годится. Это давным-давно надо ликвидировать. Вот, у меня были рассылки, меня терроризировали какие-то люди. Ну, во-первых, предлагают микрозаймы, ну, знаете, рассылки по электронной почте, там просто
1: да,
20: масса.
1: Да, да, Андрей, конечно, знаю. Это самый минимум, вот, на который можно нарваться. Спасибо вам большое. Давайте предметно пару слов. Предлагается запретить профессиональным коллекторам, коллекторским организациям взыскивать просроченную задолженность граждан. Ну, то есть ты должен банку и не платишь. Банкам также предлагается запретить уступать коллекторам права требования по обязательствам граждан, возникшим из кредитных договоров, и передавать им полномочия. А банки нам скажут, а как мы будем взыскивать? Товарищи, товарищи депутаты, не принимайте, как мы будем тогда взыскивать? Ну, ведь те, кто захотят злоупотребить этим, тоже могут быть. Вот я к этому и веду, что перевоспитание общества. Я не за коллекторов, ребята, не за микрозаймы. Я честно говорю, я просто стараюсь мыслить объемнее, соответственно, как-то объективнее. 8 800 200 ровно 9702, Подмосковье с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
1: Ваша точка зрения?
21: Моя точка зрения, конечно же, отменить вот эти микрозаймы. Но здесь, исходя из того, что отменят, то будут пользоваться скорее скрытыми микрозаймами. Они не будут выходить на рынок.
1: А, то есть это уйдет в тень, этот бизнес, и станет,
21: конечно,
1: совсем криминальным.
21: Конечно. Я думаю, что, скорее всего, это будет криминально. Хотя лично я против этих микрозаймов.
1: Послушайте, знаете что, у нас, помните, как с налоговыми были уловки? Лавировали-лавировали, да, упс, и не вылавировали, когда пришел Мишустин. Вот,
21: конечно.
1: Вот так, может, тоже будет, знаете.
21: Здесь просто, лично мое мнение, надо все-таки все стороны рассмотреть, насколько это выгодно, в первую очередь, для людей. И насколько это проблематично, опять же, для людей будет. Потому что люди, на самом деле, психологически некоторые, ну, скажем так, жадные, да? То есть, как бы, есть кредит, еще хочу.
1: Понимаете, я с этим не спорю, да, но чаще всего люди обращаются за микрозаймами в таких жизненных ситуациях, когда срочно нужны деньги на лекарства, даже на продукты, оплату коммуналки. И на долгие годы оказываются в долговой яме, в долговой зависимости. А там уже коллекторы, ну, они, конечно, люди какие-то специально рожденные.
21: Да, к правительству, чтобы они более широко рассмотрели тогда, на что эти микрозаймы, да, то есть если это лекарства, возможно, если это коммунальные, почему тогда коммунальные у нас тогда услуги так сильно растут, что жители...
1: Смотрите,
21: не
1: цепочка
21: могут
1: у нас как развивается. Сейчас мы такими методами дойдем до оплаты музыкальной школы. Ладно, спасибо большое. Да, я не спорю, я просто стараюсь везде немножко хоть капельку юмора добавить. Так жить проще и легче. 8 800 200 ровно 9702. Саратов на связи. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Что касается микрофинансов, то давно пора их запретить, даже сейчас бандитские схемы. Что касается коллекторов, вы знаете, единственный способ, они с самого начала были незаконны. Единственный законный способ, это, ну, образно говоря, Маша Бочинина идет, подает на меня в суд, выигрывает дело, дальше открывается исполнительное производство, единственный способ. Законодательство предусматривает переуступку долга кому-то, но опять-таки она не предусматривает, то есть предусматривает обязательную доказательность.
1: Понимаете, вот в чем точка. Проблема тут? Не дело даже, а проблема. Допустим, Маша Бочинина выиграла суд, и суд постановил вас мне отдать долг, а вам отдавать нечем. И только коллектор заставляет вас правдами и неправдами продать последнее жилье, остаться бомжом, чтобы Маша Бочинина получила свой долг, хотя это тоже, в общем-то, справедливо. Я же рассчитываю на свои деньги. Вот тут у нас казус.
0: Да нет, вы сказали, правда или неправда. А вот неправда, это уже незаконно.
1: Это незаконно. Это незаконно,
0: но
1: конечно,
0: вот оставлять человека без жилья. Конечно, жилье. С самого начала незаконно. Незаконно. Я говорю,
1: незаконно.
0: В суд идите доказывать, что я должен. Я просто коммунальщикам давал на ИОИ, на меня... Ну ладно, это другая тема, извините.
1: Не хотите ли рассказать нам про ваши отношения с коллекторами?
0: Это отдельно, это вообще криминальная схема ЖКХ. Это отдельная тема, устраивайте...
1: Да, не будем... Давайте, да, не будем, как говорится, огульно, да. Бездоказательно, потому что сейчас это прозвучало, а б не прозвучало, времени на это нет. А то ведь у нас есть закон о клевете и об оскорблении, да? Ну, давайте. Следующий звонок жду. 8 800 200 ровно 9702. Калининград на связи. Анатолий, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Ваша точка зрения, стоит ли запретить микрофинансовые организации и деятельность коллекторов?
3: Микрофинансовые организации, я считаю, что это вообще в законе, как говорится, преступники. Нельзя, давно надо было все это закрывать. И я тут вот предыдущий молодой человек говорил, что это под покровительством кого-то или что-то все это существует. Я полностью с ним согласен. Это, как говорится...
1: Ну, то есть, на ваш взгляд, извините, перебиваю.
3: Зарабатывают на беде, зарабатывают на беде.
1: Извините, перебью. На ваш взгляд, не примут этот закон?
3: Я очень надеюсь, что примут этот закон, и чтобы эти организации больше никогда не существовали.
1: Спасибо.
3: Потому что
1: вам...
3: это спекуляция, ага. Спекуляция в законе.
1: Спасибо большое. Спасибо за мнение. Друзья, сейчас будем слушать новости, актуальные, свежие, достоверные. А затем вернемся к вопросу дня. 8 800 200 ровно 9702.
22: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
23: Радио уже давно не шипящий приемник.
22: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
24: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
25: Навострите ваши уши, информацию послушай, хватит дома бить баклуши, закажите наши суши, пиццу, роллы и салаты, привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
26: В жизни есть важные ценности, есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники, мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
27: А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Вопрос дня.
1: Итак, в Государственной Думе предложили полностью запретить микрозаймы и коллекторов. Надеюсь, что это не предвыборный такой демарш. Ну, болевая точка это ведь общество. Потребительские кредиты хотят оставить только банкам, а микрофинансовые организации фактически ликвидировать как отдельный рынок. Нужно ли запретить в России микрозаймы и деятельность коллекторов признать незаконной? 8 800 200 ровно 9702. Тула на связи. Виталий, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Мария.
1: Слушаю.
4: Мое мнение, не стоит запрещать, но держать их под контролем. Почему, объясню. Это то же самое, как в лесу волчья стая. Они вырезают больных, вредных животных, для того, чтобы сохранить баланс и чтобы общество не загнивало. То есть мы должны тоже, вот эти все люди, которые якобы подвержены, вот мне надо сейчас там какие-то таблетки рассказывать, да это все или бухнуть, или уколоться, или что-то еще в карты проиграл.
1: Но вы считаете, что это справедливо красить все одним цветом, бухнуть, уколоться и так далее? Наркотики и алкоголь вредны для здоровья. А все-таки есть, наверное, какие-то вкрапления?
4: Есть вкрапления хорошие, может быть. Перехватиться за один день. Поэтому я говорю, это санитары. Кому надо перехватиться на один день, там, на два дня, на три, и он уже понимает, что он может, оплатить долг. Ради бога. Вот это и вкрапление хорошее. А те, кто берут, и потом перекредитуются, послушайте, ну это вообще паразиты. Они ходят вот по улице и просят деньги. Я однажды одному такому товарищу сказал, он ко мне подошел, дай. Я говорю, слушай, мне только самому кто подал. А он мне в ответ говорит, слушай, ты тунеядца работать надо. Mm-hmm. Ну как я должен? Может,
1: Нет, нехорошее, конечно, вкрапление. Я имею в виду, что не бывает только черного и белого. Жизнь у нас с вами, как и весь мир, серой. Это смешение черного и белого. Но я очень рада, что прозвучала такая точка зрения. Правда, и за это очень вам признательна, что... Нужно и с другой стороны рассматривать. Выдача потребительских кредитов должна быть сосредоточена исключительно в банковском секторе. Там правила будут едиными, прозрачными и контролируемыми. Это я вам аргументацию читаю. 27 миллионов россиян, кстати, установили самозапрет на кредиты. Вы понимаете? 27 миллионов! Это население планеты, это огромное количество. То есть это говорит о чем? Ну что люди, правда, волнуются о том, чтобы не попасть в долговую яму, несанкционированное оформление каких-то займов, не доверяют системе. То есть тут очень важно работать комплексно. 8 800 200 ровно 9702. Волгоград на связи. Александр, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Ваше
5: Добрый
1: мнение?
5: Вечер.
1: Да, здравствуйте.
5: Значит, касательно микрофинансовых организаций. Во-первых, мое мнение заключается в том, что они вполне себе имеют право на существование. Uh-huh. Вы вначале весьма справедливо отметили то, что есть определенная категория людей и жизненных обстоятельств, которые ни при каких условиях в обычных банках не смогут получить кредит, а тут срочно вдруг надо.
1: Так.
5: А второе, почему такие очень большие ставки в этих микрофинансовых организациях?
1: До 300%.
5: Именно да. Поэтому, потому что у них более слабый контроль, они выдают менее надежным заемщикам деньги, соответственно, риски закладываются в ставку. Вот. Третье, запрещать. Я с этим не согласен. Тогда нужно запрещать автомобили, потому что есть люди, которые нарушают правила, которые неответственно относятся к ПДД, которые могут сбить человека.
1: Тут, объясните, пожалуйста.
5: Если предоставляется возможность взять кредит, либо управлять автомобилем, то изначально подразумевается, что человек должен быть ответственным. Нельзя запрещать, чтобы это ни было, из-за того, что могут быть безответственные люди, которые могут воспользоваться этим инструментом.
1: Понятно, понятно, разумно. А знаете, мне кажется, что у нас отсутствуют альтернативы. Вот это очень печально, что ли. Микрофинансовые компании предлагают определенные финансовые условия. Очень просто там взять кредит, там очень мало документов, поэтому высок риск на манипуляции, да. И среди банковских продуктов частично заменить микрозайм может только кредитная карта. Однако, если у заемщика плохая кредитная история, никакой кредитной карты, никакого минимального там лимита, поэтому люди идут в МФО. Поэтому тут нужна работа с населением. Да, ради справедливости скажу. Микрофинансовые организации, конечно же, вряд ли запретят глобально. Я в это не верю. Но Центробанк России их контролирует и исключает из госреестра, если там есть нарушения. И микрофинансовые организации теряют право существовать и осуществлять деятельность выдачи займов.

0: Вместо продаж долга коллектору мы переводим, мы продаем это в большой банк. А как большой банк будет с должником поступать?
1: Ну, как-то они работают, коллекторы. А в банках что, нет коллекторов, что ли?
0: Нет, банк...
1: Наивный вопрос.
0: Пожалуйста, пожалуйста, нет наивных вопросов. В банках нет коллекторов. Коллекторские организации – это отдельно существующие учреждения, условно выражаясь, которым банк переуступает долг должника. То есть банки сами не взыскивают, они продают эти долги.
1: Это я понимаю, понимаю.
0: Да, и банки работают.
1: Они не могут на себя взять вот эту функцию микрозаймов.
0: Ну, это, представляете, нужно нанимать какой отдел, обучать людей. Функцию микрозаймов, чтобы давать.
1: Да, да.
0: Хорошая мысль. Тут надо экономически покопаться. Я сейчас вот, боюсь, долго буду думать, а огульно ответ ляпнуть, да или нет.
1: Понятно,
0: но
1: понятно.
0: мысли надо развивать, конечно,
1: вот рассматривать. Самые, да, передать этим функции, потому что ситуации, как вы говорили, бывают у всех очень и очень разные и неожиданные.
0: Вот, да. Вот смотрите, друзья мои, спасибо вам большое, во-первых, за звонок, правда. Смотрите, сколько здравых мыслей, пусть на первый взгляд, но которые стоит рассмотреть, которые стоит обдумать. И это не просто запретить, разрешить, отпустить, нельзя казнить, помиловать. Это то, что нужно рассматривать, потому что вопрос очень болезненный для общества, всего общества в нашей стране. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород на связи. Максим, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Ну вот к концу уже пошли правильные мысли у всех.
0: Не надо так говорить про правильные. До этого тоже были правильные.
2: Да.
0: Угу. Ну, продолжите, пожалуйста.
2: Пользуюсь микрозаймами. И потихоньку все идет к тому, что как раз все хорошие конторы, которые этим занимаются, прикреплены к банкам. Вот, например... А деньги прикреплены к Альфа-банку. Потому что Альфа-банк, если не дает, например, мне... кредит на хороших условиях, да, я беру у них под другие условия, под 300%, но сумму...
0: То есть банка, вот этот крупный красный банк крышует микрозаймы под 300%?
2: Конечно. И все банки...
0: Вы понимаете, что сейчас прозвучало в эфире? Это просто какой-то ужас и кошмар, люди добрые, разбой.
2: Почему кошмар? Почему кошмар? Если я знаю, что я отдам небольшую сумму,
0: ну, а кто-то не знает, отдаст он или нет, а кто-то знает, что отдаст, а потом на следующий день изменились...
2: Ему не одобряют, ему и микрофинансовые организации не одобряют, понимаете? Поэтому все здесь под контролем, и крупные банки контролируют микрофинансовые организации, поверьте.
0: Нет, ну у меня нет повода вам не верить, но я считаю, что не все хорошо. Я считаю, что под 300% это нехорошо.
2: Потому что сейчас поджали их, да. Угу. Они ушли в интернет. И в интернете там комиссии, обман и все остальное. А когда в реальном времени ты берешь у конкретного человека в конкретной точке, например, срочно деньги, пришел, и ты конкретно отдаешь 3000
0: рублей. А вы сейчас рекламой занимаетесь специально, скажите?
2: Я не занимаюсь рекламой.
0: Ну, вы только что уже вторую коммерческую организацию назвали. Я просто не могу такое допускать.
2: Поэтому здесь порядок надо наводить, и все.
0: Хорошо, спасибо вам за точку зрения. Так, у нас остается время на один звонок. Минута. Елена из Ставрополя, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я бы хотела альтернативу предложить. Вот вы затрагиваете такой вопрос, как запрет микрофинансовых организаций. В том плане, что вот этот кредитор как бы ненадежный, будет большие проценты брать и все. Так давайте альтернативу сделаем. Закон о банкротстве сейчас позволяет недобросовестным должникам копить долги и списывать. Понимаете, очень много мошенничества развелось на этой почве.
0: Здесь я скажу так, что по решению суда все принимается. Даже если недобросовестный должник, суд принимает решение, и тогда списывают, либо оставляют долги в силе.
3: Законодатели уже обратили на это внимание, что именно благодаря этому закону развелось очень много недобросовестных должников.
0: Но невозможно, с другой стороны, просто убрать закон о банкротстве. Так тоже нельзя. В любом случае, спасибо огромное всем за мысли. Все очень здраво. С большим уважением и благодарностью. Итоги дня вернутся завтра.
4: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – Это самый

0: Актуальные и звездные гости. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин заявил, что россияне знают, за что сражается страна и в чем долг каждого гражданина. Президент в обращении накануне парламентских выборов подчеркнул, что победу на поле боя куют герои, а в тылу ее приближают все, кто честно трудится ради Отечества. Глава государства призвал всех обязательно проголосовать на предстоящих парламентских выборах. Голосование за депутатов Госдумы нового созыва пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
0: О конфликтах.
1: Генсек ООН Антонио Гутерреш объявил о готовности организовать трехсторонние переговоры по Украине. Такую встречу Всемирная организация может провести на полях недели высокого уровня Генассамблеи в Нью-Йорке. Глава международной структуры подчеркнул, что считает абсолютно необходимым прекратить огонь и создать все условия для перехода к справедливому миру. Подобные дипломатические контакты в ООН традиционно планируют на вторую половину сентября. Германия начала открыто готовить армию, экономику и гражданскую инфраструктуру к возможному прямому конфликту с Россией. Минобороны ФРГ уже отрабатывает прием раненых и прямо заявляет о планах ударов по Санкт-Петербургу, Калининграду и Кольскому полуострову. Об этом на заседании форума ОБСЕ в Вене заявил руководитель российской делегации Юлия Жданова. По ее словам, НАТО отводит Берлину роль главного узла для переброски на восток сотен тысяч солдат и тяжелой техники.
0: О происшествии.
1: Компания «Ветбиохим» приостановила выпуск всех серий вакцины «Мультикан». Предприятие также начало уничтожать опасную партию препарата, сообщил разработчик. Как отмечается, ранее специалисты Россельхознадзора нашли в ней смертельный для собак вирус болезни АОЭСКИ и подтвердили прямую связь с гибелью животных. Первые жалобы владельцев на тяжелое осложнение у питомцев после прививок появились еще в середине августа.
0: О спорте.
1: Московский «Спартак» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет встречи 3-2. Теперь красно-белые занимают третье место в западной конференции, а в следующей игре встретятся в Челябинске с «Трактором».
0: Обо всем.
1: Российский человекоподобный робот «Теледроид» возьмет на себя опасную работу в открытом космосе. Машину доставят на МКС в ноябре, сообщили в Роскосмосе. Там отметили, что грузовой корабль «Прогресс» уже привез на орбиту специальный экзоскелет для управления андроидным помощником.
2: о валютах.
1: Доллар 84.17, евро 97.13, юань 12.55. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц. Как всегда здесь. Саша, приветствуем.
5: Приветствуем.
4: Сегодня из длительной командировки. Я надеюсь, мы поговорим и об этом, о ситуации в полях, что называется. Начать предлагаю с очередного заявления Зеленского на фоне того, что американцы, европейцы вдруг с ужасом обнаружили какую-то огромную космическую неисчерпаемую дыру в бюджете Украины. И в самой Верховной Раде сказали, что деньги заканчиваются, хватит только на военные расходы и на социалку. Зеленский требует 27 миллиардов. А вместе с этим параллельно говорит... Слушайте, победы в этой войне не может быть для обеих сторон, говорит Зеленский, а потому главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий, остановить войну. Для мира победа – это мир. Ну, с учетом того, что сентябрь выдался не жаркий, а зима не за горами, и оперативная ситуация на линии соприкосновения, то, о чем мы тоже еще будем говорить – это заставляет все чаще и все больше говорить о каких-то такого рода инициативах?
5: Ну, давай по порядку. Во-первых, я абсолютно согласен с Владимиром Александровичем. Победы не может быть для обоих или для обеих стран или для обоих государств. Победа может быть только для одного государства. И, собственно, мы прилагаем все усилия, чтобы ее достичь. Что касается нехватки 27 миллиардов долларов, то, погодите, как не может быть для обеих стран победы, если он в июне говорил, что начинает 40-дневную операцию по принуждению России к миру, и, собственно, судя по всему, вот эти 27 миллиардов, которые нужны были на второе полугодие, он просто угрохал в эту свою пиар-акцию, да, в эту пиар-войну через удары по НПЗ, через удары по на нашей критической инфраструктуре, по зерновозам, которые шли из Азовского моря. То есть он вот за эти 40 дней израсходовал, видимо, 27 миллиардов, которые были отложены на второе полугодие, и сейчас у них, конечно, ни на что не хватает. Вот, собственно, и весь секрет, где деньги ЗИН. Все деньги на второе полугодие были потрачены в первом именно на массовые, массированные волны беспилотников, когда количество сбитых дронов у нас на территории России достигало, по-моему, на пике 1600 с чем-то в сутки, а это удовольствие не дешевое. Вот мы возьмем, если дрон «Лютый», который выпускает завод «Ан», это все-таки порядка 200 тысяч долларов один дрон. Если мы берем FP2 или FP1, ну, это подешевле, но все равно это, ну, как бы ощутимо, да, это 60-80 тысяч долларов один дрон. А он запускал их вот эти полтора месяца по 1000 в среднем штук в сутки. Ну, конечно, у него деньги все закончатся. При этом какого-то ощутимого результата, ну, давайте будем говорить откровенно, он не добился. Безусловно, он причинил нам определенные неудобства. Да, у нас стало тяжко с топливом, да, у нас стало... начал пропадать бензин, начал пропадать дизельное топливо. Но вот я помню июнь, конец июня, Донецк, да, здесь... задорого, надо было еще поискать бензин. Сейчас я смотрю, на всех заправках бензин есть, но он действительно дорогой. Он дешевле, чем, между прочим, сейчас на Украине, потому что у них-то дизель подходит уже, заходит за 100 гривен за литр, это порядка 200 рублей за литр дизельного топлива. Здесь все-таки...
4: Так там еще заправку найди, да, насколько...
5: Да, еще и заправки там уже в Киеве начинают выносить, то есть, ну, это отдельная тема, сколько у нас появилось дронов, причем реактивных, что мы не жалеем их на обычные автозаправки в украинской столице. Вот, собственно, отсюда и нехватка денег на... Они там сейчас говорят, что только на бюджетников и на армию у них деньги будут расходоваться в ближайшие полгода. Ну, потому что на дроны все потратили, и теперь, конечно, им хочется там поделить победу, да, чтобы вот мир, пусть будет победа, а воевать мы перестанем. Но потому что они понимают, да, зимний период не за горами, потому что было объявлено о том, что российским войскам отдан приказ о нанесении ударов по энергетическим объектам Украины. Вообще энергетический объект – это что-то такое очень расплывчатое, потому что это и ГРЭС, и ТЭЦ, и автозаправка, и НПЗ, которых у Украины нет, да, потому что все крупные нефтеперерабатывающие заводы уже уничтожены, мелкие, ну, сложно, да, их все выбить, но основную массу топлива сейчас составляет импортное, вот то, что они завозят, и то там вдруг начали бить по погранпереходам нашими дронами, начали бить по поездам прямо на границе с Польшей, начали бить в том числе по погранпереходам на границе с Польшей, Румынией, Молдавией, и, в общем, стало как-то нервозно, да, перед зимним периодом, потому что они прекрасно понимают, что к этому периоду они подошли не очень подготовленными. Вот сейчас прямо перед эфиром глянул последние заявления, и там украинские чиновники говорят, что к зиме они готовы на 40%. Вот я не знаю, как это можно считать, но, условно говоря, кухня будет обогреваться, а спальня не будет с туалетом, или наоборот, туалет будет, а все остальное будет заморожено. Но совершенно очевидно, что мощностей для того, чтобы бесперебойно, без веерных отключений снабжать всю страну электричеством, у них уже сейчас нет. А когда начнутся удары под зимний период, ну, не будет тем более.
4: И сейчас, с генераторами проблемы, кстати, да, с учетом вышесказанного по бензину будут?
5: С генераторами будут проблемы, потому что будут проблемы с топливом. Вот. И, собственно, уже даже говорят, что и расселение по селам ничего не даст, потому что удары будут комплексные, а, соответственно, свет будет выключаться везде, а не только в Киеве. Особо сложно, вот как они признают их чиновники, будет на левом берегу Днепра, вот бывший глава агентства восстановления и развития инфраструктуры, у них такой есть Сергей Сухомлин, он считает, что уровень защиты электроподстанции Киева, только Киева, уже недостаточен, хотя к сентябрю там что-то попытаются улучшить. При этом он говорит, что наибольшие риски для Киева, ну, он прямо прямыми словами говорит, куда надо бить. Наибольшие риски – это поражение канализационных насосных станций, а их уничтожение, в свою очередь, приведет к тому, что будет отключено водоснабжение города, соответственно, будет отключено и теплоснабжение. Вот главные риски перед зимой. Конечно, на этом фоне Зеленский старается, ну, с одной стороны, выбить побольше денег, да, под эту зиму, потому что совершенно очевидно, что у него нет ответа на вот наши массированные удары дронами. В ответ на их 40-дневную операцию мы начали просто перманентную операцию, по-моему, в середине июля, и с тех пор в ежедневном режиме наносим удары по портовой инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре, по железнодорожной, по промышленной, да, причем по всей стране, включая Западную Украину. И вот сегодня министр иностранных дел Украины Сибига клянчит у Европы, уже клянчит у Европы локомотивы, тепловозы он клянчит, потому что, говорит, мы либо уничтожили, либо повредили 500 локомотивов украинских, причем половину только за этот год. То есть только за этот год мы у них выбили 250 локомотивов, а их так быстро не починить, не восстановить, не построить. Это тот ресурс тяговый, который невозможно восполнить молниеносно по щелчку пальцев. У них есть там с Евросоюзом какой-то контракт на поставку этих тепловозов, но это вот все в какой-то там пятилетней перспективе, не очень близкой. Вот они говорят, что мы остаемся без железной дороги. Ай-яй-яй, а железная дорога – это в первую очередь логистика, потому что по железной дороге идет основной импорт железа, да, и, собственно, поставка ближе к линии фронта. Хотя вот, например, до Сум они уже по железной дороге не доезжают. Где-то там высаживаются раньше и пытаются все это как-то доставить с помощью фур. А по фурам ведь мы тоже бьем. Поэтому вот у них как-то все печально накануне зимы. У них все неплохо по дронам тактического звена. Ну, по-прежнему у них остаются какие-то возможности по дальним ударам, хотя обратите внимание, после вот всей этой свистопляски летней, когда он нас собирался принудить к миру, как-то поменьше стали эти волны, да, вот там за прошлые сутки 22 дрона были сбиты, а за вот минувшие сутки 71 дрон был сбит, ну, уже не 1000, да, то есть оказалось, что это очень дорого, оказалось, что большие дяди из Европы могут тебя спросить, а куда ты потратил вот эти вот десятки миллионов, и где эффект, почему у тебя котел в Харьковской области, почему у тебя полуокружение на Доброполье, почему у тебя бои идут в Орехове и прочее, прочее, прочее, да, потому что на линии боевого соприкосновения нынешнее лето и вот эта операция Зеленского по принуждению нас к миру, оно, ну, не сказать, что не сказалось совсем, да, все-таки, тыл напрямую влияет на фронт, но каких-то фатальных последствий именно в связи с дальними ударами, которые можно было бы показать как успех, вот смотрите, мы потратили, там, не знаю, условно, 50 миллионов долларов, 100 миллионов долларов на дроны, но зато мы достигли вот этого на фронте, но ведь этого нельзя предъявить. А что можно предъявить? Вот я предлагаю как раз в следующей части поговорить о том, что сейчас происходит у нас на фронтах и на что я обратил внимание, приехав сюда, чего не было, например, еще в июне, когда я приезжал в прошлый раз.
4: Невероятно интересно. Буквально пару минут и сразу с этого начнем.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Алкогольная зависимость быстрее всего формируется у любителей пива.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Продолжаем. Итак, Донецк. Донецкая Народная Республика, которая вот, ну, хочется, честно говоря, надеяться, или, может быть, мы в это точно верим, находится уже на таком финальном этапе своего освобождения. Да, это не быстро, да, он может затянуться еще, может, и совсем не быстро, но совершенно точно этот этап, наверное, уже наступил, Саш, поправь. Нет, и вот предыдущие командировки мы помним, как чудовищные обстрелы были. Ты вот в первой части говорил о дронах, о ракетах, которых вроде меньше стало сейчас по всей России. Но Донецк, многострадальный, с него все начиналось. Вот сейчас, этой осенью 2026 года, каким город встретил тебя в целом, как обстановка в республике,
5: Я, в принципе-то, проехал и через Луганщину почти через всю, и вот до Донецка доехал, и от Донецка уже съездил до границы с Днепропетровской областью. Ты знаешь, очень много перемен в части противодействия беспилотникам, потому что, во-первых, стало очень много дорог, которые накрыты сетками, начиная от Донецка, продолжая, не знаю, Кураховым или Селидовым. Ну, то есть везде сетки. При этом огромное количество появилось пунктов воздушного наблюдения. Они вот буквально стоят каждые несколько сотен метров, и постоянное налажено оповещение друг между другом, и оповещение как рация, так и, ну, условно говоря, жестами, да, так называемая здесь сарафанная рация, когда друг на друга едут люди, да, навстречу друг другу и просто показывают пальцами, большой палец вверх, значит, вот там, где они проехали, все тихо, все спокойно, можно ехать. И вот эта система оповещения, обнаружения, уничтожения, она сейчас действительно поставлена на системный поток, и это дает свои результаты. Вот я разговаривал сегодня с водителем 29-й бригады РХБЗ, мы как раз с ним работали в так называемой килл-зоне, да, зоне смерти, то есть там, где постоянно летают украинские дроны. И он говорит, что когда только заехали на направление, ну, было очень тяжко, он сбился со счету, сколько у него вторых дней рождений. А сейчас, когда затянули сетки, ну, стало намного проще, ну, и тем более, когда на каждом повороте, на каждой там важной точке, ну, стоят реально пулеметчики, стоят перехватчики и так далее, вот стало полегче. Это не означает, что мы эту угрозу полностью ликвидировали на трассах, потому что она все равно остается, эта угроза, и хорнеты по-прежнему летают, и на трассе там Луганск-Донецк в районе Дебальцево постоянно там что-то появляется, и на трассе Донецк-Мариуполь, и тем более на трассе Р-280 Новороссия, которая является нашим сухопутным коридором. Но вот с этой угрозой как-то научились жить, да, эту угрозу как-то научились минимизировать. Повторюсь, это за счет постов воздушного наблюдения, которых стало в разы просто больше, за счет МОГов, мобильных огневых групп, которые научились качественно сбивать эти дроны, ну и вот как-то внутренней собранности, что ли, и в взаимовыручке. Вот это бросается в первую очередь здесь на фронтовых дорогах, а я уже съездил и в сторону Добропольского направления, и вот, повторюсь, в сторону Днепропетровской области. Почему я поехал в Днепропетровскую, в сторону границы с Днепропетровской областью? Я вернулся вот буквально за пару часов до эфира оттуда, поэтому впечатления очень свежи. В последнее время очень много информации в соцсетях о том, что противник там где-то что-то куда-то перешел в контрнаступление и отжимает чуть ли не сотнями километров квадратных у нас наши отвоеванные территории. И Днепропетровщина на стыке с Донецкой Народной Республикой называлась в качестве вот таких успехов. Если помните, там еще Сырский докладывал о том, что в два этапа была проведена операция, что они, значит, освободили чуть ли не 700 квадратных километров, в том числе в Донецкой Народной Республике, и назывались населенные пункты. Ну, собственно, я вот проехал сегодня в том районе и убедился, что все это вранье, ну или очень серьезно преувеличены успехи украинской армии, потому что послать двух смертников, воткнуть флаг в каком-то населенном пункте и потерять этих смертников навсегда, это еще не значит, что вы отвоевали эту территорию. Я вот проехал вдоль границы сегодня, убедился, что мы ее контролируем. Что касается Добропольского направления, очень важного, потому что там решается судьба такого серьезного опорного пункта, после которого можно развивать наступление на генеральную линию обороны противника с запада, то есть с тыла. Ну, в принципе, вот то, о чем говорит сейчас противник, о том, что мы прилагаем там наибольшие усилия, ну, наверное, отчасти соответствует действительности, хотя мы сейчас создаем проблемы для Киева не только на Доброполье. Очень много, я о нем скажу еще подробно, но остановлюсь еще на вот этих вот мифических наступлениях Украины, ну, или полумифических, очень много обсуждают обстановку на Красном лимане. Вообще, в принципе, когда противник контратакует, это не что-то сверхъестественное. Это нормальное течение войны. На войне не бывает, что успехи только у тебя, ты только наступаешь, а противник, подняв лапки, потихонечку пятится назад. Ничего подобного. Противник тяжелый, противник упорный, и, конечно, он контратакует. Конечно, он пытается отбить те территории, которые потерял. Он до этого пытался наступать, вот как я говорил, на Днепропетровщине. Ну, что-то у него особо ничего не вышло. Можно вспомнить, как он контрнаступал на Купинске. И в итоге что? В итоге Купинск сейчас большая серая зона, они его так отбить и не смогли, а потеряли там огромное количество людей. Я уж молчу про их беспримерный контрнаступ 23-го года, а там силы-то были ого-го. Там были 100 тысяч штыков, из которых ударные – это 60 тысяч. Сейчас таких сил для наступления с техникой у противника просто нет. Поэтому, да, они давят на краснолиманском направлении, но какой-то катастрофы в этом я, честно говоря, не вижу. Да, там, чтобы нас опрокинули в реку Жеребец или вообще на тот берег нас выбили, ну, такого тоже нет. Просто идет, ну, в данный момент мы на этом участке перешли в такую маневренную оборону, да, чтобы с одной стороны не потерять ключевые позиции, а с другой стороны как можно больше уничтожить резервы противника, которые сейчас задействованы на этом участке фронта. Вот там террорист-экстремист Белецкий рассказывал об успехах его полка или бригады «Навоз», «Азов», запрещенный в России. Ну, как-то даже по его оценкам они скромны, эти результаты, но на самом деле в реальности они еще скромнее. При этом вот три основные точки, да, на которые мы сейчас давим. Во-первых, это Орехов, да, это передовые подразделения 42-й дивизии группировки «Днепр» уже прошли в город с юга. Там организованное сопротивление сломлено, там в застройке уже добивают разрозненные группы по домам, по подвалам, ну, как это обычно бывает. И вообще этот город очень долго готовился к обороне, там огромная инженерная подготовка, месяцы инженерной подготовки, но вот как только мы взяли под огневой контроль трассу Н-08, все сразу посыпалось. Н-08 – это большая трасса, которая идет от Днепропетровска через Запорожье, через Пологи на Мариуполь, и Орехов, она как раз насквозь прошивает, то есть южная это со стороны Малой Токмачки, это наш маршрут подвоза, северное плечо через Новоданиловку, оно уходит как раз к областному центру, российскому областному центру по конституции, я имею в виду сам город Запорожье, и, собственно, я думаю, что Орехов это там перспектива до Морозов, мне кажется, мы этот вопрос решим, но это не значит, что мы тут же развернем наступление на сам город Запорожье, потому что все-таки от Орехова до него порядка 60-65 километров по дороге, при этом каких-то крупных населенных пунктов там уже нет, там поля. Вместе с городом снимается также вопрос рокадной трассы Орехов-Новониколаевка. По этой трассе противник гонял резервы вдоль всего запорожского участка, вплоть до Донецкой Народной Республики, и у них же они там поделены и на Каменское направление с левой стороны, и с правой стороны Гуляй-Польское направление. Вот они перестают быть единым фронтом, потому что посередине мы берем Орехов, и каждое вот это направление им придется кормить как-то в обход, да, в объезд, через Запорожье. Сейчас там одновременно работают фланги, то есть с одной стороны группировка войск Днепр, с другой Восток. Мы видим, что освобождена Новоандреевка, это охват с запада. Идут бои за Юрковку, там наши уже на ее окраинах. С северо-востока к городу идут бои в Преображенке, там группировка войск «Восток» цепляется, которая ранее взяла Красный Родник. Вот. Но вот, собственно, вот этот многонедельный контрнаступ, который начинал с Ирски и продолжал Дропаты, он как раз ставил в том числе и задачу не дать охватить Орехов с северо-востока. Ну вот что-то что-то не получилось, а людей в размен ушло, ну, тысячи точно. Поэтому вот всем, кто переживает по поводу контрудара противника на красном лимане, рекомендую посмотреть, чем закончились предыдущие контрудары ВСУ.
4: Игорь. Сейчас будут новости, после этого продолжим.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
16: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: 20 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. С 22 сентября по 23 октября в общеобразовательных учреждениях Великих Лук пройдет школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводится на всей территории Российской Федерации в Псковской области по 21 общеобразовательному предмету. В соревновании 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Олимпиада по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии пройдет в онлайн-формате. По остальным предметам школьный этап олимпиады проводится в общеобразовательных организациях по разработанным заданием, основанным на содержании образовательных программ. Семейный праздник состоялся в Доме детского творчества. Воспитанники различных кружков и клубов вместе с педагогами и родителями собрались на торжество в своем учреждении дополнительного образования, чтобы отметить его день рождения. Гостей ждали интерактивные площадки, мастер-классы и квесты. Встреча завершилась общим чаепитием за праздничным столом, главным угощением которого стало варенье. «На крыльях творчества» – так назвали торжественную концертную программу, посвященную открытию 99-го творческого сезона Городского дома культуры имени Ленина. Она пройдет 8 октября в 18:30. На одной сцене соберутся лучшие творческие коллективы и солисты. Гости вечера смогут насладиться зажигательными хореографическими номерами, проникнуться душевными песнями и полностью погрузиться в атмосферу праздника. Вход свободный.
18: О валютах.
17: Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Здесь, Саш, оперативная ситуация. Запорожье, как-то, мне кажется, так незаметно, да, вошло в информационную повестку. Раз, и вот ты сказал про Токмачку, они все смеялись. Раз, и Орехов. Раз, и каждый день, значит, Харьковская область тоже поджимается вдруг неожиданно. И, но тоже, насколько мы понимаем, это не значит, что город вот-вот, но по всей площади разворачивается что-то.
5: Ну да, то есть они могут похвастать там каким-то продвижением на Краснолиманском направлении, а мы можем похвастать продвижением на Орехове, продвижением на Доброполе, продвижением в Харьковской области, продвижением в сторону Дружковки. Да, ну вот Доброполе я в прошлом кусочке начал говорить, тут и глава ДНР Денис Пушилин говорил о том, что бои идут уже непосредственно в самом Доброполе, но это уже не секрет, это уже и противник признает, что в южной части многоэтажной застройки мы присутствуем, ведем там бои, при этом боевые действия уже разворачиваются в частном секторе, который расположен на севере, то есть город берут с двух концов одновременно. Продвижение здесь идет не лобовым тараном, собственно, мы так давно ничего не берем, идет широкий охват. Вот на минувшей неделе освобождено Новогришино, это 5 километров южнее города. Оттуда как раз и вышли мы к южной застройке. И взято село Веселое, по поводу чего очень неумело, глупо, по-дилетантски иронизировали журналисты, или я не знаю, как их назвать, канала Ксении Собчак, «Кровавая барыня», что в 5-й юбилейный раз Министерство обороны взяло Веселое, ну вот конкретно это Веселое было взято первый раз, просто если человек, называющийся журналистом, ведет там на карте ДНР слово «Веселое», он обнаружит не один десяток таких населенных пунктов, и поводов для усердного смеха у него будет чуть меньше.
4: Да, а вообще смех над нашими военными, да, в такой ситуации.
5: Ну, мы же понимаем, что это за издание. Тяжелые встречные бои идут около Сергеевки, Гулева, около Райского, под плотным огневым контролем дорога Золотой колодец Новотроицкая, то есть подвоз в город режется одновременно с боями внутри него, и, ну, это вот наша такая тактика, когда мы лишаем противника снабжения, параллельно зачищая кварталы в самом городе. Их же окопные там медийные авторы пишут, что центр Доброполя постепенно переходит в серую зону. Ну, вообще, когда они говорят про серую зону, тут можно говорить о нашем, ну, если не уверенном контроле, то вполне устойчивом, да, и наши группы просачиваются все глубже и закрепляются уже за конкретные кварталы, и плюс параллельно южнее группировка «Юг» давит на Дружковку, а через нее открывается, как мы все помним, выход к Краматорску, причем идут по высотам. В дроновой войне сегодня это означает и наблюдение, и связь, и дальность. А Доброполье с этим связано напрямую, потому что и как раз и город сам на высоте стоит, и он сам по себе логистический узел. Его падение, конечно же, растаскивает единую оборону всей вот этой агломерации на отдельные, плохо связанные между собой куски. Ну и, повторюсь, не раз говорил, что от Доброполья идет дорога на Краматорск, соответственно, с восточной стороны там добровольческий корпус наступает, бригада «Волки», с западной стороны после того, как будет решен вопрос с Доброполем, будет подходить и группировка «Войцентр». Естественно, нельзя не упомянуть «Харьковский котел». Ну, его по-разному называют. «Волчанский котел», как-то еще его называют. Вот по данным Минобороны, там в кольце порядка 1700 человек. Я думаю, что уже меньше, конечно. За две недели окружение, там потери противника составили около 500 человек, но это вместе с ранеными, и их беда в том, что беда этих раненых, что их вывести оттуда не могут, потому что кольцо замкнулось, собственно, когда группировка войск «Север», которые наступали такими сходящимися направлениями, да, соединились севернее Приколотного, и там внутри оказалось 6, по-моему, батальонов 22-й и 159-й механизированных бригад, 4 погранкомендатуры 15-го погранотряда. Там были сообщения о людях из запрещенного в России Азова террористического, из отдельной резидентной бригады. Да, то есть там не какой-то обоз, да, там то, что Киев считал боеспособным. Вот, собственно, сейчас идет как сужение внутреннего кольца, так и расширение внешнего кольца окружения. Вот на минувшей неделе было взято Широкое, это внутри уже котла, Шевченково, это южнее Волчанское, это внешнее, получается, кольцо окружения. То есть мы постепенно вот эти фланги расширяем, и нам это как бы удается довольно неплохо. Значит, про попытки оттуда выбраться. Была попытка оттуда вывести штаб 159-й бригады, провалилась, 3 бронемашины были уничтожены, логистические маршруты под нашим контролем. Там, конечно, по погоде, по серому могут по 2-3 человека просачиваться, даже в районе Приколотного, да, но это такая лотерея с очень неочевидными результатами, потому что крышку вот этого котла держат и FPV, и артиллерия, кстати, уже держит, поэтому в лучшем случае эти люди попадут в плен, там иной раз бывает за сутки по 20 пленных через громкоговорители, через листовки, им сообщают, как можно выйти с белым флагом, как можно сдаться. Вот, поэтому кто находится не под присмотром начальства, которое их бросило там на произвол судьбы, тот, собственно, складывает оружие и выходит с поднятыми руками. Плюс здесь началась все-таки осень. Я позавчера еще ездил на выезд на байке в футболке. Сегодня уже пододел такую флисочку, пододел куртку противоветровую. То есть, ну, резко стало холодать и, естественно, резко начала опадать листва, поэтому зеленка скоро сойдет, и в этом котле совсем уж негде будет прятаться, поэтому с этим котлом, я думаю, до холодов тоже разберутся. Что нам с этого? Ну, мне кажется, 1, по-моему, сентября президент впервые рассказал об этом окружении, и он все четко обозначил. В первую очередь это расширение нашей зоны безопасности, буферной зоны в Подбрюшье Белгородской многострадальной области. Ну, там как минимум на 20 километров. Это как бы не про красивую сводку, да, это про Шебекино, это про Белгород. Ну, собственно, там от границы станет работать невозможно. Придется смещать им свои беспилотные расчеты, ну, как минимум на 20 километров южнее. Нынешние технологии все равно позволяют все-таки на большие расстояния летать и больше 20 километров, но все равно чуть-чуть попроще, мне кажется, станет. А технологии не стоят, к сожалению, на месте, и в Белгород же не напрямую, допустим, летают те же FPV-дроны, они летают с матками, матка их сбрасывает, работает ретранслятор. Мы, кстати, точно так же работаем. Я вот сегодня был у ребят в гостях, РХБЗшники, да, вроде как, ну, то есть радиационно-химическая безопасность и защита, но, тем не менее, они тоже летают на FPV-дронах, летают на молниях. Они вот показали мне свое изобретение. Это молния, на которую с боеприпасом, на которую ставится еще FPV-дрон, такой нехилый, да, и они вдвоем летят-летят, и вот за аппаратурой сидят два оператора, один управляет молнией, второй ждет своего часа. И у каждого работает камера. Если, допустим, у молниста что-то там зарябило, он может повернуть голову, смотреть на камеру FPV-дрона. И вот, собственно, они вот так вот взаимозаменяются. И километров там за несколько, не буду говорить за сколько, он клюет носом вниз, взлетает FPV-дрон, снимает вот эту молнию, снимает, как она поражает цель, делает объективный контроль и еще... контрольный выстрел в голову, что называется, добивает, что не добито. Ну, казалось бы, да, вот такое техническое решение, которое на поверхности лежало, но вот сейчас работают вот такими двойками. Причем молодые экипажи, огромное количество молодых людей в последнее время вижу на фронте. Это тоже, вот, мне кажется, такая какая-то новая нотка прифронтовой жизни. Ну вот, например, оператор FPV-дрона, который на спине молнии долетел, ему 21 год. Я встретил тут, значит, старшего оператора БПЛА самолетного типа на Дружковском направлении со стороны западной группировки «Лэх-центр». 18 лет парню. Он учился в техникуме, взял академический отпуск и вот решил связать свой ближайший один год по спецконтракту с беспилотными силами. Сейчас есть такая возможность не только там у студентов высших учебных заведений, но и техникумов. Ну, сейчас это что? Это колледжи, да, взять академический отпуск и на год отправиться воевать дистанционно, да, с врагом. Вот, поэтому наше беспилотие и стремительно развивается, и стремительно молодеет в плане кадров. Игорь.
4: Ну да, еще одна пауза и много вопросов. Постараемся все уместить.
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Продолжаем, Саша. Ты вот в предыдущей части говорил о технологической истории, да, о технологиях. И тут вот было сообщение, то, что Зеленскому доложили о том, что, значит, Россия готовит новые, принципиально новые системы доставки соответствующей продукции на Украину. Да, летят быстрее дронов, ниже, эффективнее. Так что, видимо, да, через несколько программ твой рассказ дополнится и очередными новинками. ВПК, наше Министерство обороны, все вместе опробуют, расскажут, доложат.
5: Ну, тут речь, собственно, идет о дешевых крылатых ракетах. То есть это такой гибрид дрона Герани и крылатой ракеты. Это и не дрон, уже и не дрон, но еще и неполноценная крылатая ракета, при этом со всеми ее характеристиками, но кроме цены, да, она стоит намного дешевле, чем традиционная крылатая ракета. Их много названий. Есть у нас уже такая Бандероль, есть Дань-М, есть Дань-Т. То, о чем сейчас пишут или там тревожно сообщают украинские эксперты, в том числе Зеленский, это улучшенные характеристики. То есть сейчас эти дроны являются реактивными, развивают дроны, дроноракеты. Развивает скорость там в районе 500 км в час. При этом Киев пытается создавать под них системы перехвата. Да? Для этого они должны очень быстро летать. Сейчас есть против простых наших Герани, ну, против второй Герани, допустим, да, перехватчики. И они более-менее работают. А против огромного количества реактивных пока нет. И как пишет вражеская пресса, например, Рейтер писала о том, что что-то как-то не получается, у них реактивные перехватчики. Летит вроде быстро, но управляется очень сложно на такой скорости, и коэффициент полезного действия у этих перехватчиков крайне низкий. А прогнозируют, что вот эти наши Бандероли, Дань-М, Дань-Т, они будут летать еще быстрее.
4: 750 километров, да. А главное, Саш, дешевые. Вот сам же советник Зеленского флеш говорит, дешевые. Да.
5: Вот. И, конечно, их будет еще сложнее перехватывать. Сейчас-то они не могут перехватить. Ну, что-то там у них получается. Давайте уж не будем прям так шапками закидывать. Но крайне низкий процент перехвата. А будут 750 километров в час летать, и это будет массовое производство. Это уже массовое производство, да, вот этих, которые летают со скоростью 500 км в час. И такой же массовой будет еще более резвые дроны-ракеты. И, конечно, у них от этого немножечко настроение падает, потому что долетают эти ракеты до Западной Украины. Вот на минувшей неделе даже попугали немножечко делегацию, большую делегацию, которая возвращалась из Киева с конференции, которая называлась «Мир через силу сейчас». И вот, собственно, им показали, что такое мир через силу. Мне кажется, очень красиво получилось, когда у погранперехода польского Ягодин-Дорогуск дрон сначала поджег заправку, ну, чтобы красиво полыхало, то был дым. Подожгли там тягачи в 800 метрах от польской границы, и в 2 километрах от Польши был прилет по локомотиву рейсового поезда Киев-Варшава, а рядом шел другой состав, он был чартерный, и в нем как раз была вся вот эта свора поджигателей главных войны, начиная с бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который в свое время сказал, давайте просто воевать, продолжая там всякими советниками Мерца, продолжая, значит, депутатами Бундестага, дипломаты и прочее, прочее, прочее. Вот они все возвращались с этой конференции, там что-то было под 300 человек, и, собственно, им и показали, что такое мир через силу. Мне кажется, это очень хороший такой хорошее начинание. Очень много подписчиков в Телеграме спрашивают, почему мы даем им спокойно приезжать в Киев, почему они гуляют там, как у себя дома. Вот, мне кажется, отличный почин для того, чтобы постепенно отвадить у них охоту ездить в Киев. Если уж встречаться, то где-нибудь тайком, где-нибудь в бандеровском бункере, где-нибудь там на Львивщине, Ровенщине, где-нибудь там, а не в самом Киеве матери городов русских.
4: Ну да, и они вот говорят про то, что в течение полугода уже будут эти новинки. Ну, я думаю, что сами же и расскажут. Вместе с этим, раз уж мы коснулись темы Польши, что-то разухарились они там, распетушились и собрались уже считать, за сколько они завоюют Россию, да, что нужно делать. Пошли вместе с этим разговоры о размещении ядерного оружия в Литве. Германия объявляет боссификацию. Вот, кстати, подробности у Саши тоже в телеграм-канале Коц Ньюс. И там вся палитра специалистов им срочно нужна в Литву отправлять, больницы разворачивают. В общем, к чему готовиться? К тому, что Украина начнет резко падать, и тогда как-то вот надо быстренько включиться где-нибудь под Калининградом?
5: Да не, резко падать они ей не дадут. Они будут ее подпитывать ровно столько, чтобы она могла там достойно обороняться. Ну, обороняется, на что там говорить, достойно. Вот, поэтому вот сколько им будет выгодно держать вот эту точку географическую тлеющую, вот столько они будут ее поддерживать всякими вот этими капельничками глюкозка, физрастворчик, чтобы пациент оставался в сознании. Что касается заявления польского дипломата этого Сикорского, да, глава МИД же он, просто они там так часто меняются, что не уследишь, но черт его знает, там рядом с ним сидели его военные, и у них на лицах все было как бы отражено, да, они так, чего, какие? Он сказал, что он за 6 недель может победить Россию, потому что у Польши превосходство в воздухе.

0: давило 78 дней непрерывных бомбежек, да, и потом еще им пришлось, да, немножко повоевать. Основная фаза операции в Ираке длилась 7 лет, если я не ошибаюсь. Ну, в Ливии, ладно, бодались там, ну, больше полугода точно. Вот. Из Сирии, кстати, до сих пор там не все коалиционные войска ушли. Я уж про Афганистан молчу. И тут всего 42 дня на самое большое государство на планете Земля. Не знаю, превосходство в воздухе. Вообще, превосходство в воздухе в Европе над нами обеспечивается главным образом за счет ВВС США. А если, допустим, американцы не впишутся в этот расклад, что дальше?
1: Ну, у них в Иране тоже бы там, да, превосходство было. И что у США?
0: Да. Дальше по натовским авиабазам полетят тысячи вот тех самых реактивных гераней по 750 километров в час, а то и уже и тысячи, чтобы не дать им просто взлететь. А следом пойдут тактические ядерные удары по местам скопления войск, по штабам, по тем же аэродромам, по складам вооружений. Вот глава российского МИД Лавров уже сказал, что если Европа захочет на нас напасть, то это будет совсем другая война, и очень скоротечная. И она вот никому не понравится, честно. Нам тоже она не понравится. Но мы вынуждены будем применить те средства, которые применяют при угрозе суверенитета страны.
1: Которые там, никому, конечно, не понравятся.
0: Да, французы и британцы, конечно, могут попытаться ударить по нам своими силами стратегического сдерживания. Урон, ну, наверняка нанесут колоссальный, но от ответно-встречного удара Европа просто превратится в один большой кратер. Как бы это циничнее не звучало, но у нас земли много, а у них мало, да, и живут они очень скучно. Поэтому надо все-таки напомнить нашим заклятым партнерам о том, что мы ядерная держава, и хорошо бы напомнить им об этом как-то наглядно. Например, я не знаю, подрывом зарядов 50 килотонн на новой земле, на полигоне, засняты со всех ракурсов. Сейчас можно это сделать очень качественно. Мне кажется, это здорово бы охладило этот воинственный пыл европейских политиков, потому что ну, из каких-то сдерживающих договоров противник давным-давно вышел. Чего нам тогда тут стесняться всех этих обиженных, да? Поляки, финны, шведы, прибалты, вот все выстроились в лину, в это самое, в линию, чтобы с нас там чего-то спросить, да, и уже между собой делят шкуру неубитого русского медведя, забывая о том, что у нас в берлоге припрятано там почти 5500 ядерных боеголовок, никому от этого хорошо на свете не будет. Но немцам же, французам, британцам надо как-то объяснять, почему у них повышаются налоги, понижается социалка, почему у них закрываются автогиганты, легендарные автогиганты, почему у них все подчинено вбухиванию миллиардов в эту черную дыру, которая просит еще 27 миллиардов, и которую нагибают, чтобы она приняла там какие-то карательные законы, карательные против своего населения. Вот. В общем, это тот же нарратив, который отрабатывался, и создание госпиталей. Ну вот как они собираются нас побеждать, если они не могут добровольно набрать 1000 человек для бронетанковой дивизии Бундесвера в Литве и вынуждены сейчас 1000 эту человек насильно мобилизовывать? Вот как при таком рвении с нами воевать, рвении в кавычках, они собираются нас побеждать за 42 дня? Решительно непонятно, Игорь.
1: Будем пробовать осмыслить это. Неделя есть, через неделю встретимся. Спасибо, Саша.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Журналист-международник Федор Лукьянов о реакции мира на жесткую политику американского лидера.
4: Трамп отличается невероятным не цинизмом, откровенностью. Он не скрывает, а он, наоборот, гордится. То есть, как бы принципиально это то же самое, но другая подача.

0: И это имеет значение, потому что на самом деле, я думаю, что в конечном итоге он на этом и погорит. Ну, он или там следующий, кто после него будет. Потому что есть какие-то, ну, пределы, после которого просто ты начинаешь раздражать всех, и все начинают тебе противодействовать. В этом Америка, кстати, тоже убедилась уже за предшествующий период гегемонии, что даже такая мощная страна, а я думаю, по совокупной мощи Соединенные Штаты самая сильная страна в истории. Вот совокупная. Не только военная, а все. И даже она миром управлять не может. Ну, значит, прилетит обратно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
2: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Владимир Путин призвал россиян обязательно голосовать на предстоящих парламентских выборах. Важно принять ответственное решение, отметил президент. Глава государства подчеркнул, что итоги голосования должны подтвердить зрелость и стойкость общества. Российский лидер выразил уверенность, что победу одержат самые достойные кандидаты. Выборы депутатов Госдумы нового созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые после воссоединения с Россией депутатов парламента выберут жители Донбасса и Новороссии.
1: О политике.
3: Российские дипломаты назвали абсурдными решения немецких властей. Они закрыли российские учреждения, но проигнорировали причастность Киева к подрыву газопроводов «Северный поток», заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова. Она подчеркнула, что прокуратура ФРГ прямо обвинила украинских военных в теракте по указанию киевского руководства. Однако Берлин продолжает перечислять миллиарды евро подозреваемой стороне. Осенью 22 года взрывы разрушили нитки газопроводов на дне Балтийского моря. Суд над обвиняемым гражданином Украины начнется в конце октября.
1: О судебных делах.
3: Российский суд признал электронную переписку в Телеграме официальным основанием для возврата крупного займа. Должника обязали вернуть деньги после того, как истец заверил историю сообщений у нотариуса. Как заявили юристы, суды все чаще приравнивают сообщения в мессенджерах к письменным договорам, если стороны четко зафиксировали условия сделки.
1: О спорте.
3: Российская фигуристка Аделия Петросян вошла в состав участников международного турнира серии «Челленджер» в Грузии. Соревнования пройдут в Батуми с 1 по 4 октября, сообщили в Международном союзе конькобежцев. Как отмечается, 19-летняя спортсменка выйдет на лед в нейтральном статусе под руководством своего нового тренера Ирины Гончаренко. Летом фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе, а на прошедших зимних Олимпийских играх заняла 5-е место в личном зачете.
1: Обо всем.
3: Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом на Земле. Телеведущий захотел снова приехать в нашу страну и особенно выделил Сибирь. Он признался, что восхищается русской культурой и литературой. Журналист уже посещал Москву в 24-м. Тогда он взял интервью у Владимира Путина.
1: О валютах.
3: Доллар 84.17, евро 97.13, юань 12.55. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И сегодня у нас в гостях актриса театра и кино Ирина Безрукова и пиар-директор Станислав Влайку. Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Очень рада вас видеть.
6: Здравствуйте, Кирилл.
7: Спасибо.
5: Недавно вы вместе участвовали в реалити-шоу в Китае «Сокровище императора». И, если не ошибаюсь, вы продержались 3 выпуска. Как ваши эмоции? И вообще, сразу ли вы согласились на подобное? Все-таки непростое это дело бегать где-то там в Китае.
4: Вы знаете, это одно из самых рейтинговых шоу.
6: Это самое рейтинговое шоу на российском ТВ.
4: Пиар-директор всегда знает лучше. Это самое рейтинговое шоу на нашем телевидении. К тому же оно невероятно зрелищно, оно проработано до мельчайших деталей. Но согласилась я, как обычно, не сразу. Это абсолютно в моем стиле. Мне, когда что-то предлагается, я сначала взвешиваю все за и против. Дело в том, что бегать пришлось по самому крупному городу мира. В этом городе Чуньцин помещается, если я не ошибаюсь, 32 Москвы. И я просто понимала, что я не олимпийская чемпионка, и понимаю, что рядом со мной будет молодой, спортивный, активный мужчина, не буду ли я просто, скажем так, притормаживать всю эту историю. Но я подумала-подумала и согласилась, о чем я ни капельки не жалею.
5: А что помогло вас убедить участвовать? Потому что вы вот сказали, что долго думали. Какой вот момент все-таки был решающим?
4: Моментов было несколько. Я не знаю, может быть, для Станислава это будет откровением, сейчас.
6: И не знаю, что вы скажете, но возможно.
4: Дело в том, что один из моментов был тот, что я знала, что Станислав всегда мечтал поучаствовать в реалити. И когда я принимала решение, все-таки какое-то количество, ну, допустим, 15% моего решения составляло то, что человек, который рядом со мной находится и работает невероятно здорово уже 10 лет, наш директор считает Станислава, да простят меня все прекрасные пиарщики нашего агентства, он однажды сказал, что Стас лучший пиар-директор нашего агентства. И я решила, что, ну, кроме того, что я уже, наверное, все-таки соглашаюсь, еще я могу дать шанс Стасу исполнить его мечту. И мне так интересно было за ним наблюдать, когда я видела, что он получил то, о чем мечтал. И я вообще считаю, что мечты должны сбываться. Мои мечты тоже когда-то сбылись. Я сейчас актриса МХАТа имени Горького. Я и мечтать об этом не могла. И когда меня пригласили, я подписала договор, я поняла, ну да, даже детские мечты, они должны сбываться.
5: Станислав, то есть вас не пришлось уговаривать?
6: Я вам открою даже большой такой секрет. Мы с Ириной были на презентации канала ТНТ, когда Тина Канделаки презентовала первый сезон «Сокровищ императора». Мы сидели в зале, смотрели первую серию, и после того, как свет в зале зажегся, я понял, что это то, что нам нужно, то, что интересно мне, и то, где будет интересно поучаствовать Ирине, потому что проект обещал быть грандиозным. Размах, количество людей на площадке, испытания, которые приходилось преодолевать участникам, это, наверное, то, о чем каждый медийный человек может только мечтать. Приглашение на такое шоу. А второй секрет. Мы должны были участвовать во втором сезоне, но поскольку у Ирины появился новый спектакль с главной ролью, к сожалению, во второй сезон мы не попали по причине графика в театре. И вот, наконец-то, третий сезон, и все сложилось ровно так, как должно было быть. Нас пригласили, меня утвердили в пару к Ирине, и продолжая мысль Ирины, я, безусловно, ей очень благодарен за то, что она выбрала меня в партнеры на такое шоу, потому что это действительно было моей мечтой, и с, наверное, университетских лет я подавал бесконечное количество заявок на проекты «Жестокие игры», «Большие гонки» и так далее, то есть их было очень много, но мне повезло лишь единожды, и меня пригласили в каникулы в Мексике, я думаю, что все помнят, старожилы, что это за проект, но это было вообще не в моем амплуа, поэтому я от этого проекта отказался. Но, как Ирина правильно говорит, мечтам свойственно сбываться, и очень благодарен, что Ирина помогла именно этой мечте сбыться, и мы с ней вместе, мне кажется, очень хорошо себя показали на этом проекте, и я надеюсь, что вполне возможно в будущем мы еще выступим в паре в другом реалити.
4: Знаете, еще будет некая эксклюзивная информация, когда меня продакшн спрашивал, да, Стас прекрасно, но может кто-то из ваших коллег, я даже не стала ни с кем разговаривать. Я говорю, ну, они все такие занятые, все такие востребованные. Ну, в общем, скажем так, я чуть-чуть схитрила, потому что я понимала, что Стас знает меня очень хорошо. Он невероятно воспитан в том смысле, что самовоспитание, там, семья прекрасная. Я не знаю, кто в итоге повлиял больше, но я понимала, что это будет плечо, на которое я смогу опереться, что человек не будет сам по себе, не будет истерить, не будет тянуть одеялко на себя, как говорят артисты, а он будет всячески заботиться о том, чтобы я справилась, потому что физически мне очень непросто все это далось. Вот. И к тому же, как выяснилось, он пересмотрел все шоу, он знал всякие фишки, и один нюанс, о котором он сам расскажет, который мы без него точно бы не прошли это испытание, потому что кроме нас его никто не прошел. Это поедание самой острой еды в мире. В этот регион Китая с самой острой пищей. Я вообще острую еду практически не ем. Но мы справились, и все лайфхаки... Если захочет, Станислав может рассказать слушателям.
6: Да, действительно, я пересмотрел, как только мы получили подтверждение, и финально уже поняли, что мы вылетаем в ближайшее время в Китай на съемки. Я сел, пересмотрел в экстренном режиме все шоу и писал прямо конспекты. То есть, как люди справляются там, не знаю, с такой задачей, с такой задачей, с такой задачей. И вот, собственно, с этим конспектом я к Ирине пришел. Мы с ней проговорили моменты, которые, возможно, нам встретятся. Но единственный момент, который ни в одном из предыдущих двух сезонов не раскрывался, участники не рассказывали, как они справлялись с поеданием острой или какой-то невкусной, странной, необычной пищи. Для этого я, собственно, полез в интернет и нашел несколько лайфхаков. Соответственно, первый из них – это прием антоцида препарата до поедания острой пищи, потом гигиеническая помада на губы, чуть-чуть заходя за их, так сказать, контур для того, чтобы эта острая еда не обжигала, потому что сычуаньская еда – самая острая в мире. И третий лайфхак – сразу после поедания острой еды у нас с собой из Москвы я привез, точно готовился, а в маленьких тетрапаках у нас было сгущенное кокосовое молоко. Соответственно, оно обволакивает стенки, и мы, буквально выбежав с испытания, я оторвал один уголочек, отдал Ирине, второе для себя мы выпили, и у нас у единственных из всех участников на следующее утро не было никаких проблем с ЖКТ. Вот, так что я действительно очень сильно к этому готовился, и я благодарен всем предыдущим участникам, которые щедро делились лайфхаками для того, чтобы нам было легче проходить свои испытания.
5: Ирина, вы рассказывали, что на проекте вы глубже узнали саму себя и победили какие-то свои слабости. Собственно, какие слабости вам удалось победить?
4: Ну, много было моментов. Во-первых, шоу так продумано, что... Нагрузки физические и психологические, эмоциональные такие, что человек, в принципе, не может изображать кого-то другого, не может себя никак позиционировать, слетают все маски. Этого я не боялась, потому что с самого начала мы, когда со Стасом общались, я сказала, не будет никаких образов, мы не играем ни в какие игрушки, мы просто те, которые мы есть на самом деле.
6: Да там это невозможно. Это, ну, просто ты буквально несколько минут сможешь что-то играть, а дальше начинается гонка, и все слетает.
4: Да, это не первое мое реалити, я понимала, что так будет. Я участвовала и в «Последнем герое», и в «Форт Боярд». Еще скоро выйдет шоу, которое называется «Форт. Возвращение легенды», вот прямо вскоре. Я понимала, что все эти игрушки и фантики, они слетают очень быстро, и люди иногда, когда заявляются каким-то образом, потом выглядят очень нелепо. Было очень сложно. Я взрослый человек. Там гористая местность, разница во времени, в климате. Невозможно вместить в экранное время все наши вот эти пробеги, преодоление препятствий. Мы могли, там, не знаю, минут 40 идти в гору по серпантину, потом еще по лестницам вверх, потом там где-то прошел дождь, влажно, скользко, потом по пляжу, по какому-то песку и так далее. Это физически очень сложная история. Стас, он спортивный, он готовился, легко с этим справляется. Я просто иногда думала, что у меня сил не хватит. Но тут Станислав говорил: Ирина, вы можете все. Давайте немного передохнем. И из-за того, чтобы, скажем так, не завалить участок, не подвести товарища, вообще не выглядеть нелепо, я понимала, что я действительно преодолеваю какие-то свои возможности. Ну, наверное, тут включается сила духа и вот это вот стремление как командная, потому что я понимала, что Стас какие-то без меня смог бы более легко и быстро пройти этапы, но я поняла, что я неплохо еще ориентируюсь, я неплохо коммуницирую, потому что у нас не было ничего, что могло бы помочь общаться с китайцами. То есть телефоны у нас забрали, никаких шпаргалок мы писать не могли, у нас не было даже карты. И у нас нам давался конверт, в котором, допустим, фотография какого-то памятника. И мы должны были объяснить китайцам, что нам нужно туда, объяснить таксистам и еще ограниченное количество денег.
6: Конечно, таксисты в полном шоке, потому что к ним подбегают люди в одинаковой одежде, что-то жестикулируют, пытаются объяснить, тут еще им камеру суют в лицо.
4: Полицейские на нас странно смотрят, потому что мы странно выглядим в их глазах. Мы останавливаем машины, они уезжают, вероятно, может, мы просто попрошайки. В общем, это очень занятно было.
5: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и скоро вернемся.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
7: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Дмитрий Солонников о том, растут ли в Европе пророссийские настроения.
9: У нас есть прекрасный пример соседней Италии, где тоже с евроскептическими взглядами выступала Джорджа Мелони на прошлых выборах. А ничего, нормально. Ее в кресло премьера бодро перестроилась под дирижерскую палочку европейского концерта. Все, что ей из Брюсселя диктовали, смотрела на дирижера и дула соответствующие ноты. Все нормально стало. Бодро продолжила тему общеевропейской войны с Россией. Поэтому очень аккуратно. Да, настроения в обществе растут, но это не факт, что эти настроения превалируют. Возможно, что рост антивоенных настроений в Европе приведет к тому, что сторонники войны будут с этими настроениями работать и пытаться их переломить, как и политиков, которые эти настроения пытаются отражать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Я напоминаю, что в студии Радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях актриса Ирина Безрукова и пиар-директор Станислав Влайку. Ну, я, кстати, хочу сказать, что вы были, наверное, самой дружелюбной парой на проекте, и вообще вы многого добились, учитывая, что вы были достаточно...
10: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Мне хватило сил все-таки разрешить эту ситуацию прямо в тот же вечер, потому что иначе бы она повисла, и было бы какое-то вот такое вот странное ощущение. Чего я не ожидала, это то, что я расплачусь. А вот Стас меня знает, за 10 лет, наверное, всего несколько раз он это видел. И к тому же, когда я, насколько я помню, плакала последний раз, это когда я была на родине и стояла рядом с сосной, которую посадила моя бабушка, которой давно нет в живых, и я просто расчувствовалась. Я не тот человек, который пытается вынести свои эмоции, ну, в общем, выплеснуть на других, потому что я понимаю, что людям и так, может быть, непросто живется. Ну, в общем, меня так воспитывали, что не нужно обнажать все свои чувства на людях. И, как правило, если я что-то проживаю, даже, может быть, грустное или депрессивное, и этого никто никогда не видит. Но здесь просто эмоции. Я очень еще рада, что Даша очень правильно среагировала, потому что речь шла о том, что за полгода где-то до шоу, да, где-то так?
6: Да год, мне кажется.
4: За год до шоу я оказалась на одной из программ, где просто очень жестко просят сказать «да» или «нет».
6: Просили оценить клип исполнителя, который только что был отелевизия на этом музыкальном канале, да. Собственно. Это канал Муз-ТВ. Ирину пригласили туда, заранее не сообщив, чей клип мы смотрим. Соответственно, мы приехали туда, абсолютно не будучи готовым к тому, что Ирине покажут. Ну, Ирина посмотрела клип и дала свою оценку.
4: А поскольку полутонов там нет, там нельзя было сказать, что вот это вот более-менее мне нравится, вот это интересно, это нет. Там нужно только вот, как это, Нормстрём, что-то в этом роде, да? И я понимаю, что формат такой, и я высказала свое мнение по поводу клипа Даши. И это было мнение, это не было осуждение, это не было оскорбление, это не было какое-то предвзятое. Я, в общем-то, с Дашей не была знакома. И тут происходит такая история. Это уже был второй или третий день?
6: Это второй день.
4: Да. Второй день, да. Серия снимается 2 дня. Мы там провели 6 дней. Это немало. Вот этой беготни, вот этой нервотрепки, вот этого стресса. Рано встаем, очень поздно. Ну, там 4 часа где-то я спала.
6: Важно сказать, что мы и выбегаем на старт каждый день. У нас нету серию отсняли, потом неделю отдыхать.
4: Выходных нет.
6: Нет, это ежедневный старт на...
4: Первый пошел, утром. Второй пошел. Да. Да, хочешь, не хочешь, устал, не устал, болит у тебя что-то, не болит. Да, да. Вот, и я понимаю... Какова ситуация? Я понимаю, что рядом сидит девушка, которая, естественно, требует ответа. Я повторяю то, что ей говорила, в общем-то...
6: Ну, Даша попросила, да. Вы можете сейчас мне это сказать в лицо? Ирина,
4: я говорю,
6: в целом,
4: да, я так считаю.
6: Повторять свою точку зрения.
4: Да, я так считаю.
5: Ну, то есть вы не то, чтобы ее прям там не любили, это был даже конкретный клип, как я понял, а не в целом то, что она вообще там
4: да,
5: поет, рэп читает.
4: Это был клип, да, мнение о клипе было. И я высказала свое мнение. И я просто ей в глаза это мнение подтвердила. И Даша спрашивает, и вы мне это говорите в глаза? Я говорю, Дашенька, ну я так считаю. Я из музыкальной семьи. У меня папа играл в лучших симфонических оркестрах. Я дружу с оперными дивами. А для меня певица, ну, это вот такие вот представители, ну, скажем так, высокого искусства. Вот. И я сама в детстве играла на скрипке. Я разбираюсь в музыке. И это мое субъективное мнение.
6: На которое Ирина имеет право. Да. Именно для этого ее и позвали в эту студию. Соответственно, тут оценка была конкретного произведения, которое было продемонстрировано, а не рассказ про Дашу в целом, как медиаперсону.
4: Да, там был клип, который... Ну, я отношение к клипу должна была сказать. Вот. И, ну, ситуацию стали раскачивать, естественно, это же шоу. И в какой-то момент я сижу и думаю... А насколько важно вот это вот... Да, я не отказалась от своего мнения, да, я как считаю, так и считаю, но я вижу, что при всей уверенности Даши, при всей ее эпатажной манере, она, мы же ее видели вне съемок и общались с ней, она очень милая барышня. И они, значит, с ее супругом вообще с полным вниманием и ко мне, и к Стасу. Мы там обменивались какими-то гаджетами, чтобы вот крепатуру мышц снять. Она мне отдала свой роллер, вот этот вот, который миофасциальный релиз делает. Я ее поблагодарила, там что-то. Мы какими-то лейкопластырями обменивались, все же растерли ноги. Ну, в общем, какая-то обычная была жизнь. И в этой ситуации я поняла, что надо что-то как-то делать. И я просто говорю: Даш, я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. И мне ужасно неловко, что я, не знаю тебя, вот не хотя и не желая этого, сделала тебе больно своей оценкой. И я тут расплакалась, они кинулись ко мне, стали меня утешать. Мы обнялись. И, конечно, эта ситуация, она... Ну, я спала очень плохо в эту ночь, потому что, ну, нервная система действительно там тоже очень напрягается. Но я была очень рада, что мы нашли консенсус, что мы мило пообщались. Ну, это непросто, особенно когда на тебя смотрит невероятное количество камер. Но другим доставалось более жестко.
6: Я думаю, что просто зрители не совсем верно поняли то, что появилось в эфире. Получилось так, что Ирина извиняется за то, что она дала такую оценку. Хотел бы чуть на этом сакцентировать внимание. Ирина извинилась перед Дашей за то, что она ее обидела как человека. Мы сейчас не говорим про музыкальный проект, про оценку творчества, вокальных возможностей и так далее. Поэтому... Но, наверное, это очень важно сказать. Ирине было неприятно от того, что она Дашу как человека задела, не как исполнителя. Она не извинялась за свои слова относительно того, что она сказала на съемках на Муз-ТВ. В эфире немного иначе прозвучало. Вполне возможно, это могло там послужить причиной того, что это неправильно было воспринято.
4: А Даша говорит: «Но вы меня совсем не знаете, посмотрите мои другие клипы». Я посмотрела. И я поняла, что девушка очень крепкая, потому что на нее снимаются такие диссы, они друг на друга такое снимают, они такое там творят, вот, что я это просто легкое поглаживание и такое похлопывание. Вот. И я понимаю, что Даша умеет уже держать удар, что она, ну, она успешная девушка, у нее миллионы подписчиков, у нее там последователи, кто-то одевается как Даша, кто-то поет ее песни, она с кем-то поет из известных людей. У нее все в порядке. Но в тот момент я видела перед собой девочку растерянную. И мне стало просто ее жаль.
6: Да. Для меня очень странно было, что Даша так отреагировала, потому что Ирина правильно отметила, что уж кого больше хейтили, чем инстасамку, наверное, в нашем шоу-бизнесе, ну, мало кого. Поэтому, когда Даша заявила вот эту претензию, мне было очень странно, потому что Ирина действительно достаточно корректно высказалась в программе. Можно было, конечно, прийти и раскидать всяких слов относительно того, что мы там увидели в этом клипе, но Ирина в этом плане было очень корректно. Как мне показалось, ну, как будто это было больше надуманная претензия, чем реальная, которая Дашу зацепила.
5: Станислав, ну, для вас эта история продолжилась уже после выхода, собственно, этого эпизода?
6: Ну, да, после того, как в серии показали по ТВ, и, казалось бы, мы этот инцидент исчерпали, еще находясь на проекте, а не секрет, что это съемки происходили за полгода до того, как проект появился на ТВ. Казалось, что мы все разрешили, и все вопросы были исчерпаны. Мы действительно достаточно долго после чайной церемонии разговаривали. Я с Дашей разговаривал, мы много с ней проговорили каких-то моментов, к сожалению, которые не попали в эфир. Мне было бы очень... приятно, чтобы показали еще и другую сторону, да, не только конфликт, но и какие-то моменты нашего примирения, потому что в них, как говорится, дьявол кроется в деталях.
5: В эфире радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, у нас в гостях актриса театра и кино Ирина Безрукова и пиар-директор Станислав Влайку. Мы ненадолго прервемся и вернемся сразу после рекламы.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
14: «Комсомольская правда».
11: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Алексей Чудаев о том, как специальная военная операция поменяла расклад сил в мировой политике.
15: Как ни странно, удалось-то сделать немыслимое. По сути, вот то, что произошло сейчас, это действительно разрушение западной гегемонии случилось на наших глазах. И сейчас уже, ну, Иран, что называется, заполировал ситуацию. То есть мир изменился необратимо и, в общем-то, из интересного с нашей подачи. Ну, то есть, если бы не СВО, то мы бы так и думали, что, значит, НАТО – самый сильный блок военный в мире, военная промышленность Запада – самая сильная. Сильная военная промышленность в мире, их технологии, самые передовые технологии в мире и так далее. Все это кончилось еще в 23-м году.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О расследованиях.
3: В смертельной аварии с автобусом в Архангельской области обвинили директора транспортной компании. Женщину задержали за оказание небезопасных услуг, сообщили в Следственном комитете России. Там отметили, что руководитель допустил уставшего водителя к рейсу. Кроме того, тот постоянно нарушал правила дорожного движения, получив 40 штрафов за полтора года. 13 сентября в Холмогорском районе Поморья рейсовый микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Погибли 13 человек.
1: О конфликтах.
3: НАТО планирует перевести военное противостояние с Россией в открытую форму к 2030 году. Западные страны уже отрабатывают на Балтике сценарий блокады Калининградской области и изоляции российских портов. Об этом на заседании форума ОБСЕ в Вене заявил руководитель российской делегации Юлия Жданова. Она уточнила, что ключевым логистическим узлом альянса станет Германия, через которую планируют перебросить на восток до 800 тысяч солдат. Ранее дипломат отмечал, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение с помощью поставок оружия Киеву не повлияют на достижение целей спецоперации.
1: О ценах.
3: Инфляция в России за неделю замедлилась более чем в два раза. Потребительские цены выросли всего на 0,02%, сообщили в Росстате. Ведомстве уточнили, что сдержать темпы помогло сезонное удешевление овощей, в том числе капусты, картофеля, лука и моркови. При этом среди остальных продуктов заметнее всего выросли в цене куриные яйца сразу на 2,5%.
1: Об инициативах.
3: Минтруд предложил разрешить тратить федеральные субсидии на строительство новых центров реабилитации для людей с инвалидностью. Ведомство уже разработало проект. Как уточнил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, сейчас деньги выделяют только на обновление уже действующих учреждений. Программу «Доступная среда» запустили в 2011 году, чтобы улучшить условия жизни маломобильных граждан по всей стране.
1: Обо всем.
3: Большинство российских родителей усомнились в возможности выбрать будущую профессию для ребенка из-за развития нейросетей. Почти 70% опрошенных заявили о непредсказуемом влиянии искусственного интеллекта на рынок труда. Об этом сообщает один из финансовых маркетплейсов. Как отмечается, теперь важнее развивать у детей универсальные навыки и умение работать с современными цифровыми инструментами. При этом больше половины взрослых уже помогают школьникам делать домашние задания с помощью новых технологий. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: В эфире Кирилл Мишин, и я напоминаю, что сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» актриса Ирина Безрукова и пиар-директор Станислав Влайку.
6: На самом деле мы были, как пара, слишком добры со всеми, потому что мы не слышали, кто что говорит на записи синхронах,
4: когда пишут
6: парами. И поэтому, когда объявили старт сезона, некоторые ребята в нашем чате Чунцин сразу написали, что простите нас за то, что мы там наговорили, потому что... было за что. Вот. А мы с Ириной были слишком добродушны со всеми, понимали, что, наверное, покажемся слишком такими, слишком позитивными, прям медовыми. Но мы не нацеливались на скандалы в целом.
4: Стас, как говорил один знакомый гример, мы такие с вами интеллигентные люди. Вот, мы просто вели себя, как вели.
6: Так не надо на реалити. На реалити нужно действовать по правилам, которые в этом реалити существуют.
4: Здорово, что все там разные.
6: Согласен.
4: Потому что кто-то просто совершенно такой отвязный. И я потом, когда слушала эти обсуждения, они же понимали все, что это все увидят только когда выйдет реалити. Некоторые из людей, к нам это не относилось, даже не приходили на общий просмотр серий, потому что там кончилась бы битва, я так чувствую.
6: Это
4: могли подраться, реально. Там такие заявки были. Ну, в общем, это очень интересное шоу, конечно.
5: Собственно, раз мы уже затронули, скажем так, тему современного искусства, как вы относитесь к блогерам в кино?
4: Я, на самом деле, хорошо отношусь, если только они совсем не заменят артистов и не вытеснят. Потому что такое понятие, как камео в кино, существовало всегда. И известные дизайнеры с мировым именем, известные певцы, просто политики и многие-многие другие, они снимаются и играют. Я считаю, что если режиссер, если продакшн считает, что на эту роль подходит блогер, вот вы, вероятно, про Иду Галич, да? Я фильм не видела.
5: У нас много. Ида Галич в какой-то момент была, Настя Ивлеева, по-моему, Валя Карнавал даже, имею в виду главные роли.
4: Ну, из троих этих девушек я знаю только Иду Галич, потому что был проект, в котором я брала интервью у разных людей, у Собчак, у Галич, у Бузовой, Малахова, у многих других, и мы с Олей познакомились и с Идой Галич вот как раз на этих интервью. Мне кажется, что Ида очень артистичная девушка. Я не видела фильма, я не могу ничего сказать, но понимаю коллег-артистов, которые высказались, потому что каждый артист мечтает сниматься больше или вообще сниматься, и когда он видит человека, который не закончил вуз, не, как они считают, в полной мере не владеет, как они считают, профессией, то как будто бы занимает их место. Но мне кажется, первым написал об этом мужчина, он не мог претендовать на эту роль.
6: Ну, еще такой есть маленький момент. Безусловно, это уже известный всем такой способ привлечь внимание к проекту, к фильму, неважно, к спектаклю, позвать туда какого-то медийного человека, у которого своя огромная аудитория. У Иды она огромнейшая, и она очень неотзывчивая. Это очень важный момент, потому что можно обладать огромной аудиторией, которая тебя ненавидит и хейтит, но никогда не придет смотреть на премьеру фильма. Да? Если говорить про Иду, я сам тоже проект не слышал, но в соцсетях шум был просто невероятный, потому что к Иде были большие претензии относительно ее речевого аппарата. Я так понял, что зрители не совсем были довольны тем, как Ида артикулирует и то, как она доносит, собственно, текст. Было бы интересно, кстати, посмотреть, что за проект и насколько это является правдой, потому что, да, действительно, в начале своей карьеры Ида сама об этом открыто говорит, что ее речевые навыки были очень скромными, и даже на недавнем интервью Собчак она говорит, что единственное, чему я могу завидовать тебе, Ксюша, это тому, как ты умеешь жонглировать словами. Поэтому претензия, наверное, к Иде в большей степени с профессиональной точки зрения в том, что она, как профессиональные актеры, наверное, не владеет речевым аппаратом на должном, как кажется, зрителям уровне. Хотя мы к Иде относимся прекрасно.
4: На интервью все было прекрасно.
6: Да.
4: Но я посмотрела эти видео, потому что я просматриваю ленту, где она выложила какие-то ранние свои записи. Действительно, она плохо говорила.
6: Потом она этого не скрывает.
4: Да. Многие артисты даже самые известные иногда говорили не здорово. Мне повезло сниматься с Янковским, и у него особенности строения челюсти такое, что он какие-то словосочетания не просто ему давались не с первого дубля. Мы с ним снимались в фильме «Китайский сервиз», и у него была фраза: «Я алгоритмист Панин» и так далее. Там речь идет про карточных игроков, и он говорил «алгоритмист». Три дубля где-то. Режиссер сказал: Олег, перестань баловаться, скажи мне, я алгоритмист Панин. А он говорит: у меня не получается. И у него получилось только в следующем дубле. В кино это возможно. На сцене все слышно.
5: Еще вот такой интересный момент хотелось бы обсудить. Я как-то сегодня вот вопросы, когда готовил, ходил, со всей редакцией уже обсудил. Недавно, значит, был такой прецедент. Настя Ивлеева, тоже блогер, снялась в кино. Ну и после всем известной вечеринки кино отложили, но все-таки решили выпустить, но без нее. Но вместо того, чтобы переснять, поскольку у нее была главная роль, ее заменили через нейросети на другую актрису. То есть поменяли лицо, просто лицо, поменяли, ого, а тело осталось. Ого. И мне вот хотелось бы как раз с вами поговорить. Вообще немножечко это жутковато звучит. Ну, то есть ладно бы полностью переснять, да, можно понять. А когда меняют только лицо, то есть тут руки, там какие-то татуировки, все остается, а лицо и голос другого человека.
6: Деньги потрачены как? Нельзя так.
4: Во-первых, существуют контракты. Я понимаю, что разные ситуации могут происходить с публичными личностями, но, мне кажется, без разрешения человека, если это не прописано в договоре, нельзя его никем заменять. Я слышала такую историю еще, ну, я не знаю, фейк это или нет, это надо выяснять, с Еленой Яковлевой якобы такая история, что ее хотели сделать, как бы ее молодую версию сделать вот как раз компьютерной, но она об этом не знала. Дело в том, что артисты тоже опасаются, что со временем выгоднее будет заменить их на виртуальные персонажи, если они станут почти как настоящие выглядеть. Пока еще несовершенно, и да, вы, наверное, тоже обрабатывали ваши фотографии, когда улыбка так отталкивающе иногда выглядит, она какая-то такая нечеловеческая. Но пройдет какое-то время, и будет незаметно. Мы все знаем, что мошенники используют голоса известных людей, обрабатывают или звонят даже родственники родственникам, якобы. Сейчас технологии близки к этому, но тогда потеря работы получается у артистов. Либо артисты должны получать процент с этого образа. Если ваш персонаж в ИИ исполнении играет в фильме, вы должны получать за это деньги. Это же ваше лицо.
6: Я думаю, что тут история была скорее с конфликтом интересов относительно вечеринки, которую вы назвали. Продюсеры просто не хотели терять все деньги, которые были потрачены на производство фильма, поэтому у них в целом выбора особого не было, как мне кажется, либо положить этот фильм на полку до непонятно какого времени, либо каким-то образом его с помощью технологий современных попытаться реанимировать, что они сделали в целом. Ну, мне кажется, это
4: объективно. Я не видела, а как это выглядит? Кто-то видел, как это выглядит?
5: Ну да, там есть фотографии, видео не видел, но
4: похоже,
5: в кино выходит.
4: Похоже это выглядит.
5: А, там другой человек, другой, то есть актриса. Да? Да, ну, это она похожа на Ивлееву, но это не она.
4: Не она.
5: А тело Настя, грубо говоря.
4: А как же в титрах будет, мне интересно, потому что в договоре...
5: По-моему, вырезали везде.
4: В договоре прописываются титры.
5: Ну вот сейчас, если смотреть там на сайтах специализированных, там она никак не указана, то есть там просто ее тело. Голос другого человека, лицо, вообще там малоизвестная актриса, которую, я так понимаю, взяли только из-за схожести с Настей. Но все-таки, то есть это очень странно выглядит, тело ее, а лицо, оно похоже. То есть, но не она.
4: Вы знаете, вам нужен специалист по авторским правам здесь, юрист именно, потому что это юридическое поле. Вот. А ситуации могут быть разные, иногда мы не знаем, какие они могут быть. Вот живешь, доживаешь до ковида и понимаешь, что вот такая ситуация или
6: жизнь
4: другая.
6: Жизнь может остановиться в одну секунду.
4: Да, поэтому, мира. Мне кажется, когда уже продукт создан, есть какие-то нюансы, как можно обсуждать. Это форс-мажор называется.
6: Думаю, тут... что в этом случае это именно так и было, поэтому...
4: Да. Продюсеров
6: вероятно,
4: тоже
6: вероятно,
4: можно
6: согласовывались
4: понять.
6: Согласовывались с ней.
4: Да, да, но и исполнителя тоже, потому что человек, по идее, должен... иметь смежное право на свое изображение, на свой голос.
5: Олег Меньшиков не так давно заявлял о том, что в России слишком много театральных вузов, и предложил их сократить там до 7-8. Вам как такая история? Вот согласны ли вы с этим? Или должна быть конкуренция?
4: Олег Меньшиков не так давно стал очень активно размещать разные видео в соцсетях. Некоторые из них совершенно фантастические, свои оценки. И, я не знаю, советуют ему или это он делает сам. Несколько заявлений последних очень хайповые. Вот это. Но 7, мне кажется, маловато на страну. между нами. Что касается расплодившихся так называемых отделений в других институтах, где педагогический состав может быть не такой вот серьезный, тут можно рассматривать, скажем так, на выходе, насколько качественно педагоги готовят профессионалов. Потому что есть люди, которые, ну, просто... Некоторые блогеры могут смело играть, потому что некоторые выпускники, ну, очень слабенькие. Это действительно так. Но 7 маловато, мое мнение. Субъективное. И я не видела еще спектакль «Гамлет», вот это смелое высказывание да, Олега Евгеньевича, мне просто очень интересно сходить и посмотреть, потому что я слышала очень разные отзывы. Его мнение такое. Но я не могу дискутировать, пока я не увидела. Это не в моих правилах. Я считаю, что он очень здорово вернулся в информационное поле, потому что сейчас людей знают по соцсетям, а какое-то время он просто как серьезный артист, руководитель театра, он не очень обращал на это внимание. И какие-то вещи, которые он там выкладывает, мне очень нравятся, с таким хорошим вкусом, стихи, какие-то шутки, какие-то наблюдения. Ну, прекрасный
6: очень
4: артист.
6: Дозированно хайпует. Это очень классно, он в этом плане молодец.
4: Хорошее чувство юмора у него, да.
5: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях актриса Ирина Безрукова и пиар-директор Станислав Влайку. Мы ненадолго прервемся и вернемся сразу после рекламы.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
17: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях актриса Ирина Безрукова и пиар-директор Станислав Влайку. К теме про молодых артистов Аня Пересильд поступила на курс Дарьи Мороз, с чем я, собственно, ее поздравляю, но при этом ей, в общем-то, досталось за то, что она поступила туда по блату, якобы его там не было на последнем финальном конкурсе. Вообще, может ли известный ребенок известных людей поступать по блату? Вот как вы считаете?
4: Ну, я поступала, как все. Конкурс был 250 человек на место. И вообще, чтобы поступить в театральный, если нет блата, и эта история непростая. И каждый, кто поступил, даже если он не доучился, это уже человек, которого отбирали. отбирали очень серьезным отбором, это все непросто. А что касается этой истории, я видела все эти заявления ребят, которые учатся на курсе, что они ее не видели на каких-то там отборочных.
6: Да, или... чуть ли вообще не видели, вообще я так понял, видели. Что они с ней не знакомы, что мы как будто бы учимся вместе, но мы ее ни разу не...
4: Я не видела от Дарьи Мороз ничего. Говорила она это, как-то комментировала или нет. Но что касается Ани Пересильд, это человек, который снялся в нескольких фильмах. Не уверена, что нужно человека совершенно пропускать мимо всех туров и допускать к обучению, потому что человек уже имеет какой-то опыт работы в кино. Я знаю многих ребят, которые, учась в хороших, даже детских театральных студиях, с юности снимаются. Но при этом они, когда поступают, они поступают, ну, в общем, вместе со всеми. И мне кажется, человек, который сыграл несколько главных ролей, никакого труда не составляет выучить ну, там, прозу, басню, стихи и просто прийти и показаться комиссии. Ну, если действительно девочка не появлялась, мне кажется, это не очень хороший пример. И ребята, в том числе, я думаю, не будут относиться к Ане хотя бы первое время, потом, может, подружиться, все будет хорошо. Так же, как и к ребятам, которые бок о бок с ними поступали. Потому что есть ощущение у молодых ребят максимализм, справедливость, что вот они честно, а кто-то, может быть, имел какие-то поблажки.
6: Да и актерство это тоже, это прям профессия полноценная. Мы же себе не можем представить доктора, который поступил в медицинское учреждение, не сдав экзамена, да, чтобы хотя бы первоначально приемная комиссия оценила его возможности познания вообще, понимание того, как этот человек видит свою будущую специальность. Поэтому мне кажется, что сколько бы ролей ты ни сыграла, если переводить на другие специальности, будет довольно странная ситуация. Актерство ровно такая же профессия, как и любые другие. Учителя, врачи, не знаю, спасатели. Нам бы, наверное, хотелось, чтобы каждый специалист, с которым мы сталкиваемся так или иначе в нашей жизни, он был профессионалом и был все-таки отобран какими-то людьми, которые разбираются в этой профессии, да, там комиссия, которая принимает студентов, хочется, чтобы все были профессионалами в своем
4: деле.
6: А потом
4: Даша набрала театральный курс или в ГИК, или это кино? Если театральный, то тут особенно, потому что кино – это одно, может быть, слабенький голос, может быть...
6: Переснять, переозвучить все можно.
4: Да, может быть, девочка очень милая и долго играть вот однотипные роли. Но если театр, театр предполагает и сценическую речь хорошую, и возможность перевоплощения, и чтобы студент или студентка играли очень разные роли, чтобы диапазон был широкий, а не только вот что-то одинаковое. Ну, кино
5: Она
4: это немножко...
5: Она поступила, да, в Московскую школу кино.
4: Кино. Да. А, это киношный, да, проект? Но все равно, мне кажется, что надо было пройти все туры, по крайней мере, прийти на них наравне с ребятами.
5: Говоря про театр, не так давно у вас случился инцидент, из-за которого вы были впервые в жизни вынуждены пропустить спектакли. Mm-hmm. Во-первых, да, mm-hmm. хотел бы спросить, как вы себя сейчас чувствуете? Лучше ли нога? Вообще все ли хорошо?
4: Ой, спасибо вам большое. Я от всех получала слова поддержки. Многие мои коллеги просто рвались ко мне домой, и я понимала, что если я начну их принимать, мне будет даже, может быть, тяжелее. Стас меня встречал с поезда и довез домой, донес мне чемодан.
6: Секретно приехать в Москву самым ранним поездом, насколько это было возможно, но, к сожалению, не удалось, и нас на этом вокзале засняли.
4: Да. Ну, во-первых, коляска – это приметно, потом меня...
6: Потом
4: поезде...
6: Ирина – это приметно в целом.
4: Ну, человек, который скачет на костылях по вагону, ну, тоже как бы не заметить сложно. В общем, нас, да, там подсняли. Вот. К счастью, я не подвела ни один из театров, потому что я, как приглашенная актриса, играю еще в театре комедии на Достоевской. У меня там три наименования, три спектакля, совершенно прекрасные комедии, приходите. Вот. Наш театр был в отпуске уже. И театр комедии, как раз я выпустила премьерный спектакль «Служебный роман», и я должна была отыграть очень много спектаклей, также «Женитьба Фигаро» и «Пигмалион». Но в этом театре есть на каждую роль несколько артистов, и я очень благодарна своим коллегам, которые меня, Наташенька Антонова, Жанна Эпле и Марина Дюжева, они меня заменяли. Мы на одну роль Вот. И я не сорвала ни одного спектакля. Для меня это очень важно, потому что когда зал продан, и зритель пришел, единственное, я в соцсетях извинилась перед теми, кто хотел прийти и посмотреть спектакль именно со мной. Некоторые люди даже свой отпуск подгадывали. Мы приедем в Москву, когда вы играете? Мы купили билеты.
6: Действительно, весь август все билеты были распроданы, и в этом и была сложность на самом деле. С одной стороны, это радостно, что на спектакле с участием Ирины все билеты продаются, что в Губернском театре, ныне МХТ имени Горького, что в Театре комедии на Достоевской Ирина является востребованной актрисой, артисткой, на которую покупают билеты. И это не секрет, в целом Театр комедии именно так и строится. Там все медийные актеры, которых вы видите в кино, в сериалах, которых очень любят люди, и приходят с радостью на них. Поэтому сложность, наверное, была в том, что Ирина действительно, ну, так получилось, не то, что подвела, так сложилось, что те люди, которые хотели увидеть непосредственно Ирину на сцене, вынуждены будут приехать еще раз увидеть ее, когда она полностью восстановится.
5: Да, собственно, желаем вам скорейшего восстановления.
4: Впервые, да,

0: раньше, я не знаю, знакомы вы с такой техникой, как мезотерапия. Это когда берется шприц, маленькая тоненькая иголочка, и делается очень-очень много микроукольчиков в лицо. Очень много, более 300. Это больно, это неприятно, даже с обезболиванием, и потом это синяки. Это для того, чтобы оживить витаминами, наполнить кожу, чтобы регенерация была, как у молодого человека. Это делается, ну, там, раз в 2-3 недели. Сейчас можно этого не делать. Сейчас тот же состав, который был в шприце, наносится на очищенную кожу, и специальным аппаратом немного нагревается лицо, попадает как раз вовнутрь. Потом охлаждающая маска, и можно гримироваться и идти. Сейчас технологии уже другие. Можно без уколов обойтись. Изредка я делаю такую процедуру, которая называется биоревитализация, тоже оживляет вот, подкожный слой, потому что, ну, куда деваться. Вот посмотрите в интернете, сколько мне лет, вслух не хочу. Вот, и приходится, естественно, кожу поддерживать и регулярно навещать своего косметолога.
1: Есть ли у вас какие-то утренние ритуалы?
0: Ну, во-первых, я не знаю, может, это смешно. Когда меня спрашивают, есть ли у меня привычки какие-то вредные или какие-то такие вот слабости. У меня слабость передвигать будильник все время. Я их представляю 5 минут, 10 минут, еще. Я люблю поспать, поскольку ложусь очень-очень поздно или очень рано, так получается, то поспать не удается. Поэтому утром, когда я встаю, первое, что попадает в мой организм, это стакан горячей воды без лимона, без всего, без добавок. Температура 38-45 градусов. Я подогреваю воду, и пока я иду умываться, я выпиваю один стакан, потом второй. Обязательно нужно гидрировать после сна организм. Утренний естественный ритуал – это уход за лицом, но он занимает у меня буквально 3 минуты. Вот. Ну, потом я готовлю завтрак, как правило. Сегодня я проспала, поэтому перекус взяла с собой. Взяла такие просто протеиновые батончики. И у вас потрясающий кофе. Спасибо большое.
1: Ну, кстати, про воду, да. Это я просто тоже недавно начал так делать. Я, вообще, моя жизнь изменилась реально.
0: Когда мы утром встаем, первое, что должно попасть, это вода. Потом завтрак. А потом между завтраком и обедом ланч. Тогда чашка кофе – это совет от моего доктора, это не мой совет.
1: Часто ли читаете книги? Может быть, у вас есть какие-то любимые книги?
0: Читаю чаще всего сценарии, тексты ролей. У меня сейчас лежит 2 сценария антрепризы, 2 пьесы. Но когда я восстанавливала ногу, я прочла книжку, которую мне подарил Саша Петров давно, «Планета Максимус». И там есть очень любопытные стихи, некоторые, может быть, навеяны стихами Есенина, но совсем мало. У него есть интересные стихи. Так что, Саш, я прочла твою книжку.
2: Я слушаю лекции Татьяны Черниговской. Вот одна из последних была о том, что люди, которые поздно не ложатся спать, они не какие-то неправильные, у них просто иначе работает мозг, и как раз в ночное время у них открываются какие-то дополнительные энергетические возможности для того, чтобы реализовывать то, что днем у них не получается делать, и таких людей не нужно осуждать, просто важно давать им возможность работать в то время, когда для них это комфортно.
1: Спасибо большое, что пришли в гости. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» были Кирилл Мишин и актриса Ирина Безрукова, а также пиар-директор Станислав Влайку.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
4: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова об интересе участников СВО к выборам.
5: Эта дума будет очень обновлена. Я скажу почему. Потому что в обществе это все идет от участников специальной военной операции. Вот они прекрасно знают, за что они воюют. И они одни из самых активных избирателей, не только участников избирательного процесса. Потому что им не все равно, кто придет в их регионе, очень активные, да. И мы в том числе организуем голосование для военнослужащих, там временные участки. Они и сами образуют эти комиссии. У нас довольно много участников всего сейчас идут на выборы. И это новая волна, потому что невероятно острый запрос на справедливость. Вот вы знаете, требования ко всем уровням власти, ко всем они возрастают.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.

0: сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
2: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О расследованиях.
3: Следователи обвинили директора транспортной компании в оказании небезопасных услуг после смертельной автокатастрофы в Архангельской области. Руководителя предприятия задержали и планируют отправить под стражу, сообщили в Следственном комитете. Как выяснили в ведомстве, шофера допустили к длительному рейсу уставшим и рассеянным. Это привело к столкновению микроавтобуса с лесовозом и легковым автомобилем. Жертвами аварии стали 13 человек, еще 7 пострадали.
1: О важном.
3: Владимир Путин заявил, что предстоящие парламентские выборы в России состоятся строго по закону и в установленные сроки. Президент в видеообращении к гражданам призвал избирателей реализовать свое конституционное право. Глава государства выразил уверенность, что победу одержат самые достойные кандидаты. Выборы депутатов Госдумы нового созыва состоятся с 18 по 20 сентября.
1: О важном.
3: Вооруженные силы Украины атаковали 6 районов Белгородской области. Пострадали 6 мирных жителей, сообщает оперштаб региона. Как отмечается, под огонь попали сразу несколько приграничных населенных пунктов. Украинские военные регулярно обстреливают территорию области.
1: О политике.
3: Российский посол отверг обвинения хорватских властей в создании мнимой угрозы для европейской безопасности. Александр Норизаде назвал эти претензии бездоказательными. Глава дипмиссии расценил шаг Загреба как спланированную провокацию для ухудшения отношений. Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не намерена нападать на европейские страны, а разговоры о подобной опасности беспочвены. Пользователи YouTube по всему миру жалуются на масштабный технический сбой. Проблемы затронули как мобильное приложение, так и сайт платформы, сообщает профильный сервис Down Detector. Больше всего сообщений о неполадках видеохостинга поступило из США, Великобритании и Канады. Там люди массово сталкиваются с зависанием видеороликов.
1: Обо всем.
3: Певица из ЮАР Лизви спела на русском языке народную песню «В ополе березка стояла». Исполнительница стиля афрохаус выступила перед гостями Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Как отмечается, зарубежная артистка также представила зрителям свои главные мировые хиты. Масштабный форум продлится на Урале до 17 сентября. Он объединил 10 тысяч участников почти из 200 стран мира. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор об украинстве, в котором мы начинали с одной из целей специальной военной операции, это денацификация Украины. Потом стало понятно сразу, что вопрос выходит широко и глубоко за пределы этой самой Украины. И с течением времени, с течением специальной военной операции, этот вопрос тоже никуда не снимается, да как, в общем, понятно из наших разговоров. Наступила такая политическая осень этого сезона 2026-го, который тоже обращает на себя внимание некоторыми сообщениями, которые мы хотели бы разобрать и на которых остановиться чуть подробнее. С нами по-прежнему соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня Федор Кауфман. Федор, приветствую.
5: Добрый день.
4: Максим Карьев. Максим, рады видеть.
6: Здравствуйте.
4: Несколько новостей. Да что несколько? Начнем, вот, может быть, подробно разбирать новостей с Украины. Бывший министр обороны Федоров объявил, уйдя, проведя картонный Майдан или не проведя, но объявил о создании собственной IT или тег-компании. Первым же ключевым инвестором проекта стал или станет, как объявили, глава Palantir небезызвестного Алекс Карп, который свое участие уже подтвердил. Что говорят? Займутся разработкой и масштабированием военных технологий на основе украинского опыта. Опыт накоплен колоссальный объем, и есть о чем говорить. Но возникает Palantir, возникает Карп. Возникает много разговоров об искусственном интеллекте, который развивается какими-то колоссальными темпами, как говорят в Соединенных Штатах, и даже Илон Маск напрягается, и создатели крупных стартапов американских в этой области говорят, что он может выйти из-под контроля, и надо что-то делать. Там на этом фоне идут разговоры и о том, где же находимся мы, и наши разработчики, и не случилось для чего-то странного в этом направлении, связанного с отъездом некоторых профильных наших инженеров. Ну, может быть, это вопрос отдельный. Еще одна тема, так или иначе подошедшая к вот этому политическому сезону, это заявление Зеленского об усилении позиций в Донбассе, где позиции с каждым днем у Киева ухудшаются, и направили туда самых таких известных медийно неонацистов, но, может быть, не только медийно, может быть, за ними стоит что-то еще, мы поговорим и об этом тоже. Экстремисты, террористы Прокопенко, Белецкий, признанные таковыми здесь у нас, укрепляют группировку, которая должна будет отвечать за оборону, как они говорят, большей части Донецкой, ну, они это называют областью, Донецкой Народной Республики, оккупации Донецкой Народной Республики, и взять командование на себя. А корпуса соответствующие, да, ну, тоже... как бы, что за этим стоит и почему. Я, наверное, много сказал. АДГ еще, как нам говорят, что сначала нам долго рассказывали, что когда тот самый Зеленский, да, выиграл выборы, некоторые радовались, говорили, что вот молодой, перспективный. Потом Трамп наш пришел, да, теперь вот наши в Германии наконец побеждают. Но вот связано ли это все между собой? Попробуем поговорить об этом сегодня. С чего начнем? С Федорова, может быть, да?
5: Вот если мы сейчас посмотрим на поляну наиболее медийных фигур на Украине, то сразу станет ясно, что это, ну, как бы все сплошь очень радикальные нацисты. Сейчас, когда идет разговор, а кто будет президентом, а кто будет министром обороны, а кто наиболее медийная фигура, то перечисляются Залужный, Буданов, Дропатый, все террористы-экстремисты, Дропатый, Федоров, террорист Белецкий, Прокопенко. Ну, вот это самые такие фигуры, да, самые фигуры, которые сейчас обсуждаются, и там ведется спор, там, кто должен быть министром, да, там, кто должен быть президентом и так далее. Сейчас вот эта плеяда лидеров, она смотрит, там, не знаю, там, Буданов смотрит, с кем ему там дружить, там, ему дружить с Белецким, там, гнать на Федорова, да, там, Федоров смотрит, ему там дружить с Дропатым, гнать на Буданова, но коалиции будут вот такие, исключительно. И там все время идет такой расклад. А если кто-то считает, что министр бывший, да, уже бывший министр обороны Федоров не нацист, то это очень глубокое заблуждение. Он в этих нацистских щах по уши. И об этом говорят его и высказывания, и политика об этом говорит. Это же он говорил о том, что он хочет уничтожать русских в промышленных масштабах. В промышленных масштабах. И еще будучи министром обороны...
6: По 50 вот, тысяч в месяц.
5: Да, желательно. Вот. А еще будучи министром обороны, именно Федоров говорил, что главнокомандующим должен быть либо Дропатый, который сейчас и стал главнокомандующим, да, либо преступник Белецкий. Он говорил, либо тот, либо тот. Это, ну, как бы самое идеальное. У Белецкого вес уже огромный, огромный политический вес в стране. С ним не могут не считаться. Именно поэтому, когда Дропатова, да, сделали главой ВСУ, а Белецкий был одним из кандидатов, то ему сразу Белецкому Зеленский дал и Герой Украины, и теперь вот им дали в зубы одну группировку войск Белецкому, другую группировку войск Прокопенко, то есть две неонацистских группировки войск. И мы давно с вами обсуждали вопрос о том, что идет полное переформирование армии вот под эти структуры. Они встанут над всем, они всем будут руководить, что это ядро, которое все под себя подомнет. Другой вопрос, что, конечно, их сейчас перебросили в Донецк, и, возможно, у кого-то есть надежда, что там с ними может нечто произойти, и они уйдут с политического пути, не будут препятствием для кого-то. Но, как практика показывает, Прокопенко, будучи сидельцем Азовстали, сдавшись в плен, просидев сколько-то в плену, был выкуплен и остается героем для них. Героем войны, героем неонацистов этих, все, он из этих кругов не ушел, он все равно наверху, он всем этим руководит. Поэтому это такие ребята, это такие жуки, которые, конечно, сохранят свою шкуру. Вот эти люди сейчас выкристаллизовались в какой-то вот такой вот политический кулак, и там вот среди них будут выбирать, кто будет кем, а других не будет.
6: Ну, все это происходит на фоне разговоров о выборах, да, то есть формально президентские полномочия Зеленского, они истекли еще 2 года назад.
5: Конечно, об этом и спор.
6: Вот. Да, и теперь на самом деле все люди, которых вот Федор перечислил, это представители так называемого силового блока. И по большому счету, как все понимают, конкуренция происходит не между конкретными людьми, а между кураторами. Допустим, британцы ставят на Залужного, который сидит в Лондоне послом, там американцы на Буданова, у которого свои связи. Причем понятно, что американцы там бывают разные, да, есть, допустим, вот этот старый генералитет, который там за классическую войну, есть вот эти вот современные цифровики, или как их называют, технобароны, тот же Карп, Тиль, там, которые, допустим, да, вот дружны с Федоровым, вот уже говорилось то, что Федоров создал новую оборонную компанию, и Карп стал, ну, или станет, там, неважно, да, он отмаркировал свое присутствие, что это человек, из моего, который относится к нашему кругу. Вот. И они, то есть, и там идет конкуренция вот этих вот внешних игроков за то, кто получит контроль над Украиной. Есть Палантир, который вырос, как говорят, в тесном взаимодействии с Пентагоном. Но при этом все понимают, что он вырос не на деньги Пентагона, деньги они свои вложили. Они взяли данные. То есть главный вот это вот интерес этих цифровиков – это обучение своих моделей на реальных данных, чтобы можно было опробовать и тестировать. И все говорят, что Украина – это именно полигон таких технологий. Вот, например, в британском филиале Палантира, который возглавляет очень такой интересный человек Луис Мозли, это внучатый племянник главного английского нациста Освальда Мозли. В Америке была своя нацистская партия, и свои, как бы, вот эти там товарищи ходили со свастиками. И там вот Тильк, да, он у нас из Южной Африки, там до сих пор ходит. Ну, строй, правда, стройлучевой, но неважно. Смысл в том, что то, что нам кажется, что мы вот в 45-м году разгромили, да, мы, конечно, разгромили их в военном плане, но они ушли, перегруппировались, создали какие-то структуры, сети, точно так же, как бандеровцы. То есть они все не сдались, они перешли в какой-то вот режим такого, ну, подпольно-партизанского сопротивления. И то, что мы видим на Украине сейчас, это такой, ну, реванш, попытка реванша, то есть как бы снова, и на этом фоне, конечно, очень важно понимать, что и Трамп, и Венц, по-моему, в прошлом году, да, он приезжал вот в Мюнхенскую конференцию, да, по безопасности, он просто говорил, что да-да-да, европейские правы, все делаете правильно. Вот недавно Маск сказал, что альтернатива для Германии – это вообще лучшая партия, которая только есть. То есть мы видим, ну, есть такое просто понятие «черный интернационал». То есть объединение вот этих правых, ультраправых фашистских групп там в Европе и в Америке. Вот они сейчас фактически потихонечку идут к власти, возвращаются. Мы видим, что сейчас, допустим, во Франции тоже говорят, что по всем опросам Марин Ле Пен будет президентом. Хотя они пытались...
4: Наша Марин Ле Пен.
6: Ну, как бы, она как бы наша, но она такая же наша, как там АДГ и как Трамп. Вот я бы, ну, помните, да, все говорили, вот наш слон, тра-ля-ля, но он пришел, ну, смотрите, что он сделал. Ну, я... Ну, понятно, что у Америки свои интересы, но он не наш. Вот это вот ощущение, что там есть... Нету наших. Наши все здесь. И то не все, кто здесь, наши. Вот я так скажу.
4: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Максим Карев. Буквально 3 минуты, и мы сразу продолжим о неонацизме на Украине.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказ-реклама.
7: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
9: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не... Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: Продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Максим Карев, Федор Кауфман. Мы говорим о неонацизме на Украине. Выходящим уже стало понятно давно далеко за пределы этой самой Украины. Но, кстати, интересно, ведь все это происходит, если уж мы вышли, да, вот с после 45-го года в нынешнюю материю и АДГ, и Франция. Мы же видим, что с уходом Советского Союза, с уходом коммунизма сегодня все больше говорят о том, что вот только национальные интересы, да, каждая страна, нет никаких, ни у кого, ни с кем никаких союзников, только прагматические экономические отношения, и каждый только сам за себя. Но вот эта фраза «каждый сам за себя» – это не та ли почва, на которой начинает произрастать сначала АДГ, Ле Пен, Трамп и все остальные, а потом уже придут настоящие, да,
5: да,
4: товарищи?
5: Нет, все на самом деле все не так. Вот вернемся опять к тому, что мы обсуждали про Украину. У Буданова на столе лежит книжка Генона. Это более сложные вещи. Там, ну, как бы, вот это «каждый сам за себя» или «национальная идея» – это опять-таки нечто внешнее. Там в ядре всегда что-то другое существует. Там есть и метафизика, там сложная идеология. Вот мы много говорили о том, чему поклоняются украинские нацисты. И не только азовцы, а вообще, что там главным символом является черное солнце. Это оккультный символ, не идеологический символ. И что это черное солнце, оно так дорого не только украинским фашистам, а это основной символ черного интернационала. И что, в принципе, этот черный интернационал стал после Второй мировой войны сильно повернутым на эзотерике, на темном. Если до войны это был как бы удел небольших групп в ядре, да, там немецкого нацизма, еще какого-то, даже в ядре украинского нацизма, то после Второй мировой войны это стало мейнстримом. Невозможно разделить уже неонацистов от темных эзотериков, от темных оккультистов. И здесь ими движут определенные идеи оккультные, которые объясняют вот это вот неравенство человека. Неравенство человека уже совсем по-другому. Это не вопрос о крови, не вопрос о цвете кожи, о хороших или плохих генах. Там идет вопрос о том, что что-то у кого-то там по-разному трактуют. У кого-то есть душа, у кого-то нету. А может, душа и вообще не нужна. У кого-то есть какая-то способность связываться с духом, у кого-то нету. Кто-то может пробуждать звериную какую-то вот эту вот силу, а кто-то нет. Вот. Вот по таким аспектам делятся как бы люди. А вот вопрос о национальных идеях, о чем-то еще, ну, это очень легко, ну, как бы это очень удобно использовать в условиях массового глобального экономического кризиса, который нарастает и нарастает. Это все очень такая игра, которая как бы переплетается и с естественным процессом, но какие-то вещи просто очень удобно использовать. Опять же, вот эти партии все правые, мы говорим о ДГ, да, там, или французский вот это, Мари Ле Пен партия, там же вопрос о чем? О том, что все эти партии сильно неоднородны. Они сильно неоднородны. Там есть, они внутри конфликтуют. Там очень мощные радикальные крылья в таких партиях. И мы знаем, как в ДГ они даже выводили кого-то, потому что, ну, запалились сильно с зигованием, со свастиками и так далее. Тем более мы же знаем, что происходит в каких-то там чатах ДГ. Там совсем все по-другому, там все более радикально.
6: Кстати, извини, я перебью. Ну, просто вот Ле Пениха – это не наша слониха, потому что ее правая рука Жордан Борделло недавно, по-моему, сказал, что, ну да, Россия должна проиграть, а мы за Украину. Ну, по-моему, все понятно.
5: Ну, а ДГ что предлагает? Даже та часть, которая якобы либеральная, она говорит, давайте мы будем дружить с Россией, чтобы она поставляла нам энергоресурсы, а всех украинцев, которые призывного возраста, мы отправим на Украину, пусть воюют.
6: Да.
5: Ну, нормально. Да. Ну, кто сейчас откажется в Германии при сумасшедшем росте военной промышленности, которая и спасает сейчас эту Германию. Кто сейчас откажется от продолжения военного курса? Любой отказ от продолжения военного курса ведет за собой экономический кризис и соответствующие проблемы для того политикума, который находится во главе государства. И поэтому тут говорить о том, что вот ОДГ таким образом, во всех этих партиях есть презентабельные группы, которые на определенный период времени выдвигаются вперед, потому что ну, никто сейчас не выиграет. Еще не то время. Еще пока что не то время. Это на Украине только выигрывает тот, кто зигует, говорит «Бандера, мой бог», там и всякое такое. А в остальных странах еще все-таки пока не так. Нельзя. Маску можно зиговать. А остальным зиговать еще пока что нельзя. Это будет такой маргиналитет.
10: Ну, про войну с Россией и Германией прямо говорят. Особенно вот какой-то странный инцидент в Лейпциге, да, с дронами. Прямо сказали, давайте вернемся к...
5: И не только Германия, но это же происходит повсеместно. Опять же, это много мы обсуждали. Происходит очень странный процесс. Мы же видим, что военные базы, военные объекты, какие-то заводы, там все там, не знаю, там укрепрайоны, у них сроки сдачи в основном стоят 29-30 год. Сроки сдачи. То есть к этому времени должна быть готова некая инфраструктура. И это общеевропейский тренд.
6: И никто не будет вкладываться в инфраструктуру, которая не вернет денег.
5: Ну, конечно.
6: Поэтому она будет работать еще много лет, после того, как она будет введена в эксплуатацию.
10: Размещение ядерного оружия в Эстонии уже.
5: А вот это уже, отдельный... Вот про этого отдельный вопрос, про ядерное оружие. Вот все, о чем говорил Максим, о том, что есть некий вот такой, но определенный тренд на сильный сдвиг восприятия вообще человеческого и нечеловеческого. Вот об этом полигоне, где должны обкататься не только танки, и какие-то там беспилотники на Украине, да, должны обкататься какие-то идеи о расчеловечивании, и что это все имеет корни черного интернационала, выжившего после Второй мировой войны. Так вот теперь вопрос, а как вот мы это соединим с нарастающими какими-то, нарастающей легкостью в разговорах о ядерном оружии? Вот, допустим, Финляндия, опять же, уже мы говорили о том, как когда Финляндия была принята в НАТО, у них спросили напрямую, а что насчет ядерного оружия? Что вы себе думаете? И тогда был получен такой ответ, что Финляндия останется без ядерной, они не будут у себя держать ядерное оружие, но против натовских статей они пойти не могут, поэтому, если необходимо будет, они предоставят свою территорию для транзита ядерного оружия. Простите, транзита куда? Куда можно транзит сделать через Финляндию? Там как бы...
10: Дронами в Мурманск.
5: Да, как бы. Там не дронами, там же все, и гаубицы уже закуплены,
6: да, и там
5: все
6: можно, что угодно. Прости, рогаткой перекинуть.
5: Польша, Польша. Да, и понятно, почем, почему они хотят бить. Это же не вопрос о том, что Финляндия хочет бить по Санкт-Петербургу. Это вопрос о том, что НАТО хочет бить по нашим объектам в Мурманской области. Это же абсолютно ясно. Далее. Уже в этом году, тогда все говорили, да нет, это все, это разговор и так далее. Но в этом же году уже Финляндия заявила, что они снимают все юридические вопросы на транзит ядерного оружия через свою территорию. Все юридические вопросы, никаких вопросов нету. Польша хочет ядерное оружие, говорит, хотим, давайте с кем будем дружить, с Францией или у кого получать. Германия хочет ядерное оружие. Литва заявилась. Литва заявилась, и тут вызывают, конечно, вопросы, которые, ну, вызывают вопросы, ответы, которые наши политики дали на это заявление. Литва говорит, вот мы сейчас обсудим каким-то образом, там будет, не будет, но уже будем обсуждать. На что с нашей стороны был ответ, что, ну, если Литва поставит себе ядерное оружие, то она станет целью для нашего ядерного оружия. А не поздновато ли просто быть целью? Потому что Литва – это разменная карта. Для Запада Литва – это ничто. Не Литва, а Эстония, Финляндия – ничто. Это будет использовано. Или ничего там в Литве. Литва сделает то, что им скажут. Но когда с Литвы полетят ракеты, когда они стоят впритык к нашей границе в Финляндии и в Литве, понятно, что это очень крупная политическая программа, которая много десятилетий, на создание условий для безответного удара.
10: То есть обложить, да, по поясу?
5: Ну, конечно, они хотят нанести безответный удар. Они когда только на секунду поверят, даже если это будет не так, даже если они будут ошибаться, когда они на секунду поверят, что они могут нанести безответный удар, они его нанесут. Они его нанесут.
10: Или Палантиром рассчитают, скажут, сейчас
5: ну,
10: можно.
5: Ну, да, да. Ну, я поверю, да, кому? Палантиру, да. Вот теперь разговор о том, что совершенно Максим рассказывал, о том, что там человека будут исключать. Ну, вот и соедините теперь вот эти все разговоры, уже запросто вот так про ядерное оружие говорят. Соедините все эти разговоры с тем, что человека там не будет. Ну, рассчитает система, и будет все очень печально.
10: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Максим Карев. Сейчас будут новости. После этого сразу вернемся и продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
11: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
0: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
3: Голос каждого избирателя имеет решающее значение для будущего страны. Это заявил Владимир Путин в спецобращении к гражданам накануне парламентских выборов. Президент подчеркнул, что именно от личного выбора людей зависит, какие политические силы представят их интересы. Глава государства выразил уверенность, что победу одержат самые достойные кандидаты. Голосование за депутатов Госдумы нового созыва пройдет с 18 по 20 сентября.
0: О спецоперации.
3: Российская армия уничтожила контейнеровоз с военными грузами для ВСУ в порту Черноморск. Цель атаковали беспилотниками, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что судно доставило имущество для обеспечения подразделений украинской армии. Российские военные регулярно наносят удары по портам и морским судам противника, которые тот использует в военных целях.
0: О конфликтах.
3: Генсек ООН Антонио Гутерреш объявил о готовности организовать трехсторонние переговоры по Украине. Такую встречу Всемирная организация может провести на полях недели высокого уровня Генассамблеи в Нью-Йорке. Глава международной структуры подчеркнул, что считает необходимым прекратить огонь и создать все условия для перехода к справедливому миру. Столичные полицейские задержали водителя внедорожника, избившего девушку. Им оказался 55-летний житель Москвы, сообщили в МВД. Там отметили, что он не признает свою причастность. Ранее сообщалось, что мужчина перегородил автомобилистке путь и несколько раз ударил ее из-за отказа уступить полосу, после чего неадекват скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию. Густой туман накроет столичный регион предстоящей ночью и утром в четверг. Видимость на дорогах Москвы и Подмосковья упадет до 200 метров, сообщили в МЧС. Спасатели призывают автомобилистов снижать скорость рядом со школами, держать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходов просят надевать одежду со световозвращающими элементами и внимательно переходить проезжую часть.
0: Обо всем.
3: Театр «Мастерская 12» подготовил к новому сезону премьеры по произведениям Михаила Булгакова и Максима Горького. Зрители увидят постановку Сергея Газарова «Собачье сердце», а также спектакль Надежды Михалковой «Васса», заявил худрук труппы Никита Михалков. Он отметил, что коллектив также покажет еще 16 постановок и активно задействует обновленную сцену.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара 84.17, евро 97.13, юань 12.55.
0: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 10, завтра до 22 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 15, завтра до 18 и дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Наш большой разговор о денацификации Украины. Продолжим. В чем разница ядерного оружия, размещенного в Прибалтике, в Литве, в Эстонии, где хотят, в Финляндии, с тем, что оно не может быть размещено в Харькове?
5: Никакой разницы, ну, военной нету.
10: Но тогда, значит, прибалтийский вопрос – это следующий вопрос? Но для цели специальной
6: все
10: операции.
6: Говорят, что Прибалтика должна стать следующим.
5: Да, им просто надо это сделать, чтобы это было не НАТО.
6: Но смысл в том, что одного украинского фронта недостаточно, чтобы обрушить Россию. Как бы, да, она с этой нагрузкой благополучно справляется. Есть там, как минимум, Балтийская вот эта территория, есть возможность, скорее всего, где-то там...
5: Молдавия?
6: Да, ну, это продолжение как бы украинское. Еще есть кавказская тема. Там,
10: то есть, когда украинское направление начнет сыпаться... Да, с неизбежным продвижением все равно, то надо будет задействовать тогда вот эти направления.
5: Да, и тут это ж не факт, что это будет год в год, смычку там, да, вот. Ну, какая разница, будет это через 5 или через 10 лет? Либо мы берем стратегию на подготовку к этому, серьезно. Либо мы проигрываем через 5 или 10 лет.
6: Да, потому что ну, те, кто играет против нас, да, они ну, хорошо понимают, где можно нанести удары. Они будут готовить не один удар, а несколько. И какой из них сработает? Ну, вот сейчас вот видите, допустим, раз уже говорили про Палантир. Ну, был же этот известный манифест. Да, была книжка сначала, там Карп с Замиской написали большую книжку, что они хотят. А потом, поскольку читать большие книжки уже не любят в эпоху искусственного интеллекта, они сформулировали кратко тезисы. Ну, там вот один из тезисов, что да, вот Япония и Германия должны стать такими надсмотрщиками над Европой, ну, и, соответственно,
10: да,
6: Азией.
10: Тоже ядерное оружие.
6: Да, Япония. Ну, они сейчас потихонечку тоже эту тему начинают разминать, так вроде как неофициально, но на закрытых совещаниях, и это так все удачно потекает в прессу. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что есть единая общая линия. Вот, допустим, ну, вот у нас там любят обсуждать всякие конспирологические структуры, там, да, или там мировой заговор, мировое сообщество, есть этот вот Бильдебергский клуб, который на самом деле Бильдебергский семинар. Главная его задача, которая ставилась, это была такая ширма для НАТО, которая должна была провести ремилитаризацию Германии после разгрома Второй мировой войны. Ну, по-моему, через несколько лет после того, как он возник, ФРГ, то есть Западную Германию, приняли в НАТО, хотя, в общем, это было незаконно. И все, что этот клуб делал, да, он в частности был направлен на то, чтобы создать вот эти вот ну, противовес в Европе. Они создавали сеть, ну, под их эгидой там создавалась сеть Эгладио, там вот это то, что я говорил про Мосли. Это все единая система, в которой, ну, вот эти вот нацистские сети, которые разворачивались в Европе под американским патронажем, под европейским, вот, и они сейчас же фактически, они же проросли вот в этом вот техноструктурах типа Палантира, когда Карп говорит, что да, он, во-первых, он говорит, что искусственный интеллект заменит людей, кроме тех, у которых есть, скажем так, особенности сознания, вот у него самого дислексия. И он говорит, все люди, у которых есть особенности психологические какие-то, ну, шизофрения, там, дислексия, то есть те, кто может мыслить нестандартно, вот те останутся. А те, кто мыслит стандартно, тех заменит искусственный интеллект. Потому что ничего такого, что эти люди могут делать, искусственный интеллект может все сделать сам быстрее, лучше и дешевле. Ну, пока не дешевле, но смысл в том, что это не технологическая задача, это задача именно метафизическая. То есть род человеческий, он в принципе, ненавистен этим людям как таковой. Он
10: развивать там... остальных нет идеи.
6: Да.
5: Нет, есть идея о том, что это бесполезно.
6: Ну, это слабо.
5: Это и есть фашистская идея.
6: Да. Вот, этому надо что-то противопоставить, да, то есть нельзя просто сказать, что нет, человек это звучит гордо, как бы, ну, звучит-то и звучит, а восхождение человека после того, как Советский Союз распался, оно фактически прекратилось, то есть никто не занимается человеком, все занимаются технологиями. По большому счету, что сказал Тиль в своем знаменитом интервью про антихриста, но он же там и лекции даже читал, и еще что-то. Он говорит, что человечество за последние 50 лет не смогло нигде осуществить никакого научного прорыва, а значит, оно себя исчерпало. Поэтому мы, чтобы не наступил апокалипсис, там, да, мы препоручим все искусственному интеллекту. Но это плевок в человечество, как бы. Это означает, это вот как вот говорил Фукуяма по этому поводу, конец истории, как бы, да, человек, ну, а это конец проекта человек. То есть человек больше не нужен, он действительно все, что мог, он уже совершил, да, и навеки духовно почил, как говорил Некрасов. Вот в этом задача всех этих технофеодалов – доказать, вернее, навязать обществу вот это вот ошибочное мнение, что человек себя исчерпал. Вот тот человек, которого они хотят создать, действительно, это будет как бы унтерменш, потому что он будет лишён этой вот способности к творчеству, там, к поиску, к нестандартному мышлению. Это все не оставит себе. То есть в чем Карп говорит, что да, останутся люди, люди, которые будут настоящими людьми, а всем остальным, и они же себе, допустим, они создают специальные школы, где дети не пользуются ни смартфонами, там, ничем. Они как бы воспитывают своих детей так, как должны воспитывать людей, то есть чтобы они стали нормальными, полноценными, функционирующими человеками. Вот. А для всех остальных, да, пользуйтесь искусственным интеллектом, тупейте, смотрите в экран, бесконечно скрольте, не умейте внимание не сосредоточить на чем больше 3 секунд. То есть это две линии. Одна на расчеловечивание массовое, вот это вот огромных человеческих масс через все вот эти вот технологии. Получилось это специально кем-то или просто так сложилось, они сумели это использовать. Что-то не имеет значения. Вот этот тренд есть, мы его видим. Все уже говорят, что да, ну, человек, если так будет все развиваться, человек превратится как бы, ну, в такого, как это был человек ходящий, прямоходящий, человек думающий, а будет человек листающий, скролящий, человек хомо-скроллинг.
10: Человек скучающий.
6: Да, человек скучающий, да, но да. Это уже...
10: Человек-то звучит скучно.
6: Да, а для себя, вот для элиты, они оставят вот эти вот элитные школы, там, где будет личное общение с преподавателем, дискуссии, никаких тебе там все бумажные книги, как бы никаких тебе гаджетов, ничего. То есть будут воспитывать элиту.
10: Только там тоже не будет гуманизма.
6: Гуманизма
10: это
6: не
10: будет.
6: Господа. Да, это будут господа, именно так. А вот им, как они говорят, нужны сервисные люди. Вот сервисные люди, они их и делают. А потом скажут, ну, а зачем они?
10: Вот интересно, что вот эти разговоры в последнее время, мы слышим, ведутся именно в Соединенных Штатах вовсю от разных групп, но действительно вектор один. А что Европа? Где она в этих мыслях, в этих направлениях? Там нет своего плантира, нет, видимо, своего искусственного интеллекта, промышленность старая рушится, экономика, да, нефть с газом дорожает. И возвращаясь к вот всей этой связанности, ну, такое ощущение, что мы смотрим на все это с некой по-прежнему надеждой, что Европа, она жива, что Европа, она прекрасна, просто временно ее захватили отморозки. Вот какая-то ливерная колбаса в Германии, как его звали, он ушел, я не помню, да, теперь Мерц этот, значит, Макрон, это все какие-то одноразовые недополитики, но мы верим, что придут вот наши, и тогда как бы мы наконец сможем, мы им покажем свет и правду, и тогда-то вот куда-то вырулим. А все-таки Европа крупный такой центр силы. Куда он? Ну, просто из всего того, что говорится, что он самый первый стоит сейчас, этот центр силы, под ружье, а аргументация как раз та, о которой Максим говорил, из Соединенных Штатов максимально привезена, и ничего, в принципе, думать не нужно.
5: Ну, так и будет. О чем заявляют в Польше? Ну, вот о чем заявляют в Польше? О том, что где-нибудь за полгода они готовы уничтожить на территории России все, что не уничтожила Украина, все энергетические объекты. Везде об этом говорят. Они там спорят, кто, у кого будет первая армия, там, допустим, у Польши или у Германии. Естественно, поляки начинают скучать, когда Германия говорит, что они сделают армию посильнее, чем у Польши, потому что история известна, что когда Германия наращивает соответствующую военную силу, первой под раздачу попадает Польша, второй под раздачу попадает Франция.
6: Да, ну, вот. Собственно говоря, территориальные споры по поводу там никуда не делись. То есть, если Германию раскачать, то ну, она не может дойти до России, минуя Польшу. Ну, как бы, поэтому здесь вопрос...
5: Ну, и оставив в тылу Францию.
6: Да, оставив в тылу, конечно, Францию. Был разговор о том, что французы хотят создать свои европейские силы, это все благополучно там зарубили, но дело даже не в этом. Дело в том, что существующая конфигурация Европа больше похожа на... То есть она как это приглашена за стол переговоров, но в качестве блюда, которое будут есть либо американцы, либо китайцы, либо там еще кто-нибудь.
10: Вот о чем и речь. Да, вот, война поэтому, с Россией в чьих
6: интересах. Поэтому их единственный шанс отыграть все свои потери – это ограбить Россию тем или иным способом. Для этого они финансируют Украину, чтобы Украина ослабляла Россию, и тогда Европе что-нибудь достанется на этом празднике жизни. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что мы должны с Европой там дружить или там дождаться каких-то сил, которые с нами будут вести какие-то разумные переговоры...
10: Здоровых сил.
6: Да, здоровых сил.
5: Понимаете, здоровые силы АДГ, да?
10: Других нет.
6: Да нет, дело в том, что вообще в Европе нету в этом смысле здоровых сил. Все здоровые силы, я прошу прощения, но там были коммунистические партии, которых мы при распаде Советского Союза, мягко говоря, предали. Вот что там случилось с Хонекером, можно просто посмотреть как пример. Я думаю, что здоровые силы больше не захотят иметь дело в таком режиме.
5: Их нет уже.
6: Тем более, что да. А зачем?
4: Это соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Максим Карев. Еще одна небольшая пауза, после этого продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано. Реклама.
12: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: Сегодня с нами соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Максим Карев. Продолжим.
5: Вот понятно, что на повестке дня для Запада окончательное решение русского вопроса. То есть тем или иным способом речь идет о том, что Россия должна прекратить свое историческое существование. Вот они могут не говорить это, но делают они это. Только для этого ощетинивается там вся эта Европа ядерным, неядерным оружием. Они как будто уже устали настолько, что вот готовы устроить там любую бучу с этой Россией, чтобы что-то произошло окончательно. Но неужели кто-то думает, что катастрофа России не приведет к мировой катастрофе? И здесь, конечно, нам необходимо сказать, что мы должны чувствовать ответственность за это. Чувствовать и не питать никаких иллюзий по поводу дружелюбной АДГ, дружелюбного национального фронта, там, договаривания каких-то там с Прибалтикой или с кем-то еще, или с Америкой. Все это в прошлом. и проевропейские партии тоже, понимаете, вот мы говорим «Альтернатива для Германии», а там же тоже все непросто. Понятно, что это спецпроекты, в которые те или иные спецслужбы закручены, там те или иные элитные группы представляют, как использовать там какую-нибудь эту АДГ или Национальный фронт. Это не так, что это там кусок там, АДГ, какая-то прогрессивная партия, где есть там кусочек либеральный, кусочек там правый. Этот кусочек правый такой правый, что мало никому не покажется. Да? А у тех же либеральных, в кавычках, представителей АДГ, дедушки тоже служили не в Красной армии, простите меня, да, и не во французском сопротивлении сидели. Вот. Так вот, там все таким образом выглядит. Там негде ставить метки. Все намазано толстым нацистским вот этим вот слоем по этой Европе. Конечно, они будут друг друга использовать. Америка будет использовать Европу, потому что, конечно, для сильная Европа, а сильная Европа — это сильная Германия. Конечно, конечно для конечно, Америки это не должно такое существовать.
6: Ну, тут вот был небезызвестный глава этого теневого ЦРУ Стратфорд, Джордж Фридман, ну, мне кажется, немножко переоцененная фигура, но он сказал, что на протяжении многих десятилетий главная задача США, а до этого Британии, была в том, чтобы не допустить союза России и Германии. Ну, как бы мы увидим, как он невозможен. Поэтому рассказы о том, что там АДГ – это наши слоны, ну, это, во-первых, АДГ – это электоральный конструкт. Вот когда Федя перечисляет те или иные его блоки, они созданы не для того, чтобы принимать решения, а для того, чтобы собирать голоса. А люди, которые принимают решения в АДГ или в любой другой партии, это одни и те же люди, которые сидят в каких-нибудь старинных родовых замках, это реальные хозяева Европы, и они никакого отношения к гуманизму не имеют. Можно прочитать того же Бертрана де Борна, да, что такое с точки зрения европейской аристократии простые люди. Это, вот это как бы корни европейского, или не только европейского, ну, понятно, что там Новый Свет он унаследовал все это от Старого Света, они еще и в Средневековье тянутся, и на самом деле даже еще с более там, с античных времен. Поэтому то, что они сейчас используют эти вот внешние формы управления там, через выборы, через демократические какие-то там голосования, это просто, ну, некие процедуры, которые не отменяют внутреннего содержания. Внутреннее содержание именно такое, как вот там вот Генон лежит. Вот, ну, вы почитайте Генона. Что он говорит? Он уже не про выборы рассказывает и не про голосование.
5: Некоторую, про некоторую метафизику. Вот опять же разговор о национальных государствах, которые якобы представляют там АДГ или еще какие-нибудь национальные партии. Это очень такой сейчас для Европы поверхностный такой очень разговор накануне краха идеи национального государства как таковой. Какое национальное государство, когда можно прилететь и арестовать чужого президента, да, Мадуро, да, или когда можно взять, запросто арестовать деньги чужого государства, миллиарды, там, триллионы, неважно, и никто тебе ничего не сделает. Когда можно арестовать бизнес, часть бизнеса заграничного, да, другого человека. Это все разрушено любое представление о суверенитете, о национальном государстве, о международном праве. И все очень стремятся. Ну, как бы понятно же, что стоит за словами Трампа, который еще в первый срок свой говорил, что с ООН надо завершать, ребята. Это крах Ялтинского мира. Все будет разрушено, потому что, ну, мы вот в условиях вот этих вот сетей черного интернационала, искусственного интеллекта, там какого-нибудь BlackRock, других транснациональных компаний, все транснационально стало. Уже должны забыть об игре в национальное государство. Забыть не в том смысле, что мы должны от этого отказаться. Мы должны отказаться от представлений, что на Западе это дорого. Это дорого. Государство это дорого. Так вот, мы и должны защищать и прежде всего свое государство, чтобы оно существовало, потому что идея-то опять в чем? Чтобы не существовало русского государства ни в каком виде. Ни в имперском, ни в социалистическом, ни в псевдокапиталистическом, национальном. Ни в каком. Поэтому там вот то, что там на Западе есть вот эти все разговоры там какие-то, это временные разговоры, это временный переход перед очень серьезными и очень неприятными трансформациями, которые и нам хотят навязать.
6: Да, это то, как раз-таки с чего мы начали. То есть это переход функционала, который ранее принадлежал государству, там, силовому, управленческому, в руки частных корпораций. Это Палантир – это просто один из таких крупных фрагментов этого новой системы управления. А государство станет все невкусное. Там социалку какую-нибудь, там еще что-то.
10: Ну, социалка тоже под вопросом с учетом всего.
6: Да, то есть мы это глобальная перестройка вообще, в принципе, системы управления. То есть государство как главный игрок, оно перестает эту функцию выполнять. Потому что, говорит, скажут, ну, хорошо, вот мы самый, как бы у нас был, мы самый крупный налогоплательщик, давайте вы подвинетесь со своими требованиями, и государство подвинется. И это и есть воскресение того феодального устройства, когда не существовало государства как такого, а существовал феод. Вот я сижу как директор корпорации, то есть у меня активы материальные, там земля, крестьяне, еще что-то. И я говорю, как они должны жить. Хочу милую, хочу казню, хочу заберу, там, хочу подарю, хочу, значит, начну войну, и все. А государства нет. А государство возникает потом. А сейчас они говорят, нет, государство опять не нужно, мы все свернем обратно.
5: С единственной поправкой в средневековом феодализме, который был естественным этапом развития, была религия, которая еще несла заряд развивающегося гуманизма. А сейчас

0: Только с позиции силы и больше ничего.
1: Это новая эпоха, никогда никто так не говорил. Поэтому это будет сила, которая стремится трансформировать мир в нечто очень неприятное.
0: И, в общем, конечно, возвращаясь к разговору о нас, самая большая страна мира, где да, и территория огромная, и климат странный, и бардака хватает. И вот это извечное столетие в столетие идея с нами разделаться, то, о чем Федор сказал, к чему это может привести. Странно, что Европа в этом кураже как-то, кураже, забывает о том, что будет с ней самой. Да? Она же на этом столе переговоров действительно в форме блюда в итоге окажется, этим закончится. Но как отвечать на это нам? Действительно, вот с чего вы начали, идея неонацизма на Украине, которая расширяется на неонацизм мировой, покончить с человеком. Да, вот Россия же мешает только этим фактически. Вот все остальное искусственный интеллект сделает. И используя социальный профиль, и все это будет бархатно, гуманно, как с индейцами и как угодно. Да, вопрос будет решен. Россия мешает. Но внутренне Россия ощущение, что тоже пока не нащупала какой-то вот ответа на все эти вопросы. Да, мы прилично запутались сами, возвращаясь и к прежним нашим годам, и прежним к нашим союзникам, к сегодняшней жизни, и нам хочется много всего. Нам не дали нормально, да, покайфовать годами, как-то быстро праздник сворачивается, а как-то что-то...
1: Необходим национальный консенсус по некоторым пунктам. Пункт номер один. Кто-то хочет окончательно разделаться с Россией. Окончательно, чтобы она никогда не восстановилась, ни в каком виде, чтобы ее не существовало. Следующее. Если это случится, это будет катастрофа для всего мира и для всего человечества. Третье. У нас есть потенциал. У России есть потенциал, я имею в виду, метафизический, религиозный, исторический, для того, чтобы ответить на этот вызов. А отвечать нужно не только на поле боя. Это еще и борьба духа. И нужно в это поверить, в то, что у нас этот потенциал есть, ну и поверить в то, что нас хотят уничтожить. И друзей у нас там в принципе нету. Есть ситуационные, политические какие-то, может быть, союзники, без этого нельзя. А друзей, которые хотят, чтобы Россия существовала дальше, их нету.
0: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Максим Карев о том, как неонацизм на Украине вышел далеко за пределы самой Украины, и о том, что по-крупному, по-большому действительно готовится.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.
4: Холодно.

0: каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
1: Германия начала открыто готовить армию, экономику и гражданскую инфраструктуру к возможному прямому конфликту с Россией. Минобороны ФРГ уже отрабатывает прием раненых и прямо заявляет о планах ударов по Санкт-Петербургу, Калининграду и Кольскому полуострову. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова. По ее словам, НАТО отводит Берлину роль главного узла для переброски на восток сотен тысяч солдат и тяжелой техники. Ранее немецкие военные открыто заявляли о готовности к противостоянию на восточном фланге. Лондон раскрыл звание британца, погибшего на Украине. Это майор британской военной разведки, сообщили в Минобороны Великобритании. Там уточнили, что офицер окончил Королевскую военную академию и ранее служил в Афганистане. О гибели британского подданного стало известно 12 сентября. Отмечалось, что он якобы разбился на автомобиле вдали от линии боевых действий на Украине.
2: О расследованиях.
1: Водитель попавшего в смертельную аварию автобуса в Архангельской области сел за руль уставшим. Мужчину допустили к рейсу с явными признаками переутомления, сообщили в Следственном комитете. Как выяснили сотрудники ведомства, фигурант дела за последние полтора года более 40 раз нарушал правила дорожного движения. Ранее задержали директора транспортной компании. Ее обвинили в оказании небезопасных услуг. 11 сентября микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом и легковым автомобилем. Жертвами аварии стали 13 человек, еще 7 пострадали. Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в московском регионе из-за первых осенних заморозков. Предстоящей ночью и утром столбики термометров в Подмосковье могут опуститься до минус 1, сообщили в гидрометцентре. Как уточняется, предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. Ранее в столице 4 ночи подряд действовал желтый уровень опасности из-за густого тумана.
2: Обо всем.
1: Триллионы тонн льда потеряли Гренландия и Антарктида с конца 70-х годов прошлого века. Такого объема хватило бы, чтобы покрыть полутораметровым слоем всю территорию США, сообщил научный журнал Scientific Data. Авторы доклада уточнили, что большую часть ледяных щитов разрушает не теплый воздух, а нагревающиеся океанские воды снизу и боков. По оценкам климатологов, столь стремительные потери угрожают масштабным подъемом уровня мирового океана. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
2: Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Тема разговора сегодня – стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья? Вот этот ключевой момент – нет собственного жилья, стоит ли заводить детей? Так стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
4: Да, может.

0: Канги на радио «Комсомольская правда». Так зовут исполнителя, Артур Покатаев, если просто, да, без псевдонима. С него начинаем наш сегодняшний эфир. Тема сегодняшнего разговора, еще раз напоминаю, стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья. И давайте условимся, друзья. Давайте не будем вспоминать, пожалуйста, ну, как мы любим, да, с упором на архаику. Вот мы в Советском Союзе или вот мы в 90-е. Да, то было в 90-е, то, может быть, было в нулевые. Даже в 10-е была другая картина немножко. А сейчас все-таки, ну, время особенное. И давайте ориентироваться на то, что происходит прямо сейчас. Вот сейчас вы видите эти ставки по ипотеке, да, видите цены в магазинах. Да, вы все видите прекрасно. И, соответственно, вот прямо сейчас стоит ли заводить детей, если некуда их привести, грубо говоря, да, если не у мамы с бабушкой живете. Давайте вместе подумаем об этом. 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Кировской области, пожалуйста.
1: Мое мнение однозначное, что детей надо заводить ради этого жильем. Бог даст ребенка, Бог даст на ребенка.
0: Так.
1: Это дополнительный стимул, ответственность. Ради этого и живем.
0: Ну, хорошо. А вы на что опираетесь, когда вот рекомендациями разбрасываетесь? Не, я тут, собственно, не пропагандирую. Child-free. Child-free в России запрещено и всенародно порицаемо, как мы знаем, да? Добровольный отказ от детей.
1: Я ориентируюсь на собственный опыт.
0: А, вот, вот. Это уже интересно.
1: Раз нельзя, ну, как, не рекомендовали вспоминать 90-е, нулевые, ну, не буду вспоминать, но если спросите, расскажу свой опыт.
0: Да понимаете, в чем дело? Мне кажется, что даже, ну, насчет нулевых, ладно, не буду тут умничать, хотя середину нулевых я вполне себе застал уже работающим человеком, поэтому, мне кажется, картина была другой. Все-таки десятые, благополучные, замечательные. Замечательное время. Зачем, собственно, замечательное время-то опираться, если мы живем не в очень замечательное, правда ведь? Вот, соответственно, я бы все-таки думал бы о каких-то других материях. Спасибо. Далее. Оксана из Новосибирска, прошу вас.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Ну, я считаю, стоит заводить. Мы детей завели с 2005-2007 год, своего жилья не было. Мы 12 лет прожили в съемном жилье, но... Приобрели участок. В СНТ, правда. Построили дом. Мы всегда работали на двух работах. Мы всегда работали. Ну, если есть цель, есть крепкая семья. С мужем уже 22 года живем. И, в общем, то дети выросли, учатся.
0: А скажите, пожалуйста, не боялись вот тогда, да, вот не было ли страха, что своего жилья нет, детей, собственно, заводить как-то вот?
2: Ну, конечно, страх присутствует, Но этот страх, он сподвигается идти вперед, не сидеть на месте, двигаться. Если уж завели, как говорится, родили детей, нужно отвечать за тех, кто, вот, так сказать...
0: Ну да, понятное дело, да-да-да. Уточните, пожалуйста, вы про двоих, кажется, сказали, да?
2: Да,
0: и
2: да.
0: Вот крыши над головой своей не было, и когда второго тоже рожали. Я правильно понимаю, да?
2: Да. Ага. Ну, как раз тогда началась программа «Материнский капитал».
0: А это какой год, напомню? 17-й, кажется, или какой? Я не помню, честно говоря.
2: 2007.
0: А, 7-й еще, господи, прости. Да, материнский капитал начали вводить уже, да? Потрясающе.
2: Да, но мы его как бы на жилье не использовали, я оплатила... учебу детям сейчас.
0: Угу, понятно. Спасибо. Спасибо. Вот вам, пожалуйста. Да, рожайте, рожайте, еще раз рожайте. Да, кстати, друзья, важно проговорить, что мы просто интересуемся вашим мнением. Если вдруг кто-то из компетентных или не очень компетентных людей вдруг подумает, а что это у них там в эфире такое происходит? Что это они child-free тут пропагандируют, запрещенное, всенародно порицаемое в России? Нет, нет, нет. Просто спрашиваю мнение народа. Рожайте, рожайте, еще раз рожайте, конечно же. Да, далее. Антон из Хабаровска, пожалуйста.
3: Ведущий, я услышал тему вашего разговора. Знаете, я не могу дать совету по этому поводу, но хочу рассказать маленькую историю. Я разговаривал с женщиной из Дагестана, и она сказала, что никогда девушку никто не выдаст замуж за того человека, у которого нет своего жилья и своего дома. А у них ведь детей много в Дагестане. Вот так.
0: Угу, да. Да, ну, кстати, спасибо, да, спасибо. Я не уверен, что там это касается всех, и прям никогда можно говорить, но, в общем, такие настроения имеются, это действительно так. Далее. Александр из Белгорода, прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, здравствуйте, страна. Мое мнение такое. Нужно подходить с холодной головой, особенно девушкам, потому что, ну, естественно, ребенок остается всегда с девушкой, женщиной. Вот, и все-таки проанализировать, насколько уверены в своем мужчине, насколько есть подспорье в родителях, чтобы потом, ну, это тоже не являлось какой-то ошибкой по жизни или подобным. Ну, а так, конечно, если есть хорошее подспорье в своем муже, в родителях, обязательно. Уж точно, что поменяло меня, это рождение ребенка. Это самый лучший день в моей жизни.
0: У вас, когда ребенок появился, крыша над головой была?
4: У меня была в тот момент.
0: Ну вот. Хорошо, спасибо большое. Да, кстати, про холодную голову сказали, стоит вспомнить, наверное, и то, что завещал нам Феликс Эдмундович Дзержинский, да, про холодную голову, чистые руки и горячее сердце. Далее. Станислав из Челябинска, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Звонил вам как-то перед Новым годом, у вас была тема там такая, о чем вы мечтаете, что вы себе пожелали. Может, так. Помните, я тогда сначала шутку пожелал, чтобы нам всем чебурнет подключили.
0: Так. А потом... Спасибо вам большое, серьезно. Кстати говоря. Больше ничего не желайте у меня в эфире. Просто мечты сбываются на радио «Комсомольская правда».
5: А потом вы спросили, что для себя, и я, конечно, сказал, что для себя хотелось бы пополнение в семье. Вот. И вы тогда еще сказали, обязательно будет в этом году.
0: Так,
5: и вот... Все, ждем уже на 4-м месяце.
0: Ну, вот видите.
5: Так, да. Так что, да, это для всех слушателей. У нас причем не получалось в том году до Нового года. После того, как
0: после меня получилось, да?
5: Все случилось, да. В общем, да, а по теме могу сказать, что, ну вот тоже сквозь призму своего опыта, что это все отмазки на самом деле. Сначала там мы говорим себе, что нам нужна квартира, потом что-то еще. А потом время уходит, и мы такие, о, блин, да к нам на самом деле ничего не надо было. Более того, хочу сказать, что вот для девушек, для женщин это, ну, большое расстройство, когда, ну, вот что-то ждете, а ничего не происходит, вот, и я все-таки однозначно считаю, что ничего ждать не надо, весь этот комфорт, он, в принципе, рано или поздно достигаем, а какие-то вот такие вот обычные вещи, их можно просто проморгать, и потом уже никакой Иван Панкин
0: не поможет. Не поможет, да, действительно. Спасибо, да, счастья, удачи, здорового, конечно, малыша вам желаем, безусловно. Спасибо. Так, перерыв у нас, друзья, сейчас немножко отдохнем, стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья, да, звоните в эфир радио «Комсомольская правда», можно и так вот походя аккуратненько, если быстро, недолгие желания загадывать, они обязательно сбудутся, если в эфире радио «Комсомольская правда» в моем эфире загадать, проверено неоднократно. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, новости, рекламы и анонсы пройдут быстро.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам об усилении российских ударов вглубь Украины.
8: Было же понятно, что все к этому идет. Постепенно ослабление украинского ПВО. В связи с тем, что линия фронта сдвинулась, туда более на восток, появляется возможность бить и по другим регионам, массированно бить. Раньше мы тоже били по Западной Украине, но опять-таки крылатые ракеты не так часто применяли, дроны не всегда, где раньше вторые долетали. Было больше целей в районе Киевской области, в Запорожье, в Днепропетровской области. Ну, сейчас ситуация меняется. Меняется вообще как бы динамика ведения боевых действий. Логика их изменяется, и поэтому все больше и больше видим ударов туда, вглубь территории Украины. Есть понятный четкий план, то есть замедлить украинскую логистику. Как это сделать? Ну, с поездами, понятно, все хуже и хуже становится. Значит, надо бить по АЗС, надо бить по промежуточным складам, надо бить по объектам, которые связаны с обслуживанием автомобильной техники, либо со стоянками. Самое главное, это останавливать логистику, бить по складам и бить по все, что связано с перевозками.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Константин Кнырик о том, как американцы могут использовать Национальное антикоррупционное бюро Украины против Зеленского.
9: Во всей истории НАБУ нет никакой правовой составляющей. Во всей истории НАБУ приоритет отдается медийно-информационному давлению. То есть очень продуманные кусочки разговоров, которые сбрасываются в сеть. Очень продуманные инструменты, которые используются для того, чтобы этот скандал раскручивать. Но с правовой точки зрения, пока, если честно, уровень посадок, уровень тех, кто реально получил какие-то сроки, он достаточно низкий. Если обратить внимание, то тот же Линдич, какая проблема его вытащить, собственно говоря, из Израиля. Да никакой проблемы нет, вон американцы президентов посещают и решают вопросы. Тот Ермаком бегает на свободе, все у него нормально. Да и в этой части я предполагаю, что задача этих всех антикоррупционных органов, постоянно подогревая историю коррупции вокруг Зеленского, говорить ему, видишь, мы же тебя не трогаем, видишь, мы же везде говорим, что у тебя иммунитет, но ты же-то там тоже засвечен, поэтому ты давай слушайся, выполняй поставленные задачи, и тогда у тебя все будет хорошо. А вот если нет, тогда мы наконец-то расскажем, да, что Ермак сам грабить не мог, Миндич сам грабить не мог, генеральный прокурор, который твой друг, и которого ты назначал, не мог просто так выехать из страны без твоей команды, там и так далее. То есть Зеленского просто фиксирует в определенном неудобном положении.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Дмитрий из Подмосковья. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста. Страна.
10: Сразу скажу, что однозначно, да, нужно заводить. А вот я так понимаю, что вопрос стоит отдельное жилье, наверное, да?
0: Ну, конечно, собственное жилье. Ну, собственное, в смысле.
10: Ну, собственно, да. у нас практически, я думаю, у всех граждан Российской Федерации есть.
0: Нет, подождите, родительское жилье не считается. Родительское жилье не считается, не собственное.
10: Я про это и говорю, что отдельное жилье, да. А вот хочу, пояснить, почему не про... Здесь не про детей. Здесь как раз отдельное жилье пара хочет не для того, чтобы детей воспитывать. Воспитывать они хотят как раз именно с родителями. А вот отдельное жилье вначале – это не про детей. Это просто у них свое, это для себя. Квартира для себя, но не для детей. А детей надо заводить даже. Есть квартира, нет квартиры. Значит, вот мое мнение.
0: Хорошо. Принимается, ладно. Но мне кажется, есть некоторое заблуждение в том, что все, значит, хотят, чтобы дедушки и бабушки помогали. Да и не все, я вас уверяю, не все дедушки и бабушки прям вот так вот стремятся, да, аж пятки сверкают помогать. Вы, мы вас воспитали, говорят, со своими детьми разбирайтесь сами. Поверьте, бывает и такое. Далее. Лариса из Кемерово, прошу вас.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Я вам отвечаю категорически нет.
0: Так, почему?
11: Сейчас поясню. Я многодетная мама. У меня четверо детей. Значит, первого ребенка я родила, тоже у нас не было жилья. Мы жили у свекровки. Значит, плохо жили, и мы развелись, и, слава богу, меня приняли с ребенком мои родители. То есть мне просто повезло, то есть я оказалась не на улице. Второй раз я вышла замуж и тоже забеременела и надеялась, что мой муж получит квартиру. Это было еще начало 90-х, получит квартиру от предприятия. Но, к сожалению, тоже не получилось. И со вторым ребенком мы тоже мыкались у моих родителей. То есть потом получилось так, что мои родители ушли один за другим, и квартира стала моя. И вот тогда только я позволила себе родить нормально еще двоих детей. Но если бы у меня жилья не было, то есть я бы больше не рожала, это однозначно. Потому что материальные сложности, да, трудности. Потом действительно женщина может остаться
0: Ни с чем она может остаться.
11: Да, с этими детьми, ну, всякое может быть, понимаете, в жизни. И именно у меня был выбор, что я родила вот этих двоих детей только потому, что у меня было свое жилье. И сейчас у меня вот мои дети, у них своего жилья нет, и у меня только одна внучка. И потому что я сначала расстраивалась очень сильно, а теперь думаю, и правильно, потому что я не могу им помогать. Я пенсионерка, но я работаю. И, понимаете, как снимать жилье и еще и ребенка тянуть, это очень сложно. Поэтому я их не гоню жениться, рожать мне внуков. Как бы все само собой. Сами захотят, пожалуйста, но я никого не подталкиваю мне рожать внуков, когда у них нет своего жилья. Потому что свое жилье, это, я считаю, ну, как бы краеугольный камень семьи. И семья не может, ну, существовать, ну, без детей. В смысле, без жилья и без, ну, как, и дети тоже там еще, да. Снимать квартиру очень дорого, еще и ребенка, потому что женщина не будет работать, да, будет сидеть с ребенком. И один, значит, это, ну, мужчина должен тянуть, да, и съем, и еще и ребенка, еще и жену. Ну, извините, это какие зарплаты должны быть, я не знаю. Вот мое категоричное нет.
0: Хорошо,
11: нет,
0: да, все принимается. И, кстати говоря, еще не каждый сдаст квартиру семье с маленьким ребенком. Тоже важно учитывать, да. То есть найти, еще пойди найди квартиру, которую тебе сдадут, если у тебя маленький ребенок. Далее. Алексей, Волгоград, пожалуйста.
12: Ну, давайте разговор начнем с того, знать, где упасть, солонку подстелил бы. Да, ну, мое мнение, что детей надо заводить в молодом возрасте, то есть, ну, конечно, когда уже голова немножко есть на плечах.
0: А это во сколько? 20. Лет 20,
12: ну,
0: да?
12: Ну, 20 плюс туда-сюда, минус там, потому что очень много друзей, очень много, у которых возраст 30 плюс, и они мучаются, они реально мучаются, ездят по врачам, они хотят, они могут, у них есть жилье, у них есть все.
0: Это
12: то есть,
0: правда.
12: Они не могут. То есть, и они стараются, не получается. И как бы чуть-чуть историю там, да, там, своего, грубо, детства. То есть, мы у мамы были вдвоем, я и сестра. То есть, ну, получилось так, развелась она, да, ушла. То есть, в тот момент она жила со свекровью, то есть, с отцом, со свекровью. Ушла к своим родителям, то есть, у матери двое детей. Она ушла, не ушла никуда, грубо говоря. Она добилась, то есть, я так понимаю, мы все-таки какой-то стимул у нее были в жизни. Да? Большое ей за это спасибо. Есть мы, есть я, есть сестра. То есть у нас есть дети, по двое детей. Месяц назад я стал второй раз, как это, двоюродный дедушка получается. То есть у племянницы второй ребенок. То есть и, ну, мнение надо заводить. Пока молодые, здоровые.
0: Да.
12: А то все здоровье потратить на эту квартиру и остаться без детей.
0: Это, ну, тоже это правда. Печально. Знаете, недавно проходили мимо Репробанка. Есть такой банк, район, где я живу, и там вот на одной из улиц как раз Репробанк находится. Вот прям так и называется, Репробанк. Ну, вы поняли, да, что за банк? Там не про деньги. И мы идем как раз, и к нему, к дверям из Мерседеса, из хорошей машины выходит парень с девушкой. Молодые, кстати говоря, им, наверное, немного за 30 лет, плюс-минус, да, и идут, собственно, прямиком в Репробанк. Понятно, почему. Вот одет хорошо, молодые, в общем, да, немного за 30, красивые, машина дорогая, да, вот, а детей, видимо, завести не могут. Вот вы правы абсолютно, да, по этой части. Далее. Армен, да, из Пятигорска. Армен, пожалуйста.
13: Да-да, здравствуйте. Здравствуйте,
0: говорите, пожалуйста.
13: Пару лет назад меня блокировали в Инстаграме, но я давно очень, еще до пандемии, говорю, комсомольским братьям разговариваю. Вы знаете, эта проблема очень серьезная. С 2000-х годов, если вы посмотрите, демограф не поменялся. Я очень давно пишу президенту, и этот вопрос вообще не решается. Я могу все доказательства вам отправлять. На самом деле проблема очень серьезная. У меня вот трое детей с женой общие. Вы понимаете, ипотека – это пожиратель жизни. Вот смотрите, нужно людям, молодым людям, 30 лет платить 100, 150, до 200 тысяч рублей. Откуда взять эти деньги в течение 30 лет? Если они будут платить, они закончат эту ипотеку 60-50 лет. Вы понимаете, они оба должны работать. Сейчас дедушки, бабушки вообще не помогают. Это конфликты, скандалы. Выгоняют их из дома. Там девушка живет отдельно у своих родителей, парень у своих родителей. Я работаю в такси очень долго лет. Я все вижу, это изнутри. Сейчас дети не нужны ни государству, ни семье. Даже государство не помогает. Если, допустим, вот у меня считается, что я якобы самозанятый, якобы зарплата 100 тысяч. Но это не мои чистые зарплаты 100 тысяч. Из-за этого, если жена не будет работать, государство моему дочери вот 7 лет не платит пособие. Говорят, якобы у меня зарплата очень высокая. А на самом деле доход 30-20 тысяч, если все это учитывать. Это очень серьезная проблема. Вы поняли,
0: а вопрос стоит иначе. Да, никто не хочет, как обычно. Вопрос стоит иначе, но, в принципе, я по вашему настроению понял. Да, упомянутый Инстаграм запрещен в России, относится к МИТе, она экстремистская, запрещена, всенародно порицаем. На всякий случай напомним об этом, если вдруг вы забыли. Далее, Алексей из Иркутска, пожалуйста.
14: Ну, я за то, что надо заводить, чем раньше, тем лучше, и не смотреть ни на что, все проблемы решаемы по ходу событий. Объясню почему, потому что я тоже был сторонник того, что вот надо сначала образование, карьеру, потом жилье, а потом детей заводить. Вот сейчас я со своим маленьким ребенком как раз бегаю по всяким волшебным заведениям и пытаюсь его вылечить, потому что слишком поздно спохватились для того, чтобы заводить ребенка. Вот. И тоже бегали по всяким банкам, которые вы сейчас рассказывали, угу. Платили кучу денег. В итоге у самих получилось, но получилось маленько не так, как хотелось. Поэтому, как говорил предыдущий оратор, не вот этот наш из Пятигорска, да, а другой, который чем раньше, тем лучше, пока есть здоровье. И все остальное действительно приложится, потому что потом ты ни за какие деньги не купишь ни здоровье ребенка, ни свои нервы. Ну, ничего у тебя не выйдет, другими словами. Поэтому вот 20 плюс с небольшим и рожать детей, а потом решать все вопросы по мере их поступления. Я вот такого мнения. Потому что я уже этого накушался, нарешался. У меня есть машина, квартира. Но теперь я бегаю, трачу кучу денег. Каждое занятие 1500-2000, а 3 занятия в день. Вот сегодня только ребенка доставил на одно занятие. Вот сегодня у меня ушло 6000 на 3 занятия.
0: Угу, ну, понятно, да. Ребеночку здоровье. Спасибо, что позвонили. Стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья? Друзья, вопрос сегодня стоит так. Звоните, пожалуйста, близимся к перерыву. Новости, рекламы, анонсы. Перерыв большой, 4 минуты, но вы, тем не менее, не переключайтесь. Можете, кстати говоря, подумать над ответом и позвонить, конечно, в эфир, безусловно. Номер 8 800 200 ровно 9702, так что звоните, да. Скоро вернемся, короче, перерыв.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Артур Демчук о том, почему Венгрия могла выслать российских дипломатов из страны.
16: Венгрия при Орбане очень сильно испортила отношения с Евросоюзом по поводу миграционной политики. Венгрия фактически закрыла свои границы для мигрантов, и поэтому Европейский Союз наложил там штрафы, по-моему, там чуть ли не 1 000 000 евро. Каждый день должна выплачивать Венгрия как штрафные санкции за то, что Венгрия не хочет принимать мигрантов, там выплачивает им какие-то пособия, там их где-то размещать, обеспечивать жильем и так далее. Поэтому эти деньги, что называется, капают каждый день. И, естественно, Венгрии нужно каким-то образом с себя вот это финансовое время снять, плюс новый премьер Венгрии хочет показать, что он лоялен Евросоюзу, чтобы, соответственно, разные там субсидии и так далее поступали в Венгрию. То есть, возможно, это был какой-то такой закулисный обмен, что мы сейчас высылаем российских дипломатов, соответственно, вы нам как-то смягчаете вот эти штрафные санкции за то, что мы не принимаем мигрантов. Возможно, здесь какое-то было принято закулисное решение.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
17: Владимир Путин призвал россиян обязательно проголосовать на предстоящих парламентских выборах. Важно принять ответственное решение, отметил президент в обращении к гражданам. Глава государства подчеркнул, что итоги голосования должны подтвердить зрелость и стойкость общества. Российский лидер выразил уверенность, что победу одержат самые достойные кандидаты. Выборы депутатов Госдумы нового созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые после воссоединения с Россией депутатов парламента выберут жители Донбасса и Новороссии. Российские дипломаты назвали абсурдными решения немецких властей. Они закрыли российские учреждения, но проигнорировали причастность Киева к подрыву северных потоков, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова. Она подчеркнула, что прокуратура ФРГ прямо обвинила украинских военных в теракте по указанию киевского руководства. Однако Берлин продолжает перечислять миллиарды евро подозреваемой стране. Осенью 22 года взрывы разрушили нитки газопроводов на дне Балтийского моря. Суд над обвиняемым гражданином Украины начнется в конце октября.
6: О политике.
17: Генсек ООН поддержал позицию стран БРИКС по ключевой роли Всемирной организации в международных делах. Позитивный настрой объединения вселяет надежду на преодоление мировых кризисов дипломатическим путем, заявил Антонио Гутерриш. Он подчеркнул, что принятая итоговая декларация саммита четко подтверждает стремление ведущих мировых держав сообща решать глобальные споры. Ранее лидеры объединения, включая президента России Владимира Путина, утвердили совместный документ по итогам встреч в Нью-Дели.
6: О происшествии.
17: Компания «Ветбиохим» приостановила выпуск всех серий вакцины «Мультикан». Предприятие также начало уничтожать опасную партию препарата, сообщили в пресс-службе разработчика. Специалисты Россельхознадзора ранее нашли в прививке смертельный для собак вирус и подтвердили прямую связь с гибелью животных. Первые жалобы владельцев на тяжелые осложнения у питомцев после прививок появились еще в середине августа.
6: Обо всем.
17: Американский школьник потратил почти 10 миллионов рублей на раскрутку своего блога. Юный геймер продвигал видеоролики по популярной компьютерной игре. Как выяснилось, отец сам привязал рабочую карту к рекламному кабинету ради разового платежа, после чего ребенок за 3 недели увеличил бюджет до 118 тысяч долларов. О гигантских тратах родитель узнал только после звонка из финансового отдела компании. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья, отдельного жилья? Как поправил меня один из слушателей, наверное, это важно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас Виталия из Орска. Прошу вас, Виталий, здравствуйте.
18: На ваш вопрос ответ однозначно да. Если нет квартиры, то последствия всегда что-нибудь, даже если есть всегда, последствия что-нибудь будет мешать. То есть мешает квартира, будет квартира, ребенка не хотят, давайте там карьеру сделаем там и так далее. Все равно как будут откладывать. Если есть любовь, значит, надо вперед из песни работать. Я вспоминаю наших дедушек и бабушек, вон войну тоже 1,5 миллиона в 44-м году родили. В 45-м году уже...
0: Но я просил все-таки, давайте, да, вот на Советский Союз не опираться, пожалуйста.
18: Свой опыт я скажу. Значит, женился на даме с 2 детьми, жила она в квартире родственников, то есть платили только, ну, то есть как бы не ее квартира была. Это значит, только коммуналку не снимали. Ну, то есть двухкомнатная, было двое детей. Все равно любовь, третий ребенок пошел, потом следом пошел четвертый ребенок. У двушки жили четверо детей. Ничего, справились от зарплаты до зарплаты. Как грубо говоря, но все равно, в любви да в счастье. И более того, что скажу слушателю, что вот, когда есть ребенок, то второй рождается гораздо проще. Уже все есть, коляска,
0: слушайте, корыца. Уточните, да, пожалуйста, но двухкомнатная двушка-то, собственно, была чья-то, родственников, да? Родственники тоже могли, могли попросить. Родственники могли попросить. Если,
18: хватит. Не, ну, там нет, там такое не было.
0: Но вы же не можете распространить всю вот эту историю на всех. Правда, не у всех есть такие замечательные родственники.
18: Нет, не могу распространить. То есть я говорю, что у нас была, что такая возможность была, что даже как сказали, ну, в двушке, ну, куда там еще третьего бы она сказала. Ну, третий родился, ну, куда же нам еще четвертого? Ну, четвертого родили. Ну, уже, да, вот так вот.
0: Не, ну, двушки бывают разные. Там двушки есть 60 квадратов.
18: Не, сказал. Допустим. Не сказал, что там, ну, где мы, да, нет, небольшая. Там, ну, где мы вот были, там, эта двушка, там, 10 метров зал был, ну, детская была спальня, там уже она побольше, 20 метров.
0: Вы сейчас мне описываете хрущевку как раз классическую.
18: Ну, это, нет, знаете, это старый дом 50-х годов немцы строили.
0: Угу. Ну, это хорошая планировка, слушайте.
18: Нет, это городок, это земля Гамова, это там немцев на Урал, вы же знаете Орск.
0: Ну,
18: вашего привет ему, кстати.
0: Да, Орск-то, ну, как знаю. Ладно, все, спасибо. Спасибо, да. Так-то я все города знаю. Спасибо. Далее. Виктория Сургута, пожалуйста, слушаем вас.
19: Здравствуйте.
0: Здрасте.
19: Первый раз звоню на ваше радио, поэтому волнуюсь немножко.
0: Не волнуйтесь, все свои. Пожалуйста.
19: Спасибо. Спасибо за поддержку. Вы знаете, в Сургуте 80-е годы. Квартиры давали тогда, конечно, активнее. Вот, в нашем городе. Вышла замуж, забеременела. Не было жилья вообще никакого, общежития было. Вот. Дали не квартиру, а вагончик. Дали вагончик. Прям поселочек был из вагончиков, но он прямо в Сургуте был. Вот, сейчас он ликвидирован, конечно, под снос. Ой, какая была жизнь, несмотря на то, что это вагончик, но он отапливался очень хорошо, хотя нам топить не надо, печку было, он отапливался, но вода была в колонке, надо было ходить далеко на санках, с флягой таскать эту воду. Я родила сына, и пеленки, и все, и еда, было все с этой колонки надо было таскать. Вот. Но мы вообще трудностей не замечали, мы так прекрасно жили. У нас взлетный назывался, кто слушает, из Сургута может представить себе. Поселочек Взлетный, но это микрорайон Сургута. Вот. Дети наши, у всех маленькие дети, дети наши дружили, морозов мы не боялись. Все было здорово, очень дружно жили. И 3 года мы там прожили, потом я получила квартиру. Родила дочку, все нормально, все хорошо, все на позитиве. Теперь у меня дочка вышла замуж, взяли небольшую квартирку, у них 2 сыновей. Взяли квартирку в ипотеку, но живут с бабушкой, со мной, потому что со мной удобно. И я не страдаю от этого, что мы тут в такой куче, в двухкомнатной квартире. Дочка с мужем, 2 детей, 8 и 6 лет. Вот, поэтому кто там плакал, что ой, со свекровкой нельзя или с тещей нельзя, мы так дружно живем.
0: Ну, вы знаете, рада, да, теща рознь, понимаете, да? Ага, не все тещи и свекрови хороши, замечательные.
19: Да, я и садик, я и уроки с ребенком сделаю, мне это в удовольствие, понимаете? Вот на таком позитиве мы живем, и так надо жить всем, надо дружить, тем более с родными детьми, надо детям помогать. Пусть рожают. Я только вот я рада.
0: Хорошо, все. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Алексей из Тулы. Прошу вас.
20: Я считаю, что с психологической точки зрения любой человек должен увидеть, как выглядят его дети. Поэтому чем больше детей будет, тем лучше для тебя, для страны. Это первое. Ну и второе, из собственного опыта. Мать, когда второго рожала, получилось не один человек родился, а 2 близнецы.
0: Угу.
20: вообще огромное счастье для меня. Моя мать потом говорила, что она не так много сил потратила, хотя первый ребенок у нее... То есть мы родились через 7 лет после рождения первого. Они, естественно, жили там на съемных квартирах. Мы тоже в каком-то подвальчике жили. Но после нашего рождения там пошли и трехкомнатная квартира, потом уже четырехкомнатную предлагали. То есть Бог, Он сам все рассудит, все поможет. И потом в конце жизни мать говорила такие слова, что, что дети у меня сами выросли, мне помогла страна. Поэтому нужно обязательно рожать в молодом возрасте, не бояться ничего, и увидеть своих детей, мальчиков и девочек, смотреть, как они выглядят.
0: Все понятно. Спасибо. Спасибо. Далее. Дмитрий из Симферополя. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
1: В Кремль легче дозвониться.
0: Это смотрите, правда.
1: Я считаю, наоборот, что детей нужно заводить, если нет жилья, только в определенных условиях. Если у тебя либо образование, либо какой-то бизнес, либо что-то, что действительно может тебе в будущем помочь действительно вытянуть всю эту ситуацию. Потому что потом, если своего жилья нет, мучаются дети, родители постоянно ругаются. И не надо вспоминать Советский Союз, когда страна давала квартиры, и была другая экономика, и политика, и все было другое. Вот. Поэтому вы правы. И тещи разные, и зятья разные. Все это как бы в сумме ломает жизнь и так далее. Поэтому нужно либо выучиться хотя бы получить образование, чтобы можно было все это вытянуть, понимаете? А огульно рожать, и потом вот эта нищета, бедные дети не могут нормально питаться, не могут одеваться, нет образования, негде жить, и все это, понимаете? Поэтому тут надо очень серьезно к этому подходить, я считаю.
0: Угу, да, спасибо, принимается. Далее. Илья из Волгограда. Здравствуйте, Илья, пожалуйста.
21: Здравия желаю, Иван.
0: Здрасте.
21: Я многодетный, жильем обеспечен, не в этом дело. С другой плоскости посмотреть, у нас ипотека суют кругом наше это, ипотека. Ипотека – это удушка для народа, потому что это петля на многие годы. Это ипотека, это с этой ипотеки только жируют банки, а народ вечно с петлей на шее ходит. Бешеные деньги платить, это невозможно людям. Это одно. Даже если он возьмет ипотеку, ну ладно, не в этом дело. Единственное, что если как хочет государство помочь народу, это жилье социального найма. И не просто там кому-то раздавать его. Для некоторых, как сказать, для военнослужащих, которые служат добросовестно, которые пожарные, для силовиков, для милиции, для учителей, для воспитателей детских садов, для врачей, для медсестер, которые работают, которые нищенскую зарплату получают, и молодцы они, но только зарплаты нищенские, и там вообще ипотеку невозможно взять, даже и платить не смогут. Вот что я могу, хочу сказать.
0: Я вас понял, спасибо, спасибо. К тому же идем к перерыву. Сейчас отдохнем 2 минуты, новости, рекламу и анонс послушаем, после этого вернемся и продолжим. Все, перерыв.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
2: знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Алексей Чудаев о том, кто стоит по ту сторону СВО.
3: Самыми опасными противниками, самыми неприятными для нас, очень неожиданно, стал вообще не Украина, не Европа, не НАТО, не Пентагон. Самыми опасными, самыми неприятными и самыми болезненными противниками для нас стали те, на кого мы, в общем, чуть ли не молились. Вот эти коллективные Маск, да, там, Карп, Тиль, короче, Бигтехи Кремниевой долины. Они ставят перед нами самые тяжелые, самые сложные именно с инженерной точки зрения вопросы, на которые сложнее всего отвечать. То опять-таки, в чем тут парадокс? Что в отличие от украинцев политических, для которых там вражда на всю жизнь, для этих-то друзей мы тоже не враги. Для этих друзей мы просто одновременно полигон и витрина супермаркета, на котором технологии испытываются и выставляются на последующую продажу разным цветным людям с большими кошельками.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
4: Привет, я Алексей Белов.
23: Я Александр Маршал.
4: Группа «Пар Горького».
23: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
4: Peace.
23: Peace, love and rock and roll.
2: Что будет? Честный взгляд на 16 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Итак, друзья, сегодня вопрос стоит так. Ну, давайте уже, по сути, подводить определенные итоги. Да, все-таки финальный блок нашего с вами разговора. На сегодня стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Звоните. Так, следующим слушаем кого? Екатерину из Ульяновска. Екатерина из Ульяновска, говорите, пожалуйста.
24: Значит, вопрос я до этого не слышала, но услышала, ну, включила радио, и услышала очень интересующий вопрос, который меня тоже касался. Сейчас мне уже за 47, скажем так. Вот. Я из не из Ульяновска, а из Ульяновской области, деревня Лесное Матюнино. Хотя жили мы в Тольятти, высшее образование получили с супругом. Вот, но когда, ну, как бы коснулось детей, оказалось так, что мы не можем купить жилье. Вот, снимали квартиру, так же, как рассказывали до этого, через родственников, просто за коммуналку. Потом как раз они попросили нас оттуда, мы уехали, снимали сначала дом, вот, немного платили там, в Тольятти, вот, а потом, когда нас оттуда тоже попросили, а у нас уже двое детей родилось, девочка и мальчик следом, они у нас были 2 года разница, и было суматохи много, мне как бы приходилось, я на удаленке работала уже тогда, вот, супруг отсутствовал буквально, вот, и получалось так, что когда мы переехали еще раз, там вообще квартплата была очень дорогая, 17 тысяч туда для нас это было очень дорого. Мы поняли, что из бюджета деньги утекают просто очень быстро. И потом появился как бы такая мысль, а где бы недорого? И вот я ребятам скажу, молодым, обязательно заводить детей. И если есть возможность, а сейчас очень возможность предоставляется такая, на удаленку уезжать в деревню. Мы уехали в деревню, ни о чем не жалеем. Мы подняли здесь детей на своем хозяйстве, хотя оба высшее образование, красные дипломы, на своем, скажем так, опыте, совсем стали и изучали, скажем так, и деревенскую жизнь. У нас и козы, и бараны, мы своих детей кормили своим мясом, своим молоком. Они у нас здесь получили образование в деревне, школу. Они научились разговаривать, они не забитые, как это, ну, не то, что не забитые, да, а очень спокойно общались здесь с преподавателями, легко общаются. Вот, получили даже золотые медали в школе, и сейчас поступили уже в город. Они сейчас учатся в Ульяновске, а мы им также продолжаем продукты возить. Поэтому, и знаете, когда я хотела 3-4, когда мы переехали в деревню, политическая обстановка, супруг сказал, не та, чтобы заводить детей.
0: А, ну вот, так и в итоге ваш ответ какой на вопрос? Стоит ли заводить детей, если нет собственного жилья?
24: Да, потому что я жалею. Мама тогда сказала, не надо, как раз свекровь сказала, не надо плодить нищету. Так вот, я жалею о том, что я тогда не родила, потому что они бы след друг за другом, как и говорили передо мной, имеются и коляски, и все на свете. То есть легче уже всех остальных рожать. Ну и, конечно, чтобы, конечно, родители помогали, были как-то на подхвате. Дедам, бабам, говорю, чтобы не оставляли своих детей, когда у них рождаются детвора, внучата, то бишь, и помогали.
0: Спасибо. Ну. Спасибо. Далее. Сергей, Нижний Новгород. Здравствуйте. Пожалуйста.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, говорите.
5: Ну, у нас такая ситуация была, вот, как бы, с супругой начали жить, я после армейки пришел в Нижний Новгород, переехал, вот. С супругой мы уже были знакомы, туда-сюда встретились, вот. Начинали мы с чего? Начинали мы жить его теща, как бы, вот, в двушке. Ну, мы там недолго прожили, как бы, ну, думаю, что тут стеснять, надо свое что-то. Вот, решили снять комнату в общежитии сначала. Вот, там пожили пару месяцев, ну, думаю, что-то надо это, побольше, пошире. А, решили снять квартиру. Квартира тогда стоила где-то около 15 тысяч рублей, это было 2011-2012 год. Вот, как бы, зарплата у нас была такая же, где-то 15-16 тысяч, вот. А тогда я после армейки это, охранником начал подрабатывать туда-сюда, вот. И думаю, а зачем мы платим, да, деньги левым людям каким-то, если можно так взять ипотеку, например, как вот говорили, на 30 лет там, да. Но ты платишь эту ипотеку, ты живешь, во-первых, в своем жилье, как бы уже, платишь за свое. Я вот так думал. И супруга также со мной соглашалась. И пока мы жили на съемной, пока обдумывали, вот, у нас уже появилось как бы две полосочки. То есть мы там уже забеременели на съемной квартире, и это уже было, нам подвинуло поближе как бы к идее уже точно это, купить что-то свое, ипотеку взять. Мы опять переехали с этой съемной и взяли уже ипотеку на комнату в общежитии. Вот. В комнате в общежитии мы прожили 4 года. Пока жили, у нас родился сын, и забеременели уже вторым. Вот. Я к тому времени уже сменил работу, уже работал на нормальной работе, уже была зарплата у меня нормальная, как бы. Все вот. Я к тому, что все практически вот это вот все поочередно у нас было. Как бы если есть голова на плечах, да, если ты хочешь детей, хочешь это, умеешь работать, не ленишься, там лежишь, где-то, что-то ждешь, когда тебе что-то упадет, то у тебя обязательно все будет. И квартира, и машина.
0: Спасибо. Вот.
5: И да. Главное.
0: Ваша мысль понятна. Да, вот да, насчет не затягивать. Основная красная нить нашего эфира сегодняшнего. Не затягивайте эту самую нить. Далее кто? Олег из Подмосковья. Пожалуйста. Здравствуйте.
8: У нас очень интересная история. Мы с моей будущей супругой познакомились в Санкт-Петербурге. А потом, ну, там снимали квартиру. Потом переехали на фуре в Москву. Сняли двухкомнатную квартиру, арендовали. Но условие у хозяйки было, чтобы, во-первых, мы поженились и родили детей. Она работала, ну, где детей рожают, да? Вот.
0: Роддом.
8: Да, в роддоме. Она работала в роддоме. Доктор, очень хорошая женщина, спасибо ей за все. В итоге мы поженились, родили двух дочек. Потом переехали в Московскую область. Приобрели свою квартиру, ну, там в Хрущевке трехкомнатную, 55 квадратов. У нас там родилась третья дочка. И сейчас мы живем в пятикомнатной квартире, в двухэтажной. У нас три дочки, все прекрасно. Дети на втором этаже. В общем, мы счастливы, все прекрасно.
0: Отлично, двухэтажная квартира. Прекрасно, прекрасно, да. Ну что ж, друзья, давайте подводить итоги. В общем, все, большинство выступает за то, что рожать, несмотря ни на что. Ну, в общем, и хорошо. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Игорь Шатров о покинувшем страну генпрокуроре Украины.
2: Все, что происходит на Украине вот сейчас с этими ребятами, это просто смешно даже. Они вначале лобызают друг друга, обнимаются, целуются, назначают друг друга. Там, ну, прокурор этот был назначен в 25-м году, ну, то есть вчера фактически. А теперь его уличают в том, что он крышевал колл-центр. Он за год так переобулся, или его уже назначали, и просто он не поделился с этих колл-центров. Это настолько вот смешно. Но с другой стороны, мы видим такую репетицию того, как будет вот, что будет происходить, когда Зеленский будет эмигрировать. Вот помните, как в то время Саакашвили убегал, там даже по крышам бегал там где-то на границе. Вот то же самое будет и с Зеленским. Вот успеть, главное успеть просто. Вот этот вроде успел.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
0: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о длительности выборов.
5: Насчет 3 дней. Это мое предложение. Оно появилось во время пандемии. Ну, чтобы не заражались люди друг до друга. И когда появилась эта идея, вы знаете, она прижилась. Людям многим понравилось, потому что они в большей степени могут планировать свое время. А сейчас аргумент за 3-дневку – это безопасность. Кредо сейчас вообще этой кампании – безопасность в приоритете. Нам очень сложно, потому что мы действительно создали беспрецедентно прозрачную систему. Кто бы что ни говорил. Я же не зря говорю, что все тайно становится моментально явным. Слишком открыто все. Сейчас это против нас работает, потому что противоречие с безопасностью создает. Ну, мы фактически все раскрываем. Вы знаете, что у нас многие члены комиссии подвергаются опасности и теракты. Но мы все-таки, несмотря вот на все это, нашли такое оптимальное сочетание безопасности. И 3-дневка, она как раз и один из элементов.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Радио Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.